которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения. Бог сказал, да будет вервь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль.

Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу – источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени – более чем на час, а некоторые киты – до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат

аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами.

передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения –

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

Шестой день творения. Бог сказал: да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера –

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви –

и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир.

ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

0: Здравствуйте. Вольтер писал: «Случай – это ничто. Случая не существует. Мы называем так действие, причину которого мы не понимаем. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать». Мы продолжаем разговор о библейской концепции появления жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. И я благодарю вас, Татьяна Юрьевна, за еще одну встречу. Рада вас приветствовать в нашей студии за нашим круглым столом.
1: Рада участвовать в этой встрече.
0: Также в нашей беседе принимает участие Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. Здравствуйте, Юлия Ефимовна.
2: Здравствуйте. Очень рада, что могу слушать такие очень-очень важные истины, которые нам Татьяна Юрьевна излагает.
0: Спасибо. В нашей прошлой программе мы начали разговор о четвертом дне творения. Мы начали разговор о том, как Бог создавал небесные светила. Сегодня мы этот разговор продолжим, но в начале программы вам, Татьяна Юрьевна, я предлагаю напомнить те итоги, те выводы, к которым мы пришли в прошлый раз.
1: Ну, мы как раз закончили на том, что нам Господь никогда не открывает, как Он это делает. Вот. Но Он говорит, что я вот вам это сделал, значит, сотворил. Солнечная система, Земля, Луна, звезды, все возникло на четвертый день. И все то, что сотворил Господь, имеет свои особенности. Значит, и мы их можем изучать, наблюдать, эти особенности. И действительно, этих особенностей очень много. И если кто-то хочет объяснить, как вся эта система, сотворенная Богом, могла образоваться естественным путем, то на такую работу у ученого мира было более 200 лет, что при современных темпах развития науки, мне кажется, очень большим сроком. Но, тем не менее, каких-то удовлетворительных, естественно, научных гипотез, когда, как выразился Вольтер, все имеет свои причины и следствия. Вот именно это и хотели показать ученые, что все имеет естественность.

Естественные причины, естественные следствия. Но вот на этом пути успех их не ждал. И нет, фактически нет удовлетворительных теорий причинно-следственных. Естественно, Вольтер на эту часть ему была близка.

0: Пути ученых успех не ждал. Я как раз вот сегодня хотела поговорить о тех альтернативах, которые, вот те гипотезы, которые были созданы научным миром, и, значит, показать, вот, так сказать, несоответствие этих гипотез той реальности, которая создана Богом. Ну, значит, первая гипотеза, ну, надо было как-то объяснить, вот сформировалась же, вот уже, скажем, в XVIII веке была довольно изучена структура Солнечной системы, значит, основные планеты были изучены, были известны их орбиты, все это было изумительно красиво, четко все вращалось по своим орбитам. Опять же, люди встретились с той самой рациональностью и красотой, которую мы отмечали вот на первых встречах. Гармония, красота. Но, опять же, по-видимому, это слишком раздражало человеческий ум. Нужно было, значит, сказать, что все это сформировалось, значит, естественным путем. И первая гипотеза, которая, серьезная такая гипотеза, которая была выдвинута, она, автором ее был Кант, известнейший философ. А математическую проработку этой гипотезы проводил не менее известный человек, астроном Лаплас. Лаплас как раз написал книгу о небесной механике, где по рецепту Вольтера основывался исключительно на причинно-следственных связях. И, значит, Наполеон, значит, так, ознакомившись с этой книгой, задал Лапласу вопрос. Вопрос этот был о том, почему же, собственно, он не упоминает Бога в своей книге о небесной механике. И Лаплас довольно так и гордо ответил: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Такая самоуверенность звучит. Вот мы с Кантом все решили, и все без Бога. Но очень быстро выяснилось, что те особенности, которые Господь заложил в структуру нашей Солнечной системы, не могут быть объяснены гипотезой Канта Лапласа. Но поскольку она... Какое-то трудно было ей создать какую-то альтернативу, потом были созданы. Но наш соотечественник, академик Отто Юльевич Шмидт ринулся на помощь этой гипотезе. И он предположил, что вот, значит, да, гипотеза, собственно, заключалась в том, что вот первичное существовало газополевое облако, которое эти частицы конденсировались, и вот они конденсировались и были созданы, вот стянулись как бы с образованием планет, и планеты уже стали вращаться вокруг Солнца. Но было, так сказать, по мере развития науки стало понятно, что это не проходит. И Отто Юльевич Шмидт предположил, что там был еще один фактор, который помог сформироваться планетам. Что некое тело, которое влетело, так сказать, из дальнего космоса, оно через это вот газополевое облако пролетело, кантовское облако, и улетело далеко, далеко, значит, за пределы. В чем
1: оставив следы какие-то?
0: Да? Ну да, оно помогло сформироваться. Вот, тут масса нужна была определенная. Суть была в том, что вот некая масса позволила сформироваться. Но чем хороша была гипотеза, это тело было гипотетическое, поэтому можно было задавать ему различную скорость, различную массу. В общем, все параметры можно выбирать, из всех возможных параметров можно выбирать те, которые будут удовлетворительны. И, значит, люди провели огромную работу. Учтите, компьютеров не было, поэтому все расчеты велись вручную. Титанический труд был произведен, в результате которого выяснилось, что, тем не менее, не помогло это гипотетическое тело в создании, значит, солнечной

системы. И уже не так давно, 80-е годы, была сформулирована еще одна гипотеза, уже с компьютерными расчетами, людям было легче. Вот. Так, теория так называемого вращающегося первичного бублика. Вот материя была вот в таком вот бублике. И она, значит, в силу неустойчивости этот бублик распался на отдельные сгустки, которые в процессе формирования и того, как вот выстраивались они вокруг Солнца, они обменивались моментом движения, энергии, так сказать, вот шел некий, утрясали они отношения между собой. Гипотеза, так сказать, ну, поначалу была принята как вот, ну вот мы наконец, значит, так вот все выясним, детали остались. А нет, опять не получается. Расчеты показывает, что и вот этот вариант не проходит. Причем, вы знаете, когда я знакомлюсь именно вот с библейскими концепциями творения, вы знаете, мне кажется, что я не погрешу против истины, если скажу, что помимо величайшей, что ли, благости, которую Господь вот проявил при своем творении, величайшей мудрости, где-то просвечивает и юмор нашего Творца. То есть он иногда задает атеистам, ученым такие загадочки, которые иначе, как юмором, вот мы даже потом, мы, скажем, еще будем с этим сталкиваться, иначе, чем юмором, не назовешь. И вот в Солнечной системе есть такие загадочки, которые вот, ну, объяснить безумно трудно. Даже компьютеры не помогают, вот, так сказать, все это, так сказать, посчитать. Ну, о чем идет речь? Скажем, ну, там много такого, но вот реально я хочу такое, чтобы можно вполне понять. Значит, у всех планет практически, ну, у большинства планет есть свои естественные спутники. Ну, у нас есть Луна. Вот. У, значит, там, скажем, у Юпитера 16 таких спутников и так далее. У Нептуна 8 таких спутников. Но что интересно, ну, естественно, естественный спутник, который вращается вокруг планеты. Представьте себе, планета вращается вокруг Солнца, вот скажем, да? Спутник обращается вокруг планеты. И большинство спутников, ну это естественно, да, что они обращаются вокруг своей планеты. Если планета идет так, то они вокруг своей планеты обращаются в том же направлении. Mm-hmm. Такие спутники в науке называются проградные. И большинство спутников, они действительно проградные. Но в то же время часть спутников... Эти вот вращаются вот так вот. У Юпитера 12, значит, сколько у него, значит, проградных? Значит, у него 12 проградных, а 4 ретроградных. Вот все вращаются вот так вот, а 4 вращаются в противоположном направлении. Вот объясни, как естественным путем могло это образоваться. У Нептуна 7 проградных, правильных, восьмой неправильный, значит, в противоположном направлении вращается. Ну, у Урана, например, там, значит, 15 спутников и еще 10 колец. Ну, вы знаете, там одна сплошная головная боль у астрономов от этих колец и спутников. Там мы просто не можем в это вдаваться, да я и не специалист по астрономии, но я просто ориентируюсь на вот эти мучительные поиски разгадок, с которыми я познакомилась, что, так сказать, то, что пытаются разрешить астрономы. Но, тем не менее, все-таки и не Уран основная головная боль, это Сатурн.
Планета невероятно загадочная. Там столько загадок, что все-таки у нас не лекция по астрономии, поэтому я скажу только о самой фантастической особенности лун Сатурна.

0: Сатурна. Там две внешние луны Сатурна, ну, они вращаются вокруг Сатурна, и каждые 4 года с разной скоростью. Значит, но каждый год они как бы сближаются. И что же происходит в этот момент? В этот момент они меняются друг с другом орбитами и скоростью. Вот, слушайте, ну не юмор ли это, загвоздка? Думай, астроном, как это могло сформироваться естественным путем? Думай, ты же умный. Вот нет этому, значит, объяснения. Вот, значит, мы просто вот, значит, познакомились, но только вот с одним аспектом того, что пока причинно-следственным анализом не удалось никак объяснить. Но есть у нас спутник, да, вот он близко к нам, Луна, и, конечно, всегда интересовало, как это она вот у нас образовалась, и, значит, теорий тоже несколько, ну, в общем, практически они все отвергнуты. Ну, основные три, скажем. Первая теория была теория раскола, что вот эта вот масса кипящая, вот эта, которая вот первично, там, Земля и Луна первично были одним телом, но от быстрого вращения, значит, выплеснула, значит, часть массы и меньшую часть, и вот сформировалась Луна, которая уже вращалась вокруг большей массы, вокруг Земли. Расчеты показывают, дело в том, что у тебя действительно очень мощный вот такой расчетный аппарат есть, и он помогает как заблуждаться, так и проверять заблуждения. Вот. Поэтому, значит, это было фактически полностью сейчас отвергнуто, это гипотеза. Вторая гипотеза – это гипотеза захвата, что Луна… Ну, мы не знаем, как образовались планеты, так сказать, вращающиеся вокруг Земли, но мы принимаем, что они были, вращаются, и вот Земля захватила Луну просто вот при вращении. Она просто… Луна вращалась вокруг Солнца, а потом Земля, значит, как бы притянула к себе, да, вот. И Луна уже переориентировалась в своих симпатиях и стала вращаться вокруг Земли. Ну, это тоже фактически гипотеза отвергнута. И существует гипотеза конденсации. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому же, значит, газопылевому облаку и с теми же самыми сложностями. Для того, чтобы прошла конденсация, не хватает первичной массы для конденсации. То есть, для того, чтобы газопылевое, вот это оно уже разреженное облако, чтобы гравитационные силы сработали, нужна первоначальная масса. И вот первоначальная масса для конденсации должна быть, ну, не меньше, чем сама Луна. Так что, в общем, это тут тоже большие сложности. И что же мы в результате видим? Обзора, значит, такого, ну, я бы, скажем, непрофессионального, чисто такого популярного обзора вот этих космологических систем. Ну, мы видим, что ученые пытаются, значит, сконструировать мир, развивающийся по естественным причинам. Мир без Бога. Но поскольку такого мира нет, то им это не удается. Просто дело в том, что его нет. Вот, вот причины их неудачи. У них мощный аппарат исследовательский. Вообще они все очень умные. Вот. Но такого мира нет. Поэтому им это не удается.
1: То есть исходная позиция просто не та, да?
0: Да. Так сказать, религия не та. Мировоззрение. Религия как синоним мировоззрения, поскольку если ты... То есть там, понимаете, я просто сейчас не могу... Есть огромное количество высказываний именно вот космологов, что мы не можем... Ну, смысл такой. Мы не можем пустить Бога на свой порог. То есть мы должны исходить из естественных причин. Мы
1: и
0: не можем.
1: Внеприродный,
0: да, вне. Ну как это? Дело в том, что мы, вот мир сейчас, вот, ну, скажем, ну, если тот мир, который окружает нас, он же живет именно по принципам вот...

0: так сказать, мировоззрение, так сказать, идеология гуманистическая, а значит, метафизика у этой религии, метафизика – это атеизм. То есть философская основа – это атеизм. А метод – он прагматический метод. То есть это значит, что вот мы исходим вот из тех вот причин. Вот, грубо говоря, что можем исследовать или там вычислить, видеть, или, так сказать, рассчитать. Значит, вот из этого мы исходим. И все это сооружение стоит, как мы видели, помните картиночку мы смотрели, такую картиночку. Все это стоит на основе эволюции. Значит, здесь у нас будет метафизика, здесь у нас будет прагматический метод, и венчает это все религия или мировоззрение гуманизма. И ученые работают в рамках вот этой вот прагматического метода, атеистического подхода и в рамках этой религии, поскольку они создают, вытеснили из своих представлений, значит, Бога, то, естественно, несмотря на колоссальные частные успехи, общую картину создать абсолютно не удается. Здесь дело не в том, что они что-то еще изучат, эту картину они сделают. Чем дольше изучается мир, тем труднее обойтись, чем ближе приближаешься к тому, как действительно Бог создал этот мир, тем труднее без первопричины, без этой первопричины обойтись. Mm-hmm. Это понятно, да? Значит, но, тем не менее, значит, все-таки очень многие еще не хотят вводить в свои концепции внеприродный фактор. Так культурно называется Бог, не природный фактор.
1: То есть это вот гордость человеческого сознания?
0: Совершенно никаких других. Ну, да, это религия. Религия без Бога. Религия, значит, Бог, человек занял место Бога в этой религии. Естественно, так сказать, вот попытка решить все самим. Ну, вот что интересно. Вот мы с вами говорили, что ближний космос непонятен. Проблем очень много. Помимо того, что непонятно, как Луна там образовалась, даже с магнитным полем Земли до конца ученые разобраться не могут. Радиационные пояса, все непонятно. Значит, ближний космос как бы остался еще не изучен. Еще меньше чего-то определенного можно сказать по Солнечной системе. Но очень интересный аспект. Чем дальше от нас расположен объект, тем проще.
1: Тем больше мы уверены в своей правоте.
0: Совершенно верно. Причем там уже такие расчеты, такие, значит, астрофизические теории возникают. Значит, они разнообразны, фантастичны. И, ну, я бы сказала, наверное, более безответственны, потому что, ну, чем дальше от нас, тем смелее мы можем дать волю своей, значит, фантазии.
1: Даже научные.
0: Научные фантазии. А, кстати говоря, без воображения ученый вообще не может работать. Просто важно, чем, так сказать, чем в конечном счете, под какой крышей развивается это воображение. Вот. А так это хорошее качество. Значит, ученые полностью разобрались, в кавычках, с тем, как возникла Вселенная. Ну, Луна, ладно, Солнечная система, ладно, а вот как Вселенная возникла, доподлинно известно. То есть даже неприличным считается сомневаться, что был большой взрыв. И, кстати говоря, многие либеральные богословы уже, значит, проговаривают, что да, да, действительно, здесь сближены точки зрения библейская и светская. Просто потому, что в теорию большого взрыва тоже заложено понятие начала. То самое, которое нам говорит Библия, что значит, Бог, значит, прежде всего сотворил время, у мира есть начало, и вот еще ведь что, если есть начало, значит, есть конец. То есть Господь сразу дает временные рамки своему творению, и вот во временных этих рамках развивается сотворенный мир. Вот. Но, значит, ученый мир тоже пришел к тому, что должно, неизбежно должно было быть начало. Да, у мира было начало, но это явление было случайно, и, естественно, случилось оно многие миллиарды лет назад. Ну, значит, обычно давались такие временные интервалы, как от 8 до 20 миллиардов лет, но сейчас склоняются вот 12-15 миллиардов лет, неважно. Значит, и постулируется все равно неистинное начало, не творение из ничего, которое постулируется в Библии. А здесь постулируется начало из бесконечно малого сгустка. В принципе, это так, как бы в любом случае материя, она невероятно сверхплотная и разогретая до совершенно немыслимых температур. И вот это, причем размеры этого первичного сгустка, там нет единого мнения. Кто-то считает, что они вообще микроскопические, их нельзя рассмотреть. Кто-то считает, что, может быть, они там размером ну, вот с наше помещение, там, скажем. Но неважно. Во всяком случае, это был сверхплотный сгусток разогретых субэлементарных частиц. Что значит субэлементарные частицы? Это значит, что это и не протоны, и нейтроны, а это, значит, такие частицы, как кварки, глюоны, вот, и, значит, лептоны, их, так сказать, много сейчас числится физикой, и фотоны. И вот поскольку этот сгусток был нестабильный, ну, вот совершенно случайно в какой-то момент эта нестабильность выразилась в том, что то это все взорвалось, и все эти лептонные кварки и фотоны начали разлетаться со страшной скоростью. И по мере, значит, расширения, то есть, соответственно, пространства, не было же, собственно, это, так сказать, пространство, как бы взорвалось при этом, и расширяться это все стало в пространстве. И, значит, вот, значит, эти субэлементарные частицы сгруппировались сначала в протоны и нейтроны. А вот к концу, как вы думаете, какая точность расчета? К концу третьей минуты возникают ядра.
1: Может быть, какие-то экспериментальные исследования?
0: Нет,
1: эти минуты
0: подсказывают. Вы возьметесь за сотворение Вселенной?
2: Нет. А откуда же появилась эта цифра-то в таком случае?
0: Слушайте, вы знаете, это, она появилась из действительно очень фундаментальных расчетов. То есть, если это не так, то это все опять сожмется. А, если это больше, то все это тот самый энтропный принцип. То это все в дым разлетится и не образуется никаких ни галактик, ни звезд, ничего. Mm-hmm. Поэтому это вот скрупулезно рассчитывается вот эта вот скорость минуты. И поскольку вот, причем вероятность этого события, ой, сейчас я не помню, но это 10 в минус 50 какой-то степени. То есть, если говорить об антропном принципе, то здесь вообще-то ну, совершенно вероятность ну, она невероятная, вероятно, получается. Ну вот, значит, к концу третьей минуты возникают у нас ядра, да? А проходит еще миллион лет после этого, и формируются атомы двух самых легких элементов, которые есть в таблице. Ну, мы знаем по таблице Менделеева, кто, какие там элементы самые легкие, водород, потом гелий. Вот, значит, это через миллион лет, вот они где-то там, разлетаясь, сформировались, значит, в эти атомы. И начинается, значит, они стали стабильными, эти атомы, и поскольку атомы стали стабильными, это уже что-то, за что можно подержаться, это уже не субэлементарные частицы, они, вот тут и началось формирование, значит, под действием сил притяжения, начали конденсироваться некие облака материи. Эти облака материи, они дали начало галактикам, звездам,

0: вот, всем образованием. Но это были не те звезды, которые нас интересуют. Это были так называемые первое поколение звезд. С ними они, значит, старели, взрывались сверхновые. Вот слышали все о том, что сверхновые взрываются. Потом, значит, была, часто называют это эволюцией звезд, но на самом деле это деградация, потому что вот они взрывались, потом превращались в белых карликов и так далее, но все это остывало постепенно и образовывались более тяжелые элементы. Помним, мы сначала образовались только два самых легких элемента, потом, значит, уже температура позволила сделаться стабильными ядрами, ядрам более тяжелых элементов, и вот на этой стадии образовались звезды следующего поколения, к которым, собственно, относится наше Солнце. Вот. Такая, значит, модель, мы, естественно, в нее не вдаемся, но каковы же все-таки основания научные, естественно, научные для формирования такой модели?
1: Вот то, что вы рассказали, это все еще большой взрыв или уже большим взрывом считается то, что было в самом начале?
0: Нет, это все, это возникновение Вселенной, а поскольку Вселенная это вот то, что вот это галактики, там звезды, в конечном счете, значит, планеты, вот, и это все, все а это образовалось в результате Большого взрыва. Поэтому вся концепция образования Вселенной, когда мы переходим к Солнечной системе, нам уже наши интересные детали. Вот как же это вот могло образоваться, понимаете? А вот так вот в целом мы все решаем. Значит, вот они образовались именно так, с помощью Большого взрыва. Но считается, что две фундаментальные есть вещи, которые однозначно подтверждают теорию Большого взрыва. Значит, наверняка люди, которые хоть какие, вообще какие-то научно-популярные передачи иногда смотрят или читают на эту тему, слышали о красном смещении. То есть, что это значит? Это значит, что если провести спектральный анализ вот, того, что там, скажем, излучает космос, то спектральный анализ, все спектры как бы слегка сдвинуты в длинноволновую зону. То есть длинноволновую – это в сторону красную, как более низко, значит, энергетическую зону. Вот это красное смещение спектров. Эффект Доплера, он говорит о том, что красное смещение, оно возникает тогда, когда объекты, вот, скажем, вы находитесь на одном объекте, объект от вас удаляется, и все, что там происходит, вы будете видеть вот в этом красном смещении. То есть речь идет о том, что все разлетается, вот эта расширяющаяся Вселенная. А дальше, если она разлетается, то значит был момент, когда все это было в одном месте. Вот это первое доказательство того, что был взрыв. Второе доказательство, значит, считается, это так называемое фоновое микроволновое излучение. То есть вся Вселенная пронизана этим излучением. Излучение было открыто в 1965 году. И если оно было признано реликтовым излучением, то есть тем самым, который свидетельствует о древних временах, и, значит, реликтовое излучение, значит, оно остаточное, осталось с высокотемпературной стадии образования Вселенной. Но, согласно, так сказать, представлениям, совершенно, наверное, справедливым представлениям, что если мы хотим, чтобы это фоновое излучение что-то нам говорило о происхождении Вселенной, оно должно быть, не должно быть равномерным во всех направлениях. Это называется изотропным. А если оно неравномерное, это называется анизотропным, неравномерным. Так вот, нужно, чтобы это фоновое излучение доказывало большой взрыв, нужно, чтобы оно было анизотропным. Так вот, его измеряли бесконечное число раз с точнейшей аппаратурой, и вот оно, к сожалению, всегда оказывалось изотропным. Тогда НАСА вывела

0: значит, специальный спутник для того, чтобы какие-то вот земные тут, значит, помехи не мешали очень точно измерить это излучение. Его измерили. И оно опять оказалось изотропным. Но когда начали смотреть на эти результаты и путем многократного компьютерного усиления полученных сигналов, наконец-то получили долгожданную анизотропию. Причем там разница была миллионной доли градуса. И по поводу этой великой победы человечества НАСА организовала пресс-конференцию. Представительную там были ученые, там были все ведущие средства массовой информации, там был весь, можно сказать, свет человечества. И вот свидетели, те люди, ну, свидетельства, кто присутствовал, там говорят, что в зале царило напряженное ожидание. Люди были напряжены. И вот когда, так сказать, им провозгласили, что анизотропия получена, вот тут-то и выяснилась религиозная природа этого ожидания, потому что люди совершенно, так сказать, незнакомые, они раздались радостные возгласы, люди вскакивали с мест, бросались друг к другу, обнимали, поздравляли друг друга. Слушайте, ну научный результат получен, но почему такая радость? Радость великая! Мы свободны! Большой взрыв доказан! От начала до конца мы произошли. Сначала Вселенная произошла сама, потом Земля произошла сама, потом мы развелись из этого первичного бульона. И, собственно,
1: Бога нет.
0: Вот, понимаете, вот религиозный аспект этого проглядывает. Но самое интересное другое, что прошло совсем немножко времени, и чтобы быть точной, кто хочет проверить, в майском номере журнала Science за 1992 год появилась статья, в которой было сказано, цитирую, что разница температур находится намного ниже уровня шумов измерительных приборов.
1: Это что значит?
0: А это значит, что сами по себе приборы дают ошибку большую. Вы понимаете, вы вычислили миллионную долю градуса, а шумы у вас, допустим, на порядок больше. На порядок. То есть вы, значит, только, допустим, стотысячные доли могли бы определить. Понимаете? То есть сами по себе шумы не дают возможности
1: приборы
0: это определить. Шумы приборов. Ну, то есть прибор, любой прибор дает определенную точность. Но, сами понимаете, скромненькая статья в научном журнале Science, никакой пресс-конференции, никаких средств массовой информации. Вообще общественность это сообщение нисколько не заинтересовала. Все знают, что фоновое излучение, ну, кто интересуется, что фоновое излучение анизотропно, большой взрыв доказан, а то, что он остается недоказанным, это, в общем-то, неизвестно. Но, правда, у большого взрыва есть и другие сложности, а именно, откуда же взялись законы мироздания? Получается, что они тоже образовались от взрыва. Закон это.
2: То есть, так или иначе, отправной точки нет?
0: Нет, отправная точка – большой взрыв. Но все уже формировалось согласно каким-то законам. Уже работал закон гравитации, уже обсуждать, ну и так далее. Законы природы, значит, постулируются можно. Все-таки же нужно ввести в это во все. Ну да, это материя, это энергия, но давайте, как мы введем сюда информацию? Постулируется, что она тоже, наверное, взорвалась вместе с материей и энергией. И вот так вот эти законы распределились. То есть вопрос информации остается непроработанный в теории большого взрыва. Потом, для того, чтобы проходили конденсации, мы с этим уже говорили, скажем, кантовском вот газополевом облаке, вот эти облака материи, для того, чтобы проходила, значит, конденсация, нужна первоначальная масса, потому что это все, так сказать, очень рыхло, разреженность огромная. Вот нужна первоначальная масса. Постулируется,

0: она носит название холодные темные массы, сокращение CDM. Вот это CDM, откуда ей взяться, совершенно непонятно. Причем общая масса, вот холодная, темная масса, почему темная? Потому что она не проглядывается. Мы видим светящееся нечто, да? А вот темная, она не проглядывается. Так вот, значит, общее количество вот этой темной, плотной массы должно состоять, чтобы это все, конденсация прошла, она должна состоять, ну, процентов 98, как считается, от общей массы Вселенной. Где она, эта масса? Ну, есть такие теории, что вся Вселенная пронизана такими небольшими черными дырами, а черные дыры, как вы знаете, не излучают, потому что они настолько плотны, что даже фотоны не могут вырваться из этого пространства. И вот что, ну, поскольку их трудно обнаружить, вот мы их не обнаруживаем, но вся Вселенная пронизана этой массой. То есть, в общем-то, сложность, согласитесь, сложно, да? Потом, почему не образовалась во взрыве антиматерия? Почему образовалась только материя, но не антиматерия? Тоже, в общем-то, ответа серьезного нет на этот вопрос. Потом, мы не наблюдаем рождение звезд, мы только наблюдаем их смерть, распад. Опять же, если это продолжается, ведь этих пылевых облаков достаточно, ведь должно же... Ну, вот это не было, в принципе, наблюдение за рождением звезд, хотя... смертью многих звезд удалось наблюдать. И, кстати говоря, постулируется, что умирают звезды в течение многих, там, не знаю, многих миллионов лет. А нет, по свидетельству вот древних астрономов, вот, скажем, сейчас там белый карлик на этом месте, а вот по записям, скажем, тысячелетней давности, по наблюдениям, там взорвалась сверхновая. То есть там, понимаете, то есть это все достаточно, так сказать, быстро. Вот эта деградация даже вот этого мира галактического, звездного, она, все процессы там идут, по-видимому, достаточно быстро. Я думаю, что мы с вами хорошо показали религиозную подоплеку всех этих теорий. И можем только возблагодарить Господа, что Он дал нам истинную религию, истинное знание о сотворении мира светил.
1: Да, и действительно, главное, наверное, вот убеждаюсь в этом, опять же, после разговора с вами, желать не того, чтобы истина была на нашей стороне, а самому быть на стороне истины.
0: Да, вот именно.
1: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за интереснейшую беседу. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе.
2: Я была благодарным слушателям.
1: Мы вернемся к разговору о библейской концепции творения в следующей программе. Всего доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Более 300 лет назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств, один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

0: Наши труды и молитвы, они обязательно приносят плод. Мы же верим в Господа и верим в то, что Он слышит наши молитвы. Поэтому, конечно, я верю в то, что мы делаем, и особенно то, что мы делаем в единстве, влияет на всю нашу страну. Трапеза со временем превращается в форум, где христиане начинают говорить о своих ценностях, и другие люди начинают слышать мнение верующих. Это очень ценно сегодня.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат... Этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза, вы видите ее на экране, «Он, то есть муж, будет господствовать над тобою». И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к третьей главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с шестого стиха. Бытие, 3 глава, 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал, Господь сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“» Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал,

наводящий вопрос, не ел ли. Он не просто говорит, что ты сделал, что случилось. Нет, он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Итак, вопрос, когда произошли изменения во взаимодействии?

в стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля – все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире? Кто важнее? Тот, у кого больше физической силы? Тот, кто может заставить? И если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит, вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобою. Это есть результат греха. Это не является Божьей моделью. Бог все, что задумал в самом начале, согласно книге Бытие, где Он и она равны, и где они оба управляют и владычествуют землей, Он с этой версией так и остается. Вот это Его воля. А все остальное, что произошло в третьей главе, за исключением вот элемента усиления страданий во время беременности, именно потому что женщина была вратами для греха, вот это только является Божьим действием. Все остальное есть естественное следствие греха. Но некоторые скажут, подождите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим. Это у нас первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 11:3. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь. Жене глава муж. Итак, читаем. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Написано: «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом? Означает ли это, что Он подчинен Отцу? Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 30 стихе написано: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын, и Священное Писание добавляет Дух Святой, и они были все едины, Я и Отец одно, и между ними существовали взаимоотношения любви. «Ты возлюбил Меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет Меня отдать Мою жизнь».

Я сам отдаю ее и сам принимаю ее. То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы», где трое равных личностей Божества – Отец, Сын и Святой Дух – приняли решение. И фактически Сын Божий сам себя предложил: «Я пойду». «Я стану», «Я умолюсь». И в действительности, когда он был на земле человеком, помните, какие слова он говорит о себе? «Отец мой более меня». Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование дальше, мы должны вспомнить, что и в отношении описания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут». Одна плоть. Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы, или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знаний законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош, благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над тобою». Открываем, если у вас Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано: «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано?
Нет. То есть это

это слово к женщине обращенное. То есть мужчина здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому? Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания, потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы повинуясь друг другу, это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие «повинуясь друг другу в страхе Божьем». В 22 стихе, в 22 стихе нам сказано «жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нету. В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь? Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано «жены мужьям, как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья женам». Друг другу. Речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены, жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор? Он говорит, тело мужа ему не принадлежит. Но кому? Но жене. Равное тело жены ей не принадлежит, но мужу. Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены. И вот когда человек стоит перед вопросом, умереть ли за кого-то, если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их подчиняет. Таким образом, если посмотреть на ту величину подвига Голгофского, который явлен в служении Иисуса Христа, это как раз и было смирением. Библейская модель руководителя, библейская модель лидера, если пользоваться современным словом, это никоим образом не картина властвующего, доминирующего и подчиняющего, и господствующего. Ничего подобного. В Евангелиях написано, в частности, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 25 по 28 следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, вы знаете, что князья

народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами, да, не будет так. А как должно быть? А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою. И кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Я уже вижу, как показывают. Ну, такой солидного, так? Солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр – тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как? Будучи послушен, и послушен до смерти крестной. И поскольку он себя смирил, поскольку он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, он, потому сказано, и был Богом вознесен. Сказано, посему вознес его Бог превыше всякого имени. Потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе. Он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит, служите друг другу. Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», я читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть ясное откровение от Господа. Что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. И вот Господь мне сам явился, и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И только после этого сказано, встал Иаков и посадил жен своих, детей своих и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать, «Так, семья, вот что сейчас будет. Сам Бог, понимаете, высший авторитет вселенной пришел и сказал мне, что делать». Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот это иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Ну, в любимом мною стихе пророка Авдия, 2 глава, 7 стих. Кто был на первой встрече, знает, о чем идет речь, да? У Авдия только одна глава.
Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры

не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30, 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата. Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что оказывается, пришел Исав с охотой, что сделал? И тоже, он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исав в данном случае думал, что он уже умирает. Он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да. В особенности мужчины. Авраам патриарх обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит, добродетельная жена. Она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей. Но нам необходимо остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает. То, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот это Божья модель, равные, с уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим об особенностях общения мужчины с женщиной. Как общаться мужчине с женщиной? В этих вопросах нам помогает разобраться профессиональный психолог Алена Левченко. Алена, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, мужское общение. Как именно мужчина предпочитает общаться с женщиной?
1: Я бы сказала, что для мужчины лучшее общение – это молчание женщины. Потому что даже сами мужчины подобным образом выражаются. Был проведен эксперимент, и мужчин в аудитории спросили, какой вид общения вы предпочитаете с женщиной. И большинство мужчин предпочли и сказали, что когда она молчит. То есть это вид такой языка у мужчин, когда они общаются с женщиной. Потому что мужчина, он ориентирован на действие.
0: Но почему это так? Почему для мужчины вот очень важно молчать с женщиной? При этом он, в принципе, чувствует себя достаточно комфортно.
1: Нельзя сказать, что ему важно. Он не то, что важно. Для него просто это приятная среда обитания, да? Приятная такая вот атмосфера, когда женщина меньше говорит, потому что мужчина, мы говорили о том, что мужчина, для мужчины разговор – это информация. Для женщины разговор – это эмоции. И зачем говорить о том, что не несет никакого результата, если тут не происходит обмен информацией. Происходит обмен, да, эмоциями, но мужчине это не интересно, это не его язык. И поэтому для мужчины что? Для него важен функциональность, то есть информация. Если разговор не несет информацию, значит, его не должно быть. Поэтому он себя и чувствует более комфортно, когда женщина молчит.
0: Но ведь женщина другая, женщина совершенно иначе реагирует на все это. Как женщине себя вести в тот момент, когда мы, мужчины, просто вот входим в такое свое амплуа, мы молчим, и нас это, в принципе, устраивает. Как женщине себя вести в этой ситуации?
1: Во-первых, нужно понимать, что для мужчины молчание – это способ остаться наедине с самим собой. Это ему важно, это ему необходимо. Ему нужно это время. И женщины – это первое, что ей нужно понять. Потом сами же мужчины говорят о том, что они дают как бы совет, что не надо делать, когда мужчина все-таки погрузился в подобность, когда он ушел в свою пещеру и там находится наедине сам с собой. То есть главное себя не накручивать. То есть женщина не должна начинать паниковать в этот момент. То есть она не должна искать причины, почему он перестал с ней разговаривать. И тем более не искать причины в самой себе. Потому что дело не в ней. И дело может даже не во внешней какой-то причине, а дело в том, что мужчине это необходимо. Не пытаться вывести мужчину из этого состояния ни в коем случае. Потому что чем больше женщина будет предпринимать попыток вывести, тем глубже он будет запираться в свою пещеру, тем дальше он будет, и тем дольше он из нее не будет выходить. Помнить, что бессмысленно в этот момент, и более того, пагубно для мужчины предлагать ему в этот момент помощь и говорить ему типа фраз: «Ты можешь мне все сказать, я близкий для тебя человек, я пойму, я помогу тебе». Мы говорили о том, что это таким образом женщина расписывается в несостоятельности своему мужчине. То есть какими бы она ни руководствовалась самыми высокими такими побуждениями, она не должна это делать. Потому что для него, значит, он не состоять. Для него она считает его не.

0: состояние выбраться из этой ситуации, прийти к решению какому-то.
1: Многие мужчины сталкиваются с такой проблемой. Они молчат, то есть, ну, мы молчим, это нормально, мы себя чувствуем комфортно и хорошо, но женщина начинает при этом паниковать. Как вы сказали, она пытается вот достать оттуда, из его внутреннего мира, из своей собственной пещеры. Но как объяснить женщине, что мужчина ее не игнорирует? Как объяснить женщине так, чтобы она не обиделась?
0: Ну, во-первых, действительно нужно объяснить. Нужно однажды сесть и сказать, почему это происходит, для чего это мне нужно. Это первое, мы еще к этому вернемся. А второе, естественно, уходя в пещеру, оставить для женщины маленький маячок и сказать, ты знаешь, дорогая, я ухожу не от тебя, я ухожу для себя самого, я вернусь, я обязательно вернусь, просто дождись меня, доверься мне. И вот этот маячок, если эта женщина адекватная, она понимающая, любящая, она, для нее она будет с этим маячком, как с флажком, ждать, что она будет знать, что он вернется, потому что он ей это обещал. А если вернуться к тому, каким образом донести до женщины вот, то, что происходит, то есть рассказать о том, что он чувствует, для чего это ему необходимо, что именно. То есть рассказать о том, что ему нужно обдумать проблему. Думает мужчина молча, в отличие от женщины, когда женщина думает, когда говорит. Да? Если он не может найти, он уходит в пещеру, уходит в замкнутость, когда он не может найти ответ на мучащий его вопрос. Это не обязательно будет проблема, это просто какой-то вопрос, который его мучает. Ему нужно на какое-то время замолчать, уйти в себя, чтобы найти ответ на этот вопрос. Когда он расстроен и стресс, он уходит. Он говорит, когда я расстроен и стресс у меня, когда у меня неприятности на работе, я прошу тебя, не мучай меня расспросами, просто дай мне возможность помолчать и обдумать все. То есть и через это объясни, что я нахожу самого себя вот там, тогда. Особенно очень часто мужчины проделывают подобные действия, когда после влюбленности. Если мужчину захватили с женщиной определенные чувства, очень сильные. Настолько, что он потерял самого себя. Он перестал себя чувствовать, он перестал себя понимать. Через какое-то время он отходит от женщины этой, которая побудила в нем эти чувства. Для чего? Для тебя, для снова себя обрести, снова прийти в самого себя, идентифицировать себя снова, проанализировать ситуацию, понять, если я вернусь снова к этой женщине, не разрушит ли меня это окончательно? Если это будет для него окончательно разрушительно, он уйдет, он не вернется. Если он поймет, что эта женщина приносит ему благо, что это именно тот человек, с кем он вернется, еще более любящим мужчиной. И поэтому очень часто, допустим, я разговариваю с молодыми девушками или с молодыми женщинами, или с женщинами, которые пережили вот эту влюбленность, я говорю, ты представляешь, вот так все было хорошо, а потом бац и пропал. Все, пропал. Я не знаю, что думать, что-то, наверное, все-таки было плохо. И они начинают вот судорожно идти, искать подходы к этой пещере, к его, чтобы попытаться что-то понять, там, докричаться до него. На самом деле просто нужно подождать. Это важно понимать женщине. И если она это будет понимать, она будет уже каким-то образом по-другому себя вести.
1: Но получается так, чем больше женщина любит мужчину, тем меньше она должна, она беспокоится о нем. Так получается?
0: Можно сказать и так. Понимаете, для мужчины беспокойство, это как бы, если она о нем беспокоится, значит, она не верит в него. Она не верит в то, что он может решить эту проблему. То есть, когда мы 100 раз звоним по телефону своим мужьям, мы говорим, ты знаешь, я вот что-то беспокоюсь, ты ушел такой вот прям грустный сегодня на работу, и я что-то беспокоюсь за тебя. То есть, и для мужчины это слышит каким образом? То есть, ты загрустил и даже не сможешь справиться со своей грустью, я вот тебе звоню, чтобы проконтролировать, сможешь ли ты справиться со своей грустью, не говоря уже о более сложных проблемах, да? То есть, вот таким образом слышит нас мужчину. Вот, к примеру. И естественно, что беспокойство ему мешает. Он не примет его, он не поймет его. Хотя женщина наоборот. Для нее выражение любви – это беспокойство о ней. А для мужчины

0: мужчины выражение любви – это доверие. Женщина должна ему дать доверие, дать уверенность в том, что она верит, что он справится с этим. Она верит, что он вернется. И таким образом она будет ждать его там, заниматься своими личными делами, и он обязательно вернется к ней.
1: Мужчины крайне сложно относятся к некоторым особенностям поведения женщины. Например, такая вещь, как плач или истерика. Почему мужчины так вот панически боятся такой женской реакции?
0: Потому что автоматически они чувствуют себя виноватыми в этих состояниях женщин. Ну, никто не хочет быть виноват в таком состоянии. Они видят, что это страдание, да? Плач – это страдание, это эмоция, это истерика, это тоже какие-то, да, эмоции. И, естественно, мужчины, они же, мы говорили, они автоматически переносят вину на себя. И поэтому, естественно, они, как только, если видят только начинающиеся подобные проявления, они готовы сделать все, что угодно, чтобы это не произошло. Но женщина очень часто пытается таким образом вывести мужчину из той пещеры, когда он туда забрался, она вот в свой арсенал вводит подобное оружие.
1: То есть это способ достать мужчину оттуда.
0: Она так думает, она так думает. На самом деле это только его еще больше загоняет. То есть как же понимать, да, вот, того, что вот женщинам, что не нужно вот выражать это недовольство того, что мужчина ушел туда. Потому что недовольство – это значит что? Осуждение поведения, да? Я выражаю недовольство. Даже если я знаю механизмы, даже если ты мне рассказал, что ты там делаешь, но мне все равно это не нравится. Следовательно, я сейчас тебя переломаю через колено, и ты будешь делать так, как я этого хочу. Вот не запирайся, а не уходи, а сиди тут и разговаривай со мной на кухне.
1: Вы сказали о том, что мужчина чувствует вину, когда женщина плачет, или когда женщина вот, ему что-то рассказывает о какой-то своей проблеме. Как мужчине избавиться от этого ощущения вины?
0: Ну, нужно, опять-таки, к нам приходит понимание, да? В первую очередь, как вот мы говорим о том, что женщине не нужно переносить на себя, что на самом деле, уходя там в пещеру, совсем не изменилось его отношение к женщине, да? А наоборот, если она там будет себя чувствовать хорошо вне пещеры, он для него это, в него вверяет эта уверенность, вселяет уверенность, и он понимает, что женщина ему доверяет. Точно так же, как и мужчине не нужно чувствовать себя, понимать, что женщина может плакать просто, и плач – это просто выплеск определенных эмоций, которые необходим. Потому что мы говорили, что женщина разговаривает на языке эмоций. И если она расстроена, она просто не может сдержать. Женщины могут плакать по-разному, да?
1: В этот момент что, просто молчать или обнять,
0: эмоции,
1: или,
0: мы говорили,
1: или
0: что,
1: говорить, мы говорили, что делать?
0: Мы говорили о том, что женщина говорит, для нее, она черпает вдохновение в заботе о ней, да?
1: Вот как должна выражаться забота вот в этот момент критический?
0: Для начала нужно знать источник ее расстройства, да? Что тебе привело в такое состояние? Если мы понимать, что если даже она начнет объяснять...
1: Ну, туфель нет новых.
0: Да, да.
1: Пример.
0: Не применять к себе, первую. Не применять к себе. То есть не я виноват, что туфель нет. Туфли есть, вон полный шкаф. Просто именно новых нет на данный момент, потому что ей просто захотелось вот так. Она имеет право быть так расстроена, потому что она женщина. Просто принимать в ней это, как мужчины очень хотят, чтобы их принимали, когда они молчат, так же принимать и это. Вот и все.
1: Вам не кажется, что слишком много вот сложностей, связанных с тем, что мы разные? Почему вообще вот так все устроено, что мужчина и женщина по-разному реагируют на какие-то жизненные обстоятельства, общаются по-разному, в конце концов? Почему? Для какой цели это нужно?
0: Ну, я думаю, что вопрос о том, для какой цели, наверное, чтобы дополнять друг друга, мы говорили. Мы говорим о том, что если мужчина и женщина научатся ценить друг другу, друг другу эти разности, они начнут удивлять.

0: друг друга. И эти разности перерастут в дополнение. То есть, когда мы с любовью относимся друг к другу, к своим разностям, они переходят в дополнение. Когда я, допустим, очень разговорчивая женщина, да, и муж это прекрасно понимает, он наоборот молчун. Единственное, что он может надо мной подшучивать, это он мне все время спрашивает, не болит ли у меня язык. Вы знаете, я воспринимаю это достаточно адекватно, потому что я вижу в этом милую заботу об моем языке. Я просто интерпретирую его шутку над собой именно таким образом. То есть, когда мы относимся друг к другу с любовью, у нас есть желание понимать. Это очень важно.
1: А мужской и женский юмор, он одинаков или он тоже разный?
0: Ну, знаете, чувство юмора – это врожденное, наверное. И поэтому это зависит от многих факторов. Ну, я не могу вам однозначно это сказать, потому что есть просто женщины с более мужским складом ума. И они шутят, как мужчины. Ну, конечно, есть такая своя изюминка в каждом чувстве юмора. И поэтому это, наверное, это индивидуальная особенность вне зависимости от пола.
1: Алена, вы говорите о том, что мужчина в основном это такой молчун, который постоянно молчит, а женщина это та, которая говорит. Но ведь бывают противоположные ситуации. Бывает, когда женщина, она больше ориентирована внутрь себя, она больше молчит, а мужчина, он разговаривает без умолку. Вот как в таком случае быть?
0: То, о чем мы говорили, о пещере, в которую ходит мужчина, и о языке женщин, когда она реализуется через разговор, через диалог с кем-то, мы именно имели в виду контекст взаимоотношений между мужчиной и женщиной. То есть я уверена в том, что любая женщина, которая в отношениях с мужчиной-говоруном, может вам констатировать факт, что с ней он говорит намного меньше, чем с любым другим человеком. Потому что к ней он применяет язык информации. Таким же образом мы можем и объяснить, допустим, почему есть человек, мужчина, который, значит, у него много информации. Значит, он ее просто хочет рассказать. У него есть шутки, у него в ассортименте анекдоты, там шутки, просто информация. Он много читает или еще что-то. Просто в нем ее много. Но когда случится стрессовая ситуация, когда у него, допустим, есть не вопрос, на который он не может найти ответ, он все равно уйдет в свою пещеру. Просто и пещера одна может быть разная. Кто-то очень глубоко забирается, а кто-то здесь сидит на поверхности. Естественно, это зависит от индивидуальных особенностей наших.
1: Спасибо вам большое, Алена, за то, что вы помогаете нам разобраться в этих непростых вопросах. Это была программа «Мужчина и женщина», и мы обсуждали вопрос специфики общения между мужчиной и женщиной. Мы благодарны вам за внимание и прощаемся с вами. Желаем всего самого хорошего. До свидания.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны».

А вам нравится, когда вас характеризуют какими-то такими уничижительными терминами или сравнениями? Интересно сказано про Иосифа, что это отрасль. Получается, что дерево срезали, а он пророс. Удивительно. Росток – это начало. Росток – это свидетельство того, что там в корне есть жизнь. Нецер – это ветвь с еврейского. А назир – это необрезанная виноградная лоза. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы с вами говорим на очень интересную библейскую тему. Тема касается или относится к аналогиям. В каких еще видах Иисус представлен в Слове Божьем? И одна из аналогий или сравнения, где Христос приравнивает себя к отрасли. То есть отрасль, это дословно переводится там вот в Библии, в оригинале, как росток или росточек. Получается, вот как вы видите сейчас вот на этом примере, вот он основной ствол, он был обрезан, он уже видно, что подсох, вот здесь прям видно сухо. И отсюда пошла новая веточка, новая отрасль, да, как бы новый побег. И вообще, как бы на языке садоводов, отрасль или вот эти поросли, как их называют, это не очень хорошая вещь, потому что, ну, как бы, ну, поросли, ее надо убирать. Корень есть корень, ствол есть ствол, а когда срубили, то идет еще остатки, вот это поросль. Но если оставить вот эту поросль или отрасль, то она превращается в, опять же, нормальное сильное дерево. Почему? Потому что очень сильная корневая система. Поэтому сейчас вот я хочу, чтобы вы тоже посмотрели и запомнили вот наглядность того, о чем мы сейчас будем дальше говорить. Почему об Иосифе сказано, что он отрасль, о Христе сказано, что он отрасль, или, например, отрасль от корня Иисеева. Не написано от корня Давидова, да, а именно от корня Иисея. Ну и много еще интересных вещей. Поэтому побег, вот этот молодой побег, это свидетельство того, что корень есть, он сохранен. Да, сюда уже росток не идет, этот как бы ствол прекратил свое существование, но вот это теперь будет основным стволом. Очень важная, интересная и наглядная иллюстрация того, о чем мы сейчас с вами серьезно поговорим. Если мы обратимся к книге «Бытие», и в 49 главе мы находим 22 стих. Здесь речь идет о том, когда Иаков делает завещание своим сыновьям, и он говорит об Иосифе. Иосиф – отрасль плодородного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вот так Иаков благословил своего сына Иосифа. Интересно, что когда он говорит о нем, что это отрасль, и как вы читаете и помните выше, мы только что прочитали, что отрасль плодородного дерева над источником, и ветви простираются, написано, огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но он остался тверд. Другими словами, если мы посмотрим на историю Иосифа, глубочайшая идея в его жизни для каждого

каждого из нас. Его срезали, его срубили, выгнали фактически, забрали из родительского дома. Предали, продали. Он уезжает вообще во враждебную страну. Там он остается рабом. И как мы здесь читаем, что его как бы били, лук на него был натянут. Но он пророс. Вот что интересно, он пророс. И так как у него были сильные...

него, но он пошел выше. И это было в его жизни, когда его несправедливо посадили в тюрьму, и вот эта жена Потифара, она как бы для него начала козни строить, его ни за что упрятали туда, в темницу, то, соответственно, что мы видим? Он был глубоко и потом вышел из темницы и пошел дальше. И если мы присмотримся, то нравится мне лично мысль такая, что Иаков свидетельствует, что Иосиф остался жив. Жив и потом пророс, то есть он вознесся или как бы превознесся до второго человека в вот этом царстве египетском. Но, когда мы читаем Библию дальше, мы находим, что Христос тоже о себе, как бы, или Бог о Христе свидетельствует об отрасли. И у меня такое интересное, как бы, сравнение. Как вот вам кажется, например, правда приятнее, когда тебя характеризуют вот каким-то хорошим описательным элементом или сравнением, нежели плохим? Ну, наверное, никому не нравится, если кто-то подойдет и скажет: «О, привет, бездельник». Ну, как-то не очень, да, так хорошо, привет, бездельник. Или подойдет и скажет: «О, трудяги наши, труженики». Или: «Привет, труженик». Правда, разница есть? Бездельник и труженик. Вроде и то шуточно, но шуточно уничижительно и шуточно как бы так позитивно имеет большую разницу. Да, или, например, если кто-то скажет: «О, толстяк пришел». Ну, как бы, ну, как-то так это, ну, есть немножко лишнего, да, там, ну, хочется схуднуть, ну, не так же прям вот что. Или кто-то скажет: «О, это наш богатырь пришел». Кстати, может быть, это именно от этих подмена понятий происходит, что из богатырей превращаются в толстяков, а там, где толстяк, его вместо того, чтобы остановиться кушать, он думает, что он богатырь. Ну, я условно говорю, да, мы сейчас всего не охватим, но вот суть, когда вот есть уничижение. Или, например, кто-то смотрит на человека более худого, говорит: «О, доходяга наш». Ну, как-то не очень приятно. А кто-то скажет: «Да он такой стройняшка». Вот и разница, стройняшка и доходяга, это как бы не одно и то же. И вот точно так же, когда мы хотим, или в Библии описание идет самого Бога, самого Христа, да, нашего Спасителя. Ну, вы сами подумайте, правда, лучше было бы, если бы это описание касалось конкретно чего-то процветающего, прям хорошего, такого вот, ну, значимого. Вот, например, Христос — это как кипарис, возвышающийся там над вершинами и так далее. Или как высокая сосна, которая корнями своими упирается или там хватается за скалы. Или как дуб, который там на склоне горы под всеми ветрами остается крепок. Ну вот это нормальное сравнение. Ну как-то такое, знаете, прям вот хочется на него равняться. Хочется быть похожим. А когда ты начинаешь смотреть на вот такие аналогии, как что это поросль, получается, дерево спилили, и вот оттуда пошел росточек. Оно как-то немножко уничижительно, как-то слабенько, как-то маловато, да? И поэтому отрасль или росточек и поросль, оно свидетельствует о том, что есть корни, и они живые. Вот это самое главное, что нужно понять. Если пень живой, как говорят, то от него идут ростки. И вот этот росточек как раз-таки будет этому доказательством. А когда он уже стал деревом, то в нем уже новая польза, уже в его ветвях птицы там живут и так далее. Но что интересно, если открыть книгу пророка Исаии, 4 глава, во 2 стихе, Исаия, 4 глава, во 2 стихе, у нас есть такая интересная заметка, ремарочка, где сказано следующее, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, и все вписаны в книгу для житья в Иерусалиме. Таким образом, мы здесь видим, что будет день, когда отрасль Господа явится в красоте и чести. Если смотреть на Исаия 53 главу, мы находим, что Бог говорит, или как бы вот этот пророческий такой мотив, он свидетельствует о следующем, что на подвиг души своей Христос будет смотреть с довольством. Кто же этот подвиг души? Это вы, друзья, это мы, это те, которые приняли Иисуса Христа Господом в свое сердце и пожелали изменить свою жизнь в подобие Его жизни. Это не значит, что у нас огромные духовные победы, знаете, у нас там по нашей молитве мертвые воскресали, что нам грех и все греховное чуждо, даже мысли об этом нету.
Нет, возможно, мы боремся с грехом. И многие испытывают эту тяжелую такую агонию, когда ты вот держал.

старался, потом сорвался, еще как-то. Но ты идешь ко Христу. Вот это важно. Вот этот, скажем, элемент, он здесь представлен, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Конечно, нам нравится все красивое, нам не нравится сухое, нам не нравится срезанное. Но давайте посмотрим на теперь 10 главу книги пророка Исаии. Она заканчивается интересным словом и начинается 11 глава. А заканчивается вот чем. 33 стих написано так. «Вот, Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и рассечет чашу леса железом, и ливан падет от всемогущего. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина. Кстати, надо сделать здесь маленькую паузу. Очень часто в Библии представлена тема истины. Вы знаете, в последнее время, когда человек иногда, находясь в поиске духовного, кто-то, слышишь, говорит, о, я хочу к Богу, но не к попам, да, там, например, но не к куполам, не к каким-то домам, там, не к сектам и так далее. То есть у человека свой взгляд. Так, а самое главное при поиске Бога – это истина. Что есть истина? А что есть заблуждение? Вот если человек в этом разберется, то тогда остается следующий этап. Он начинает жить согласно той истине или свету, который ему открывается. Человек не может, не имея истины, быть сильно, как бы сказать, убежденным и быть спокойным. Дух Святой обязательно постучится в его сердце. А сатана хочет, чтобы как раз было именно так. Что человек, не зная истину, во что-то верит, а нужно всегда проверять, то, во что я верю, это истина или нет, это библейская божественная истина, или это человеческие какие-то там традиции, додумки или еще что-то. Вы знаете, как у людей все меняется? Хо, мы были в обсерватории, очень интересное место, там 6 метров огромная линза, Зеленчукская обсерватория. С 1983 года они наблюдают каждую ночь, каждую безоблачную ночь есть человек, который наблюдает за небом. Вы можете себе представить, 420 сотрудников работают в этой сфере. Они все пишут какие-то работы. А сейчас, говорят, уже в космос запустили еще больший такой вот телескоп, только он уже другого принципа. Он раскрылся в самом уже в атмосфере там, в космосе. И там он, по-моему, 24 метра или что-то такое. Ну, большой, говорит, ну теперь уже он такое откроет, что некоторые из того, что было открыто и описывалось, придется отказаться. Поэтому очень важно на этот момент посмотреть, что истина и правда Божья, она останется вечно. Если человек поверил лжи, а не истине, не истинным словам Божьим, то, конечно, у него есть шанс потерять и спасение, к великому сожалению. Поэтому я рад, что, например, проповедуя Евангелие, я могу спокойно говорить о том, что это истина, потому что так написано, так говорит контекст, так говорит другие места Писания. И это безошибочно, это проверяется годами, проверяется принципами, правилами. Вот это, кстати, важный момент. Ну, возвращаемся к нашей главе. Итак, что мы видим? Господь Саваоф страшной силой сорвет ветви дерев и срубит величающиеся, как здесь написано, ростом деревья будут срублены. Что это значит? Это язык суда над отступившим Божьим народом. Бог очень всегда четко, понятно и наглядно показывал, что ждет тот или иной период народа, если они будут поступать так или иначе. И что мы видим? Отступивший народ, они продолжали величаться, но Бог их срубил, потому что нечем было величаться. И после вот этой главы, да, когда они впали в идолопоклонство, когда он от них отступил, перестал благословлять,
Казалось бы, все, больше нет народа. Посмотрите, во что он превратился. Кстати, в 64 главе Исаии там написано вообще такие слова, кстати, употребляются. Некоторые вырывают их из контекста, но тут написано: «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша

как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист. Беззаконие, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который возложил бы крепко держаться за Тебя, потому что Ты сокрыл от нас, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». А выше он здесь говорит, с 19 стиха 63 главы, «Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое». И здесь он ниже тоже говорит о том, что, да и выше, ну здесь мы, они возмутились, огорчили Святого Духа Его, поэтому он обратился в неприятеля их, 10 стих говорит, ну и так далее. То есть народ отступил от Бога и очень сильно отступил, поэтому иногда люди некоторые считают, что если моя вера, это вера моих предков, о, все, тогда вопрос решен. Но мы видим, что иногда предки поступали далеко-далеко от истины, поэтому важно не просто название носить на себе того или такое название, которое носили предки, а надо жить сегодня так, как жил бы Иисус, если бы был рядом с тобой. Как говорит Слово Его, и это основа нашего христианства, практического христианства, а не просто там какой-то тавтологии. И вот смотрите, он говорит, он срубает, и вдруг появляется отрасль. Отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия. Да? Он будет судить бедных по правде и так далее. То есть происходит некое возрождение, обновление, когда... Вот это величающееся, но отступившее, оно срубается. Вы знаете, очень часто родителям трудно воспитывать своих детей, потому что они приводят такие аргументы. «Мама, у меня в классе все так делают». И получается, как бы мама должна согласиться и сказать, «Ну, хорошо, сынок, тогда, ну и ты тогда, наверное, так делай». Но почему-то мать говорит, нет, даже если все так делают, это неправильно, ты не должен так делать. И вот видим здесь вот этот язык суда, что дерево срубается, а что остается? Остается надежда на то, что происходит отрасль от корня Иессея. Опять же, давайте вернемся к Иессею. Вспомните, в доме Иессея были сыновья, большой красивый сын, да, Елиаф, вот он такой, скажем, мощный, не он. Второй, не он, третий, не он, четвертый, а этого последнего, его даже не позвали, Давид, да, казалось бы, такой маленький себе такой юноша, и вдруг он говорит, этот, и вот он вроде вступил, как бы помазан на царство, но никак не может вступить в это царство, потому что Саул его преследует, несколько раз убить хочет, как бы, но у него корень, серьезный корень, потому что отец Иессей наставил его в истине. И Давид, наученный этой истине, как раз-таки был избран Богом, как тот послушный, который шел за Богом до конца. Он был в меру смел, он был в меру такой бесстрашный, но вместе с этим он был очень посвященный Богу человек. И вот этот росточек продолжал теплиться, да, царил другой царь. Вообще корни и ветви были как бы, казалось бы, вечными, но нет. Раз Саула не встает, и на его место выходит Давид. Очень интересная мысль. Ну, кстати, если еще посмотреть, Израиль, как народ Божий, они должны были быть светом для язычников. Вот в чем мне нравится Евангелие, что оно многие вещи очень просто доносит. Вот есть нация, да, как говорят, допустим, это очень умные люди. Ну все, значит, они умные люди, ты тоже старайся быть умным. И вот точно так же здесь. Они должны были светить, говорить о Боге, а они фактически отступили. И что происходит? Они проявляют непослушание, и мы видим, что нет потомков аж до Иехонии. И фактически что происходит? Отрасль, она уже происходит не от корня Давида, а от корня Иессея. Как мудро Бог представил, что... Иессей, это ж просто отец вот этих детей, нигде о нем ничего не сказано. Но Давид был укоренен тем, что научил его Иессей. А Иессей свои корни укоренил в Священное Писание. Очень красивая преемственность. И что интересно, что после Вавилонского пленения, мы знаем, что уже по истории царей не было. Все, казалось бы, уже царей нету. Представляете, вернулись с плена, такой упадок, да, такой народ. Ну все, где Мессия, откуда ему теперь появиться, царя нет. И вдруг появляются Иосиф и Мария, очень бедные, очень скромные, очень простые люди, и они являются родителями Спасителя Иисуса. То есть вот это пророчество исполняется, вот то, что он бедных будет судить по правде, по истине, да, и так далее. При поясании чресел его будет правда, истина. Вот это очень важный момент, и они появляются.

0: появляются и появляется, скажем, вот эта преемственность. Вы помните, был момент, когда царское племя Изавелью, женой Ахава, нечестивого царя израильского. Представьте, царь Израиля нечестивый. Как это может быть? Да, они наплодили очень много язычников культа, которому они поклонялись, этому культу. И, естественно, там было такое лютое идолопоклонство. Илья, очень пророк, сильно с этим сражался, скажем, и на горе Кармил даже были истреблены 850 человек. То есть, и в тот момент Иезавель была, казалось бы, на горе, вообще наверху, мощь. Такая царица, она там истребляла все царское племя. И одного мальчика спрятали, и служанка его прятала и тихонечко, скажем, его вырастила. И никто не знал об этом. И оказалось, что вот эта ниточка царского племени, она не прервалась. И он опять вырос и стал опять царь, и был благочестивым. Это очень интересная мысль. Но интересно еще вот что. Дело в том, что в еврейском языке нецер – это слово, которым переводится «ветвь». Или отрасль, да, вот этот росток, нецер, оно означает ветвь. Но есть второе слово, назир, и оно как бы однокоренное, но оно означает необрезанную виноградную лозу, то есть ветвь. Что это означает? Давайте мы прочитаем Левит, 25 глава, 3 стих. Левит 25:3, здесь очень представлено здоровски вот такая истина, посмотрите. 25 глава, даже с самого начала мы можем начать читать. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай». Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли, всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. Ну, и он здесь говорит, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И тут отделяй еще несколько раз по 7 лет и так далее. Посмотрите, как Бог приучал людей, что 7-й год – это благословение необрезанной лозы. То есть ты будешь видеть, что ты ничего не садил, а оно растет. И хватает всем. Посмотрите, здесь и птицам хватает и так далее. Вот так Бог не просто, знаете, как некоторые сегодня так легко говорят, суббота, зачем суббота, она нужна на мнение. Он наоборот, он говорит, даже вот 6 лет и 7 год, ты запомнишь это, что суббота – это всегда благословение. И таким образом мы видим, что когда, например, в Матфея 2:23 уже говорится о том, что Христос родится, и он Назареем наречется, то вы же прекрасно понимаете, что Назарей – это не речь идет о том, что он не стригся, не брился там и так далее, а что он был как раз-таки, вот мы читаем, да? И придя, поселился в городе, называем Назарет, да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется. Так вот, интересно, что в пророчествах, да, ветхозаветних пророчествах, он нигде не называется Назареем, а везде отраслью. Поэтому, если под словом Нецер, ветвь, поставить слово Назир, то будет очень интересно, что Христос несет благословение необрезанной лозы. Вот это очень важно, да, то есть он отрасль. И вот эти Божьи благословения, ими мог пользоваться каждый, пришелец, то есть все. И мы видим, что Христос становится спасителем абсолютно всех людей. Ну и, конечно, если открыть книгу пророка Исаии, опять возвращаемся в книгу пророка Исаии, 60 глава, 21 стих, здесь написано следующее. 60 глава, Бог представляет картину следующим образом. 60:21. Сказано следующее. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». И что хотелось бы здесь отметить? Вы знаете, друзья, обратите внимание вот на что. «Весь народ твой будет праведный, навеки наследует землю и отрасль насаждения». То есть Мы, как народ, отрасль. Христу не стыдно, что его называют отрасль. И нам не стыдно, потому что иногда нас могут срубить. И вот, знаете, как написано в книге пророка Захарии, если открыть Захария 6 глава, и вот здесь 12 стих можно прочитать. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Теперь уже о Христе Захария пишет, что он отрасль, но это его корень. То есть он рос, но его спилили, его срезали, его погубили, а он воскрес, он опять пророс, и он является благословением для нас. Вы знаете, если сделать такой наш обычный, скажем, вывод, простой вывод наш человеческий, вы знаете, как часто нам бьют по рукам. Как часто люди страдают от родственников, от каких-то других проблем, от людей. И вот кажется, что тебя уже все, тебя ну просто уничтожили. Но если у тебя есть сильные корни, ты всегда прорастешь. Всегда. Говорят, что бизнесмены очень многие, ну, наверное, все, кто поднимались, они банкротились или разорялись, или что-то происходило. И они потом все равно опять поднимались. Почему? Потому что они мышление имеют совершенно другое. Они стараются никого не винить, они в себе ищут ресурсы, возможности, силы, идеи, энергию и так далее. И вот это важно запомнить. Поэтому в книге пророка Захарии, кстати, если посмотреть 3 главу 8 стих, тут написано: «Выслушай же, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Смотрите, как он ему говорит: «У меня есть росточек, вы не думайте, что все забыто». И когда люди думают, что уже все, как бы дело плохо, да, дело, скажем, расстроилось, нет, он показывает, что все не так плохо, потому что у него есть свой корень. И я хочу вам сказать, если вам кто-то даст по рукам, если вы почувствуете, что вас срезали, просто под корень срезали, вот бывает такое, уволили ни за что, ну, не знаю, не оценили, выгнали, вот как-то так обошлись, вот с вами несправедливо. Но если у вас есть правильный корень, как у Давида был отец Иессей, вот о нем мало, вообще ничего нету, но он был укорененный, и он своих детей так воспитал, и вот он пророс от этого корня, и Господь говорит: ты будешь царем. Поэтому я вам хочу сказать, вы будете царями и священниками своего Бога. Потому что нам не надо опускать руки. Если у нас корень есть, а наш корень – это Господь, это Слово Его, и когда мы туда читаем и укореняемся, мы видим, что нам вот эти ветры наверху, они не имеют такого значения. Поэтому не огорчайтесь, не расстраивайтесь, не опускайте руки. Продолжайте верить, потому что Господь – это корень наш. Любое дерево корень держит. Если корень подрезан, тогда и дерево засохнет, каким бы красивым оно ни было. Основа – это корень. Поэтому я хочу, чтобы вы каждый почувствовали, насколько важно нам укореняться в истину, укореняться в Слово Божие и держаться за этот корень крепко руками своими, руками веры, для того, чтобы никогда не засохнуть в своей вере, чтобы наша вера была живой, цветущей и зеленой. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту интересную иллюстрацию, за этот пример, что Ты не постеснялся сравнить себя с маленьким тоненьким ростком. Я благодарен Тебе, что Ты даешь нам надежду, что если сегодня какие-то беды настигнут нас, несправедливость, люди какие-то несправедливые, войны, и будет казаться, что мы срублены, сломлены, но если у нас есть корень, то все будет хорошо. Благослови нас, Господи, благослови этим крепким особым благословением крепкой веры, чтобы мы, Господи, из этого росточка могли превратиться в большое славное дерево, как детки маленькие, но растут и вырастают в крепких, сильных парней, мужчин. Так, Господи, и нам помоги, чтобы наша вера, держащаяся за Твое Слово, она всегда могла быть крепкой. Храни нас от зла и разочарований, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас.

0: воскресшего в третий день,
1: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
2: и в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
3: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
4: Создав мужчину и женщину, Господь сказал: «Весьма хорошо». Почему же сегодня случается так, что мужчины, мужья, недовольны своими женами, а жены недовольны своими мужчинами? Что поменялось? Либо, может быть, мужчины слишком требовательны, или женщины слишком капризны, или, может быть, причина нашей греховной человеческой сущности? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Ага, мы рады, что снова можем вместе с вами рассуждать над интересными, важными вопросами. И вот наш вопрос такой: почему же женщины сегодня недовольны своими мужьями? Это психологическая проблема или духовная?
5: Вы знаете, Дмитрий, как только мы открываем Священное Писание, мы видим создание прекрасного института семьи. И на самом-то деле семья – это то, что нам досталось еще из рая земного, из Эдемского сада. И я думаю, под любым вообще Божьим творением можно было написать «хорошо, весьма». Ага. Тем более под тем, что мы называем сегодня семьей или браком. Но ситуация в том, что многие люди, вступая в брак, вступая в супружеские отношения, пытаются переделать под себя свою вторую половинку. И это является как раз той проблемой, которая потом выливается в конфликты и недопонимание между мужем и женой. А вот почему сегодня жены недовольны мужьями или мужья женами? Что касается мужей, может быть, мы поговорим попозже, а вот давайте коснемся того, какое предназначение вообще было у женщины. Uh-huh. А вот что Бог задумал относительно ее, что об этом говорит нам Священное Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 22 тексте, говорит следующие слова. Послушайте. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены – глава, как и Христос – глава церкви, он же – спаситель тела, церкви своей спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям». То есть мы видим здесь, что изначально, когда Господь сотворил Адама и Еву, и потом на протяжении всей истории человечества, роли в семье между мужчиной и женщиной были разные. Муж, его роль была быть главой семьи, а женщина была ему помощницей, и она и была создана как помощница. Интересно, кстати, как об этом описывает Ветхий Завет в книге «Бытие», когда Господь описывает создание мужчины и женщины, то вот мужчину, там стоит такой еврейский глагол, он показывает, что он сотворил его, как горшечник из глины лепит. А вот когда касается женщины, там стоит совершенно другой глагол, он действует как, создает женщину как произведение искусства. Она была создана для того, чтобы помогать мужчине, для того, чтобы быть его половинкой, для того, чтобы вдохновлять, быть хранительницей семейного очага. Но со временем мы видим, что ситуация меняется. И на самом деле эта проблема, конечно же, я думаю, и прежде всего духовная, потому что люди ушли от оригинала той жизни, которую Бог предназначил для человека, от того эталона, который был с самого начала, и пытаются уже сегодня семью представлять не так, как об этом говорит нам Священное Писание.
4: Ну так в чем же все-таки вот проблема именно недовольства? Да? Мы говорим, женщины недовольны своими мужьями. Эталон, идеал был. Ушли, так ушли. Кто? Мужчины ушли? Или просто у женщин завышенные требования? Угу. Или причина в самом недовольстве?
5: Я думаю, что есть несколько причин. И прежде всего, как человек верующий, я усматриваю в том, что первая причина, на мой взгляд, почему сегодня происходит это,

0: Это почему недовольство у женщин возникает? Потому что дьявол, и об этом говорит нам Библия, пытается навязать людям идеал женщины, который совершенно отличен от того идеала, который мы встречаем на страницах Священного Писания. Например, и первое, что он использует, это средства массовой информации. Давайте с вами посмотрим, какой сегодня представляется женщина. Мы видим с вами, что это женщина, которая уже не сидит дома, не ухаживает за детьми, не воспитывает детей, да? А в большей степени это женщина полицейский, женщина, которая ищет преступников, она владеет приемами рукопашного боя, она американская телеиндустрия, киноиндустрия представляет таких супер-женщин, как женщина-кошка, которая все возможно, как мужчина-супергерой. То есть мы видим с вами, что средства массовой информации, они очень серьезно влияют на разум современной молодежи, девочек. И вот эти эталоны, о которых написано в Священном Писании, они меняются. Например, доктор Джеймс Добсон, который около 30 лет работает над проблемой семьи, вот, описывает эту ситуацию таким образом. В большинстве мировых цивилизаций женщины всегда видели свою роль в рождении и воспитании ребенка, а также в устройстве домашнего очага. Это считалось почетным и не нуждалось в оправдании. Тогда как сегодня, когда у женщины спрашивают, кто ты, и если вдруг она отвечает, я домохозяйка, мы видим, что у некоторых это вызывает усмешку. У некоторых это вызывает, как, ты сидишь дома, что ты ничего не добилась в жизни, ты не сделала себе карьеры. То есть мир абсолютно по-другому сегодня смотрит на роль женщины. И я считаю, что в этом виноваты в первую очередь тоже средства массовой информации и дьявол, который пытается навязать сегодня новый современный идеал женщины.
1: Получается, что женщина взяла на себя слишком много обязанностей, и в первую очередь, может быть, мужских обязанностей, да, взяла на себя роль мужчины. И из-за этого чувствует неудовлетворение, так получается. А мужчина хорошо себя при этом чувствует, потому что ему меньше надо напрягаться.
0: Я не думаю, что мужчина хорошо себя при этом чувствует. Я говорю, мы о мужчинах, может быть, поговорим чуть попозже. Ага. Но на самом деле, когда мы открываем Библию, читаем, какой Господь представляет женщину. Например, послушайте цитату из книги «Притчей», как мудрый Соломон много лет тому назад говорит о женщине. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Понимаете, женщина всегда представляла собой идеал женственности, нежности, миловидности, заботы, любви. Например, известный библейский герой Моисей. После того, как происходит его чудесное спасение, и он попадает в дом, в свой дом, когда сестра его приводит обратно его в свой дом, то мы видим с вами, что в основном мама занималась его воспитанием. Да? И до 12 лет, пока Моисей был дома, мама его воспитывала. Она вкладывала в него духовность, она вкладывала в него воспитание, она говорила ему о Боге. Вот это было важным предназначением женщины – познакомить своих детей с Богом, дать им хорошее воспитание. Если отцы в большей степени занимались, может быть, добычей средств к существованию, да, обеспечиванием своей семьи, то мама как раз всегда отвечала за семейный домашний очаг. Опять же, я говорю, что средства массовой информации совершенно по-другому это представляют.
1: Мир наш поменялся, да?
0: Ну да.
1: Но так вот в современном мире тогда возникает такой вопрос, вот из того, что вы сказали. Неужели назначение женщины только обустраивать дом и воспитывать детей? Вот оно вот как-то даже...
0: Ну... Вот я даже в вашем вопросе вижу, неужели только вот в этом?
1: Вот женщина-христианка, она же может вести активный образ жизни.
0: Конечно.
1: А у нее могут быть свои увлечения, у нее могут быть свои хобби, свой талант, она может творчески развиваться. Даже если мы берем служение в церкви, вот современной церкви, да? Ведь очень много служений, где могут участвовать женщины, и они на самом деле тянут на себе эту церковную работу, но тогда получается, что жертвуют временем в семье, да, и вот такие...

0: как бы вещи, как дом и дети, они остаются немножечко.
1: Ну, видите, у меня, может быть, взгляд абсолютно субъективный, моим взглядом на этот вопрос. Но вот даже вот то, что вы говорите, неужели только это? Для меня вот это неужели, оно совершенно по-другому. Это же такое преимущество на самом деле. То есть я бы хотел, чтобы наши телезрительницы сегодня увидели, что быть домохозяйкой, воспитывать своих детей – это наибольшее преимущество и более почетное занятие, чем вообще какое-либо есть на этой земле. Да? Ну, что толку, если женщина сделает себе карьеру и будет прекрасной бизнес-вумен, но потеряет своих детей, и не уделяя внимания своим детям, в конечном итоге они, кто-то, может быть, станет употреблять наркотики, не дай бог, конечно, да, или кто-то начнет употреблять спиртные напитки, или вообще просто человек будет грубить, хамить и так далее, только лишь потому, что мама вовремя ему не привила уважение, воспитание какое-то не дала. Поэтому библейское понимание, да, женщины в том, чтобы она была хранительницей домашнего очага. Но я и согласен с вами в том, что это ни в коем случае не говорит о том, что в служении она может занимать второстепенные роли. Вот мы очень часто путаем роль в семье и роль в служении Богу. Вот что касается роли в семье, здесь муж – глава. Он руководит домом, он как бы отвечает за свою семью. Что касается женщины, она хранительница домашнего очага, она повинуется своему мужу. Да? Муж говорит, мы переезжаем в другое место, у нас будет новая, у меня работа. Да? И, конечно, если жена начнет говорить, ну, ты знаешь, у меня тут работа, я не хочу никуда уезжать. Вот это как раз эмансипация сегодняшняя, современная. Она может...
0: У меня только все начинается.
1: Да, у меня только все начинается.
0: Я такой случай знаю.
1: Вот. В моей жизни мы сделали очень много переездов. Знаете, когда получалось так, что меня куда-то переводили по работе, я приезжал и говорил, мы переезжаем. Моя жена говорила, когда собирать вещи. Вот. Но на самом деле это все должно происходить при взаимном согласии. Это мы говорим о семье. Uh-huh. Все, что касается служения Богу, здесь права и женщин, и мужчины абсолютно одинаковы. Uh-huh. Поэтому женщина в служении Богу может воплощать свои дарования, воплощать свои таланты. Но за служением она не должна забывать, что главное ее служение – это служение детям. Опять же, мы очень четко должны понимать, где приоритеты. Uh-huh. У нас на первом месте всегда Бог, наше взаимоотношение с Богом, а потом семья. Это очень важно понимать сегодня, потому что мы иногда можем заниматься какой-то общественной деятельностью, даже полезной, но при этом терять своих детей.
0: А насчет хобби, увлечения, каких-то вещей, которые лично нравятся женщинам, может, какого-то саморазвития? Где находить это место?
1: Да,
0: время находить.
1: Я не думаю, что все, что описывает Библия о женщинах, противоречит ее занятием каким-либо тем интересным вещам, которые ей нравятся. По крайней мере, я таких моментов не встречаю. И женщина может развиваться, и учиться, и читать книги. Она вместе с детьми... Вы знаете, что женщина свою жизнь несколько раз учится? Когда, если у нее несколько детей, то она с первого по 11 класс проходит образование, потом даже еще иногда и в институте где-то учится, помогает своим детям, потом опять возвращается, если у нее появляется...
0: Первый класс, да?
1: Первый класс, да. И так постоянно происходит учеба.
0: Тогда такой вопрос. Вот вы говорили о послушании мужу. В чем нужно быть послушной своему мужу? И вот наш вопрос все-таки был, женщина недовольна мужьями, да? Но не может ли вот эта вот идея, что ты должен быть всегда послушной мужу, должна быть всегда послушной мужу, вот и вот это недовольство и формировать?
1: Ну, видите, если это семья верующих людей, и это семья, где муж с уважением относится к своей жене, он любит ее, он заботится о ней, то послушание мужу... Ведь вообще, когда Библия говорит о послушании... Речь идет не о том, о слепом послушании. Пойди, сделай то, пойди, сделай это и так далее. Речь идет о послушании, прежде всего, Богу и тем обязанностям, которые Бог возложил на женщину.

0: невыполнение прихотей мужчины. И женщина в большей степени сегодня, недовольство женщины не из-за того, что она должна быть послушна Богу. Недовольство женщин сегодня своими мужьями в том, что поменялось их мировоззрение и представление о роли,
1: о своем
0: предназначении. Сегодня женщина сидит за рулем автомобиля, сегодня она... У нас есть хорошая поговорка, да, что русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот, а, и еще мужа на плече принесет. Понимаете? Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы мы понимали, вот современные средства массовой информации настолько исказили понимание женщин, что они перестали быть довольны своими мужьями. А мужья, в свою очередь, видя, что женщина занимает более главенствующую позицию, тоже, к сожалению, начали сдавать свои позиции. И это все превращается, дальше выходит в конфликт. Библейский эталон гораздо прекраснее. Библейский эталон показывает нам, каково было предназначение женщин – быть хранительницей домашнего очага. И это самое почетное, самое лучшее обязанность, которая только может быть.
1: Это не унижает женщину.
0: Это ее возвышает.
1: А делает ее счастливой, потому что исполнять свое предназначение, это приносит удовлетворение, да, наверное.
0: Да, я мог бы привести, конечно, очень много цитат из Священного Писания, где говорится о женщинах. И я нашим телезрителям советовал почитать книгу «Притчи», где говорится о том, какие мужья становятся при хороших женах. И я вам хочу сказать из собственного опыта. Если мужчина чего-то добивается в своей жизни, 90% успеха в его жене.
1: Борис Геннадьевич, спасибо вам за ваши ответы. Уважаемые телезрители, мы также очень благодарны, что вы были с нами. Вы смотрели программу «Веруем». Милые женщины, у вас свое уникальное предназначение. И пусть Господь поможет вам его осознать и исполнить в своей жизни.

Иисус отправился на другую сторону Галилейского, по-другому Тивериадского моря. За ним следовала большая толпа. Люди видели чудеса, совершаемые им при исцелении больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками своими. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Оглядевшись и увидев, что к нему приближается большая толпа, Иисус спросил Филиппа: где бы купить хлеба, чтобы накормить их? Сам-то он знал уже, что сделает, а спросил для того, чтобы испытать ученика. «Не хватит и 200 динариев, чтобы каждому хоть немного хлеба досталось», — отвечал Филипп. Тогда Андрей, один из учеников, брат Симона Петра, сказал Иисусу: «Есть здесь у одного мальчика в толпе 5 небольших ячменных хлебов и 2 рыбки. Но что это на такую толпу?» «Пусть все сядут», — сказал Иисус. Там было много травы, и люди, среди них только мужчин было 1005, расположились на ней. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, дал тем, кто расположился на траве. То же сделал он и с рыбой. И ели все, сколько хотели. Когда люди насытились, Иисус сказал ученикам: «Соберите оставшееся, чтобы ничто не пропало». Те собрали все, что осталось, не съеденным от 5 наломанных ячменных хлебов, и наполнили этим целых 12 корзин.

первый шаг вперед смелей. Не стесняйся, улыбайся, вместе будем.

0: плохого настроения. Получилось! Все у нас!
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут, и сделайте с нами зарядку. Она поможет вам чувствовать себя лучше. А сегодня нам покажет упражнение Олег. Пожалуйста. Да, Марина. А в следующий раз ты. Пожалуйста, Олег.
2: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
3: И поднимаем ее.
2: Раз.
3: Два.
2: Три.
3: Четыре.
2: Пять.
3: Шесть.
2: Семь.
3: Восемь.
2: Девять.
3: Десять.
2: Закончили упражнение. Следующее упражнение — маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: Закончили. Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую.
1: Раз, два, три.
2: Чтобы было веселее, пять, можно поукать, как шесть, сова.
0: Семь,
3: восемь,
0: девять.
3: Похоже, десять. Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
3: Самое главное – шее. Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: Упражнение «Мельница». Крутим руки вперед.
3: Раз, раз, два, три. Четыре,
0: пять, шесть, семь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили.

0: Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, а потом в левую.
1: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. Теперь берем палку двумя руками и также крутим.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можно делать быстро. Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь
1: палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
2: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох, выдох.
0: Пять, шесть, семь.
1: Выдох.

0: Восемь,
1: вдох,
0: выдох.
2: 9, 10.
1: И еще разочек. Хорошо. Палка вперед. А, там у нас локти.
2: Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой. Раз, поворачивается только корпус.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз,

0: два, три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре.
1: Хорошо, полежали, расслабились. Так.
0: Теперь встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.
1: Энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии, да, нашего туловища. Арина, плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
0: И приплыли.
1: Хорошо.
0: Теперь встаем.
1: Прыжки.
0: Да.
1: Палка вверх.
0: Палка вверх.
1: Ноги в сторону.
0: И прыгаем.

0: Хорошо. Так.
1: Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
0: Бежим.
1: Да,
0: бежим. Побежали.

0: Ну что, ложи палочку, расслабимся. Руки вверх. Опустились. Выдох. Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Но я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!

0: Настя, я уже дома, если честно, 100 раз готовила. Даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главный рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
3: Это Юля, дядя Леш, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
4: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
3: Белая мы будем береза?
2: Все... Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
3: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды. Минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
3: Вот он.
2: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займем.

0: Метесь? Черносливом берите ножики. Значит, еще нам нужны полстакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
1: Чернослив мелко резать?
0: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
1: Ой, мне приятненько его целым есть. Сразу немного.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезал все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь. Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой-резалкой его чищу.
0: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
0: Мне нужна мисочка.
1: Надо еще почистить ее.
2: Ой.
0: И терка. Заканчиваем.
1: Я уже все.
2: И я.
0: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
0: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
1: А как же яблоки?
0: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное – все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость полстакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем полстакана сюда. И теперь растительного масла.
2: Тоже полстакана?
0: Нет, стакан. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. А так. Ну. И его тоже сюда. И теперь взбить блендером.

0: А у вас там нет блендера?
1: Нет.
2: Нет.
0: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
1: О, идея, Надь. А давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
3: Ну, по рецепту же блендером надо.
1: Да какая разница? Берем соль, горчичный порошок. А ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Лёша же просил. Так. А для цвета можно и томатной пасты добавить.

0: Вот блендер. А это что у вас такое?
1: Мы хотели сюрприз вам сделать.
0: Ну, сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
2: Юля, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом написано.
3: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать
1: блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
3: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надюш. Приготовим блендер. Красота!
3: Ну? Это да!
1: Чудо какое-то! А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
3: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
1: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
1: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай. Ну, что-то у нас получилось. Давайте посмотрим. Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки майонеза и смешиваем.

0: фруктами.
1: А можно мне попробовать?
0: Можно.
1: Есть еще одна ложечка.
0: Держи.
1: Угу. М-м-м, вкусно.
0: Попробуй.
2: Вкуснее магазинного.
0: Точно?
2: Угу.
0: Хорошо. Добавляем 2 ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
1: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
2: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
1: Достаточно.
0: Вот он. Большой салат. Ну что, выкладываем. Может быть, не весь выкладывать будем?
1: Давайте чуть-чуть поменьше.
0: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Угу. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. Выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненькой-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
1: Все это вкусно.
0: Выглядит?
1: Очень.
0: Как мороженое.
1: Угу.
0: Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Теперь догадались?
1: Да.
0: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится! А книга добрых рецептов вам обязательно поможет!

0: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Событие, о котором мы прочитаем сегодня в Евангелии, произошло летом 30-го года нашей эры, 2 с лишним тысячи лет тому назад. Но в этих текстах содержится несколько важных уроков для нас сегодня. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, 9 главу, и прочитать тексты с 14 по 29. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его:

наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот такая история, записанная в Евангелии. До того, как это произошло, до того, как произошло это событие, исцеление этого юноши, Христос и трое его учеников, Петр, Иаков и Иоанн, провели ночь на горе Преображения. Они видели там Христа в его небесной славе. Одежды его сделали белыми, сияющими. И также они видели Моисея и Илью, с ним беседующих. И им было там так хорошо, что они не хотели уходить, не хотели покидать эту чудесную обстановку и атмосферу неба. Давайте прочтем в начале этой главы, 9 главы Евангелия от Марка, тексты с 1 по 5. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам быть здесь, сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Итак, они не хотели покидать этой небесной атмосферы. И они бы с радостью остались там, на святом месте, где Сын Божий явил свою славу, но их ждали труды на благо людей внизу, в долине, людей, которые уже повсюду искали Иисуса. Вот они спускаются вниз и видят: проблема. Спор идет. Ученики Иисуса, которые оставались там внизу, не смогли исцелить юношу. Мы прочитали с вами уже в 17-18 тексте, давайте прочтем еще раз. «Один из народа сказал ответ: Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Почему такое произошло? Ведь у учеников была власть изгонять нечистых духов. Была сила, которую им дал Иисус Христос. В Евангелии от Марка, в этом же Евангелии 6 главе, чуть раньше, в 7 тексте, мы с вами читаем. «И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». То есть у учеников Иисуса Христа была власть изгонять нечистых духов. Почему же они не смогли? Почему в этот раз они были бессильны? Христос сам указывает на их проблему. В 9 главе Евангелия от Марка, в 19 тексте, он говорит: «О род неверный!» Древнегреческое слово «апистос» переводится как «неверующий», «не имеющий веры». Как так? Апостолы, ученики Иисуса Христа оказались неверующими, не имеющими веры? В книге «Желание веков», на мой взгляд, одной из лучших книг, которая описывает жизнь и служение Иисуса Христа, христианская писательница Елена Уайт пишет: «Неверие, которое мешало ученикам войти в более тесное общение со Христом, и беззаботность, с которой они относились к веренному им священному долгу, и стали причиной их поражения в борьбе с силами тьмы». И действительно, если мы заранее сомневаемся и не верим в успех своей работы

для Господа, то и сделать ничего не сможем. Потому что само это неверие будет главным препятствием для того, чтобы Божья сила могла проявиться через нас. Для того, чтобы Господь через нас мог совершить какое-то чудо. Но в Евангелии от Матфея, в 17 главе, в текстах 19 и 20, Господь сказал о том, что если человек имеет даже небольшую веру, он может творить великие дела, пользуясь этой силой Божией через веру. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 19 и 20, давайте прочтем. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Если будете иметь веру, хотя с горчичное зерно. Горчичное зерно очень мало, но оно содержит в себе ту же силу, ту же таинственную силу, которая вызывает рост и самого большого дерева. И когда это крошечное зернышко падает в землю, оно впитывает в себя все, что Господь предусмотрел для его нормального развития. И оно быстро растет. Если вы имеете такую же веру, вы впитаете в себя Слово Божие и все, что Господь предусмотрел для помощи человеку. И таким путем вера ваша укрепится и принесет вам помощь небесных сил, сказано в книге «Желание веков». Препятствия, которые воздвигает сатана на вашем пути, хотя и будут казаться непреодолимыми, как вековые горы, не устоят перед верой. Книга «Желание веков», страница 431. И еще оттуда же. То, что Христос взял с собой на гору троих учеников, вызвало ревность у остальных девяти. Вместо того, чтобы укреплять свою веру молитвой и размышлениями о словах Христа, они были поглощены своими огорчениями и личными обидами. В таком состоянии духовного помрачения они и вступили в борьбу с сатаной. Вот порой что еще мешает нам вести работу Божию. Вот порой что мешает верующим людям пользоваться той божественной силой, которая дана нам для служения. Это личные обиды, конфликты между верующими людьми, зависть и так далее. Это может быть препятствием, потому что в тот момент мысли поглощены не тем, как возрастать в Боге и совершенствовать свой характер, а кто из нас главнее, почему вот их троих Господь взял на гору и преобразился перед ними, а нас девятерых оставил здесь, внизу, в долине. И вот в таком состоянии они приступили к служению, потому что к ним пришли люди и просят: «Исцели!» Отец просит: «Исцели моего сына!» Они в таком состоянии пытаются это сделать и не могут. Вернемся к 9 главе Евангелия от Марка и прочитаем тексты с 20 по 24. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 20 по 24. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами, помоги нам“. Иисус сказал ему: „Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему“. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:

верую, Господи, помоги моему неверию». Отец юноши так долго был свидетелем болезни своего сына, так много раз он видел, как он беснуется, бросается в огонь и в воду, что надежда на исцеление, если и жила в нем, то была слишком мала. И вот после того, как ученики не смогли исцелить этого юношу из-за своего неверия, отец стал сомневаться и в возможности Христа совершить это чудо. И он говорит: «Если что можешь». Да, он надеется на то, что Иисус что-то может, что этот великий учитель, за которым следовали огромные толпы народа, не просто провозглашает какое-то новое учение, а у него есть действительно сила, сила от Бога. Но вот пример учеников и их неудачный опыт заставили его сомневаться в том, что Христос может исцелить его сына. Он говорит: «Если что можешь». Христос отвечал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Удивительные слова. На этот отец юноши со слезами воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это очень емкая фраза, которая содержит в себе, казалось бы, противоречивые, полярные заявления. «Верую» с одной стороны, «помоги моему неверию». Как часто вера и неверие граничат нашей жизни. Как часто нам хочется доверять Богу, но что-то мешает. Какие-то обстоятельства или неудачные опыты в прошлом препятствуют нам полностью довериться Богу. Но даже такая вера, которая стоит на грани веры и неверия, она может творить чудеса, если мы доверяемся Богу. Говорим: «Верую Господу, помоги моему неверию». Как слаба порой и непостоянна наша вера, но Спаситель полной жалости отвечает нам: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вера соединяет нас с небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог дарует нам средства господствовать над каждым греховным побуждением, сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им недостает веры, и поэтому не решаются приблизиться ко Христу, не решаются вступить в борьбу с грехом, не решаются вступить в борьбу с силами тьмы, когда понимают, что подвергаются искушению. Взирайте не на себя, а на Христа, дорогие друзья. В Евангелии от Иоанна в 6 главе 37 тексте Господь говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон. Припадите к его стопам с криком: „Верую, Господи, помоги моему неверию“. И вы никогда не погибнете, если будете поступать так». В случае, который описан здесь, в этой евангельской истории, не требовалась вера самого юноши, так как его сознание и разум было порабощено дьяволом, но требовалась вера его отца. В Евангелии от Марка в 9 главе мы еще раз прочтем с вами текст из 25 по 29. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 25 по 29. «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него“. И воскликнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: „Почему мы не могли изгнать его?“

и сказал им: «Род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И в Евангелии от Матфея, в 17 главе, мы также с вами прочтем текст 20 и 21. Это параллельное место с нашей евангельской историей, которую мы рассматриваем сегодня. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 20 и 21. «Иисус же сказал им: по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Исцелив этого юношу, Христос дал понять ученикам, что вера – это не какая-то магическая сила, которую человек получает раз и навсегда. Когда он послал их подвое и дал им власть изгонять бесов, они думали, что теперь они никогда не потеряют эту силу, что теперь эта власть всегда будет принадлежать им. Но это не так. Вера – это не магическая сила, которую получает человек однажды и навсегда. Вера должна постоянно питаться из божественного источника. Что питает нашу веру? Как сделать так, чтобы она не угасала? Как сделать так, чтобы вера наша укреплялась? Господь сказал, что для этого нужно близкое общение с Богом, молитва и пост. Что мы делаем для этого? Есть ли в течение вашего дня, в вашем графике, специально отведенное время для общения с Богом? Или мы привыкли прочитывать несколько библейских текстов в лентах новостей, соцсетей, на бегу, походя, стараемся то тут, то там по крохам почерпнуть что-то из Евангелия, из Священного Писания, и надеемся, что этого достаточно. Дорогие друзья, так же, как разряженный сотовый телефон невозможно зарядить за 2-3 секунды, то же самое и разряженный аккумулятор нашей веры, наш духовный аккумулятор, невозможно зарядить и поддерживать его в постоянном действии за 2-3 секунды, когда мы читаем несколько текстов из социальных сетей, из Священного Писания. Для того, чтобы вера наша укреплялась, нужно особое время, святое время, выделенное время в течение каждого дня, когда ничто нас не отвлекает. Когда, подобно словам Иисуса Христа, записанным в Евангелии, мы заходим в комнату свою, затворяем за собой дверь, и там проводим эти священные минуты в общении с Богом. Почему это так важно? Потому что, когда мы находимся в суете, в спешке, в толпе, в беготне, Богу просто нет времени и возможности вмешаться. Он видит, что мы заняты другим, и Он не навязывает свое общение нам. Он ждет, стучит у двери, стоит у двери и стучит, чтобы мы открыли двери. И тогда Он войдет и будет вечерить с нами. Господь желает, чтобы мы открыли Ему дверь своего сердца и выделили в течение дня, в течение своей трудовой недели особое время для Него. Что делать в это время? Что необходимо, чему можно посвятить это особое святое время? Во-первых, прочесть несколько текстов из Священного Писания. Достаточно одну-две главы из Нового Завета и одну-две главы из Ветхого Завета, из книги Псалтирь, из книги Притчей, из любой другой книги, которая может вдохновить вас и поддержать. Если во время чтения какой-то текст вас особо коснулся, остановитесь, не спешите читать дальше. Поразмышляйте над этим текстом. Пригласите Господа, попросите, чтобы Дух Святой яснее показал вам этот текст, яснее растолковал вам то, что здесь записано. Дух Святой, как автор Священного Писания, Он может положить эти слова на наше сердце и наилучшим образом

нам пояснить их первоначальный смысл и показать те уроки, которые эти тексты содержат для нас. Далее. После того, как вы прочитали эти уроки Священного Писания, не спешите закрывать книгу и включать телевизор. Побудьте какое-то время в Божьем присутствии. Просто ощутите вот эту вот особую атмосферу присутствия Божьего. Вспоминается евангельская история о Марфе и Марии, двух сестрах. Одна из них постоянно суетилась, что-то делала, старалась угодить Богу, а другая, Мария, сидела у ног Иисуса и слушала Его слова, наслаждалась Его присутствием, наслаждалась общением с Ним. И сказано, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Даже несколько минут в день, которые мы провели с вами в общении с Богом, они могут дать нам благословение, укрепить нашу веру и позволить нам в трудной жизненной ситуации встретить опасность, встретить какую-то неприятную ситуацию с сильной верою и преодолеть ее. Кроме этого, Священное Писание в общении с Богом приглашает нас также исполнять духовные гимны и псалмы. Можно после того, как вы посидели, насладились общением с Богом, побыли в Его присутствии, ощутили Его близость, можно исполнить ваш любимый псалом. Вы знаете, христианская писательница Елена Уайт в своих трудах пишет, что в том доме, где звучит христианская музыка, сатана не имеет власти. Он бежит с этого места, где звучат христианские песни, где звучит прославление Бога. И в тех домах, где любят музицировать, где постоянно звучит христианская музыка, сказано, сатана не имеет места и не имеет власти. И нам не обязательно постоянно говорить Богу что-то вот в этот момент, когда мы выделили это время для общения с Ним. Гораздо полезнее бывает после того, как мы прочли Священное Писание, исполнили гимн, после того, как высказали свои просьбы Господу, гораздо полезнее бывает побыть в тишине, помолчать, прислушаться к этой тишине и в этой тишине услышать тихий голос Господа. Порой бывает, вспоминается какой-то текст библейский, который мы прочли, который может быть решением проблемы. Иногда приходит на ум воспоминание о том, что Бог уже решал такую же ситуацию в моей жизни когда-то. Иногда вспоминается пример библейских героев, и это тоже укрепляет нас. Побудьте в тишине, прислушайтесь к голосу Божьему. Только это может питать и укреплять нашу веру. Если мы не находим в течение дня этого времени для особых отношений с Богом, то нам, к сожалению, грозит то же самое, что испытали ученики. В нужный момент, когда потребуется от нас вера, у нас ее будет недостаточно. По неверию ученики не смогли исцелить этого юношу. Пусть же Господь благословит нас мудростью находить ежедневно время для общения с Ним, и Он обогатит нас своими духовными благословениями. Аминь.

0: открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности».
1: Притча – назидательная история с элементами иносказания, образный рассказ. В отличие от басни, притча не содержит прямого наставления, морали. Предполагается, что слушатель сам сделает вывод. Хотя притчи встречаются уже в Ветхом Завете, например, в 12 главе 2 книги Царств и в 5 главе книги пророка Исаии, они особенно характерны для проповеди и учения Иисуса Христа. Евангелие

0: Библия содержит множество притч, отличающихся наглядностью и простотой сюжета. Сравнение с природным явлением или человеческой жизнью помогает слушателям постичь нравственную истину и стоящий за ней божественный принцип. При этом притча не претендует на реализм и может содержать в себе разного рода фантастические детали для усиления интереса. Притчи передают, как правило, одну мысль, хотя в длинных притчах возможна передача дополнительного смысла за счет второстепенных деталей. Однако не каждая деталь притчи требует истолкования. Иисус прибегал к жанру притчи, чтобы на понятных примерах разъяснять людям природу Божьего Царства. Самые известные притчи Христа – притча о сеятеле, притча о десяти девах и притча о блудном сыне.
1: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им».

0: Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы. Но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его? Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в обычную жизнь? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили и про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцией Кулакова, с первого стиха.
1: «И он сказал им, вот что скажу вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царство Божие, явившегося в силе своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах, и одежды его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь». Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии. Он не знал, что сказать, так перепуганы они были. Тут появилось облако, и покрыло их, и послышался из облака голос. «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И, оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собою уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит воскреснуть из мертвых. И они спросили его, почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия? Он же сказал им, верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить. Тогда почему написано о Сыне Человеческом, что предстоит ему много пострадать и быть униженным. Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как

0: и написано о нем.
1: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только троих учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да, но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
0: Да, не до конца я могу сказать, мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только троих. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Учеников. Возможно, да, что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Ну, Иоанн, может быть, был для него самым, был таким, как младшим братом, скажем так. Поэтому Христос берет троих. Да, почему именно троих, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот того духовного лидерства, которое хотел передать далее.
1: Ну, то есть это не самая важная символика в этой истории.
0: И это не умаляет других учеников, нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений, вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо его миссии или во благо учеников.
1: Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
0: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картины на этот написаны, и праздники, да, наверное, есть на как бы на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в третий день воскреснуть.
1: Да,
0: Да, и это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Есть первый класс, есть уровень откровения, второй класс, третий и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию.
1: Да.
0: Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются, вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. С его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле. Смертью не закончилась, что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, 5 первых книг Библии, да, были написаны Моисеем. Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли, его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь на горе Преображения появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит: «Я пришел в этот мир».

мир, чтобы пострадать и спасти грешника. И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будут встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен, чтобы жить с Господом на небе. То есть в миниатюре, как бы вот здесь происходит тот праздник второго пришествия Христа на землю, когда Христос уже придет, чтобы взять к себе всех спасенных,

0: Да, твоя миссия, она вот такая, да. Представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов, им было бы, наверное, еще тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить. Да? Хотя он, Христос сказал им, что сейчас не рассказывайте. Потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди это воспринять, не могли этого уместить еще. Да? Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут. Они будут вдохновлять людей, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь работал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне кажется, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, или что-то типа такого. Вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет. Потому что мы-то живем, и мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет, когда Христос придет.
0: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут... Ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Вот, и они опять услышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, тот момент.
1: Может быть, и остальные, поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное, возможно, они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, это уже дальше, да, находится он с 14 по 29 стих. Можем ли мы его тоже прочитать?
0: Да, давайте двигаться. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их, что за спор у вас? Учитель, ответил ему некто из толпы, я привел к тебе сына своего, в нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежещет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли. Иисус же сказал, о поколение без веры, доколе мне быть с вами, сколько буду вас терпеть, приведите его ко мне». Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца, «И давно это у него?» «Еще с самого раннего детства», — ответил отец. «Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду. И если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами». «Ты говоришь, если можешь, верующему все возможно», — ответил ему Иисус. «Верю», — тотчас воскликнул отец ребенка, — «помоги моему неверию». Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому, «Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него». Закричав и вызвав сильные судороги в теле ребенка, дух вышел. И тот стал как мертвый, так что многие говорили, он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал.

0: встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили Его: «Почему мы не могли изгнать духа?» И Он ответил им: «Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою». Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о Нем, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил: «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через 3 дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал им, а спросить Его боялись.
1: Такой более жизненный отрывок. Там мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
0: Нет,
1: да?
0: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то провидческие, что я имею в виду, провидческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение, то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии, как это будет, да. Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. Нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
1: да, вот
0: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с Ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям, но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, Он всегда делает для того, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. В принципе, морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет. Но если какому-то человеку, в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты. Я напрямую сталкивался с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, и для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, ну, я мог найти 500 рублей, ну, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье вот это откровение или видение, оно чаще всего, то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы, безусловно, они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с ним взаимодействовать, да?
0: Да. Угу. Может быть, ну, как бы если связать с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, угу, да? Я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать когда?
1: Когда первый раз.
0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий год, пятый, сороковой и так дальше, наверное, люди уже перестали воспринимать это как чудо. Да. Если бы мы, допустим, никогда не видели, как растет картошка, и мы бы однажды там на своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому. Также и здесь мы понимаем, что Бог не впечатляет нас. Да? Он помогает нам обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, то есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему так случилось?
0: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти, да, события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные, да, вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? Угу. То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Угу. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, где та сила, которую, на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Угу. Мы же понимаем, и сам отец этого юноша бесноватого говорит, «Я привел к ученикам твоим». То есть для этой семьи это была такая трагедия разочарования. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он на горе, да, он пришел сюда, а ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит, да? Они имели силу. Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее, эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через пост и молитву.
1: Да.
0: Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было. Потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то он нашел их спорящими с фарисеями. Видимо, опять же таки, вот это, ну, фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать. Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этим явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить, да, из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу,
1: к Отцу, да.
0: Да, и говорит, ты веруешь, что я могу? Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания и разочарования этого отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства.

0: Этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда, и иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику, угу. А ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующему.
1: Верующему все.
0: Глубочайший момент, да, насколько вот мы говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был мы бы сегодня сказали, волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что он мог вот в это вложить, сказать, Господи, да, есть у меня, но у меня чего? У меня еще много чего.
1: Он тотчас воскликнул.
0: Да, вот, веруй, но помоги моему неверию. То есть вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, он не только ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит, Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много. То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, ну, скажем так, умело, да, по-нашему, работает с человеком, ну, не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего. Тут фарисеи, лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком. Тут ученики ничего не могут сделать. Одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не само утверждение такое, я верю, да, мы можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, ну, как бы такую иллюстрацию для себя подумал, что вот вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры. Да. Невозможно угодить Богу. Ну, такое древнее слово, но тем не менее, имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, и у него есть сила. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия. Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти вот, в мои обстоятельства жизни. Мои обстоятельства и моей семьи, и начать действовать.
1: Мне кажется, вот эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, вот здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда мы очень часто, не имея веру, пускаем вот того же самого сатану, да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы сами не можем от них избавиться, но только вот открывая дверь молитвой, верой и порой постом, мы впускаем вот того
0: силу
1: самого,
0: Божью.
1: Да, силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что на горе преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите – как отец больного мальчика, верую, Господи, помоги моему неверию.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия»

переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

Добрый день, дорогие друзья! В этой программе мы поговорим с вами о разгневанном человеке, который убежал от Бога и не хотел делать то, что Бог хотел, и даже не хотел, чтобы люди спаслись. Вместо этого он хотел, чтобы они погибли. Как вообще такое возможно? Как вообще можно так относиться к человеческим жизням? Вы сейчас об этом узнаете. Мы с вами вместе посмотрим на историю о человеке, который отказался делать то, о чем попросил его Бог. Ему была дана большая ответственность, а он сказал Богу: «Меня это просто не интересует, Бог». И поэтому он сделал все для того, чтобы не делать то, о чем просит его Бог. Это поразительная история о том, кто не хотел, чтобы люди спаслись, и на самом деле предпочел их смерть. Это парадоксально. Как вообще такое возможно? Но самое страшное, что таким человеком с ужасным отношением к людям оказался пророк, который в конце концов совершил самое знаменитое подводное путешествие в истории внутри самой знаменитой рыбы. Мы продолжаем нашу серию встреч «Великие герои Библии». И сегодня мы поговорим о Ионе. Книга Ионы начинается так: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Здесь есть о чем подумать. Бог поручил Ионе пойти в город Ниневию и возвестить о нем из-за нечестивой жизни этих людей. Интересно, нечестие не ускользает от Бога. Он видит все, он отмечает это, но, пожалуйста, обратите внимание, целью отправки Ионы или целью посольства Ионы в Ниневии было призвать ниневитян к покаянию. Какими бы нечестивыми ни были эти люди, Бог хотел, чтобы они отвратились от своих грехов и спаслись. И это Бог. Бог небес, который хочет самого лучшего для людей. Давайте никогда не будем забывать об этом. Бог любит тех, кто не любит Его. Бог любит людей, которые отворачиваются от Него, игнорируют Его, отвергают Его. Если Бог любит погибших, то и мы должны любить людей, которые живут вокруг нас. Бог просил Иону сделать что-то с этим великим городом и нечестивыми людьми, которые там жили, в надежде, что они спасутся, а не погибнут. Призыв к Ионе – это призыв ко всем людям веры повсюду. Бог хочет, чтобы мы что-то делали, чтобы поделились любовью Иисуса с другими людьми. Но

но Иона не хотел идти. В самом деле, Библия очень правдиво говорит нам следующее. Иона встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от Господа. Как вы видите, Иона был серьезно настроен не идти в Ниневию. Фарсис находился на Дальнем Западе Средиземноморья, на юге Испании. Вместо того, чтобы идти чуть больше 500 километров на северо-восток к Ниневии, Иона собирался отправиться почти за 3000 километров на запад. По сути, он плыл к Гибралтару. Он не собирался идти в Ниневию. Конечно, Иона пытался сделать нечто совершенно бессмысленное. Он бежал от лица Господня, или, по крайней мере, пытался. Но ему никогда бы не удалось убежать от Бога. Почему? Потому что Бог знал, где он находится. Бог знал, что делает Иона. И это напоминает нам о том, что Бог знает, где находимся вы и я. И Бог знает, что мы делаем. Бог знает, он не забыл о нас, его око над нами всегда. Итак, почему у Ионы было такое плохое отношение? Ну, это была Ниневия, столица Ассирийской империи, и ассирийцы были жестоки. Выставка ассирийского искусства в Британском музее в Лондоне, по словам газеты «Гардиан», содержала некоторые из самых ужасающих картин, когда-либо созданных. Вырывание языков у пленников, сдирание кожи заживо с этих пленников, обезглавливание. И это только малая часть, чем были знамениты ассирийцы, в частности, ниневитяне. Люди были в ужасе от этого народа. Книга пророка Наума была обращена к Ниневии. Наум сравнивает ниневитян с жестоким, прожорливым львом. Он пишет: «На кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» – спрашивает пророк. Он сказал: «Горе городу кровей! Он весь полон лжи и грабежа, не прекращается в нем грабеж». И тут Бог просит Иону отправиться туда и призвать их к покаянию и сообщить им, что если они этого не сделают, они будут уничтожены. Но Иона смотрел на это по-другому. Он не хотел, чтобы ассирийцы спаслись, потому что он был полон ненависти к этим людям. Разве это не удивительно? Пророк с обидой. Пророк, который не хочет, чтобы люди пришли к Богу. Но дела у Ионы пошли не так, как он запланировал с самого начала. Обычно дела у каждого человека идут не очень хорошо, когда он бежит от Бога. И вот на море поднялась сильная буря, моряки боялись, что их лодка разобьется. Когда Иисус оказался в похожей ситуации на море Галилейском, он проснулся, чтобы утихомирить бурю. Но в отличие от Иисуса, примерно 800 лет до этого, когда буря бушевала, проснувшийся Иона не мог успокоить бурное море. Поняв, что он все-таки не сможет убежать от Бога, но по-прежнему решив не идти в Ниневию, он велел корабельщикам выбросить его за борт в море. Смотрите, он готов на что угодно, только чтобы не идти в Ниневию. Вначале моряки попытались догрести до берега, но тщетно, поскольку буря только усиливалась. Они взмолились к Богу, чтобы их не считали виновными в смерти Ионы. И как это оказалось их единственной надеждой. Они все же затем бросили его в Средиземное море, и Иона был доволен. Он не будет виноват в гибели моряков, и ему не придется идти в Ниневию. Но, друзья мои, у Бога другие планы. И вот здесь история становится действительно интересной. Здесь история Ионы бросает вызов людям. Кит. Представляете? Кит, проглатывающий человека. Читали ли вы о подобных историях, что человек, которого проглотил кит, выжил внутри него? Да, такие истории есть. Во-первых, вероятно, судя по тексту, это был не кит, потому что в оригинале сказано, что это была большая рыба. А когда Иисус ссылался на это событие в Евангелии от Матфея, 12 главе,

он фактически сказал «огромная рыба» или еще можно перевести это выражение как «морское чудовище». Теперь были истории о людях, переживающих проглатывание китами. Некоторые из этих историй опровергнуты, но вопрос не в том, можем ли мы с вами сегодня найти научные доказательства того, что кит действительно может проглотить человека, а затем извергнуть его живым. Что бы это ни было, Бог приготовил это. Бог все устроил. Бог позаботился о том, чтобы Иона смог совершить это подводное путешествие в чреве существа, которое он приготовил для этой цели. После 3 дней внутри большой рыбы, какого-то вида, да, мы не знаем, что это за рыба, мы читаем дальше. Господь повелел рыбе, и она извергла Иону на сушу. Таким образом, Иона оказался там, откуда начал свое путешествие. Он мог бы сэкономить много времени, нервов и средств, если бы только поступил так с самого начала. Сделал так, как Бог повелел ему. Иона мог бы сэкономить много времени, горя, если бы с самого начала послушался Бога. Может быть, такое утверждение верно и для нас с вами? Вы знаете, всегда лучше поступать по воле Божьей, потому что Бог всегда желает нам только наилучшего. Библия говорит, продолжая это повествование, «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Теперь, друзья, имейте в виду, это действительно требовало веры в Бога. Он явно был иностранцем, и в этом странном городе говорит людям о том, что Бог разрушит это место, если люди не покаются. Но реакция была поразительной. Мы читаем, и поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. Это было удивительное событие. Они откликнулись на призывы, обращенные к ним через пророка, обращенные к ним самим Богом. И царь повелел, провозгласить и сказал в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрылись вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, кто знает. Может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот здесь произошло нечто. Люди, погрязшие во грехе, откликнулись на послание Ионы. Я хочу отметить две вещи. Во-первых, иногда Бог посылает нас в места, куда мы не хотим идти, потому что у Него есть цель, которую мы не можем видеть в самом начале. Хотел ли Иосиф идти в Египет? Не хотел. Его продали в рабство, и в этом не было ничего хорошего. Его ложно обвинили, несправедливо осудили, заключили в тюрьму, предали. Даже когда его освободили, он все еще жил в чужой стране, вдали от своего отца. Но в 104-м псалме сказано, что Бог послал Иосифа в Египет. И он послал его туда с определенной целью. Бог мог видеть грядущее и видит грядущее. Поэтому Бог хотел, чтобы там был человек, который сможет обеспечить безопасное убежище для своего народа. И с учетом их плена, их освобождения, было тем более замечательно. Итак, если вы оказались в месте, где предпочли бы не быть, помните, что, возможно, вы там, потому что Бог собирается сделать нечто великое в вас или через вас. И вот, наконец, второе. Если вы делитесь своей верой, есть люди, которые откликнутся. Если жители Ниневии могли откликнуться на призыв от Бога, это означает, что и любой может. Поэтому не теряйте надежду, когда молитесь за свою семью. Никогда

Да не сдавайтесь в отношениях со своими детьми. Не переставайте молиться о родителях, о ваших соседях, о людях, с которыми вы учитесь или работаете, или, может быть, посещаете один фитнес-клуб. Бог действует, и Библия говорит. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Какое облегчение! Город не будет разрушен, люди будут пощажены. Вы бы подумали, что евангелист, результатом чьей проповеди было такое, будет в восторге. Он обратился с призывом, и каждый человек, живущий в городе, откликнулся. Они отдали себя Богу, они отвернулись от греховных путей. Это было одно из самых поразительных пробуждений в истории человечества. Если бы Иона вернулся домой и рассказал своим друзьям, что каждый житель самого невероятного города на планете обратился к вере в Бога, вы бы подумали, что это повод для празднования. Но Иона, наш герой, не праздновал. Совсем наоборот, Библия говорит, Иона сильно огорчился и был раздражен. Раздражен? Но подождите, становится еще хуже. И мы читаем молитву Ионы, и помолился Иона Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Посмотрите, что говорит Иона. «Я знал, что Ты это сделаешь. Я знал, что Ты их спасешь». Иона беспокоился о своей репутации. Он боялся, что люди будут считать его лжепророком, болтуном, кем угодно. Ниневия не была разрушена. И он пришел в ярость от того, что Бог пощадил Ниневию. Текст 1 и 4 главы мог бы читаться так. Это было зло для Ионы. Великое зло. Какой парень, подумайте о его лицемерии. Когда Иона ослушался Бога, направившись на юг Испании вместо севера Ирака, Бог пощадил Иону. Бушевала буря, Иона попадает в море, и Бог спасает его, заточив на 3 дня в морском существе. Бог спас Иону в его непослушании. Но Иона разгневался, что жители Ниневии покаялись и были спасены. Он был рад принять милость, но не так рад поделиться ей с другими. Иона был настолько расстроен, что умолял Бога забрать его жизнь. И Бог спросил его: «Неужели ты сердишься так сильно?» Иона в ярости вышел из Ниневии и сел подождать, что станет с городом. Возможно, он подумал, что люди передумают, и в конце концов Бог все равно их уничтожит. Но пока он ждал, Бог велел быстро вырасти над Ионой какому-то растению, чтобы сделать для него тень от палящего солнца. Ой, Ионе это очень понравилось. Сказано, что он был очень благодарен за это растение. Но на следующий день, уже следующим утром, червь повредил растение, оно завяло и засохло. Иона снова разгневался, на этот раз злясь, что растение умерло. Когда Бог спросил его, правильно ли так сильно гневаться, он сказал: «Я зол смертельно». Он вышел из-под контроля, совершенно неразумен, и Бог донес это до Ионы, когда сказал: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» И он обеспокоился о растении больше, чем о жителях Ниневии. Итак, давайте еще раз посмотрим на это. С Ионой просто невозможно было договориться. Он был неразумен, нелогичен. Это было безумие. Ниневитяне раскаялись, когда из ниоткуда появился иностранный пророк. Но Израиль отказался раскаиваться, хотя пророки умоляли их 10 северных колен ушли в плен и растворились среди окружающих народов.

0: Южные колена были уведены в Вавилон, прежде чем вернуться в Иерусалим, хотя Бог умолял их обратиться к Нему. Кроме того, история показывает, что в конце концов покаяние Ниневии не было долгим. Не прошло много времени, как они вернулись к вторжениям, вернулись к грабежам, вернулись к разрушениям и завоеваниям. Почему они изменились? У нас нет ответа на этот вопрос, но мы знаем, что дьявол неутомим. И мы знаем, что отворачиваться от Бога совершенно неразумно. История Ионы рассказывает нам многое об Ионе. Но она также рассказывает нам очень многое о Боге. Бог творил чудеса, чтобы достучаться до Ионы и достичь погибших ниневитян. Но интересно, что история Ионы на самом деле не заканчивается. Книга заканчивается вопросом, который можно было бы задать. «Не должен ли я быть милосердным?» – Бог спрашивает Иону. Ответ очевиден. Но ответ Ионы не записан. Вы будете удивлены, но он молчит в ответ на вопрос Бога. Возможно, это предполагает, что Ионе нужно было об этом подумать. Это определенно предполагает, что вам и мне следует подумать об этом вопросе. «Не должен ли я быть милосердным?» – спрашивает Бог. Да, он должен. А как насчет нас? Мы должны быть милосердными и испытать его на себе для того, чтобы проявить к другим людям. Давайте помолимся. Отче наш, благодарим Тебя за Твое великое милосердие, за Твою любовь к каждому человеку, каким бы грешным он ни был. Как бы далеко он ни ушел, Ты продолжаешь звать, Ты продолжаешь любить. Ты продолжаешь спасать. Научи нас, Господь, быть милосердными в своих семьях, со своими соседями, в коллективе, где мы трудимся. Помоги нам проявлять это удивительное качество в отношениях с людьми, дорожа Твоим милосердием, которое Ты проявил к нам. Аминь.
1: Боже наш, Бог надежды, да исполнит вас вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

0: Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас через по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья! Вы когда-нибудь слышали такую фразу «У него это проблема из детства»? Сегодня среди нас много молодежи. По телевизору нас смотрит и старшее поколение, и вот именно это старшее поколение что больше всего хочет вернуть для себя? Свое детство, все правильно. Сегодняшняя наша тема называется так. «Детство. Что оно говорит о тебе сегодняшнем?» Давайте попробуем разобраться в том, как наше детство влияет на нас сегодня. Для этого я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария.
1: Здравствуйте.
0: Мария, действительно ли так наше детство определяет нас сегодня?
1: Я думаю, что да. Мы бы очень хотели, конечно, оторваться от него и думать, что оно осталось позади, мы закрыли дверь, ушли из дома, образно говоря. Но это не так.
0: Отлично. Давайте тогда попробуем разобрать эту тему сегодня. Ребята, я вас приглашаю быть активными. Пожалуйста, задавайте вопросы, пишите их на своих листочках. Потом вы можете их задать также в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Его задать нашему оператору. А после программы мы обязательно в прямом эфире эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю вам слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Поскольку мы будем говорить о детстве, я хотела попросить вас сейчас, дорогие друзья, вспомнить какой-нибудь в своей голове эпизод из раннего детства, скажем, не когда вам было 10 лет, а вот туда пораньше, подальше, поглубже, из того, что вы вспоминаете, что-то теплое, связанное с кем-то из родителей, с мамой или с папой. Если вы что-то такое вспомнили и готовы со мной поделиться, то, пожалуйста, как-то мне маякните, кто готов что-нибудь рассказать о себе маленьком, неважно что. Страшненько, да? Да, пожалуйста.
2: Мы с мамой очень часто гуляли вместе.
1: Угу. Но вот если вспомнить какую-то из этих прогулок, ты и мама.
2: Мы с мамой гуляли. После того, как зашли к бабушке на работу, мы пошли прогуляться. И сильно захотели кушать, зашли в кафешку. Но там было уже так весело. Она мне подарила подарок, который у меня до сих пор дома лежит. То есть это был очень радостный момент для меня.
1: А что мама подарила? Что для тебя так ценно? Плюшевого мишку. И он для тебя ценен. Спасибо. Можешь поделиться тоже каким-то воспоминанием из детства?
3: Я помню лет в 6-7 я строил крепости из подушек. Ну, наверное, многие так делали. В общем, я ее строил большую-большую. Там мне мама искала всякие простыни, подушки, чтобы она была больше.

0: Чем больше эта крепость, помню, я в ней лазал. Вот такие у меня теплые воспоминания.
1: Классно, классно. Спасибо. Кто-то, может быть, еще поделится? Микрофон еще свободен. Можешь поделиться с нами чем-то из детства? Не готова. Хорошо, я не буду настаивать. Да, пожалуйста. Сейчас я микрофон принесу. Передали.
2: Вообще, когда я родилась, у нас было не очень хорошо с деньгами. Моя мама работала в Макдаке, и она была очень молодой. И забирая меня из садика, мы часто тусили у нее на работе. Я считала, что это круто, что вот, моя мама раздает вам всем еду, если бы не она. И мы часто с ней сидели потом после рабочей смены, то есть было уже очень поздно, ели дешевую еду. Но это было очень сближающие для нас моменты, потому что мама могла просто завалиться спать, и я была часто у бабушки, то есть мы мало проводили времени с мамой, и вот эти моменты я очень хорошо помню и ценю.
1: Здорово, спасибо.
2: У нас с ней еще был конкурс, типа вот вытягиваешь картошку, у кого длиннее, тот макает в соус первым. Я не любила соус и макала только мама, но мне было весело.
1: Классно. То есть, наверное, в таких вещах само ощущение, что рядом родитель... уже праздник. Неважно где, неважно, что вы с ним делаете, само то, что он рядом, это уже праздник. Почему-то такие вещи иногда, когда мы становимся взрослыми, ну вот вы еще не родители, но те, кто становится родителем, почему-то забывают эти вещи и в суете как-то забывают о том, как важно просто помакать в соус вместе. И как важно, даже если ты устал, натянуть эту крепость из простыней. Это здорово. Но вы сейчас рассказывали мне те вещи, которые, ну, такие позитивные, окрашенные эмоции. Но если бы мы с вами имели такую, ну, близкие доверительные отношения, или, может быть, не транслировались бы в интернет, то, может быть, вы и поделились бы и тем, что вас огорчало в отношениях с родителями, когда, может быть, они ранили вас. И об этом мы сегодня будем с вами говорить. Вот если посмотреть назад и посмотреть на то, в чем похожи вы, в чем не похожи на родителей, вот поделитесь еще, пожалуйста, есть ли что-то схожее у вас с вашим родителем? Что, к примеру, я вот сейчас, наверное, даже так быстренько похожу между вами таким блиц-опросом. В чем ты похож и с кем из родителей?
3: Я очень похож на маму тем, что всегда стараюсь в чем-то найти, на все рассмотреть с разных сторон и взвесить, как правильно будет поступить или что-то сделать.
1: Угу, классно, спасибо. Так, хочу еще ребят спросить, которые не отвечали. Ты похож на кого-то из родителей, в чем? Или не похож?
4: Я думаю, внешностью я смахиваю на отца, а вот характером, поведением я не думаю, что похож на кого-то из них.
1: Угу. Ты считаешь, что это классно, что ты на них не похож? Или ты бы хотел на них быть похожим?
4: Я думаю, что это классно, что на них похож. Мне нравится быть собой.
1: Спасибо, спасибо. Еще молодого человека хочу спросить. Ты похож на своих родителей или не похож? В чем прелести и не прелести?
5: Я схож характером с своим отцом. Я такой же импульсивный и вспыльчивый. Ну, во мне тоже присутствует, как и в нем, доля перфекционизма. В общем, вот.
1: Ну, скажем, ты это не преодолеваешь себе. Ты это принял, ты этому рад себе.
5: Ну,
1: отцовскому подарку.
5: Бороться с этим.
1: Хорошо. У соседки у твоей еще спрошу. В чем ты похожа на своих родителей или, может быть, не похожа?
6: Я похожа только внешностью, а характером вообще не похожа.
1: Но тебе бы хотелось походить на них или нет, тебя устраивает как есть?
6: Нет, не хотела бы.
1: Угу. Спасибо. Спасибо, ребята, за ваши честные ответы. Мы сегодня будем касаться этих вещей. И когда я начинаю эту тему затрагивать, буквально недавно проводила семинар, и меня спросили, а зачем копаться в прошлом? Зачем туда лезть в это детство? Мы уже выросли. Зачем лезть в эти больные семейные отношения? Да? Зачем выяснять, что там, кто кому сделал или не доделал? Зачем копаться в прошлом? На самом деле, когда мы не копаемся в прошлом, когда мы не исследуем свое прошлое, мы с большой долей вероятности снова и снова наступаем на те же самые грабли. Снова

делаем те же самые ошибки. И поэтому, чтобы не делать эти ошибки, мы сегодня с вами заглянем в прошлое. Итак, я хочу показать вам некую наглядность, да, сосуды любви. Каждый из вас, когда рождается в семье,

ту самую любовь мы ожидаем, что мама и папа будут наливать в вас. То есть, когда вы были маленькими и только родились, ваш индикатор любви, принятия, признания был на нуле. И вы остро нуждались, каждый человек остро нуждается в том, чтобы туда наливали родители из этого сосуда. Но вы знаете, не всегда вот это наливание из двух сосудов проходит благополучно. В идеале, мы сейчас посмотрим на следующий слайд, в идеале здорово, когда есть еще больший сосуд, ну вот который, скажем, будет имитировать наш графин, больший сосуд, в котором много любви. Потому что если мама, к примеру, была выжата, уставшая, не высыпалась, и вы были маленькими, то мама ничего вам туда не наливала, в этот кувшин. Более того, если у нее были плохие отношения с папой, она была в состоянии развода, может быть, или вообще у нее что-то не ладилось, она не только не наливала в ваш сосуд, она еще потихонечку брала ваше внимание и вашу любовь. Не у папы, а у вас, перетягивая ваше внимание. И вот иногда мы становимся взрослыми людьми, а в сосудах наших иногда не особо-то что и есть. Любви, принятия, восторга, который бы мы получили от родителей. В идеале, еще раз скажу, мама и папа, наполненные от Господа, наливают детям. Но поскольку мы с вами не живем в идеальных условиях, иногда ни мама, ни папа не наливают туда, либо мама только одна наливает, либо уставшая мама перетягивает внимание ребенка на себя, компенсируя то, что не получил от мужа, и начинает из этого графинчика себе переливать. Ну, либо родители вообще перекрывают краник, и ребенку туда ничего не переступает, не поступает никакой заботы. Живя вот с этой пустотой, мы, ну, нам сложно жить пустыми, мы хотим это чем-то заполнить. И когда мы растем, мы ощущаем, что что-то нам не хватает, как будто мы не цельные, что-то с нами не так. И эту целостность мы пытаемся где-то чем-то восполнить, заменить. Мы ищем это в отношениях, мы ищем это в вещах, мы ищем во многих вещах. То, чтобы нам позволило себя ощутить вот этой целостной частью. Да? Что интересно, мама и папа, вот невозможно отделить только маму, ее влияние, и только папу. Кстати, мы сегодня больше будем говорить о влиянии отца. Когда нет кого-то одного из них в вашей жизни, либо мамы, либо папы, то на самом деле каждый из вас где-то ощущает вот эту тоску. И я встречаю ребят, которые вырастают, и если у них не было отношений с биологическими отцами, они начинают в подростковом возрасте искать их, искать отношения с ними, хотеть найти их, хотеть узнать их. Вот эта тоска по корням нашим, она в нас живет. Чему мы учимся у мамы? Очень интересные моменты я хочу сегодня отметить. От мамы мы получаем в общении одни вещи, а от папы противоположные вещи. Посмотрите, от мамы мы получаем близость. Это тот человек, с которым вы первые годы жизни больше всего соприкасаетесь. Мама или бабушка, кто там значимая фигура, кто с вами был больше всего. Общение. Мама помогает, как справиться с тревогой или не помогает. Да, если она сама тревожная, то вы видите такую модель, что если мама нервничает, то все кругом катится и нет никакой стабильности, вы примерно эту же модель и перенимаете. Что мы еще от мамы получаем? Мы от нее получаем многие компоненты своих эмоций, да, то есть мы от нее учимся и страхом, и радости, и как реагировать на страхи, как реагировать на неудачи. Все эти вещи, которые мы получаем от мамы. Когда мама принимает своего ребенка, когда она наливает в его кувшин, она помогает ему чувствовать себя целостным, цельным. Когда этого нет, очень сложно себя почувствовать цельным.
И это бывает, ну, по ряду причин. Или мама очень занята, или мама в этот момент...

момент строит свою жизнь или карьеру, или у нее плохие отношения с папой. Какие-то такие вещи, которые все ее внимание переключают с ребенка. Но давайте посмотрим, как же влияет папа на развитие ребенка и на его взрослую жизнь. Не буду просить вас поднять руку, но уверена, что кто-то из сидящих и те, кто нас смотрит, есть те, кто росли не с папой в доме. И всегда задается вопрос, если его не было, мы задаемся вопросом, влиял ли он на нас? Но на самом деле, был ли он или отсутствовал, он все равно влиял на нас. Потому что даже если он отсутствовал, мама создавала некий образ его. И он был либо хороший, да, некоторые мамы идеализируют, твой папа был там, не знаю, путешественник, где-то еще путешествует, да. Или это образ негодяя, но этот образ негодяя все равно присутствует в семье и влияет на ваши отношения. Давайте посмотрим на это подробнее, да. Мне нравится вот эта цитата, две даже цитаты современного психолога Луиджи Зоя. Он пишет, что отцовство – это не просто вот, ну, родился ребенок, а тебя и ты отец. Нет. Он говорит, что это не биологический факт, не биографический факт, а это естественное желание – и желание стать отцом, и усыновление как волевой акт, когда я принимаю этого ребенка, я хочу с ним установить стабильную связь. Ну и он же констатирует, что сегодня отцы превращаются в исчезающий вид, к сожалению. К сожалению. Что дает папа? Был ли он или не был? Как он мог на вас влиять? Давайте посмотрим. Итак, поведение и отношение отца к своему ребенку влияет на что? Кстати, тема вот в этот раз территории реальности успеха, да, вот и мы как раз посмотрим пристальнее, как тема отцовства влияет на нашу успешность в жизни. Итак, папа нам дает уверенность в своих силах, чувство безопасности, защищенности, личные границы, самоидентификацию, сценарий личных отношений, самореализацию и отношения с социумом. Вот мы сейчас подробнее на это посмотрим. Итак, уверенность в себе. Оказывается, уверенность в себе мы не только от мамы получаем, но большую часть этой дозы мы могли бы, да, дозу уверенности, мы могли бы получить от отца. И вот интересная связь. Если мама в момент, когда беременна, или потом, когда вы были маленькими, получала заботу и защиту папы, то, естественно, она не была нервозной, она была спокойной, она была любимой. И вот это доброе, спокойное отношение она могла дать ребенку. Но если мама переживала какие-то трудности, какие-то стрессы с папой или еще с чем-то, эти все вещи, весь внутренний мир, хотела она этого, не хотела, она передавала в вас, перекладывает детей, да? И поэтому вот эти проблемы незащищенности, неуверенности, мы иногда, я вот сталкиваюсь с тем, что люди говорят, я боюсь, но я не знаю, чего я боюсь даже. Вот я не знаю, где корни моего этого страха. Корни страха этого могут гнездиться очень глубоко, тогда, когда вы еще себя даже не помнили. И здесь может быть тогда вот то, что мы или получили от отца, или не получили. Да, и вот здесь у меня как раз фраза о том, что если отец вместо того, чтобы давать защиту, давать заботу, не давал защиту, а наоборот был источником агрессии, то есть он мог рассердиться, он мог что-то швырнуть, он мог накричать, и вы маленьким запомнили вот эту ситуацию, то есть ваш кувшин не налили, а кран плотно закрутили и ничего туда не налили, то вот этот страх, он будет сидеть где-то внутри нас. Что еще? Про границы. Мне нравится эта тема, потому что папа при адекватных здоровых отношениях помогает эти границы установить. Он говорит, он транслирует ребенку эти границы, что можно и что нельзя. Ребенок усваивает эти границы и во взрослой жизни... Опять, сейчас мы посмотрим, что во взрослой жизни. Если эти границы были в вашем детстве, вам легко увидеть границы другого человека. Когда он говорит «нет», вы это «нет» спокойно воспринимаете. И если что-то делают, что вам не нравится по отношению к вам,
вы всегда скажете...

нет, со мной так нельзя, пожалуйста, я так не хочу, да? Но если этого в детстве не было, если границы не были ни в отношениях в семье, то, конечно, эти люди ищут все время слиться с кем-то, все время быть с кем-то как часть кого-то. И я иногда замечаю это вот, знаете, когда молодой человек встречается с девушкой и потом мне говорит, что-то у нас вот не клеится, что-то она от меня вот дистанцировалась. Но так получилось, что девушка ко мне на консультацию ходила. И я так аккуратно спросила у девушки, а что вообще там с молодым человеком? И я выясняю, что, оказывается, он ее душил просто своим вот этим «хочу быть с тобой всегда, везде». Вот это самое слияние, когда хочется вот эту пустоту детскую, пустой графин, и ощущение, что ты не целый, заполнить с помощью кого-то другого, чтобы он стал частью меня. Вот когда он будет со мной, я тогда почувствую себя полным, я тогда буду нормальным, тогда начнется нормальная жизнь. Ну, либо вот эти границы, когда их нет, человек дистанцируется. А что еще интересно? Вот про самоотношения, да, и про принятие себя. Если мы посмотрим, как влияет папа на это. Первое представление тоже ребенок получает от мамы и папы, да? И если от мамы мы нуждаемся в том, чтобы получить блеск в глазах, если вы сейчас, ну, просто представите какого-то маленького малыша, да, и как на него мама смотрит, если, ну, хорошая мама, да, как мы понимаем, она смотрит на этого малыша с обожанием, да, вот на этого годовалого ребеночка, он для нее самый классный, самый лучший, пусть у него уши оттопырены, пусть у него нет волос на голове, он для нее самый-самый красивый. Вот когда вы это получаете в детстве, что бы в вашей жизни ни случилось, вы где-то внутри, вас будет жизнь может ломать, но вы будете чувствовать. Вот те глаза будут вас поддерживать. Вы, может, уже и не помните этот взгляд, но он прочно осел в вашем подсознании. А как влияет папа? А вот здесь по-другому все. Если от мамы нужно вот это принятие, то от папы нужна оценка, чтобы папа сказал, какой молодец. Мне очень нравится, как ты сделал, да? И если мы не получили от папы вот этого одобрения, что ты хорошо делаешь, мне нравится, давай, дерзай, делай, сынок. Если мы этого не получили, а получали критику, вот эта критика тоже оседает внутри нас. И по жизни мы взрослые люди, все время что-то, я даже иногда слышу, люди про себя говорят, вот, и там, я там Маша Растеряша, или я там не то опять сделал. Сами же себя критикуют, сами же себя укоряют. На что еще влияет фигура отца? На то, как мы, если мы получали негативное, да, отношение об отце, если мы представляли, если, скажем, папа был, но к нему негативно относились, не уважали. И это тоже на нас влияло. Казалось бы, это были взрослые. Они между собой выясняли отношения. Причем тут мы дети? Но на самом деле вот эта острая борьба, которая может быть между родителями, вот эта битва, скажем так, мы невольно в нее втянуты. И я объясню почему. Потому что чаще всего мама выступает в позиции жертвы. Если встать на позицию мамы, то как это будет по отношению к папе, как вы думаете? Не очень хорошо. И мама выступает обычно как жертва. Ей надо вот одно тянуть, она еще эмоционально реагирует на все это. И когда ребенок маленький, он думает, ну, маму надо пожалеть. И он встает на сторону папы. А если это, к примеру, девочка, которая встала на сторону папы, мамы, папа, соответственно, на него ярлык навесили, он такой, он сякой, он раз такой, неответственный и все такое. Когда она встает на позицию мамы, переходит, да, от папы вот с этой середины, ребенка вытягивают на эту сторону, какое у нее отношение будет к мужчинам в целом, как вы думаете? Радужная, глядя на папу, который вот такой рассекой? Нет, да? И если мы с точностью переключим эту же ситуацию и на месте этой девочки рядом с мамой окажется мальчик –

При этом мама, которую надо пожалеть, он встает на сторону мамы, он жалеет маму. Но если он смотрит на тот противоположный лагерь, где папа, он при этом понимает, что он-то мальчик, он-то из того лагеря, из папиного, по своему признаку половому, по гендерному. Он мальчик, и он, по идее, должен быть с папой. Но он становится с мамой, соответственно, папа плохой. И, соответственно, если я расту, и во мне что-то мужское, а если во мне качество папины проявится, а папа раз такой, раз сякой, и бабушка и тетя все сказали, какой у меня папа, то любое сравнение с папой, он похож на своего отца, еще с такой интонацией, и, естественно, человеку не хочется быть похожим на своего отца. Хотя это нормально быть похожим мальчику на своего отца. А давайте двинемся дальше. Ну вот я уже коснулась, как влияют, когда мы вырастаем, эти отношения с папой, как они влияют на наш выбор. Если девочка получала от папы признание, если вы получали от папы какие-то восхищенные взгляды, или он говорил, какая ты у меня замечательная, то во взрослой жизни очень легко такой девушке. У нее есть, она понимает, что она женщина прекрасная, красивая, да, и в выборе партнера она точно так же будет ориентироваться на папу, либо если это папа был, ну, совсем, знаете, такого не выберу, как иногда говорят, с точностью наоборот выберу, но тем не менее она все равно отталкивается от фигуры отца, выбирая. И иногда, кстати, выбирая с точностью наоборот, все равно находит примерно то же самое. Как влияют вот эти отношения с папой на мальчика, который вырастает? Мальчик, который вырастает, тоже отношения влияют на то, как он воспринимает себя как мужчину. Потому что, глядя на папу, где-то у него формируется «я как папа». Если он хочет походить на папу, то ему приятно, что он похож на папу. Ему приятно, что он такой же, как папа. Или наоборот, ему неприятно, что он похож на папу. Он не хочет быть похожим на папу. Он не гордится тем, что он похож на папу. Да? Но еще вот важная мысль, которую я хочу отметить, и это важно и девочкам, и мальчикам понимать. Все-таки, если в семье папа был, или он был такой, знаете, призрак папы, навешанными ярлыками, тем не менее, все равно влияет. И вот это отношение к семье, к детям, к жене. Это во многом сформировалось в мальчике, в его семье. Вот этот образ мужчины, как мужчина будет действовать, если кризис, как мужчина будет действовать, если какой-то стресс в жизни. И если он видел образ отца, который и убегал от ответственности, который перекладывал все на маму или на бабушку, или неважно на кого, ему очень сложно принять тогда на себя эту ответственность, потому что она его будет пугать. Поэтому классная вещь говорят о том, что если хочешь узнать, какой будет эта девушка в жизни, да, совместной, то посмотри, как она моет посуду. Если она даже вот эти обыденные вещи делает, ну, с радостью, то как бы это о многом говорит. Но и в отношении мальчиков, интересно тоже было сказано, если хочешь знать, каким он будет мужем, да, посмотри, как он ведет себя в пробках. То есть пробки – это стресс. И если в стрессе, под прессингом, этот человек начинает изрыгать разные слова, если он начинает вести себя очень эмоционально, ну, в семейной жизни тоже бывают стрессы, то ждите тогда этого же и семейной в жизни, да? А что еще дает нам отец? Что еще нам может дать или не дать? Расширение опыта, расширение границ. Если мама всегда говорит, пожалуйста, туда не ходи, этого, пожалуйста, не делай, мама всегда оберегает, то папа, наоборот, как бы, знаете, побуждает нас куда-то двинуться. Если мы куда-то залезли, и мама не видит, то папа как бы доволен, он думает, что он все контролирует. И вот этот новый опыт, когда мы не боимся куда-то лезть, что-то пробовать, эти вещи мы получаем от папы. Да? Социальная реализация, как мы в обществе, тоже от папы мы узнаем, мы видим, как это. Ну и про цели я говорила, что мы чуть-чуть остановимся, да.

0: как определять эти цели, как к ним двигаться, как отсрочить удовольствие для этой цели, не вот сейчас получить, а как идти к этой цели. Оказывается, эти вещи нам не мама дает в первую очередь, а это в первую очередь мы получаем или не получаем от отца. Поэтому если у вас сложности с построением целей, сложности с тем, чтобы устоять перед неудачами и всеми этим прочими, есть смысл сюда заглянуть и проработать. Да? И поддержка успехов. Да? Когда отец не поддерживает, то мы каких бы жизни успехов не добились, если мы не слышали в детстве похвалы. Я встречаю взрослых людей, которым уже много лет, реально много лет. И они работают, они делают карьеру, очень много в жизни добились. Но где-то подсознательно они ждут вот то слово, которое там папа не сказал: «Ты молодец». Иногда за вот этой похвалой, одобрением, вот этот пустой стакан, да, с которым мы ходим по жизни, мы можем годами работать, чтобы услышать вот это «молодец». И что бы мы в жизни ни делали, нам это не принесет радости, потому что мы работаем не на себя, а работаем на залечивание и закрывание вот тех дыр из детства и тех ран. Да? Когда сейчас мы говорим о родителях, что вы чувствуете? Что чувствуете вы, те, кто нас смотрит? Как откликается вам это? У кого-то поднимается целый пласт. И я знаю, что некоторые люди говорят: лучше вообще туда не лезть, потому что там очень много боли. Где же выход? Давайте посмотрим несколько слайдов в оставшееся время. Я встречаю сегодня такую, скажем, модель решения проблем – это как винить взрослых. Да? Такая псевдопопулярная психология, когда обвиняют родителей. Вот они виноваты, они недоделали, они недолюбили. Вот поэтому я вот такой, потому что посмотрите-ка назад, какое у меня детство. После такого вы меня разве сможете осуждать? Да? Есть такая тенденция устраивать разборки с родителями, да, пытаться их давить, да, что у них вина и так далее, зациклиться на прошлом. Но я скажу, что это не выход. Это оставаться по-прежнему там в детстве. И это про незрелость, как мы с вами говорили, да, на других встречах. Про незрелость. На самом деле не существует пары «хороший ребенок, плохой родитель». Так же, как и не существует пары «плохой родитель, хороший родитель, плохой ребенок». На самом деле, если честно посмотреть, то в глазах Господа и мы, и наши родители – грешники, отчаянно нуждающиеся в Боге. Отчаянно нуждающиеся в Боге. Поэтому нужно эти отношения, это прошлое, то, что мы прожили, оценить и посмотреть, чему эти удачи или неудачи нас научили. Не нужно фокусироваться только на том, что нам причиняло боль. Нужно проработать это и двигаться дальше. Но вот это двигаться дальше однозначно нуждается в том, чтобы пустить Бога туда, в эти отношения, в эти поломанные отношения. Поломанные отношения с родителями, отношения родителей друг с другом. Ну и последняя цитата, фраза моя на сегодня из Достоевского. Братья Карамазовы, Фёдор Достоевский пишет: «Знаете, что нет ничего возвышеннее, сильнее, здоровее, полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание. И особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Если набрать таких воспоминаний, то спасен будет человек на всю жизнь. И даже если хоть одно воспоминание останется в нашем сердце, то и оно может послужить нам во спасение. Ищите эти теплые воспоминания». Развивайте эти теплые воспоминания в своем сердце. Ищите сейчас, что можно еще сделать в отношениях с родителями. Пытайтесь строить мосты, а ведь это залог вашего здорового будущего.
1: Спасибо большое, Мария, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы обязательно сейчас зачитаем. Также вы можете готовить свои вопросы. И давайте мы начнем с тех вопросов, которые к нам пришли. Первый вопрос – это как бороться с травмами из детства и возможно ли вообще от них избавиться?
0: Я думаю, что с этим нужно исцелять это, нужно, скажем так, справляться, прорабатывать это. Но есть очень сильные травмы, которые невозможно забыть. То есть

0: избавляться можно, но невозможно навсегда вычистить все свое прошлое. Мы не флешки, нас нельзя форматировать. Но можно почистить вирусы, если можно так выразиться.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Вы в основном говорили о влиянии отца на ребенка. А вот если, допустим, родители развелись в раннем возрасте для ребенка, а потом отец вообще взял и умер, это все приговор, катастрофа? Или ребенок остается в какой-то степени инвалидом, потому что ему не хватило качества отца, его влияния и тому подобное? Или все-таки это не приговор?
1: Спасибо большое за вопрос. Нам подобный вопрос уже пришел. А что делать тем, кто в детстве потерял родителей? Воспитанием никто не занимался. Или, например, детдом.
0: Класс, спасибо за вопрос. Я думаю, что в этом случае есть два момента, на которые бы я обратила внимание. Первое, какое было отношение даже к отсутствующему отцу. Вот когда его не было, что о нем говорили, и говорили ли о нем вообще, были ли его фотографии, или вот как я встречаю, женщина разрезала, да, все свадебные фотографии посередине и только себя оставила. Вот это один момент, а второй момент – это то, что нам не хватает, то, что мы недополучили, мы можем восполнить в отношениях с Небесным Отцом. Более того, мы это можем восполнить в дружбе с каким-то человеком своего же пола. Если нам не хватило маминой любви, мы можем где-то в подружеской, да, с подругой или с другом дорастить это. То есть где, не остаться вот тем маленьким мальчиком, которым не додали, а это надо доращивать, тоже опять про взросление. Но это не приговор. Нет.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Что делать, если не получается принимать поддержку от родителей, взгляд со стороны других людей? Или взгляд со стороны других людей?
0: Если не получается получать поддержку, я правильно понимаю?
1: Да. Что, если не получается принимать поддержку со стороны родителей?
0: Ну, я думаю, что здесь очень важно еще с кем-то пообщаться и посмотреть, что мешает получать поддержку. Где налажен вот этот, где сбой в общении, почему я не слышу их, и они меня не слышат, либо плохая связь, да, коммуникации, либо что-то, что мы уже не сможем исправить в них, но что-то должны исправить в себе. То есть мы можем их не переделать, но надо пересмотреть свое отношение к ним. То есть, ну, реально, это свобода другого человека. Ты не можешь другого изменить, но ты можешь изменить свое отношение к этой ситуации. А можешь ходить травмированным, обвиняя родителей во всех своих неудачах.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, по очереди.
3: Что делать, если я не чувствую любовь от родителей?
0: Грустная вещь, конечно. Спасибо за такой вопрос. Я думаю, что такую любовь, возможно, не дали родители. И вот эту любовь нужно доращивать в себе в отношениях с Богом и в отношениях с людьми, искать в своем окружении, в общине, среди родных, среди друзей, искать тех людей, которые смогут наполнить вот то, что не получено там, к сожалению. Они могут и не дать это, потому что, возможно, в их кувшин тоже не наливали в детстве. Мы не знаем этого, что было в их кувшине. И они не могли дать того, чего сами не имели. Если они не имели любви, если они сами были пустыми графинами и не наполнились у Бога, они не могли это дать. Но Бог предлагает нам усыновление, и это такая здоровская вещь.
1: Спасибо большое, что не постеснялись такой вопрос задать. Еще вопрос, пожалуйста.
4: Кем вырастает ребенок, если его растит только отец?
0: Ну, видите, мама дает мягкость какую-то, а папа дает больше такие вот, ну, вещи, те, что свойственны папе. Вообще здорово, что вот в Боге есть и мамы, мамины черты, и папины. В Боге есть и мягкость, и благость, и вместе с тем есть справедливость, да, какое-то воздаяние, наказание какое-то. И поэтому папе, конечно, сложно одному в себе. Мы люди, мы не можем, мы не боги, чтобы в нас было и мужское, и женское, и всего достаточно. Поэтому я думаю, что в этой ситуации нужно еще, чтобы стараться, чтобы в окружении ребенка были еще люди, которые могут повлиять в эту сторону. То есть это могут быть бабушки, это могут быть люди из церкви, прихожане, женщины, которые могут дать тепло. Особенно если это девочка, где она научится женственности, где она научится мягкости, поведению женскому. И точно так же, когда воспитывают мама мальчика, нужно искать в окружении людей, которые...

0: бы были примером для него, на которых он мог бы равняться. Ну, не, можно сдаться и сказать, ну, все, вот как есть. А можно что-то куда-то двигаться, искать помощи.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Что делать, если ты пытаешься строить мосты к родителям, а они не хотят их принимать?
0: Да, грустный такой вопрос. Я думаю, что если они не хотят их принимать, здесь тогда такой, ну, для нас вызов, готов ли я принять их такими, какие они есть. Это для нас уже вызов, потому что мы их не можем переделать, и мы их и не должны переделывать, но мы можем о них молиться и можем просить Бога дать нам столько любви, чтобы принять их несовершенство, их сломанность и то, что они не могут дать, но искать то, что мы можем от них получить. Ведь ну, не может быть, что вообще ничего они не дают. Они, может быть, дают это обедненно, но мы тогда иногда это и не видим и говорим, нет, вот так нам не надо, вообще не надо, если вот как я хочу, нету. То есть ищите вот те вещи, которые могли бы вас соединять. Если вы не можете им душу открыть, ну и не рассказывайте эти вещи, а просто с ними обсуждайте какие-то вещи. Ну могут они только о погоде говорить, но поговорите с ними о погоде. То есть ищите контакт, потому что можно оборвать с ними отношения, но вы где-то будете, вот как я говорила, ощущать эту пустоту. Вы будете с этой пустотой идти по жизни, даже если сами будете родителем.
1: Спасибо большое. Смотрю, еще есть вопросы, да? Давайте.
2: А вот если говорить о справедливости, а как можно отца простить, если он, допустим, ушел из семьи когда-то, а надо прощать ведь?
0: Ну, я думаю, что слово «прощать», оно очень емкое. И прощать – это не значит забыть эту боль. Это не значит забыть, что ты был отвергнут, что ты напуган, и каждый раз ты боишься то же самое в отношениях потом, да? Мне кажется, простить – это значит позволить ему вот с этой ошибкой остаться, не обвинять вновь и вновь, и позволить себе вырасти, потому что пока мы его не прощаем, это же не он сидит в темнице, мы сидим в темнице. Мне кажется, чтобы простить, нужно вначале осознать, что тебе причиняет это непрощение, что на самом деле ты ломаешься от этого непрощения, обрастаешь толстым слоем панциря, из-за которого ты не сможешь с другими строить отношения. Ладно, папа, а будет и много-много лет, и ты будешь пытаться с другими социумами строить отношения, а не сможешь, потому что ты там еще не простил, не отпустил.
1: Пожалуйста, еще один вопрос.
3: Полнить.
1: Да, пожалуйста.
3: Я считаю, что все не так драматично, потому что ну, мы же типа взрослые уже, не дети, и надо понимать, что наши родители — это такие же люди, которые учились быть родителями. Возможно, ну, как бы, это их первый опыт, и понятное дело, что они не идеальные. Возможно, они не давали все это не потому, что не могли. Надо вот этот вот вопрос о прощении, это реально, это в нас сидит, а не в родителях. Потому что это просто такие же взрослые люди, как и мы сейчас. Типа, мы сейчас учимся находить с ними общие темы, как и с другими взрослыми людьми, с которыми встречаемся каждый день. Тут идет даже вопрос не о прощении, а просто нужно понять, что да, отец, там, допустим, был не идеален, но он это делал ни в коем случае не специально, просто не справился, как мы сейчас не справляемся со своими какими-то трудностями. И если это осознать, то нет уже, ну, типа, обиды какой-то, я не знаю.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое за ваш
0: комментарий. Ну, видите, тема отцовства очень много боли, к сожалению. К сожалению, хотелось бы, да, вот Луиджи говорит о том, что исчезающий вид папы, настоящий папа, исчезающий вид, к сожалению, за этим стоит много боли, но при этом мы должны понимать, что даже если он это делал осознанно, вопрос исцеления для нас жизненно важен, потому что мы не сможем расти дальше, двигаться в жизни, если мы не исцелимся от этого. Если мы не придем с этим к Богу, даже не к папе, папа может уже и в живых нет, а он еще управляет нашей жизнью, к Богу прийти искать помощи.
1: Спасибо большое. Вот еще один вопрос, который к нам пришел. У меня главой семьи была мама, а не отец. Это называется матриархальное воспитание, верно? И чем оно отличается от патриархального?
0: Ну, я думаю, что уже изначально мы понимаем, что мальчик получает, если это мальчик, неверную модель, как решать вопросы в своей личной

0: жизни, ему сложно будет, он будет нервничать каждый раз, когда нужно будет принимать ответственность на себя. Если это девочка, ей сложно будет проявлять уважение к мужчине, с которым она будет жить. Они будут все время соперничать за власть в семье. Поэтому это такая вроде маленькая мелочь. Ну, не знаю, я не назвала бы это даже маленькой мелочью, но на самом деле это очень сильно влияет на отношения и разрушает последующее поколение. Поэтому если в вашей семье даже и мама все управляла всем, вы, строя свои отношения, можете эту парадигму сменить. Можете задать для своих детей новую модель. Но для этого пара должна договариваться друг с другом, обсуждать.
1: Спасибо большое. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
2: Как получить оценку от отца, если живешь без отца, никогда не видел его и ничего о нем не знаешь?
0: Да, я думаю, что может быть и, знаете, всегда вопрос возникает, а он-то хочет обо мне узнать или нет? А он что думает обо мне? Вот эта мысль, она же не дает покоя, а он что на самом деле обо мне думает? И, возможно, где-то есть благо в том, что мы не имеем эту оценку. Нас, конечно, терзает неопределенность, но она, наверное, лучше, чем негатив, чем критика или слышать всегда в своей голове, что ты никчемный. Поэтому я думаю, что вот эту оценку, и особенно если она была негативная или если ее не было, нужно взять у Небесного Отца. Потому что Он, вот тот кувшин, который всегда полный, Он тот, кто на самом деле самый реалистичный взгляд на нас имеет Он. И Он не смотрит на то, какими качествами мы обладаем. Он видит в нас гораздо больше, и Он любит нас не за что-то. Я понимаю, что, может быть, я говорю какие-то общие фразы, иногда которые мало утешают, что это может дать Небесный Отец. Но это для меня становится реальностью. Я понимаю, что земные родители не всегда будут. И если я не укоренюсь в Небесном Отце, я буду сиротой. И вот это сиротство преодолеть помогает Господь. Он помогает дорастить в нас то, что мы не получили от родителей.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был?
3: Да, вот меня такой вопрос интересует. Вы говорили, что мамы, они нежны со своими детьми. А у меня вот такой вопрос. А папа может быть нежным со своим ребенком? Или это ломает его роль? Или он дает ему какие-то неправильные воспитания при этом? Не, есть два родителя, но папа тоже может быть нежным.
0: Я думаю, что папа тоже может быть нежным. Просто она по-своему проявляется, эта нежность. Папа может быть и хорошо, когда он нежный, и с дочерью, и с мальчиком. Вот это, знаете, грубость. За грубостью нет ничего мужественного. Как раз-таки мужественность в том, что ты как тот, кто сильнее, понимаешь, что рядом с тобой тот, кто слабее, и ты к нему нежен и бережен. И ты его не будешь толкать на авантюры какие-то, лезть туда на забор, а я буду смотреть со стороны. Нет, не про это. Поэтому мне кажется, что вот нежность – это как раз-таки, когда папа может погладить, когда по головке, да, когда может взять на руки. И нежность даже, когда папа в подростковом возрасте обнимает свою дочь, несмотря на то, что она изменилась, и он растерян и не знает, как вообще с ней теперь быть, и она растеряна, не знает, как с собой быть, своими формами. Но папа при этом обнимает, вот это и есть нежность. И я думаю, что она нужна даже, жизненно нужна.
1: Дальше попробуем успеть один вопрос. Как смотрится воспитание детей бабушкой и дедушкой, особенно в первое время, первые 7 лет? У меня просто родители работали за границей, и я их видел один раз в год.
0: Бабушка и дедушка хорошо, когда приходят по вызову. Все-таки основную часть остается родителей. Классно, когда бабушки и дедушки помогают, но только когда нужно. Вот здесь тоже очень нужно дозированно помощь бабушек и дедушек, потому что иногда у бабушек и дедушек есть искушение, большой соблазн взять на себя и снова отыгрывать родительскую роль. Здесь нужно поставить границы, что мы сами воспитываем наших детей, у нас есть свои правила.
1: Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы. Друзья, наша столь серьезная, столь важная тема подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами, за то, что вы были откровенны, за ваши вопросы. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано».

Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили. Взгляни.

0: В жизни каждого человека происходит множество испытаний, что нам может помочь сохранять покой в сердце, несмотря ни на что. Поговорим об этом. В гостях у нас Александр Камнев. Александр, спасибо, что сегодня вы с нами. Александр, вас знают как человека уравновешенного, спокойного. Скажите, это исходя из вашего жизненного опыта, проходя испытания, вы стали таким? Или это все-таки ваш характер?
1: Ну, это мой характер. Это, ну, любой характер уже формируется в течение жизни. То есть мы меняемся. Ну, немножко я, можно сказать, что да, может быть, уравновешенный, может быть, спокойный, но это тоже не всегда так бывает. Можно меня и вывести, хотя очень редко.
0: А вообще в молодости вы задумывались о вопросе своего существования, о смысле жизни?
1: Всегда задумывался. Любой человек думает, откуда он взялся, который хотя бы жил один день, он всегда будет размышлять, а что было до этого, а что будет после этого. Ну, так же я. Вас какой возраст интересует конкретно?
0: Если взять юность, вот когда особенно подростки, да, начинают любопытствовать, а что я, для чего я, зачем я здесь? Может быть, кто-то вам давал какие-то ответы?
1: Ну, какие ответы? У меня бабушка была верующей. То есть впервые там о существовании Библии я узнал от нее на самом деле. То есть книга Левит, книга Бытие, вот эти сами понятия. И все, что случилось с Иисусом Христом, впервые я узнал от нее на самом деле. Вот. Затем я вырос, и, соответственно, поскольку у нас государство было атеистическое, я какое-то время пытался быть атеистом до какого-то времени, а потом, соответственно, я понял, что это просто бессмыслица быть атеистом. И я начал верить в Бога. Потому что от этой веры никуда человек деться не может, если он действительно смотрит. Ну, как апостол Павел сказал, мы рассматриваем творение, и, соответственно, мы понимаем, что их кто-то створил. То есть мы должны дать себе ответ, откуда эти творения взяты. Неужели эта теория эволюции действительно верна? Вот. Когда в более старших классах, на самом деле, я начал понимать, что Бог, Он есть. Что Бог, Он есть, что мир настолько сложный. И потом я же начал физикой увлекаться. Вот. А многие физики, они как раз верующие люди. У того же, у сэра Исаака Ньютона, мы же знаем, там больше трудов по теологии, да, чем по физике. Потому что он был глубоко верующим человеком. Эйнштейн, Альберт, тоже самое, верующий человек. Поэтому, когда человек серьезно соприкасается с природой, а физика – это природа, да, то есть он рассматривает, и он понимает, что ее кто-то сотворил.
0: Вот. А вы об этом говорили? Делились с кем-то?
1: Ну, говорили потихонечку там у себя в классе, делились, но ну, тогда это было не принято. Это было не принято. Вот. Верующим я стал, наверное, в 90-м году. Мне кажется, действительно верующим. Вы же помните, тогда фильмы появляться начали. Там у нас Евангелие. Вот. Есть такой фильм «Евангелие», по Евангелию от Луки, старый такой фильм, в 70-х годах снимался. Вот. И у меня тогда был видеомагнитофон уже. Вот. Его записал, начал смотреть. И мне показалось, что там все достаточно так интересно, логично. И я тогда в политехе учился после второго курса. И летом

0: работал сторожем там. Вот там была сторожка такая, первый корпус, там сторожка, машины выезжают. И как-то в субботу там я сидел и почувствовал то самое мгновение, когда я стал верующим. Когда я вот услышал этот голос, когда мне сказано, что Бог тебя коснулся. Вот. То есть это было самое то мгновение. И после этого моя жизнь на самом деле действительно изменилась. Вот после этого мгновения.
1: А сколько на тот момент вам лет было?
0: На тот момент 19. Угу. Да.
1: Как вы почувствовали это прикосновение?
0: Ну, прикосновение, Бог всегда действует на Слове Божьем. Поскольку Слово Божье во мне уже было, и Библию я на самом деле там не только на основе фильмов, да, ну, а еще на основе того, что мне бабушка рассказывала. На основе того, что я просто узнал, да, на основе этого фильма, соответственно. На основе того, что мы когда-то ходили в библиотеку областную с моим одноклассником. Тоже был 90-й год, но это еще зима была. Вот, и тогда ему что-то надо было, а мне делать было нечего. Я думал, что мне взять, дайте, говорю, Библию. У вас есть Библия? Да, у них была Библия, такой томик. И я открываю, смотрю, что там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. Это так интересно. Вот. Я читаю и верю. Понимаете? То есть вот обстоятельства, жизненный опыт, бабушка, значит, изменения в нашей стране, соответственно, когда начали появляться проповедники, начали появляться, значит, вот фильмы на каналах, и на Первом канале были, и на Втором канале. И, по-моему, канал «Волга» уже был тогда, если не ошибаюсь. Вот я смотрел, записал, и, соответственно, Бог все равно действует через слово. То есть слово во мне уже было какое-то. И я поверил. Вот так.
1: Да, аминь. Да, это здорово.
0: Да, да.
1: Александр, вот когда начались испытания в вашей жизни, особенный удар, наверное, произошел тогда, когда на ваших глазах, можно сказать, скончался ваш отец, а потом через какое-то время не стало брата. Вот как вы пережили эти испытания? Что вам помогло их пройти?
0: Ну, испытания я более-менее нормально пережил, поскольку когда умер отец, это 91-й год, вот февраль, мне уже 20 лет было, потому что не 19, а 20. Ну, если мы будем действительно откровенно говорить о том, что там было, да, то есть я знал, что он умрет. Вот, то есть мне снился один и тот же сон всю жизнь до этого. Как это будет? Ну, так это и было. То есть я именно, что я его найду, и что я скажу, и как там дальше все это будет, и причин смерти. Вот, поэтому Бог меня подготовил к этому, как вы говорите, удару. Ну, перенес я его нормально, на самом деле. Отец был в таком же возрасте, поскольку я поздний ребенок. У нас все в семье поздние дети. Вот. Проблема в том была, что через полгода брат умер, на самом деле. Вот. Вот это был действительно уже удар для мамы. То есть я нормально, на самом деле, переносил это все. Но мама тоже задумалась в этот момент, она стала тоже склоняться к вере какой-то, вот, что-то угнавать. Но пока она все, вот все так оно и оставалось, на самом деле. То есть мы нормально пережили, она все равно тоже молилась, я знаю, я молился. Но я знаю, что Бог человека ведет, и несмотря на то, что там с ним что-то случается, там, все равно есть какие-то выходы, и он дает облегчение. Вот. И, если честно, у меня было одно облегчение тогда как раз. Вот. Это был 91-й год, уже лето. И тогда улица Большая Покровская называлась Свердловка. Вот. И я по ней, значит, гулял, а по ней я гулял часто. И зашел как-то, там был магазинчик такой, сейчас его нету, книжный. И вы знаете, что в 88-м году у нас было тысячелетие крещения Руси. Вот. И к этому моменту православная церковь издала двухтомник, значит,

Библии. Я прихожу в этот магазин, смотрю, что там эта Библия стоит. А я ее уже читать начал в библиотеке. И фильм смотрел. Вот, и думал, размышлял. И смотрю, а стоит. Спрашиваю продавщицу, а это Библия? Ну, потому что это не видно, это Библия. Думаю, а купить там? А можно купить? Она можно купить, говорит. И что там, мы так разволновались.

0: обложкам. Первый том там «Ветхий Завет», который заканчивается там псалмами. И второй том начинается «Ветхим Заветом». Причем «Ветхий Завет» мелким шрифтом написан. А «Новый Завет», конечно, там написан крупным шрифтом. Значит, начинается там с книги Исаия, там псалмы и так далее. Вот. Вот. До сих пор у меня эта Библия хранится. Я ее начал читать. Начал читать, как и советую всем это делать. Сначала. Что вначале Бог сотворил небо и землю.
1: А ничто вас не смутило? Вот какие-то события библейские, может быть, которые как-то заставили по-другому о чем-то размыслить, да, там, или какие-то, может быть, были внутренние конфликты по этому поводу?
0: Ну, внутренних конфликтов у меня как раз не было. У меня было небольшое удивление о том, что тут написано, и тем, во что верят люди, на самом деле. И, знаете, я начал верить в то, что написано. Вот, это правильный шаг, я считаю. Вот. И, соответственно, даже те события исхода там и то, что происходило в пустыне, ну, как бы... меня не смутили. То есть многие смущают, что там, дескать, Ветхий Заветный Бог, он такой жестокий, там, решительно вмешивается там, в ход действий, там, наказывает, умерщвляет там, часть израильского народа там, и так далее. Ну, как-то я читал и верю в Богу. Вот, то есть нет, не смутили. Такой ответ.
1: А какие-то изменения последовали после вашего вот этого осознанного выбора в сторону Бога?
0: Да, я, ну, на самом деле, я действительно другим человеком стал. Вот. Каким-то образом у меня стало лучше отношение к тому, как я учился. Вот. Если я учился так, ну, что, вот, чтобы сдать просто, и отстаньте от меня, то тут я начал учиться очень хорошо. И под конец политеха, а поскольку у меня ядерная физика, специальность. Вот мне предложили остаться в аспирантуре. Вот я, кстати, жалею, что я это не сделал, на самом деле. Просто там был такой переходный период. Мы 6 лет учились. Вот это было уже там... Я потом еще год с лишним защищали диплом. Вот это был уже 95-й год. Соответственно, я вышел с этим дипломом. Вот. И куда я там не деваться? Там какая аспирантура? То есть нужно... идти куда-то работать ему, совершенно по другой специальности. Вот, то есть как-то так получилось. Ну да, действительно, Слово Божье, оно меняет человека. Когда он начинает верить в него, оно начинает в нем действовать, изменяя изнутри человека.
1: Вот. Это как раз вас и привлекло, да, в Божьем Слове, или что-то другое?
0: Ну, Иисус сказал, что никто ко мне не придет, если... Отец его не позовет, а позвать он может только Духом Святым. То есть меня привлекло само слово Духом Святым. То есть оно дается к пониманию только Духом Святым, потому что оно написано, движимое вот святыми мужами, которые которыми двигал к написанию Святой Дух, так и я воспринимал это слово. А по-другому никак.
1: Да. Вот. Так очень точно подметили, что я поверил, и все. Вот это очень важно. Ну вот еще, знаете, бывает понимание такое, что именно как дар веры. Да? Вот как
0: вера
1: вы считаете?
0: Это дар. Это дар. И вот я же как говорил, никто, значит, к Богу не придет, если Бог сам этого не сделает. Бог простирает к нам руки, Бог зовет нас, Бог нам открывается во снах, Бог делает нам какие-то ситуации в жизни, способные остановить нас. И чтобы мы задумались. Ведь мы... кто такой человек? Человек — это такое маленькое существо, которое ползает по нашей маленькой планете. Правда? Так ведь? Ну, большой у нас город Нижний Новгород.
1: Ну, уже, я думаю, что он начинает разрастаться еще больше.
0: Ну, вот... А мы в нем же теряемся. Мы маленькие. Правда? А ведь если посмотреть на карту, ну, что такое Нижний Новгород?
1: Да.
0: Да? То есть, вот если карту России, огромная страна, Нижний Новгород очень маленький. Посмотреть мировую карту, то есть мы еще меньше становимся. Посмотреть из космоса на нас, мы еще меньше становимся.
1: Да.
0: что такое человек. Но он постоянно суетится, он постоянно, значит, ездит по этому Нижнему Новгороду, у него работа.

0: у него забота, у него магазины, у него что еще там может быть, семья, что у него еще может быть, ну, много что, да, и Бог хочет,
1: свои задачи.
0: Бог хочет, чтобы мы когда-то
1: вовремя
0: остановились. И для этого он и делает и случаи в жизни, и людей каких-то, и слово свое, и Духом Святым посещает человека. Вот. Поэтому я счастлив, что в свое время Бог посетил меня.
1: Несколько лет назад, также вот к испытаниям, да, мы вернемся с вами к главной, основной нашей теме, не стало дорогого вам человека, вашей мамы. Вы были очень близки, и эмоционально близки. И вот как вы вообще пережили эту утрату?
0: Ну, утраты я-то еще даже не пережил. Ну, если эмоционально, да. То есть, естественно, это боль, которая... Ну, и отца, и брата то же самое. Все равно вот этот вот шрам, он все равно будет оставаться на всю жизнь. Но когда человек находится с Богом, он понимает, что... Тем более мама была верующей. Вот мы с ней вместе в церковь ходили. Вот, и так далее. Он понимает, что мама не просто так ушла, да, вот, а что есть надежда на воскресение мертвых, как говорил об этом Иисус.
1: А процитируйте, вот, если вспомните сейчас.
0: Ну, много быть. Очень раз, ну, что настанет день, и, так сказать, услышат голос Сына Божьего, да, Сына Человеческого Христа, и мертвые во гробах оживут. Вот. Я надеюсь, что она живет вот в воскресенье как раз праведных. Да. Все к этому. Да. Как говорится, весь анализ ее жизни, какая она была. Вот. То есть я на это надеюсь. Я даже в этом уверен, можно сказать. Верю в это. Как насколько я ее знаю. Но это не нам судить, а судить только одному Богу. Так что вот так. Сейчас... Я ее вспоминаю с благодарностью за то, что мне Бог дал такую маму, отца, брата, бабушку, всех.
1: Так что... Вот, с одной стороны, когда крепкая вера, да, можно как-то выстоять. Вот мне очень сложно представить вообще... А если вера недостаточно крепкая? Ну, к примеру, у человека другой какой-то дар, да? Он также с Богом, но он не настолько вот верит.
0: Я хочу сказать, что вера, она недостаточно у всех крепкая. Потому что если бы у нас была вера хотя бы с горчичное зерно, как сказал Христос, да? Мы бы что бы начали делать? Мы бы начали переставлять горы и вергать их в море. Вопрос только зачем? Проблема в том, что даже у лучших людей, там, апостолов... Вы знаете, когда они приплывали в Генесарецкое озеро, оно такое маленькое-маленькое, да? Ну, какие там могут быть штормы? А вот был шторм тогда. Иисус спал на корме, а апостолы метались по судну, пытаясь спастись. Что им Иисус сказал? Где вера ваша? Поэтому людей таких стойких, закаленных в вере не бывает просто. То есть если кто-то будет говорить, что он... Любое там испытание перенесет, то есть за Христа там, ну вот уже я к Петру подвожу, да, как Петр похвалился, я за тобой там и на смерть, я за тобой там и в темницу.
1: Но, так эмоционально еще, да?
0: Да, как третий раз пропел петух, он понял, что он на самом деле духовный карлик, потому что он предал Христа, предал, в общем, проблема. Поэтому испытания, они переносятся им тяжело достаточно, сатана знает, куда бить в нашей жизни. Мы же помним Иова. Что он сказал? Чего я боялся, то со мной случилось. Вот и все. Он знает, куда бить. Но Иов чем победил? Верой опять. Он сказал, а мой искупитель что? Жив. Вот. И я сам увижу, мои глаза его увидят. Не глаза другого, а мои глаза увидят, и он восстановит распадающуюся кожу мою. Понимаете? Вот, то есть поэтому мы живем и движемся верой, на самом деле. То, что с нами происходит, да, оно доставляет нам и мучения какие-то, и боли, какие-то страдания. Но это не только у нас в жизни страдания и боли, да? То есть у меня же не только кто-то умер, у меня же дочь родилась.
1: Да, слава Богу.
0: Вот, то есть у нас много хорошего есть, на самом деле, в жизни. Мы просто не умеем это ценить. Потому что когда к нам приходит беда, человек начинает

0: начинает впадать в отчаяние, и когда он впадает в отчаяние, он видит только себя. И только себя. Ничего не видит. И свою проблему только видит. Да? Мы же знаем пророка Илию. Вот весь то, что с ним случилось. Только что он был на горе Кармел, только что он победил 400 пророков Ваала, только что он победил 450 пророков Астарте, да? Вот. И тут у него наступило разочарование. То, что только что Бог продемонстрировал такое чудо, только что Бог дал дождь, и он бежал, значит, долго достаточно перед вот колесницей Ахава, да? И он надеялся, что сейчас Бог начнет творить великие чудеса в Израиле. Он надеялся, что сейчас все перевернется, и народ обратится к Богу. Но как он слышит Иезавель, которая с ненавистью ему передает послание о том, что вот то, что ты сделал с этими пророками, сейчас и с тобой будет сделано. Он падает в отчаяние, он бежит, значит, на гору Завета, на Хариф, да, значит, и его Бог там спрашивает, а что ты здесь делаешь? Он говорит, все, все завет нарушили, один, говорит, я остался, и мои души ищут. А Бог ему говорит, ты не переживай, пожалуйста, там еще есть 7 тысяч, которые не преклонили колено. То есть другим словом, я о чем так долго говорю, о том, что мы, впадая в отчаяние, забываем о том, что о присутствии Божьем в нашей жизни. И о том, что Он знает все наши дни от начала до конца. Когда, как пишет Давид, еще ни одного из них не было. Вот это надо помнить, и тогда мы сможем переживать, и мы сможем переходить, да, то есть вот эту долину смерти, зная, что с нами Бог. А когда мы это забываем, мы начинаем бегать по корме, где спит Христос, убегать на нос судна, пытаться там что-то как-то себя спасти своими руками. И потом уже, когда обращаемся к Богу, Он нам может сказать, что вы делали. Вы же находитесь в моих руках, на самом деле. Что касается моей жизни, я на самом деле очень часто бегаю по судну. Вот. Но когда я вспоминаю, что со мной поет Христос, тогда я успокаиваюсь.
1: Вот. Да, слава Богу за этот путь. Александр, а были разочарования в вере?
0: Ну, наверное, таких глубоких разочарований не было. Было вот что-то, какое-то отчаяние наподобие как у Ильи, там, что там только я один остался. Там. Ну, нет, ну, не настолько сильные там, ну, вот были такие, да, то есть они будут, но разочарований в вере никогда не было. Вот. То есть написано, вкусите и узнаете, как благ Господь. То есть я не думаю, что кто-то может разочароваться в Христе, то есть это единственный человек, который Бога-человек, да, который никогда нас не разочарует.
1: А что вот удерживает именно, когда вы к Библии обращаетесь, или все-таки какие-то другие еще есть моменты, которые вас вот держат в плане веры? Почему такая вот стабильность?
0: Да не просто, просто нужно идти в вере, это не стоять на месте. Угу. То есть что делать праведник?
1: Возрастать, да, постоянно.
0: Возрастать, идти. Праведник, что он, сколько раз он падает? 7 раз падает. Угу. То есть он идет к Богу, то есть Бог показывает свой свет. То есть если мы туда идем, значит, мы к нему движемся. Да, мы там на пути можем что сделать? Упасть. Угу. Но нужно что сделать? Встать, попросить прощения и двигаться дальше к Богу. Вот. То есть, ну что меня... Только Бог удерживать может на этом пути. Давайте Петра опять спросим и посмотрим у него. Как он пошел ко Христу? По воде же ведь? Мы же не можем по воде ходить. А он пошел по воде. Да как так может быть? Он говорит, есть Господи, если это ты, повели идти ко мне по воде. И говорит, иди. И он пошел по воде. А что с ним случилось?
1: Усомнился. Утонуть.
0: Ну, как усомнился? Он же ведь на самом деле оглянулся. На это самое. У него такое было. После воскресения Христа, когда Петр трижды каялся перед Христом, да, то есть тот спрашивал, любишь ли меня? Он его трижды отрекся от него, да, то есть вот, и трижды каялся. Он говорит, люблю, да. И потом они идут с Христом.

0: значит, вместе. А рядом идет Иоанн. Он спрашивает, а он что? Вот. А когда он пошел к нему по воде, он решил посмотреть на других учеников. А что они думают про него? А как он идет к ним, ко Христу? А какой молодец? Понимаете? Вот. И в этот момент он начинает что делать?
1: Тонуть.
0: Тонуть. В этот момент волна подошла, Христа закрыла, и он его потерял из виду. То есть мы никогда не должны смотреть на то, что как на нас... вот такое выражение апостола Павла, что вот мне даже не важно, как, что обо мне думаете вы, и как вы меня судите. И я, то есть это первое послание Коринфянам, 4 глава. И как вы меня судите? Судья мне Бог. Да? То есть вот, то есть я к чему это все рассказал? То есть чтобы четко оставаться на пути к Христу и идти по волнам, по воде идти, там, да, то есть переходить различные невероятные ситуации, справляться с ними, нужно всегда в своем прицеле держать именно его и связь с ним иметь. Вот и все. А все остальное там, оно как бы временное. Но зато если мы к нему придем, да, то есть, а он движется к нам одновременно, то вот тогда и будет все хорошо. Вот об этом надо помнить и всегда, и знать, что для этого сделал Бог, что Он умер за нас, и Сына Своего послал Единородного, да, тот умер за нас, и что Он сегодня пытается нас спасти. Когда об этом помнишь, осознаешь, что, кажется, все многие беды кажутся уже достаточно не такими.
1: Да, получается, вот эти испытания, они изменяют нашу веру. Получается.
0: Ну, они закаляют. Угу. Они закаляют. Вот ведь Бог хочет, чтобы человек поднимался как бы на духовной ступеньке.
1: Угу.
0: То есть ведь вот, как говорится, человек находится на одном духовном уровне, да? Вот. А Бог на него смотрит и знает, что ему что-то недостает. И он хочет, чтобы он поднялся.
1: Угу.
0: И Бог многое что для этого делает, учит его, находит... слова Священного Писания, события какие-то. А потом он смотрит, ничего это не помогает. Значит, нужно провести человека через какое-то испытание.
1: Угу.
0: Вот, чтобы он сделал шаг веры, так называемый. То есть ведь шаг веры, он не только, но еще и вверх, да? Скажем так, да? Немножко. То есть ступенька. То есть он должен сделать этот шаг на эту ступеньку. И когда он делает этот шаг, то, как говорится, прошлое его может и оставить, в принципе. То есть вот, например, если возьмем Христа в пустыне, да, то есть, или даже возьмем народ в пустыне, когда Бог вывел свой народ, ведь он повел их через пустыню, а там они что делали? Начали падать. А Иисус в это время выдержал испытание от сатаны, помните, да?
1: Да.
0: Вот, а Евангелие от Луки пишет, что сатана после этого оставил его до времени. То есть все искушения Христос отсек, у него все нападки отсек. Кстати, защищался он Словом Божьим исключительно, да?
1: Да.
0: Вот, а именно книгой Второзакония отсек. И сатана был вынужден отойти. То есть как работает Бог, как у нас испытания происходят в жизни. А с одной стороны, мы должны учитывать вот эту великую борьбу, которая еще, значит, началась у нас на небе в свое время. Вот когда падший ангел, да, Херувим, Люцифер превратился в сатану, он начал противостоять не только Богу, да, но еще и его творениям, пытаясь погубить. Вот. То есть у нас есть это существо в жизни, оно находится на земле сегодня, да, мы знаем из Священного Писания. У нас есть Бог, и у нас есть наш путь. Вот. Соответственно, каждый раз сатана пытается на что сделать с этого пути?
1: Он, переманить?
0: Да, он многое делает. Он делает обольщение. Он создает, если обольщение не работает, он создает испытания. Он может сделать угрозу жизни. Он может довести до смерти. Да? То есть, как у Христа. Христос тоже дошел до смерти и был верен до смерти. И смерти крестной. Вот, как написано апостол Павла.
1: А может так быть, вот извините, перебью, человек сам создает себе какие-то испытания?
0: Конечно. Конечно. Вот если мы не идем на ступеньку выше, в лучшем случае мы остаемся на прежнем уровне, и вот эти испытания продолжаются. То есть вот как у Христа было, что сатана отошел от него, вынужден был отойти. Ведь Христос был в нашей оболочке, он был одним из нас. Он сам не мог его прогнать просто, то есть без Божьего усилия. Понимаете? Бог оградил.

0: от нападок сатанист. Когда человек говорит ему четко «нет» в каком-то искушении или там еще что-то, сатана уже не имеет возможности приближаться к нему. Когда человек сдал этот духовный экзамен.
1: Да.
0: Вот. То есть он поднимается на ступеньку выше. Сатана еще что-то придумает на самом деле. Но человек начинает двигаться, у него появляется багаж духовный. У него появляется опыт побед.
1: Угу.
0: А вы же знаете, что это такое?
1: Конечно.
0: Когда ты участвуешь в чем-то, и у тебя успешный опыт есть, он тебя начинает поддерживать.
1: Да, это точно. Вот. То есть получается так, что вот этот прежний опыт, он помогает нам пережить нынешний какой-то опыт.
0: Конечно, конечно. То есть как мы доверяли Богу раньше, да, так мы можем доверять Ему и в будущем. Мы уже знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь. А даже мы даже еще и не знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь. Но Бог так или иначе видит наше будущее. Он уже много сделал в нашем прошлом для нашего будущего и делает в настоящем. Вот это надо обязательно помнить, чтобы можно было спокойно двигаться в это будущее.
1: А как не разочароваться в жизни, в людях? Вот что вам помогает?
0: Ну, в людях-то мы можем разочароваться, как я уже сказал. Мы не можем разочароваться во Христе. Вот Он действительно нас никогда не подведет. В людях мы действительно можем разочароваться. Ну, в людях мы можем разочаровываться. То есть мы любить должны людей, вот в чем дело. Так или иначе. Потому что чтобы людей любить и... как говорится, относиться к ним хорошо, да, нужно смотреть на ними глазами опять кого? Бога.
1: Всевышнего, да.
0: Бога, Бога, Бога. То есть Бог смотрит на человека так, что Он любит человека. Вот. А мы смотрим на человека в свете наших отношений. То есть как он сегодня, что он сделал мне, как мне под него плохо, и что дальше я с ним буду делать, что я не хочу его даже видеть. Да? Вот так мы. А Бог, наоборот, смотрит на него, понимая, что он грешник. И он но он понимает, каким он может стать, если он изменится. Вот. То есть я считаю, чтобы так сказать, иметь хорошие отношения с людьми, нужно смотреть на них такими же глазами. То есть видеть их перспективу и быть готовым прощать то, что они сделали против тебя. Вот. Ну, к чему нас Евангелие призывает, к чему нас призывает послание апостолов и сам Христос. Так что вот... Так надо как-то обращаться с людьми. Не всегда получается, естественно. Да, человек, я в основном спокойный. Вывести меня из равновесия тяжело. Знаете, такой есть опыт физический, такой шарик в лунке такой колеблется, да? Тяжелый такой, раз, раз, раз, амплитуда. Ну, можно все равно его взять, понимаете? Вот. Христа невозможно так сделать, а человека можно. Да, у меня лунка такая достаточно, это самое... Большая, высокий, с высокими бортами. И я шарик такой весистый, то есть тяжеловато, но можно это сделать все-таки на самом деле. Но, тем не менее, надо стараться быть уравновешенным, я считаю, в жизни. Потому что еще один пример Моисея.
1: Угу.
0: Кратчайший человек. Написано, так ведь, да? На земле.
1: Да.
0: Кратчайший. Чего он сделал? Чего он там не пришел? По какой причине? Ну, довели просто. То есть довели своим неверием, своим этим постоянным вот этим раздражением, да, постоянно вернемся, давайте это сам. Ты жизнь положил свою для этого народа, а тут опять там, давайте вернемся в Египет, там у нас котлы, там у нас чеснок, там у нас огурцы, здесь там мы, Бог нас вывел, что там. И он вышел из себя один раз. Но это привело к тому, что он не вошел. Да? Вот. Не вошел в землю обетованную. Поэтому вот этот пример надо всегда помнить. Но Бог простил его, естественно, но воскресил его даже, да, мы знаем, что тело Моисея было воскрешено. То есть Моисей на самом деле потом на горе Преображения вместе с Илией встречался со Христом и, так сказать, ободрял его, да, и говорил о том, что ему предстоит сделать в Иерусалиме, когда они шли. Уже в Иерусалим, и ну, они уже потом возвращались только в Иерусалим, и там Христос должен был принести уже себя в жертву. Вот.

0: Бог знает наш путь, Бог знает наше падение наперед. Единственное то, к чему. В псалме у Давида написано, что грешник должен покаяться вовремя. И тогда разлитие многих вод не постигнет его. Не будете как лошадь, уздил, которую нужно обуздывать уздечками, там, удилами и так далее. То есть Бог это будет делать. Угу. Будет делать. Но Он в нашей жизни старается нас как-то немножко доправить словом своим. Он не хочет, чтобы мы страдали на самом деле. Не хочет. Потому что нас любит. Но если мы будем упорствовать, то там, как народу Божьему, да, у Исаии написано, куда вас бить еще? Все тело в ранах, и темя в ранах, то есть от пят до темени. Куда вас, говорит, еще бить, народ Израилев? То есть можем мы так, можем довести ситуацию до такой ситуации, ну, до такого состояния. А можно Господу послушать и вовремя свернуть. Вот так.
1: Да, как же с одной стороны вроде бы это легко, а с другой стороны очень сложно, и порой мы сами себе все усложняем в жизни.
0: Ну, мы теоретически все знаем. Мы очень хорошие теоретики, на самом деле. Да? То есть да. Все четко знаем, но проблема-то в том, что исполнять у нас не получается.
1: Правильно поступать – это да, непросто.
0: Апостол Павел сказал, я люблю закон Божий, правда? Но я бедный человек, я люблю закон Божий и пытаюсь его, внедрить, использовать в своей жизни, но я вижу, что у меня ничего не получается. Бедный говорит, человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Только Христос. Вот. Поэтому мы имеем плоть Адама, как говорится, да, и у нас наследственные наши склонности, они ведь даже передаются по наследству, да, потому что ведь Бог не зря сказал, что я усматриваю грехи родителей до третьего, четвертого. То есть, что Бог, я усматриваю. Вот если говорить обо мне, я усматриваю. Я знаю своего отца, я знаю его сильные стороны, я знаю его достоинства, я знаю его, обратную сторону Луны, да? Вот. Были у него недостатки, и я вижу в себе его и достоинства в чем-то, да? Но я же вижу его недостатки. И более того, что я вижу, то есть у меня точно на меня похоже. Не только внешне, но еще и, как говорится, характер мой, да, то есть я же в ней вижу и достоинства, и свои, и отца даже, да, то есть вижу и те же самые недостатки. Поэтому если мы заботимся о своих детях, то мы должны с чего начать воспитание?
1: Самих себя.
0: Самих себя, да, понимаете, правильно. В чем дело. Вот, поэтому это очень важно, как мы сами живем, что они у нас видят, как они растут. И на самом деле это очень важный вопрос.
1: Да. Александр, я знаю, что для вас Бог – это Отец и Творец.
0: Да.
1: А сегодня вы также можете сказать или еще что-то бы дополнили в отношении Бога?
0: Отец, Творец, он много выступает в разных ролях, да, и священника, и Спасителя. Мы знаем, что Бог-то он и триедин на самом деле. Это еще и Дух Святой, да, это еще и сам Христос. Вот, то есть Бог для нас – это все. То есть, как говорил Иов, и в моих ноздрях там дыхание жизни его находится, да, то есть он дает дыхание жизни, сердце бьется по его воле. Но что такое для нас Бог? И Отец, и Творец, и податель жизни, и тот, кто может простить, и тот, кто может нас исправить. Вот. Самое главное, чтобы он не был тем, от кого мы можем отвернуться. Вот это страшно, действительно. Да. Это будет трагедия. Вот поэтому отворачиваться от него нельзя. А наоборот, что если мы в чем-то даже видим свое недостоинство или там что-то мы сделали, нужно наоборот вести себя как дети. Как дети делают? Они хитрят. Они что? Тут маленькие дети, то есть которые благословлял Христос. Они же бегут к родителям и говорят в слезах, что я что-то сделал. А что я сделал в своем жизни? Один раз я уронил на кухне шкаф с тарелками, с посудой, все, что было там. Вот я уронил, а родителей не было дома. И я боялся, что они вернутся, и они вернулись. Вдвоем причем, да. И я прибежал, и что?

0: ну, покаялся, так расплакался. Но они видят мое состояние. Что, неужели они меня за это будут наказывать? Нет, конечно. То есть вот я считаю, что к Богу нужно такое отношение, на самом деле. То есть я натворил что-то. Прости меня, пожалуйста. Вот. А если мы будем прятаться, вести себя как взрослые, что сейчас мы что-нибудь придумаем, как-нибудь сами решим, ничего мы не решим. Мы можем только усугубить.
1: Да.
0: Вот и все.
1: Александр, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты из вашей жизни. Было очень интересно послушать,
0: немножко
1: пообщаться с вами. И я желаю вам дальнейших опытов с Богом, удивительных, чтобы он еще открылся больше для вас, да, для ваших близких также.
0: Спасибо.
1: Пусть Господь благословит во всем.
0: Спасибо. Спасибо. Пусть вас тоже Господь благословит.
1: Какими бы серьезными ни были испытания в нашей жизни, мы должны твердо полагаться на Бога и доверять Ему всем своим сердцем. Ведь, как сказано в Божьем Слове, Господь Бог твой всегда будет с тобою, не оставит и не покинет тебя. Храни вас Бог!

хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
2: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.

Дитрих Бонхёфер был мужественным немецким служителем церкви, который противостоял нацистскому режиму. Гестапо расправилось с ним незадолго до конца Второй мировой войны. Но перед тем, как умереть, Бонхёферу удалось написать и отослать несколько писем из своей тюремной камеры. Написанные незадолго до казни, эти документы позволяют нам заглянуть в душу мученика XX века. Они свидетельствуют о человеке, который стоит твердо и непоколебимо, укрепляясь в Слове Божьем. После ужасного переживания, когда разрывающиеся снаряды едва не разнесли его камеру, Бонхёфер написал: «Авиационные налеты снова направили меня к Библии и молитве». В последние дни перед неминуемой смертью Бонхёфер написал о том, насколько он восхищался Писанием. Ежедневно Слово Божье питало его духовную жизнь. В одном из своих писем он написал: «Я читаю Библию подряд, от первого до последнего слова». В его словах видна радость от прикосновения к Слову. Также он добавляет: «Каждый день, как и на протяжении многих прошлых лет, я читаю псалмы. Я их знаю лучше и люблю больше, чем любую другую книгу». Библия дала Бонхёферу силы бесстрашно предстать перед самым суровым испытанием в жизни. Он черпал духовную силу и мужество из Слова Божьего. Его вера была непоколебимой, поскольку укоренялась в Боге, который являет себя в своем неизменном слове. Христианская писательница Елена Уайт пишет: «Если бы Слово Божье исследовалось должным образом, люди бы имели широту ума, благородство характера и твердость в целях, то есть все то, чего так недостает в наше время». Библия способна наделить нас необыкновенной духовной силой. Она делает глубоким наш духовный опыт, как записано в 118-м псалме: «Сердце мое закрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Дитрих Бонхёфер открыл для себя огромное преимущество в молитвенном изучении Божьего Слова. Господь и нам предлагает такую же возможность. Великие мужи веры прошлого не получили дар сильной веры одномоментно или случайно. Вся их жизнь была укоренена в Божьем Слове. Их вера была крепкой благодаря тому, что сильным была их привязанность к Богу, который открывался им в Библии. Это же справедливо и в отношении нас сегодня. Тот же самый Святой Дух, который вдохновлял авторов Священного Писания, наполняет и наши сердца, когда мы читаем Слово Божье. Если мы будем посвящать время для размышления над Словом Божьим, наша вера тоже укрепится.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

Мы продолжаем говорить о еженедельном уходе за кожей лица. И сегодня мы с вами разберем не менее важный компонент этого ухода – это наложение маски. Но перед наложением маски мы с вами разбирали на прошлых программах, кожа должна быть очищена. Поэтому вначале мы начинаем с теплого умывания. Обычно теплая вода, просто умывание кожи. Домашний вариант под струей воды над раковиной. Далее этап очищения поверхностного с использованием геля очищающего. И тонизирование кожи. Вспоминаем, что после каждого контакта с водой кожа должна тонизироваться. Ну и перед нанесением маски кожа должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба. Вспоминаем из прошлых наших встреч, скраб наносится на кожу, по массажным линиям растирается и сразу же смывается. Сегодня мы с вами делаем керабовую маску. Кераб – аналог какао.

Для маски используем половину чайной ложки керба. Добавляем половину чайной ложки косметической глины. Глина подбирается по типу кожи. Добавляем 3-4 капли эфирного масла, ваше любимое масло. Здесь в данном случае я добавила лаванды, масло эфирное. И вода, несколько капель до консистенции маски. Все это тщательно размешиваем. И наша маска готова. Итак, маску мы наносим кисточкой по массажным линиям. Остаются открытыми область глаз, носа, рта. На шею также мы маску можем наносить, область декольте. На коже сохраняется маска 15 минут, потом смывается. Почему я предлагаю именно кербовую маску? Эта маска универсальна. То есть она выполняет много функций для нашей кожи. Она увлажняет кожу. Она содержит много питательных веществ, то есть как питательную маску можно ее использовать. Ну и она оказывает омолаживающее воздействие, то есть дает лифтинг-эффект. То есть наша кожа выглядит сияющей, молодой и красивой. 15 минут у нас прошло. Мы можем смывать маску. Берем теплую воду, салфеточку, ватные диски. Или, вспоминаем домашний вариант, можно смыть маску под струей воды над раковиной. Смываем несколько раз, кожа должна быть полностью очищена. После снятия маски мы должны тонизировать кожу после каждого контакта с водой. Тоник выполняет функцию, удаляет остатки маски и подготавливает кожу к заключительному этапу нашего ухода, это нанесение увлажняющего крема. Крема, мы об этом говорили с вами в прошлых наших встречах, подбираются по типу кожи. И крема по своему составу не должны содержать ланолин, вазелин. Крем наносится по массажным линиям. Можем немножечко легкими движениями вбить его в кожу. И остаточки можно промокнуть салфеткой. Регулярный и систематический еженедельный уход поможет нашей коже чувствовать себя более комфортно. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Нет ничего более известного, чем то, что овощи – это очень полезно. А как вам такое? Овощи в десерте. Неожиданно, но будет вкусно. Когда наступает сезон кабачков, и все ломают голову, что же с ними приготовить. И мы будем готовить брауни. Да-да, брауни – это тот самый шоколадный и вкусный десерт, но сделаем мы его максимально полезным. Для этого мы будем использовать кабачок. За сладость у нас будет отвечать банан. Банан мы берем с веснушками, вот такой максимально спелый. Он будет самый сладкий. Шоколад нам подойдет с процентным содержанием 80, бывает даже 99. Такой можно найти даже без сахара. Он будет лучше всего. Также, чтобы десерт был полезным, мы будем использовать не обычную муку, пшеничную, рафинированную, а будем использовать полезную, жирную миндальную муку. Начнем готовить. Начнем с того, что натрем кабачок. После того, как мы его натрем, нам нужно будет отжать его. Чтобы волокна кабачка были не очень длинными, можно потереть, повернуть, потереть.

всем известный кабачок полезен в первую очередь благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон. Клетчатка нам необходима для того, чтобы поддерживать работу нашего желудочно-кишечного тракта в оптимальном состоянии. Также продукт низкокалорийный, поэтому он будет помогать вам поддерживать себя в оптимальной форме. Сейчас я буду смешивать миндальную муку. Я ее очень люблю за высокое содержание жиров. И какао, которое тоже очень многим любимо. Какао содержит магний, который очень благотворно влияет на нашу нервную систему и не только. Также какао обладает антиоксидантным эффектом. А еще в нем содержится триптофан. Это такой предшественник гормона радости, серотонина. Поэтому какао улучшает настроение. Все это хорошо перемешаем. Какао уже дает аромат, но мы еще будем дополнять ванильным экстрактом. С этим все. Теперь будем смешивать яйца и кокосовое масло.

Как я уже говорила, кокосовое масло обладает множеством положительных свойств. Среди них противогрибковое, противовирусное и противомикробное. Все это масло может делать за счет содержания в нем лауриновой кислоты. Смешиваем до однородной консистенции. Чтобы наш десерт был сладким, мы добавляем банан. Банан также содержит триптофан, как и какао, который помогает нашему хорошему настроению. В современном мире можно найти множество рецептов полезных десертов. Вот это один из таких. Этот десерт мне очень нравится за счет высокого содержания клетчатки, которую мы берем из кабачка. Практически все дети любят шоколадные десерты, и вот такой как раз можно. Добавляем для аромата ванильный экстракт. Теперь самое время добавить кабачок. Все хорошо перемешать. Кабачок дает большую влажность, поэтому мы должны посмотреть, какая консистенция у нас получается. Если она влажноватая, значит, мы будем добавлять рисовую муку, чтобы все хорошо пропекалось. Сейчас я добавлю рисовую муку, чтобы понять, какая консистенция лучше.

Сегодня мы можем найти не только рафинированную рисовую муку, которая не несет особой пользы, но можно найти цельнозерновую рисовую муку, а также сейчас продается рисовая мука из бурого риса, цельнозерновая. Вот такая тоже будет

есть такое понятие, как прятать овощи в еду. Это отлично работает с детьми, когда вы не можете заставить их съесть что-то полезное. Для того, чтобы текстура нашего десерта была легкой и воздушной, мы берем соду, гасим кислотой. Лимон подойдет лучше, чем уксус. И все это хорошо перемешаем. И вот чтобы наш десерт, полезный десерт, действительно имел название брауни, мы добавляем мелко рубленый шоколад. Ну вот, наш десерт уже почти готов. Осталось нам только его запечь. Сейчас я переложу. И запекать мы будем при температуре 180 градусов, примерно 40-45 минут. Чтобы понять, что он готов, я проткну его зубочисткой или деревянной шпажкой и посмотрю на нее. Если она сухая, тогда значит все готово.

Отправляем в духовку. Вот такой аппетитный брауни у нас получился. Теперь вы знаете, что десерты могут приносить пользу. Выбирайте здоровые продукты, применяйте свою фантазию и получайте вот такой результат.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Радуйтесь всегда в Господе! И еще говорю – радуйтесь!
2: Большое количество женщин сталкивается с такой проблемой, как опущение органов малого таза. А многие женщины даже не подозревают о том, что у них есть в наличии такая проблема. Сегодняшний комплекс основан на сочетании движения и дыхания. И он будет эффективен в том случае, если вы правильно настроите свое дыхание, будете к нему внимательны. Что важно? Важно, чтобы само дыхательное движение происходило правильно. И важно, чтобы на вдохе у вас живот расширялся, а на выдохе, чтобы он сдувался.

Очень часто у людей бывает патологичное, так называемое реверсивное дыхание, когда они на вдохе втягивают живот. Если оно у вас есть, то предварительно, осознанно подышите, направляя вдох в живот. И именно с этим дыханием мы будем работать в следующих упражнениях. И прежде чем мы ляжем на коврик и будем выполнять эти упражнения, мы с вами освоим дыхательную технику. Я предлагаю положить наши руки на ребра, так, чтобы пальцы смотрели у нас вперед, большие пальцы к спине. И в этом положении попробуйте дышать, чтобы на вдохе ребра расталкивались по сторонам, но при этом и живот тоже выходил слегка вперед. И мы сдуваемся к центру, опадают ребра и опадает живот. Подышите так некоторое время. Вы можете подышать так даже 1-2-3 минуты. И теперь нам нужен будет определенный ритм дыхания. Мы будем делать с вами в таком движении 4 счета на вдох и 8 счетов на выдох. И с выдохом, когда ребра уже сдулись и живот опал, нам нужно будет задержать дыхание также на 8 счетов. Давайте порепетируем в этом положении. 4 счета вдох, 8 счетов выдох, еще 4, 3, 2, 1. И выдохнули, задержали дыхание, еще 4, 3, 2, 1. Вдох, 3, 2, 1. Выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задерживаем 8 счетов, еще 4, 3, 2, 1. Упражнения, которые я покажу, мы будем делать с этим ритмом дыхания. Но что важно, чтобы вы подстраивались под свою длину вдоха и выдоха. Если вам с таким счетом тяжело, вы можете немного ускорить счет или в крайнем случае дышать 3 счета вдох, 6 выдох, 6 задержка. Для следующего упражнения мы с вами ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях. Стопы поставьте ближе, мы будем выходить в мост и опираться на ноги. Важно, чтобы бедра ваши были параллельны друг другу и позвоночник вытянут за макушкой. Мы будем, погружая стопы в пол, подниматься вверх, желательно двигаться плавно в позвонках, подниматься позвонок за позвонком с мягким позвоночником. Здесь мы с вами задержимся с выдохом и потом будем мягко опускаться. И теперь мы попробуем на это движение наложить наше дыхание. На старте сделайте вдох 4 счета. Мы поднимаемся 8 счетов, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задержали, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вдох 4 счета и сразу выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, здесь задержали дыхание, не дышим, обязательно с выдохом. И вновь вдох 4 счета и выдох. Еще 4, 3, 2, 1. Задержали 8 счетов. 4, 3, 2, 1. И опускаемся. Такое упражнение нужно выполнить 10 раз. Для выполнения следующего упражнения мы ложимся на бок. И вы можете взять под голову свернутое полотенце или использовать руку или маленькую подушечку. Мы выводим колени вперед, так, чтобы угол под коленом и в тазобедренных суставах был 90 градусов. И в этом положении мы будем просто лежать и выполнять то дыхание, которое мы уже с вами настроили. Мы делаем вдох 4 счета, выдыхаем 8 счетов и задерживаем дыхание 8 счетов. Когда вы делаете вдох, постарайтесь направлять осознанное внимание к вашему животу и к вашим ребрам. Пусть на вдохе ребра раскрываются, и живот слегка выдвигается вперед. И это будет мягкое, нефорсированное движение, а с выдохом все опадает к центру. Вы можете обратить внимание на зону промежности, и у вас может возникнуть ощущение, что с выдохом оно подтягивается, и это будет правильно. Таких дыхательных циклов нужно выполнить 10 и потом выполнить то же самое на другой стороне. Для выполнения следующего упражнения нам потребуется небольшое возвышение. Это могут быть спортивные блоки или стопка книг, или может быть какая-то подушечка или сложенные несколько полотенцев. Мы располагаем это возвышение под коленом, колено согнуто, нижняя нога у нас выведена вперед под углом 90.

градусов к туловищу. Располагаемся так, чтобы можно было вытянуться за макушкой, раскрыть переднюю часть бедра и чтобы ваше колено хорошо, плотно укладывалось на ваше возвышение. И движение будет таким. Мы будем поднимать голень, вращать бедро внутрь. При этом мы будем надавливать на возвышение. И потом мы опускаем голень. Отлично. И все это вместе мы должны соединить с нашим дыханием. На старте мы сделаем вдох 4 счета. С выдохом мы будем поднимать голень стопу, давить коленом в блоке. И здесь мы задерживаемся 8 счетов. И на вдохе мы опускаем ногу. Я посчитаю вам. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не дышим, задержали дыхание с выдохом. Живот у нас плоский, сдулся. Делаем вдох в живот, в ребра. И выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим. Давление на блоке сохраняем. Вдох, 3, 2, 1, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, держим, не дышим, отлично. Такое упражнение тоже нужно будет выполнить 10 раз на одну и другую сторону. Для следующего упражнения нам потребуется мягкий мячик. Его можно заменить, например, детской мягкой игрушкой или свернутым полотенцем. Также нам потребуется небольшое возвышение для таза. Это, опять же, может быть спортивный блок. Можно разместить на нем полотенце или это может быть небольшая подушечка. Мы укладываемся так, чтобы таз у нас располагался на нашем возвышении. Аккуратно опускаемся. Теперь приподнимите по одной ваши ноги и отправьте ваш мячик или игрушку, или то, что вы взяли, между стоп. Необходимо зажать предмет, и мы будем опускать предмет вниз к тазу, колени разводить в стороны. При этом у нас постоянно должны быть в тонусе наши стопы. Мы должны давить на мяч и правой и левой стопой равномерно. И все это мы будем делать с нашим дыханием. На старте с прямыми ногами мы сделаем вдох 4 счета. И с выдохом 8 счетов мы будем разводить колени, опускать наш мячик. Здесь мы задержим дыхание. Живот, ребра у нас уже сдулись. На вдохе на 4 счета поднимаем ноги. И выдох 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не дышим. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох, 3, 2, 1. Выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим, давим на мячик. И еще разок. И выдох. Распределяйте выдох равномерно, чтобы воздуха не осталось к концу 8 счетов. И задержали дыхание, на мяч давить продолжаем. Отлично. Таких движений тоже нужно сделать 10. Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное правильное движение является Божьим замыслом для достижения хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя».

В любом обществе белоснежная улыбка является показателем высокого статуса и привлекательности. Современные профессиональные процедуры позволяют осветлить и выровнять цвет зубов уже через 50-60 минут. Сегодня стоматологи

0: Стоматологические клиники предлагают большой выбор безопасного отбеливания эмали зубов. Узнать о способах отбеливания и действительно ли они безопасны для нашего здоровья мы сможем у наших гостей, специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами поговорим про отбеливание эмали зубов. Вот скажите, это вообще нужная процедура?
2: Это субъективная оценка самого человека, который хочет это делать. Сам стоматолог, как правило, никогда не рекомендует, в отличие от каких-то заболеваний, которые нужно вылечить. Здесь может быть так, допустим, у человека даже нормальные зубы, даже они могут быть достаточно белыми. Но если человек психологически себя чувствует дискомфортно, ему очень нужно вот именно провести эту процедуру для внутреннего своего какого-то психологического комфорта, без проблем.
1: Или для работы.
2: Да.
1: Да, потому что много приходит и говорит, я вот работаю или устраиваюсь на работу, и мне нужны белые зубы, иначе меня не возьмут. Вот. Иногда это бывает необходимость.
0: А что это вообще такое? Что это за процедура такая, отбеливание эмали?
2: Это воздействие химическим веществом на эмаль зуба. Вот. Ну, специфика этого воздействия заключается в том, что взаимодействует перекись водорода с пигментом зуба. То есть не надо воспринимать это как воздействие, допустим, кислоты на кожу, когда происходит разъедание. Здесь идет именно взаимодействие агента химического с темным пигментом эмали. Но не самой эмали.
1: Разрушается пигмент, как бы, да. И исчезает вот этот цвет.
2: Сама эмаль, если посмотреть микроскопически, она никак не меняется. Вот, поэтому эта процедура является достаточно безболезненной, достаточно безопасной. Вот, и если даже появляется чувствительность эмали после процедуры, она быстро проходит.
1: Ну да, чувствительность с чем связана? С тем, что все-таки небольшое повреждение, как бы так в кавычках, происходит с эмалью, потому что немножечко она обезвоживается. В результате химической реакции немножечко из эмали уходит жидкость, вода. Вот почему мы говорим, что должна быть после отбеливания прозрачная диета. Потому что после отбеливания эмаль немножко суховатая и начинает впитывать в себя всю влагу из слюны, да, или из жидкости, которую мы пьем там, или едим. Естественно, что пигмент из этих вот жидкостей опять приходит в эмаль. Поэтому вот такое вот есть «но». Прозрачная диета. И потом, когда эмаль восстанавливается, она такая же, как она и была.
0: А каким цветом вообще, в принципе, должны быть зубы? Вот есть какая-то шкала цвета?
2: Есть шкала, но, как правило, тот, кто приходит, он думает, что зубы должны после отбеливания быть как,
0: вот такие, да?
2: Как бумага. Да. Этого никогда не происходит. И если мы видим такие зубы у людей, то это результат многократного отбеливания, как правило. А вероятнее всего даже там стоят какие-то конструкции, типа виниров, компониров.
1: Да, потому что в природе у человека, у каждого свой цвет. Это то же самое, что как цвет волос, цвет глаз, да? Так цвет зубов тоже, он у каждого свой. Бывают зубы желтые, бывают более таким сероватым оттенком. Бывает серовато-красноватым, как бы там вот вариантов очень много. Это свой естественный пигмент.
0: То есть это если даже не брать в учет какие-то красители, какой-то...
1: Да, да, да, да. И при отбеливании, ну, как считается, что более желтые оттенки своей натуральной эмали, они отбеливаются немножечко лучше, нежели серые. И при отбеливании тоже бывает разный результат. Бывает, что вообще ничего не происходит.
0: Даже так?
1: Даже так, да. Бывает, что на один тон... Бывает на 5 тонов отбеливается шкала. У нас есть шкала, которую мы используем для определения цвета зубов. Она там от самого белого, наверное, вот как бы вот такой вот отбеленный, и до темного цвета, совсем прям желтый-желтый. Даже такой больше в коричневый цвет. И если смотреть по этой шкале, там, ну, сколько достаточно, наверное, тонов 12, вот, то... Ну, где-то на 7-8 при хорошем результате можно сделать отбеливание.
0: Я правильно понимаю, что реклама, которая вот периодически, в общем-то, нам навязывается, о том, что вот придешь и насколько хочешь, вот заплатишь столько, будет на 4.

0: тонны, не столько будет.
1: Нет, не получится.
0: То есть это абсолютно не обязательно.
1: Не получится.
0: Даже если гарантируют.
1: Да, да. И тем более, что есть разные виды отбеливания.
0: Да, давайте с вами поговорим об этих видах.
1: Да, есть домашнее отбеливание, есть кабинетное отбеливание в кресле. Если человек очень хочет, чтобы у него были вот такие зубы, да, и его пигмент позволяет это сделать, качество пигмента, то сочетают кабинетное с домашним.
0: Совокупность обязательно, да, получается, да, должна быть.
1: Да.
0: А вот какие виды именно, получается, кабинетного, как вы выразились, отбеливания есть? Вот расскажите поподробнее. Я так понимаю, что не один единственный способ, правда?
1: Да, да, есть. Ну, отбеливаются гелями, в основном состав у них пероксид карбамида, разные концентрации. И усиливается этот эффект специальными лампами, гелевыми лампами. Есть лампы, которые немножко нагревают, да, тоже усиливается эффект отбеливания. Есть холодный свет, не нагревает. Но обязательно врач в кабинете изолирует десну, изолирует все слизистые, наносит этот гель. Гель тоже бывает достаточно большой концентрации, где-то 38-40%. И отбеливается, если без лампы, да, то это максимальная концентрация. Если немножко с активацией, то чуть-чуть поменьше. Вот, где-то за час можно вот эту процедуру сделать.
0: Так, вот мы с вами уже поговорили о том, что бывает такая вот неприятная вещь, как чувствительность, да, увеличивается, и кажется, что это же плохо. Вот вообще есть какие-то проблемы после отбеливания зубами? Может ли отбеливание как-то навредить зубам?
2: Все проблемы, они входят в класс побочных эффектов. То есть нельзя говорить... Когда мы упоминаем отбеливание, об осложнениях в результате отбеливания, таковых не существует. Но существуют побочные эффекты. Вот как раз к побочным эффектам чаще всего и относится повышение чувствительности эмали.
0: Ну, как мы поняли, оно уже проходит,
2: оно проходит
0: со временем. А еще что-то есть?
2: Второе, это отбеливатель может попасть на десну.
0: Так.
2: Десна при отбеливании изолируется, но... Это сделать на самом деле не всегда удается стопроцентно. Вот. При этом травмируется десна.
1: Небольшой химический ожог получается.
2: Да.
1: Такое этот побеление, ожог, такое прям краевое.
2: Да, он не очень сильный. Местами. Поэтому вполне тоже быстро проходит. Вот и, собственно говоря, и все.
0: В общем-то, проблем особых не возникнет.
1: Да, но бывает, что чувствительность бывает стойкая, потому что тоже все люди разные, у всех порог чувствительности разный. Состояние эмали тоже разное, и у некоторых там 2 дня и все прошло, да, у кого-то неделя нет. Тогда можно использовать, вот мы говорили уже, гели для чувствительной эмали. Бесцветные гели, да, они облегчают состояние.
0: Понятно. А каким образом мы можем узнать о противопоказаниях? Ну, то есть я должна обязательно к врачу прийти? Или вообще, может быть, их не существует, этих противопоказаний, чтобы отбелить мне зубы? Захотела и пошла и сделала.
2: Противопоказания, оно есть для всех процедур.
0: Так.
2: Вот, и
0: когда, даже здесь?
2: Да, когда мы видим такую надпись на всех лекарствах и таблетках, это относится и к этой процедуре, естественно.
0: То есть они есть?
2: И, да, и, конечно, любое противопоказание выясняется в ходе беседы, в ходе консультации. Вот, и основным противопоказанием, конечно, является состояние эмали. Вот если эмаль изначально имеет такое заболевание, как гиперчувствительность,
1: гиперестезия эмали называется.
2: Да. Или второе, какие-то дефекты, типа сколов, стертостей.
1: Тот же кариес невылеченный, тоже противопоказание.
2: Вот это и является противопоказанием. Но все они, я бы сказал, относительные. Потому что любую из этих проблем можно устранить.
0: Ну, получается, самостоятельно я это определить не смогу. Я к чему? К тому, что если я залезла в интернет и посмотрела, а есть ли у меня противопоказания? Но, как выясняется, я это не определю.
2: Ни
0: и поэтому, естественно...
1: Ну да, еще иногда есть такое домашнее же отбеливание, да, иногда мы покупаем какие-то там через интернет полоски, гели, капы, и начинаем отбеливать. Если у нас грязные зубы, если там есть налет, зубное отложение, то никакого результата не будет. Если есть воспаление десны, особенно острое, отбеливать нельзя. При беременности отбеливать нельзя. То есть все равно нужно идти к врачу.

0: хочу.
1: Понятно. А нам же это все предлагают. Мол, давайте сэкономьте.
0: Покупайте и делайте.
1: Да.
0: Нужно делать все разумно.
1: Так, вот про домашние условия, раз уж мы уже немножко коснулись этого. Есть масса рецептов. Вот, например, морская соль, активированный уголь. Даже слышала, что лимонным соком тоже отбеливают, перекисью водорода. В общем, вот такие вот именно домашние рецепты, не купить какой-то специальный гель, а домашние рецепты. Вот что вы можете об этих средствах сказать? Действительно ли они эффективны? Можно ли ими навредить, если даже они имеют свой эффект?
2: Но любое из этих перечисленных средств является химически активно действующим веществом.
1: Так.
2: И любое химически активно действующее вещество, естественно, вступает в взаимодействие с нашими органическими какими-то пигментами.
1: Так.
2: Вот. В том числе и это относится к зубам. Вот. Поэтому все это, конечно, будет, с одной стороны, да, это работает.
1: Угу.
2: Вопрос в том, как оно работает. Концентрация этих вышеперечисленных средств, она различная, во-первых. Во-вторых, как ее дозировать. И очень легко можно навредить. Потому что в профессиональном отбеливании профессионально выдержаны определенные нормы и нагрузки на эмаль. В данном случае это сделать невозможно. И поэтому все это будет, естественно, относиться к самолечению.
0: Да. Ну и тем более, что вот морская соль, она крупная, да, у нас здесь лежит.
1: Очень даже.
0: Это абразив. Эмаль царапается. Ни в коем случае вот такую морскую соль нельзя втирать в зубы. Тем более, что тем более в десну. То есть это все абразив. Если, да, но морская соль очень хороша, она снимает воспаление. Если развести чайную ложку на стакан воды, полоскать, прекрасное средство от воспаления десны.
2: Это если оно есть, воспаление.
1: Это мы поняли. Да. Ну, то есть, я так понимаю, что вы не отрицаете, что эти средства действительно могут быть эффективными в отбеливании эмали.
0: Могут быть.
1: Причина, по которой лучше этим не пользоваться, как раз-таки в том, что это может еще и
0: навредить,
1: и мы можем получить себе большие проблемы.
2: Да, потому что мы не в состоянии контролировать и дозировать нагрузки.
1: А вообще русский человек-то он какой?
0: Чем больше, тем лучше.
1: Сейчас я как бахну,
0: и все будет беленькое.
1: И сразу будет белое. Я за одну процедуру себе как. Так, а если уже мы отбелили зубы, то каким образом мы можем сохранить этот эффект?
0: Прозрачная диета – это раз.
1: А что такое прозрачная диета?
0: А это прозрачная диета.
1: То есть вообще ничего цветного?
0: Вот когда отбеливаешь зубы, вот у меня такой был один раз в жизни опыт. Приходишь домой, там, да, если кабинетная, ну или вот домашняя, капу снял, а кушать нечего.
1: Вот она и диета, да?
0: Смотришь на это, кушать нечего. Начинаешь выбирать. Все, что не содержит пигмента, кушать можно. Все, что с пигментом, кушать нельзя. Вот. Вот что у нас там? Помидоры, кетчупы, соус, шоколад, знаю, морковка, помидоры, соки, да. Кстати, чаи травяные.
1: Борщ.
0: Чаи, да, свекла. Чаи травяные тоже могут краситься. Они такого насыщенного цвета, да. Поэтому вот тут начинаешь выбирать.
1: Вот смотрите, мы с вами поговорили про разные виды отбеливания, но мы еще не сказали про зубные пасты. Вот они на самом деле работают, если написано, что она отбеливающая? Она действительно будет отбеливать?
0: Ну, зубная паста как паста, она всегда работает. Если ей пользоваться регулярно, как мы уже говорили, два раза в день, то зубы, во-первых, механически они будут очищаться, они будут чище.
1: Так.
0: Плюс там добавлено немножечко-немножечко, но они более абразивные, кстати, тоже нужно аккуратно, если есть проблемы с эмалью. То их долго использовать нельзя, будет опять чувствительность повышаться. И, ну, немножко пероксида карбамида там добавлено, чуть-чуть. Зубы будут свежее. А вот как раз пасты можно использовать после отбеливания домашнего или кабинетного. Будет немножечко дольше эффект сохраняться. Да.
1: А как вообще этими пастами тогда пользоваться? То есть я могу, например, если я хочу всегда иметь белоснежную улыбку, то покупаю такую зубную пасту и только ей и пользуюсь.
0: Если, вот тоже мы говорили в ранних передачах, да, что с пастой все индивидуально подбирается, если комфортно и доктор говорит, да, у тебя хорошая иммунная

0: МАЛИ и смотрят на полость рта, нет воспаления десны, нет никаких изменений в плане чувствительности, эрозии, клиновидных дефектов, угу. какой-то истираемости и нет жалоб, да, то можно ей пользоваться.
1: Угу. И давайте еще с вами скажем насчет дополнительных медицинских каких-то процедур, которые помогли нам укрепить эмаль вот после процедуры отбеливания. Нужны такие процедуры?
2: Как правило, да. Прежде всего, это, конечно, реминерализация. То есть это насыщение эмали теми самыми веществами, которые находятся в самой эмали.
1: Угу.
2: Это прежде всего фтор.
1: Угу.
2: Вот. И это еще кальций.
1: Угу.
2: Вот. Что первичное, что более необходимое, это опять-таки стоматолог определяет.
1: Угу.
2: Бывает нужен фтор, бывает нужен кальций. Вот. И, соответственно, и паста есть. Есть зубные пасты со фтором, есть зубные пасты с кальцием. Если говорить о профессиональной помощи, то угу. в кресле пациенту могут нанести гели, которые содержат вот эти вот минералы.
1: Угу.
2: Вот, в виде ионов, как правило. И это, в принципе, все с точки зрения помощи профессиональной. Угу. Вот. Наиболее, скажем, удобно и эффективно это все-таки самому пациенту после процедуры следить, контролировать. Потому что любая помощь стоматологическая может свестись на нет всего лишь одной долькой лимона, допустим. Вот.
1: Почему лимон?
2: Лимон содержит высокую концентрацию кислоты.
1: Угу.
2: Вот. Поэтому можно резко повысить чувствительность эмали.
1: Угу.
2: Этим самым
0: лимоном. То есть кислые да, фруктовые
2: да.
0: кислоты тоже
2: поэтому
0: повышают чувствительность.
1: Одной долькой лимона можно
2: да.
1: уже все испортить.
2: Да, поэтому диета здесь важна. И более того, отбеленные зубы, они, конечно же, более, так скажем, чувствительны такие вещи, как угу. тот же лимон, допустим, или какие-то кислые соки. Но даже и не после отбеливания. Если, допустим, думать, что здоровый образ жизни – это как можно больше соков, то можно привести к той же чувствительности, к высокой. Потому угу. что в соках очень много кислоты.
1: Угу.
2: И более того, даже не соки, даже фрукты, которые рекомендуются есть регулярно, они также могут испортить эмаль.
1: Угу.
2: Вот я, например, наблюдал такую интересную вещь. Находясь как-то в Молдавии, я обратил внимание, что у многих людей очень сильно испорчены зубы. Я начал наблюдать за их диетой. Я вижу, что у них очень много в рационе вишни, черешни, ягод.
1: Она кислая,
2: да.
1: вишня же.
2: Угу. Вот. И, соответственно, с одной стороны, вроде бы это полезный продукт, да? Но его легко перевести в разряд вредных продуктов.
1: Угу. Все это хорошо в меру.
0: Да, да. Да.
2: Это относится ко многим таким продуктам, кстати, не только к ягодам.
1: Угу. Большое вам спасибо. Сегодня мы узнали намного больше не только о здоровых, но и о красивых угу. зубах. Всего вам доброго.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Бактериальный налет и отложения, курение, а также постоянное воздействие красящих пигментов пищи способствуют пожелтению зубов. Правильно подобранная методика отбеливания возможна при условии, что зубы и эмаль здоровы. Есть два главных направления отбеливания – кабинетное и домашнее. В первом случае сеанс проходит под контролем опытного специалиста. Во втором предполагается самостоятельное применение специальных гелей с капами, полосок или карандашей. Будьте здоровы и улыбайтесь красиво!

подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о стрессе и о решении стресса с помощью принятия того, что мы счастливы. Очень важный фактор – благодарность. В одном городе, я помню, человек подошел после темы о стрессе и сказал о своем удивительном качестве, которое он обрел в контроле стресса. «Каждый раз, – говорил он, – после работы я спешу к своим внукам. Я удивляюсь им, я общаюсь с ними, обнимаю их». В этой истории даже не звучало слово «благодарность». Однако вы могли почувствовать ее, потому что этот человек благодарен с жизни за то, что у него есть внуки. Каждый раз он готов удивляться и благодарить, когда видит их. Жить и удивляться, благодарить за каждое проявление любви, за малейшее открытие в жизни, за красоту, за радость, которая дается. Не омрачать хорошее – это благодарность. Благодарность, перемешанная с удивлением. Пьер Ришар, 82 года, его спросили, почему вы такой позитивный, почему вы такой здоровый? Он отвечает, вы знаете, я привык удивляться всему, что ни с чем не столкнусь в своей жизни. Развивая чувство благодарности, мы приближаем себя к осознанию счастливого человека и тем самым контролируем стресс. Вот почему основоположник открытия стресса доктор Ган Силье, старейший исследователь управления стрессом, однажды заявил: «Полагаю, что чувство благодарности и чувство мести – это два наиважнейших фактора, определяющие наши поступки в повседневной жизни», – пишет он. «От них также главным образом зависит ощущение душевного покоя, защищенности или незащищенности, чувство удовлетворенности достигнутым или гнетущее чувство разочарования. Словом, та степень, в которой жизнь нам удается». С точки зрения управления стрессом, благодарность – самая положительная эмоция, которую можно испытать. А благодарность, подобно счастью, это опять-таки результат принятого решения. Два человека встречаются. Как дела? Как жена? Другой сразу начинает говорить о том, что к своей жене он даже на козе не может подъехать. Это сразу же позиция, где нету ни малейшего восприятия благодарности. С таким человеком неинтересно разговаривать, неудобно стоять и выслушивать его уныние. Таких людей мы отдаляемся, инстинктивно даже отдаляемся от них. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы воспользоваться благодарностью? Начинайте чаще удивляться и благодарить. Вы знаете, один человек пережил развод. Развод по степени стресса очень мощный, отрицательный стресс. И вы знаете, я помню, как этот человек рассказывает, что он замечал все самое серое, что только не сталкивалось, с чем только он не встречался в своей жизни. Но вот однажды он решил увидеть положительное, хорошее, что происходит в его жизни. Он стал замечать цветы, стал замечать яркие цвета даже на одежде других людей. И это все выразилось в последующем в благодарности жизни, что не так уж все и плохо на сегодняшний день. А вот другая иллюстрация, где чувство благодарности не вырастет никогда. Одна дама, консультируя другую о том, что касается жизни, почувствовала очень тяжелое состояние от того, что та все время ныла, все время говорила только плохое о жизни. И вот однажды этому консультанту приснился сон. Она гуляла по красивому саду и удивлялась и поражалась той красоте сада, в котором она находилась. Но рядом находилась вот эта вот вторая дамочка. И когда она смотрела на розу, она замечала именно шипы, колючие шипы. Она не замечала цветок. Она все время ныла и стонала. То ее не устраивал запах, то ее не устраивала сама обстановка, то подниматься на холм ей казалось утружденно и тяжело совершать подобное. В общем-то,

В этом сне сама консультант осознала для себя, что ей казалось плохое и что нужно исправить ее подруге. Вторая важная составляющая – быть благодарным вопреки. Люди с успехом, управляющие стрессом, научились быть благодарными вопреки трудностям. Они могут быть благодарны, даже сильно страдая при этом. Как это может быть? Они знают, что благодарность никогда не возникает сама собой. А она есть результат решения. Есть люди, которые даже в наилучших условиях оглядываются и находят массу причин, но это не относится к этим людям. И хороший наглядный пример мы находим в Писании. Примеры из жизни замечательных людей, которые имели настрой, имели жизненную обстановку. И это достояние всякого, кто желает противостоять стрессу. Я читаю Священное Писание, 16 главу, со слов «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли их в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Так читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Считалось, что бичевание было хуже смертной казни. Жертвы срывали одежду и полосовали кожаными кнутами, в концы которых были вплетены куски металла. Тело просто расползалось на клочья, и шрамы оставались до конца жизни. Этих мужчин избили, а потом в мучительных позах накрепко забили в колоду, поместив в сырую смердящую темницу. При всем этом они пели хвалу Богу. Вы можете себе представить на минутку, вот сами оказаться в таких условиях, будучи в заключении. И в то же самое время эти люди обрели величайшую свободу, потому что они пели. Солдаты и тюремщики были властны над их телом, но не над духом. Дух их воспарял над обстоятельствами. Они познали величайшую свободу, которую только можно пережить. Они решили быть благодарными вопреки. Они научились устанавливать погоду по собственному желанию в любых обстоятельствах. И для находящихся вокруг его они были в этом темном и смердящем склепе, как солнце. Они установили такую погоду, которую пожелали для себя. Будучи детьми, возможно, они распевали древние еврейские песни, которые воспаряли их в вере в Бога. Это здравые представления, ослабляющие стресс. Песни о том, как застигнутый ревущей бурей человек делает выбор и устанавливает погоду по собственному желанию при любых обстоятельствах. Песни с такими, например, словами, которые мы находим, опять-таки, в Священном Писании. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Так записано в книге пророка Аввакума, с которой мы можем быть уверены, был знаком Сила и апостол Павел. Какой поглощающий стресс настрой, достойный того, чтобы встроить его в свою систему представлений. Ваше духовное мировоззрение должно работать на вас. Сделав это, вы будете готовы к любой ухабистой дороге в этой жизни. Это хорошая погода. При любых обстоятельствах в ответ на еврейскую песню прозвучала другая. Слова ее содержатся в другом слове.

библейском тексте. Господь Бог, твердыня моя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостлив к тебе по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Записано в 3 главе пророка Сафонии. Позже один человек из этих двоих напишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке». И вот в заключительных словах в послании филиппийцам апостол Павел пишет секрет, почему это ему удается. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У этого человека был крепкий духовный стержень, который давал ему силы испытать благодарность во всех жизненных обстоятельствах. Он овладел искусством контроля стресса, устанавливать погоду по собственному желанию. Любой, кто играет в игру под названием «Жизнь» с таким настроем, уже выиграл. Чувство благодарности пышно растет благодаря вере, которую имеет человек, и которую он взращивает все больше и больше. Ее я и призываю вас развить для того, чтобы ваша благодарность была настоящая, нелицемерная, подлинная. Не омрачайте хорошее плохим. И последнее. Научитесь благодарить вопреки обстоятельствам, благодаря христианскому отношению к жизни. Итак, благодарность. Я благодарю Бога за свою семью, за свои обстоятельства жизни, за детей, за радость сегодняшнего дня. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Зачем мне ходить в церковь каждую неделю? Библию я могу почитать и дома, а проповедь посмотреть в интернете. Апостол Павел

0: говорит: «Не будем оставлять собрание своего». К кому он обращался с этим призывом и относятся ли эти слова сегодня к нам? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот эти известные, в общем-то, слова апостола Павла «не будем оставлять собрание своего», кому были обращены, интересно, и можем ли мы перенести их на современную христианскую жизнь?
1: Да, сегодня заметно сократилось расстояние между людьми, которые даже живут географически на большом расстоянии, то есть далеко, да, потому что у нас есть различные средства связи, и мы можем хоть каждый день общаться друг с другом, даже если человек уехал за границу, все равно не разрывать с ним связь. Вот те люди, которые приезжают к нам сюда, мы их называем мигранты, они обычно так и живут, они приезжают сюда, здесь работают, но у них есть своя семья где-то в Средней Азии, они каждый день могут общаться по телефону, по видеосвязи, и таким образом сохранять как бы связь со своей семьей. Uh-huh. Да? И вроде бы кажется, что не обязательно сегодня присутствовать рядом с человеком, чтобы быть частью вот одной семьи. Да? Точно так же и в церкви. В церкви тоже сначала появились сотовые телефоны, когда люди смогли связываться друг с другом, да? Ну или просто телефоны стационарные. Они могли позвонить, узнать, как дела, помолиться друг за друга, поддержать друг друга. Для этого не обязательно было приходить в церковь. Теперь же появились трансляции богослужений. Тоже ты можешь из дома прямо смотреть трансляцию, попасть на богослужение родной церкви. Особенно актуально, если вы вдруг переехали в другую страну, то вы можете увидеть своих братьев и сестер, почувствовать сопричастность с родной общиной. И в связи с этим перед многими встает вопрос, а нужно ли тогда идти в церковь? Ведь гораздо удобнее оставаясь дома, проснуться вовремя, в удобное время, умыться, позавтракать, не торопясь, и прямо в домашней одежде включить mm-hmm. богослужение любой церкви и смотреть. Тем более, что в субботу после трудовой недели, наверное, хочется отдохнуть, подольше поспать, uh-huh. да. Uh-huh. А поход в церковь – это не отдых, потому что все равно это какая-то суета, забота, переживание. То есть тебе надо рано вставать, надо прихорашиваться, нужно всех собрать, особенно если у вас дети, uh-huh. нужно еще их собрать. И это целая задача, да, и большие беспокойства. И мне кажется, что вот такого формата богослужения, как онлайн-богослужения, они в какой-то мере уместны и допустимы, особенно для людей пожилых или тех, кто не может передвигаться, да, кому тяжело mm-hmm. прийти, не может он физически. Вот, и такой человек может хоть какое-то участие принять в жизни общины, в богослужении. Но мы также должны понимать, что богослужение – это нечто большее, чем только лишь насыщение своего разума хорошей проповедью, например, да, или даже участие в совместном пении, или, может быть, перевод пожертвования да, через сайт церкви. Богослужение создает еще площадку для неформального общения. И вот эта часть, она не менее важна, чем часть формальная, богослужебная, когда мы поклоняемся Богу. И вот о ней мне сегодня хотелось бы поговорить, опираясь на текст в послании к евреям, 10 глава, стихи с 24 по 25. Давайте мы его
0: прочитаем. Это как раз те тексты, да?
1: Да.
0: Как я понимаю, да.
1: Давайте мы в них немного вникнем и постараемся разобраться. Глава 10, стихи с 24 по 25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Для начала давайте определимся с тем, что это были за собрания, где и как они проводились. Сам термин «собрание» обозначает официальное собрание всей общины, проводимое для богослужения и для общения.

0: Вероятнее всего, такие собрания проводились в частных домах более богатых христиан. Но больше проводить их было негде. И к тому же у нас есть свидетельство апостола Павла, который передает приветы от церквей, собиравшихся в частных домах. Вот один из таких примеров, 1 Коринфянам 16:19. Он пишет так. «Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью». Когда читаешь, кажется, что это с домашней у них церковь. То есть у них была какая-то общая церковь, да? Еще какие-то домашние церкви у них были. Но это не совсем так, потому что и здесь имеется в виду не домашняя церковь, а церковь, которая собирается в их доме. Так и передают современные переводы. Вот посмотрите. «Прескилла тоже горячо приветствует вас. В Господе привет от всей церкви, которая собирается в их доме». То есть идея в том, что эта церковь собирается у них дома. Церковь, которая находится в Эфесе, потому что апостол пишет послание в Коринф, находясь в городе Эфес. И в нем была вот эта семья, которую звали Акилла и Прескилла. Они жили в этом доме, и в этом доме могла собираться церковь. То есть это был достаточно большой и богатый дом.
1: То есть церковь – люди, то есть община.
0: Да, да.
1: Потому что своих зданий у первых христиан-то не было, я так понимаю.
0: Да, церковь в Новом Завете – это община, это собрание людей. Собрание людей. А место, где они собираются, чаще всего они собирались в частных домах, не называются церковью. Они никак не называются, просто дома, да? Вот. То есть это были богослужения, проводимые в частных домах, вероятно, даже чаще, чем один раз в неделю. То есть они, может быть, несколько раз в неделю собирались вместе, и после работы, вечером, у них проходил еще такое служение или такой обряд, как вечеря Господня, то есть ужин воспоминания о Господе. Вот, это тоже проводилось чаще, чем раз в неделю. И такая регулярность была обусловлена тем, что для первых христиан эти собрания были не просто актом поклонения Богу. Это был их способ выживания. Потому что первые христиане жили в условиях гонений и давления со стороны общества. Они воспринимались как незаконная секта. С одной стороны, была угроза политического преследования, потому что быть христианином означало, что находиться вне закона, то есть нарастало вот это вот напряжение между христианской церковью и государством, и, с другой стороны, нарастала социальная изоляция. Потому что если человек переходил в христианство, то он отрывался от своих корней, от еврейства, от синагоги, и получается, он был оторван от прежнего общества и переходит в новое общество. И он не может сам по себе находиться, ему нужно быть обязательно прикрепленным к какой-то социальной группе, в которой он будет чувствовать свою идентичность, какую-то поддержку ощущать. Да? И поэтому люди, первые христиане, они гораздо чаще приходили на собрания, и это был для них способ их поддержки. И послание к евреям, кстати, почему оно названо к евреям? Не потому, что оно адресовано евреям, исповедующим иудаизм, а оно адресовано к христианам, которые были раньше иудеями, то есть это бывшие евреи, то есть они по национальности евреи, может быть, да? Они раньше исповедовали иудаизм, но теперь они перешли в христианство, и им пришлось разорвать свои прежние связи, чтобы стать христианами, потому что христианство, оно было, это была религия, которая противостояла в какой-то степени иудейской религии, да, по крайней мере, иудейская не воспринимала ее толерантно, это уж точно.
1: То есть они уже не могли посещать синагоги иудейские?
0: Да, невозможно было сохранить лояльность и тем, и другим. Ты либо сохраняешься в иудаизме, либо уже переходишь в христианство. Поэтому им-то как раз еще было тяжелее, они были оторваны от своих корней, от своих общин, многие даже от своих семей. И община верующих была, по сути, для них новой духовной семьей. Пусть семьей не по крови, но семьей по духу. И поэтому христиане сразу же стали называться братья и сестры. Потому что они мыслили себя как духовная семья. И собрание было для них прежде всего поддержкой и ободрением. Они вместе жили и вместе дружно ожидали пришествия Христа. И это ожидание сплочало их еще больше.

больше. Но постепенно многие стали разочароваться и в связи с тем, что Христос не приходил, уже умирали отцы, и люди понимали, что ну, как-то это ожидание слишком надолго затягивается, они, может быть, на такое изначально не соглашались.

0: оставлять собрание. Кто-то разочаровавшись, кто-то из-за страха быть узнанными властями, как соучастник вот этих вот незаконных собраний. А некоторые даже стали возвращаться обратно в синагоги, чтобы избежать изоляции и в том числе политических преследований, потому что иудаизм был официально признанной религией в Римской империи, а христианство нет. Поэтому христианство воспринималось как бы вне закона. Поэтому, говоря об обычае, апостол имеет в виду не просто какой-то случайный пропуск собрания из-за лени.
1: По болезни,
0: не захотелось мне сегодня прийти.
1: Разок,
0: вот да, я не пришел.
1: Дома.
0: Он говорит об устойчивой практике пренебрежения собранием, пренебрежения, оставления его, которую он связывает с отступничеством. То есть человек, оставляя собрание, он отрекается потом и от христианства. Если посмотреть шире в контекст, то мы увидим, что за пропуском собрания следует отступничество. Вот посмотрите, с 26 стиха по 29 прочитаем. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». То есть он здесь говорит, что вслед за оставлением собрания идет и отвержение самой веры. То есть человек не просто перестает ходить, он вернулся к прежним своим началам. То есть он отступил от веры, которую когда-то принял, он отвергся Христа, от крови завета, который был искуплен, и тем самым оскорбляет Святого Духа. То есть вот как бы одна из целей, зачем нужно было ходить в собрание, она профилактическая, чтобы самому не отпасть от веры. То есть регулярность собраний – это своего рода духовный предохранитель, который защищает от отступничества. Если человек переживает сомнение или усталость, он сначала дистанцируется от общины, а уже затем отступает от веры. Если говорить о нас, то в нас тоже порой происходят вот эти процессы угасания веры под воздействием многих факторов. Разочарование в Боге. Я молился, мне Бог не ответил. Обида на людей в церкви, интеллектуальные сомнения, или просто, когда вера становится рутиной и перестает быть живой, свежей, превращается больше в обязанность, то человек угасает, человек разочаровывается. И худшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это дистанцироваться от церкви. Вместо того, чтобы принести свои сомнения и боль в общину, где можно получить поддержку и ободрение, уйти в изоляцию. Отрезать себя, получается, от этого канала. Изоляция не решает проблему, а наоборот ее усугубляет. В одиночестве обиды растут, как раковая опухоль. Они не оспариваются, не проверяются, как если бы мы с кем-то могли поговорить. Проблему нужно обязательно обсуждать. Если она возникла.
1: Но это если замалки. Есть действительно вот внутренняя проблема, какое-то, может быть, правда, разочарование, какое-то уже потеря доверия Богу, сомнения, вопросы. А если человек говорит, у меня все в порядке вообще, я верю, я не перестал верить, и Библию читаю, и там пособие библейского урока все изучаю, и включаю я трансляцию, очень мне нравится проповедь ваша, пастор, и напишу даже я, и перепостить ее смогу я, и комментарий напишу, спасибо, Михаил Сергеевич, вам какая хорошая проповедь. Все хорошо у меня, но вот не хожу, да потому что я на работе устаю, тут у меня внуки, здесь у меня и голова с утра болит. Я лучше трансляцию. И человек неделями смотрит трансляцию, когда в церкви какой-то праздник, или какие-то его хорошие знакомые туда пришли, или что-то еще, он в церковь придет. А потом снова месяца на два пропадет. Михаил Сергеевич, хорошие проповеди, продолжаю смотреть, насыщаюсь духовно. Вот что вы на это скажете?
0: Да, как я и сказал, богослужение – это больше, чем просто насыщаться духовно или насыщать свой разум. Оно имеет несколько целей вообще в себе, и вот одна из них – это то, что мы сейчас сказали, то есть мы как бы

0: Собираем несколько ситуаций, опираясь на текст «Евреям», но мы еще не дошли до ответа на ваш вопрос. Сейчас,
1: услышим
0: сейчас,
1: позже.
0: Сейчас я думаю, что мы к нему придем. Да. Ну, то есть я просто хотел бы для начала выделить вот эту, вот, вот эту важную цель, важную задачу, что посещение богослужения – это необходимая поддержка для христиан, которые разочаровываются в Боге, и у которых возникают какие-то сомнения, они их ни с кем не проговаривают, не обсуждают, и у них эти сомнения разрастаются, и в конце концов человек приходит к отступничеству, если он никак не взаимодействует с церковью. Понятное дело, что он может сейчас взаимодействовать онлайн, то есть может что-то смотреть, но если из этого исключить все равно элемент коммуникации, то есть общения с другими христианами и проговаривания своих внутренних переживаний и проблем, то человек как бы варится в собственном соку, и никто не может его поправить, исправить, направить. Вдруг он что-то не так понял, или что-то не так для себя решил, или где-то он ошибится, и никто его не поправит, никто как бы не поможет ему в его исправлении. Вот. Ну и никто не поддержит. То есть, когда мы говорим об онлайн-богослужении, мы подразумеваем себя, ну или рассматриваем себя как зрители, которые просто смотрят. Да? У нас отсутствует какое-либо такое устное, скажем так, взаимодействие с людьми в церкви. Вот. Но необходима община, необходимо общение. А индивидуальная вера, вот существует, да, такое понятие, как индивидуальная вера, она не очень получается здравой идеей. То есть это неполноценное христианство. Христианство вообще коллективная религия, не индивидуальная. Христос сказал: «Я создам церковь мою». Церковь – это собрание. Собрание – это собрание людей. То есть каким-то образом ты должен вовлечься в собрание. Вот. И поэтому первая причина, по которой не следует избегать собраний, чтобы устоять в вере, потому что собрание – это наш духовный предохранитель. Вторая причина в том, что собрания помогают выстоять в тяжелые времена. Первая церковь жила во времена гонений, и христиане собирались по домам, порой они собирались скрытно, где-то в катакомбах, то есть там, где хоронили людей, и где тебя не могли выгнать, не могли прийти солдаты и тебя оттуда взять и отвезти на казнь. И христиане собирались там, они вместе молились, они вместе пели гимны, они друг друга поддерживали. Кроме этого, они укрывали в своих домах еще других христиан, которых преследовали власти, помогали вдовам с их детьми, у которых забрали мужей или казнили, или посадили в тюрьму. Навещали арестованных братьев и сестер, приносили им хлеб, еду, воду, одежду или просто поддерживали их вот таким образом. То есть все это служило поддержкой для гонимых, христиан. То есть собрание, оно опекало, помогало своим другим христианам. Вместе им было легче выстоять в этих тяжелых испытаниях. Да? И вот как раз апостол пишет здесь же об этом, вспоминая об этих обстоятельствах, с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть апостол здесь показывает нам, что христиане, вот эти христиане, они перетерпели многие гонения, страдания, и они также сострадали другим христианам, в том числе и самому апостолу. Да? Вот, и поэтому вторая причина, почему важно было быть частью страдания, частью собрания, это необходимая поддержка. Необходимая поддержка в условиях кризиса, да, в условиях, когда есть какое-то давление со стороны. И третья причина, почему важно не оставлять собрание, в том, что мы сами являемся опорой для других людей. Именно в собрании. А обычно вот тот текст, который мы прочитали, его не совсем правильно применяют. Если кто-то перестает ходить в церковь, то ему так и говорят, прям цитирую этот текст, «не оставляй собрание своего, как есть у некоторых обычай», да, и так далее.

0: Но на самом деле это лишь вторая часть, придаточная часть предложения, которое начинается со слов «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам».
1: Угу, угу.
0: И в изначальном написании этот текст должен звучать следующим образом. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрания, как есть у некоторых обычай, а увещевая друг друга тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». То есть главная мысль, которую здесь апостол пытается передать, это «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И дальше говорит, не оставляя собрания, да, но увещевая друг друга. То есть чувствуете разницу? Идея в том, что мы должны идти на собрание не просто для того, чтобы побыть на нем или отстоять службу, а для того, чтобы уделить внимание друг другу активно. Угу. Активно, угу. Да?
1: То есть если человек думает, что у него с духовной жизнью все в порядке, и ему достаточно смотреть трансляцию, просто писать какие-то комментарии, перебрасываться некоторыми фразами онлайн, то надо подумать, что если у тебя, ты, как ты утверждаешь, все в порядке с духовной жизнью, значит, ты можешь что-то дать другим, приди в собрание, помолись с сестрами, помолись с братьями, послушай их проблемы, поддержи их. Этот какой-то простой христианский разговор может стать, ну, большим укреплением для того, кто испытывает нужду. И таким образом ты послужишь человеку.
0: Да, да, нужно, да, на, да. Нужно воспринимать себя не как пассивным участником собрания, угу, а именно как активным участником.
1: Да.
0: Угу. Вот. И к этому призывает нас апостол, чтобы быть внимательными, да, увещевая друг друга. Вот этот термин «увещевать», он имеет двоякое значение. Это ободрять и обличать. Ободрять и обличать. Вроде бы несовместимые друг другу понятия, но на самом деле имеется в виду, что обличать с любовью. Термин греческий, который здесь используется, параклеин, он, от него происходит слово параклитос, утешитель.
1: Угу.
0: Так Иисус называет Святого Духа, когда говорит, что утеши, что когда я уйду, вместо меня придет другой, утешитель, Дух Святой.
1: Угу.
0: Да? И он что сделает? Он будет обитать в церкви, и он будет ободрять и обличать. Да? Но обличать именно с любовью, да, человека, чтобы до него доходило то, что ему пытается сказать. То есть Дух Святой действует в общине и через общину. И причина, по которой не следует избегать собрания, в том, что мы создаем среду для действия Святого Духа. Мы создаем среду общения, в которой происходит взаимное наставление и ободрение.
1: Вот сейчас вспоминаю те случаи, когда там Дух Святой, например, сходил. Он сошел на апостолов, на учеников, когда никогда они были по отдельности, каждый в своей комнатке, а когда они были вместе. Когда мы говорили о Корнилии, вот недавно, да, с вами была встреча, тоже там весь дом, вся семья Корнилия пережила сошествие Святого Духа, а не кто-то один, сидящий в своей комнатке, как бы испытал на себе действие Святого Духа. Там были несколько человек, и Дух Святой сошел на них, когда они были в собрании,
0: да,
1: можно сказать.
0: Апостол,
1: да?
0: Павел говорит, угу, в другом послании, вы храм живущего в вас Духа.
1: Угу.
0: То есть мы носители Святого Духа. Да?
1: Угу.
0: И Дух может действовать только, ну, как бы через нас. Он не может сам по себе обитать в церкви. Он обитает в людях, которые приходят, собираются вместе. И эти люди могут оказывать взаимную поддержку и попечение тем, которые, может быть, ослабели, и у которых есть вот эти внутренние переживания, разочарования, угу, или проблемы жизненные. Да? И поэтому себя здесь следует воспринимать именно вот в такой активной роли. Причем вот это попечение должны оказывать не только пасторы, пресвитеры или другие служители церкви, но все члены общины. На всех возложена эта ответственность.
1: Угу.
0: Мы все должны быть внимательны друг к другу и друг друга наставлять и ободрять, чтобы никто не отпал от веры и чтобы никто не стал отступником. То есть цель – это взаимное попечение. Все вместе мы создаем эту среду, попечение друг от друга, и я уже воспринимаю себя в активной позиции, а не в пассивной, да, но в роли наставника. Вот это, пожалуй, самое главное, ради чего стоит посещать собрание, в создании вот такой атмосферы, которая способствует

0: растущему, общему росту.
1: Но это, я думаю, важно тогда человеку просто действительно осознавать свою личную ответственность, брать на себя какое-то служение по силам, да, и не просто приходить, если ты приходишь просто как зритель, ты постоянно найдешь к чему придраться, и тебе все время будет скучно. Сегодня проповедь не такая вдохновенная, сегодня не очень приветливо ко мне обратились, и мне было скучновато, и служение затянули. Но когда ты вносишь свою лепту в служение, кого-то поддерживаешь, там, преподаешь Библию, диаконом служишь и так далее, разные есть служения, то ты прямо чувствуешь себя частью этого дела. Ты уже не посторонний какой-то, ты не зритель, ты участник.
0: Да, церковь, она создается людьми, которые в ней, да, и все, что там происходит хорошего, это благодаря тем людям, которые вовлеклись вот в этот процесс. Да, и мы должны именно потому приходить в собрание, чтобы вовлекаться в процесс соучастия в жизнях, в проблемах других людей. По мере своих сил и в соответствии с теми дарами, которые Бог нам предложил. Вот. Ну и, конечно, отдельный навык – это в том, как научиться увещевать так, чтобы найти баланс между назиданием или наставлением и ободрением. Потому что можно ведь так увещевать, что человека, скорее, это еще больше отвернет или еще больше усугубит его духовную проблему, чем поддержит и поможет ему, да, из нее выйти. Апостол дает нам такой совет в послании Галатам 6.1. Давайте посмотрим. Послание Галатам 6.1. Он здесь говорит, как нужно обличать. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть нужно как обличать? В духе кротости. Угу. В духе кротости, угу. Да?
1: Наблюдая за собой при этом.
0: Наблюдая при этом, да, за собой, да. Человеку, например, если раненый человек пришел в больницу, ему не читают лекцию о том, как ему нужно было жить, чтобы он не получил эту травму. Ему оказывают первую медицинскую помощь.
1: Быстро, да? Причем, да.
0: Быстро, да. Так и церковь, она должна сначала показать первую любовь грешнику, а уже потом, когда он почувствует, что он принят и любим, после этого помочь ему исцелиться от его духовного недуга и духовной болезни.
1: Понятно. Михаил Сергеевич, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Желаю вам всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Триединство Бога. Что оно означает для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады мы с Еленой вновь приветствовать у нас Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Вы нам пишете, мы очень рады читать ваши комментарии, очень рады тем вопросам, которые вы нам задаете. Они нас ориентируют, о чем говорить дальше. И в то же время очень важна ваша поддержка, когда вы говорите о том, что это ценно для вас, что это интересно. Тогда какую-то особую значимость принимает наш труд совместный. Слава Богу и спасибо за вас. Ну вот, Лена, триединство Бога. Давай какое-то краткое такое определение дадим ему. Что такое триединство?

0: Но вот мы говорили уже, да, о Боге Отце, о Иисусе Христе и Духе Святом. И, по сути дела, после грехопадения человека у них вот эта цель по спасению нашему и по возвращению в Эдем, по сути дела, то, что они сотворили для нас, вот, это была главная цель, и они осуществляли ее и осуществляют на протяжении всей истории вот, существования человека.
1: Едино, да.
2: Да. То есть такова цель Бога.
0: Спасение, да,
2: да, спасение.
1: То есть и спасаемся мы тоже триединым Богом.
0: Да.
1: То есть
0: да.
2: Вот очень интересно, я никогда этого не слышала в таком аспекте, что какую роль играет триединство Бога в нашем спасении.
1: Ключевую, на самом деле. А вот давайте посмотрим опять на святилище, которое мы изучали. Вот у нас видение Иоанна, 4 глава, где нам показан Бог Отец. Вот эти ангелы, да, таинственные, которые там стоят. Давайте еще раз предупредим, что не надо думать, что так оно на самом деле и выглядело. Да? То есть это видение, данное Иоанна, Иоанну, которое несет в себе некоторую ключевую информацию, да.
2: Ну вот. Да, и у которого, опять же, в его человеческом опыте ничего подобного не было. Он описал, как смог, а потом художник изобразил, как смог.
1: Да, мы же когда, помните, говорили о видении Иоанна, о видении Иезекииля, они всегда пишут как бы, как будто бы, подобное, да. То есть, вот. Потому что мы тоже не знаем, сколько там херувимов на самом деле у престола, но здесь нам написано 4, да, потому что мы говорим, что 4 – это символ, это число творения. Вот. А число Бога – это у нас 3, да? Вот давайте триединство найдем в описании видения Иоанна. Да, что там? Посмотрите, видим престол, и на нем сидящий, да? То есть это Бог-Отец, да? Вот, и от престола сходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников стоит перед престолом, да? Горелись перед престолом, который суть 7 духов Божьих, да? И мы когда изучали, святилище, да, ветхозаветное святилище. Мы с вами говорили видение, например, того же пророка Захарии, да, мы с вами говорили, что такое светильник, да. Светильник – это символ народа Божьего, семисвечник, да. То есть он заправляется маслом, а масло – это символ Святого Духа, да. То есть что Захарию сказано? Ты знаешь, что это такое? А Захарий говорит: не знаю. Вот он все время видит и ничего не знает, и спрашивает: ты мне скажи, да? Он говорит: это мое слово, выражаем не силам, не воинством, а чем?
0: Духом.
1: А Духом Божьим, да, выражаем Духом Божьим. То есть символ Духа Божьего, этот светильник, он светит, он дает свет. И мы с вами говорили, что именно священник, да, который является символом Иисуса Христа, заправляет его маслом. Специальным, да, чтобы он, этот семисвечник, светил. Да, почему там 7 светильников, почему 7 свечников? А потому что мы с вами знаем, что книга Откровения говорит нам о истории Церкви Божьей, да, народа Божьего в 7 этапах. Да? То есть у нас 7 церквей. Первая идет история 7 церквей. Да? Это 7 периодов духовного состояния церквей.
2: Это уже христианская церковь после Голгофы.
1: Да, это христианская эра, христианская эпоха, да, после Голгофы. Значит, дальше идет у нас 7 печатей, которых мы изучали. Да, то есть это
2: как развивается история человечества, да, открывается печать
1: это
2: за печатью.
1: Как у нас идет проповедь Евангелия. Мы с вами говорили, что святилище – это центр проповеди Евангелия. И затем у нас есть 7 труб. Это то, что происходит, как Бог вмешивается в земную историю, дабы человека образумить, как он
2: Можно сказать, действует. Что это вести. То есть труба – это вести. Это 7 вестей, да. Которые
1: небо посылает нам на землю.
2: Богом дается.
1: Вот. Посмотрите. Вот этот светильник, наполненный Духом Святым. Да? То есть это символ Духа Святого престола. Затем мы с вами видим в 5 главе, что к престолу подходит Агнец, как бы законы, да, Христос. У него тоже есть 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посмотрите опять, духов Божьих, посланных во всю землю, то есть Дух Божий послан во всю землю.

0: всю землю.
1: Церковь Божья послана во всю землю.
0: Не церковь, а Дух Святой во все этапы земной истории, да, то есть во все времена, от вознесения Иисуса Христа и того момента, когда Христос начинает работать как первосвященник, да, когда подходит к Богу Отцу, и до окончания суда и возвращения Иисуса Христа на землю, вот эти семь этапов описывается у нас как раз, Дух Божий никогда не покидает его народ. Никогда.
1: Да, можно сказать, что таким образом, можно, вот по этим словам можно утверждать, что Дух Святой присутствует во всех церквях.
0: Конечно. Конечно. Несмотря на всех вот эти... Нам не хватило времени описывать всех четырех всадников и то, как они действовали, а кто-то эпоха действовал там, да, как пишет Священное Писание. И тем не менее...
1: Кто-то смерть приносил.
0: Даже неважно, их описание все равно говорит нам о том, что там присутствует Святой Дух. Угу. Дух Святой никогда не оставлял Церковь Божью. Никогда. Во всей истории человечества.
1: Но все-таки вот, ну, я не знаю такие церкви, в которых бы он отсутствовал. Но тем не менее, если люди себя начинают совершенно, ну, неподобающим образом, что ли, вести, они ведь могут изгнать из своей церкви Духа Святого?
0: Нет, ну, конечно, конечно. Нет. Здесь имеется в виду не об конкретных организациях, а именно об этапе существования христианской церкви в принципе. Угу. Понимаете?
2: То есть ведь Господь говорит, как еще... И остатки своем,
0: остатки,
2: да?
0: Остатки, да?
2: Да, то есть это не вот весь, ну, как бы, весь
1: род человеческий,
2: да, весь религиозный мир или там род человеческий да, весь, да? А это остаток, это те, кто слышит его, да, кто знает его, кто идет за ним.
0: Да. Повинуется Святому Богу. Да, да. Это остаток Божий, он находится во всех конфессиях. Во всех конфессиях есть люди, которые не повинуются Святому Духу, а есть именно из народа Божьего. То есть, что такое народ? Духовный Бог. Бог – тот, кто следует истине, открытому свету. Ведь светильник, он что делает?
2: Освещает.
0: Светит. А вы помните, на что он светит? Он с южной стороны, а с северной стороны хлеба предложений. Их 12 штук. Каждому сыну Израиля по числу, да, то есть их съедают. Каждую субботу съедали священники. Понимаете? Его надо было съесть. И вот что делает церковь? Она освящает хлеб жизни, освящает Евангелие, да? Освящает хлеб, шедший с небес, кажется, Христос. Вот. Вот что делает Церковь Божия. Вот как мы спасаемся. То есть вот ключевая роль и Святого Духа, и нашего первосвященника, мы с вами поговорили, Христа, да, опять, и Бога Отца.
1: А люди, которые вне церкви, ну вот так сложилась жизнь,
0: да.
1: Всячески она может сложиться у человека, они ведь тоже могут быть наполнены Духом Святым?
0: Конечно, конечно. Написано, освящает всякого человека, приходящего в мир. Даже если кто не слышал о Христе, но повинуется добру, идет за светом, открыт ему свет, то есть знает, что такое хорошо, тут вот это хорошо, и он к нему тянется. А знает, что такое плохо, и он от него что?
2: Ну,
0: уходит.
2: Да,
0: вот
2: да.
0: Он из народа Божьего. Почему? Потому что он идет по открытому свету. Знал бы он, что есть Христос, что надо заключить завет, вот что сделал бы? Он заключил завет.
2: Угу.
0: Вот. И мы знаем то же самое, как Святой Дух участвует в нашем спасении, да? Как Отец, Сын, Святой Дух участвует в нашем спасении. Когда Христос уходил, вот опять этот текст, мы опять к нему возвращаемся, Деяния апостолов, 1 глава, 8.
1: Когда он возносился после воскресения?
0: Да, он оставлял своих учеников, он уходил от них, да? Но, говорит, вы не будете одни, да? Но вы получите обещанного от Отца, Святого Духа. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и так даже до конца земли, да? Когда это случится? Когда сойдет на вас Дух
2: Святой.
0: Святой. Когда это случилось? В тот момент, когда Иисус...
2: Пятидесятница, в день Пятидесятницы.
0: День Пятидесятницы, это на земле, а на небе вот этот вот Агнец, Христос воскресший, подходит к Богу Отцу, забирает у него книгу, запечатывает, раскрывает первую печать, и на земле сразу Пятидесятница, сходит Дух Святой на апостол в виде огненных языков. Сам Иисус говорил о роли Святого Духа вот как. То есть это опять у нас вечером перед распятием. Что он говорит? «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я...»

0: В некоторых переводах еще как-то это так вот переводится, что соблюдете мы. Если вы меня любите,
1: да,
0: то
1: да,
0: вы соблюдете.
1: Вы соблюдете,
0: вы это сделаете.
1: То есть заповеди, 10 заповедей, они так и говорят, что вы будете соблюдать, там, вы будете делать и так далее. «Я умолю Отца моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». А кого? Давайте посмотрим. «Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет».
0: В вас будет.
1: Да. Посмотрите.
0: С нами пребывает и в нас будет. Наш.
1: Да, то есть с вами, с учениками. Почему он в вас будет? Мы об этом говорили. О Новом Завете, о преимуществе Нового Завета. Потому что благодаря тому победе Иисуса Христа Святой Дух уже не рядом с человеком, а в нем. Человеке. Это наша тема, храм Святого Духа, внутри человека.
0: В том человеке, который принял Бога верой. Да?
1: Это еще более близкое, как говорится, взаимодействие с Богом. И посмотрите, не оставлю вас сиротами. Приду к вам.
0: Это вот не просто такое вот фигуральное, что вот будет в нас.
1: Да.
0: То есть, я не знаю, конечно, вряд ли существуют приборы, которые могли бы измерить, есть он.
1: Количество Святого Духа.
0: Да, количество Святого Духа в нас, или его отсутствие, или его присутствие. Вот. Но ведь это все-таки это явление какое-то, Бог в нас, а не просто слова.
2: Ну вот рождение от Святого Духа, да?
1: Да.
2: То есть будете рождены. А вот рождение, ну как бы это плод новый человека, да?
1: То есть,
2: да, плод Духа Святого, это там любовь, радость, мир. То есть человек обретает вот этот плод Духа Святого, когда он рождается от Духа Святого.
1: А кому дается? Тому, кто соблюдает?
2: Да, заповеди.
1: То есть если человек встает на эту дорогу, обращается к Богу, то есть, может говорить, обратитесь ко мне, да, повернитесь ко мне. То есть, если человек начинает идти, и Бог протягивает ему свою руку. И Дух Святой как раз в это. Ведь почему к такому человеку Дух Святой двигается и в него входит? Почему? Потому что он не насильник.
2: Ну да.
1: «Стою и стучу», говорит Христос. Да. Это сатана вламывается в наш разум, в наше сердце. Он ему сломать дверь, сломать нашу
0: судьбу,
1: да, вообще бросить человека в
2: сточную. Разрушить.
1: Ему все. Недостаточно, что мы просто погибли. Он хочет бросить человека в сточную канаву, просто там показать, вот образ Божий, где находится, понимаете? Вот. А Дух Святой, это как, вот помните, что Илии сказано было? Да?
0: Веяние тихого ветра.
1: Да, это веяние тихого, это дыхание тихого ветра. Вот что такое Дух Святой. Вот Бог, я кроток и смирен, говорит Христос. Такой же Дух Святой, такой же Отец. Он не навязывается. Он пытается до нас достучаться, как говорится, да, войти в открытую дверь, чтобы мы открылись. Мы открываем.
0: То есть он входит только в открытую дверь нашего сердца, если мы ее открываем для него.
1: Да, и начинает нас действовать.
2: Он уважает свободу выбора.
1: То есть буду с вами вечерять.
2: Он дал эту свободу человеку.
1: Да.
2: То есть мы не роботы и не игрушки.
1: Что, в чьих-то будет руках. Христос с нами делать? Вечерять он с нами будет. То есть, вы понимаете,
0: ужинать
1: будет с нами, да. То есть он сядет с нами. То есть как он нас ценит, как он к нам относится. Вот. Он не схватит нас и не заставит. Да, что он делает? А научить хочет. Да. Чтобы мы сделали сами свой выбор. И вот. Очень интересное, значит, рассуждение, даже не рассуждение, а слова Иисуса Христа в 16 главе Евангелия от Иоанна, 13-15 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Вот функция Дух Святого, наставлять на всякую истину. «Когда с ними был Христос, Он наставлял на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит». Где он это услышит? Бога Отца, да? «И будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». А дальше посмотрите, как мысль Христа развивается. «Все, что имеет Отец, есть мое, потому я и сказал, что от моего возьмет». То есть вот откуда он возьмет? От Отца. От Христа.
0: Это как раз вот то, как вы озаглавили, да, что роль
1: триединого Бога.
0: Триединого Бога.
1: Все, что имеет Отец, есть мое. Что я имею, есть Отца. Поэтому я говорю, от моего возьмет.
0: Христос говорит.
1: И мы утверждаем.

0: знаем, что Святой Дух исходит как от Бога Отца.
1: Да, такая это Иисуса.
0: Такая это Иисуса Христа.
1: И сам Он является,
0: и сам является
1: той
0: Богом.
1: Личностью, да. Да, которая да. Именно идет каждому человеку именно. И то пребывает.
0: Да,
1: каждому
0: об этом
1: человеку.
0: Говорит Священное Писание, об этом говорит сам Христос.
2: Вот мне кажется, что сейчас вот в таком разговоре, когда мы так говорим, оно вот просто конкретизируется, оно становится более понятным, да, что как так вот Христос в нас Духом Святым, как так мы знаем Отца Духом Святым, да. Духом Христовым.
0: Да, на всякую истину нас наставят, а Бог и есть истина. Откроет нам Бога.
1: Да. Сам Иисус сказал, да, я есть путь, истина и жизнь. К которому идя, да, вы приходите к Богу Отцу, а Дух Святой сопровождает вас на всех путях ваших.
2: То есть я бы так вот сказала, о Духе Святом много говорим, а все равно роль его как-то вот преуменьшаем. То есть не понимаем, насколько Дух Святой вот в единстве с Богом Отцом, в единстве с Иисусом Христом, вот насколько он на нас влияет, да?
0: Да, вот апостол Павел всегда завершал свои послания вот пример такой фразой. Это 2 Коринфянам 13:13. Благодать, вот оно, триединство нас спасет. Угу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Посмотрите.
2: Общение Святого Духа.
0: Ибо так Бог возлюбил мир, что вот любовь Бога Отца, да? Угу. Что отдал кого? Сына своего, да? Угу. А в чем благодать? А то, что Сын победил. И его заслугами мы что?
1: Спасаемся.
0: Угу. А у Духа Святого что написано? Общение.
1: Общение.
2: И как пребываем мы, в общении как мы с Богом.
0: Общаемся с Богом. А вот, через Святого Духа оказывается. Угу. Который на самом деле вездесущ.
1: Да,
0: в отличие от Иисуса Христа, который был ограничен своей...
1: Временем. И
0: пространством.
1: Да.
0: И отдыхал, и спал там, и на корме спал, помните, да? Угу. Вот. То есть и видел только...
2: Сейчас он тоже ограничен, когда он уже воскрес и вознесся.
0: Нет, сейчас он, нет, сейчас он уже в славе своей находится. Да. Все это уже.
2: То есть сейчас он уже не ограничен пространством времени.
0: Да, все. Да. То есть, вот этот...
1: Сейчас представителем на земле является Дух Святой, именно. Который пребывает с нами, именно. Общается с нами.
0: Можно сказать, наместником Иисуса Христа.
1: Да, но он ничего не делает от себя. То есть ничего. Он все от Отца.
0: Они все делают вместе.
1: Да, да, да, да.
0: Вот оно, это единство.
1: Да.
0: Наше спасение.
2: Угу. Да. Очень интересно, Александр, спасибо большое. О чем будем говорить дальше?
0: А следующая наша тема – это Иисус из Назарета и Святой Дух. То есть как Святой Дух появился в жизни Иисуса из Назарета, да, как Он стал Христом, то есть помазанным. Угу. А что происходило в этот момент, как они соединились уже во плоти Иисуса Христа, когда Он был сам во плоти. Вот об этом будут наши следующие передачи.
2: Спасибо огромное. Мы с нетерпением ждем следующей встречи с вами, когда будем говорить обо всем этом, об очень интересных и спасительных истинах, я бы так сказала, которые все больше и больше приближают нас к познанию Бога. До свидания.
0: До свидания.

0: сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.

0: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
1: Все понятно, muchas gracias.
2: Мама, я хочу кушать.
0: Este pastel no se puede tomar.
3: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
4: Вы поняли, что сказал дедушка?
1: Sí, señor.
2: Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
0: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
1: Sí, señor,
2: muchas gracias.
5: О, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
0: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
0: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Señor, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
4: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
0: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
4: Дедушка так и сказал, только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
0: Вы хотите узнать?
6: Да!
2: Дедушка, расскажи.
0: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
1: Только один?
0: Си, сеньор.
3: Это что, был испанский?
0: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
2: А какой?
0: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
3: Я про такой язык никогда не слышал.
1: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
5: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
0: Жители этих стран говорят на семитских языках.
5: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
0: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
1: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
0: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
3: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
0: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
1: Что они делали?
0: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
5: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
0: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
5: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
2: А почему они решили не слушаться Бога?
5: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
4: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
5: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
0: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
2: Бог добрый, Он любит людей.
0: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
5: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
7: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких.

0: миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими
2: ходите,
1: учениками.
2: Ходите.
1: Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
2: И Веселинка.
1: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
3: Да. Приветствовали вас.
1: А еще что?
2: Ну? Мы сидели за столом, да? И улыбались.
1: Правильно.
2: Да?
1: А еще что? Еще что? Что еще?
2: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
1: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
3: Это не болеть.
1: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
3: Ну,
1: здоровый
3: это у него бодрый, есть. Хороший.
1: Ну, хороший, да, он хороший.
3: Бодрый.
1: Здоровый. Бодрый. Вот, а еще какой?
2: Как Василиса.
1: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
2: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке,
1: да.
2: Пить воду,
1: да.
2: Вот, есть фрукты.
1: Молодец, умница! Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
2: Так, нужно пить таблетки, делать уколы и ставить горчичники.
1: Нет, таблетки-то все правильно, но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
3: Делать зарядку.
1: О, ну?
3: Гулять.
1: Для здоровья настроение помогает нам движение.
3: И
1: будет
3: гулять.
1: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав.
3: Зарядку.
1: Правильно.
2: О, точно. Точно, движение, оно поднимает настроение.
1: Да.
2: Вот смотрите,
1: да.
2: У меня есть такая игра, тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
1: Веселинка, Веселинка, ну какая интересная у меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть, как улитка, которая еле-еле ползает.
2: А как же я тогда буду в догонялки играть?
1: Ну, никак.
2: Как улитка я не хочу.
1: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса. Нужно гулять, нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
3: И прыгать.
1: И прыгать.
2: Я тоже люблю прыгать.
1: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
2: Побежали, побежали.
1: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

чуть-чуть, до неба, может быть, достанем. Посмотри скорее ты, распускаются цветы, все ромашки-васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы,

Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем не сложно.

0: Синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Ну вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, да. Кузнечики прыгают. Да высоко как. А
2: все это
1: из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
2: Давайте.
1: Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки. Да, и роликовые коньки. И зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так,
1: еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите. Так, мячик. Мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Опа. Раз, два. Молодец, Мирослав. А вот обруч. Как интересно. Обруч. А как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса. большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Да, лодочка, правда.

0: Это лодочка.
1: А я тоже так могу.
0: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так
2: профессор,
0: можно.
2: Профессор Бодрячок.
0: Да, да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения.
0: Так.
2: Велосипед.
0: О, велосипед. О. О. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
1: Да.
2: Да.
0: Да.
2: Еще как можно.
0: Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
1: Да.
0: А крутить, когда мы...
1: Эмма крутим, даже тут сидит и рулит руль.
2: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
0: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться или нет?
2: Нет. Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
0: Да это все правильно, но дело в том, на машине можно передвигаться
1: только,
0: из одного места в другое.
1: Только человек там не двигается, когда сидит.
0: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
0: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
0: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
0: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
0: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, мой планшет нравится. Тоже не помогает движению.
0: Увы, совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
0: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
0: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
0: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
0: Ну, как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
0: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
0: Ну, давай-ка, давай-ка.
2: Вот.
0: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
0: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это
0: так,
2: вам.
0: Это нам.
2: Берем лист бумаги,
0: так,
1: она
2: на которой будет
1: интересная.
2: Стоять наша поделка.
0: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой.
1: Держите. А
2: держите. Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай. Делайте надрез.
0: Возьмем так.
2: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
1: шарики.
2: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай, по мне немножко.
1: Так.
2: Да, молодец. Отлично получилось. Давай, погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика. И плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
1: Мне пластилин нужно прижать.
2: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
1: У меня получится.
2: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится.
0: Так, так, так, так, так.
2: Так, ну-ка, ровненько.

0: Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровно.
1: Вот так вот ручкой попробую.
0: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
1: Да. Так.
0: Вот.
2: У нас стоят.
0: Молодцы. Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите, это вам.
2: Скрепочку. Как ее надо?
0: А это нам. Вот так мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
2: Ага.
0: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
1: Мне это
2: Или в колодце ручка, которую ведро поднимают.
1: Да, напоминает крутилку, как крутит.
0: Точно, вот эта вот крутилка у нас, крутилка, она и пап. Есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. И... Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
1: Наша большая.
0: А это наша спортивная собачка.
2: Давай нам собачку.
0: Вот. Чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот, мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
2: Давай.
0: Вот.
2: Давай,
0: давай. Давай, помогай.
2: Давай-ка мы.
0: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям. Держите. Держи, Василиса.
2: Прекрасно.
0: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
0: получилось.
3: Так.
0: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
2: Побольше.
0: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько.
1: Ну, покажи с другой стороны.
0: Вот.
1: О.
0: Вот. А что у вас получилось?
1: А теперь я знаю, что делать. Эй.
0: Теперь обратите внимание, молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
1: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
0: Вот. Что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
2: Крутится наша собачка.
0: Крутится у нас? Ну, вот,
2: собачки на перекладинах очень даже могут вертеться.
0: Вот
2: когда эту собачку сделали мы из картона.
0: Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась смешная
2: поделка. Да, дорогие ребята. Бегать, прыгать, делать зарядку, купаться. Это всегда радостно. Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимые ваши упражнения. Да, вы же любите какую-то зарядку. Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
2: Да.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи – судьбы христианства в Петровскую эпоху. У нас в гостях Олег Габрусевич, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Обыкновенно мы начинаем нашу программу с того, что очерчиваем контекст нового разговора. Итак, Петровская эпоха. Расскажите чуть-чуть подробней в общем о ней.
1: Александр, может быть, я не так подробно расскажу, но, может быть, самые какие-то основные черты все же мы вспомним. Вообще, знаете что? Вот эпоха Петра, его реформы, в принципе, как и личность Петра, ну, становится по сей день таким предметом споров. Неоднозначная оценка относительно его реформ, его политика.
0: Кто-то хвалит,
1: кто-то хвалит, кто-то критикует. Но в то же время в историографии Петр I все равно, ну, занимает, может быть, одно из достойных таких мест, почитаемых, да, вот, царей, императоров. Кстати, именно он использует к себе уже титул император, великий император, да, с 1721 года. Поэтому, конечно, кто-то критикует, кто-то очень даже положительно к этому относится. Но заслуга, конечно, немалая в нем, в том, что он изменения внес в политической жизни, экономической жизни, культурной жизни. Что говорить, 1703 год, был образован город великий, огромный, Санкт-Петербург, там в советское время некогда называвшийся Ленинградом. Реформы были произведены в административной системе, изменения произошли

0: управлении. Произошли они в армии, произошли также реформы, кстати, может быть, но вот где начинает как-то его критиковать, потому что он именно вел воинскую повинность, которая была ректорская, и при нем это было из вот простых там народов, из там 20 селений выбирался там вроде бы один рекрут, и это было пожизненное служение. Что касалось иностранцев, нет, это было все же по найму, по договору, да, вот, поэтому для них это было пожизненных, ну, а для иностранцев это была служба, которая по найму.
1: Но Петровское время нельзя пройти мимо, не заметить. Все-таки это фигура колоссального размера. Ругаем мы ее или хвалим ли ее?
0: Знаете, Александр, вот все равно хочется вспомнить мне библейский текст, потому что мы же будем говорить и о христианстве также.
1: Соприкосновение Востока и Запада.
0: Конечно, конечно. И вот то поручение, которое некогда сказал Христос своим ученикам. И помните, да? Мы можем прочитать это в Евангелии.
1: Давайте.
0: Матфея, 28 глава, это заключительная глава. Звучит так. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Ведь Петровский период — это не просто политическая жизнь, это также и культурная жизнь, это также люди, которые граждане этого государства, огромно, кстати, расширяется. Петр, помните, что он расширил свои границы и на север.
1: Серьезная и война со шведами.
0: Война со шведами, которая практически 20 лет длилась, да, вот в 1721 году она завершилась. Поэтому подданные этого государства, которых немало христиан, и, как мы говорили, и восточных, восточного обряда, православной церкви, ну и также было немало очень протестантов, которые приехали в Россию. Вы знаете, что он очень симпатизировал все же вот западным идеям, поэтому почему Петра...
1: Он ведь сам был в Голландии, будучи молодым еще.
0: В 1697 году по 1698 год он отправился сам лично в делегации своей, среди чиновников, среди там, ну, своих уже друзей, в несколько десятков человек. Но отправился вот такое, ну, мы бы сказали бы, в турне.
1: Это уже будучи царем.
0: Будучи царем.
1: Он ведь был в Европе и...
0: А в Европе он себя не позиционировал себя царем.
1: Да.
0: То есть он так инкогнито, да, отправился туда. Но не с целью просто вот попутешествовать, посидеть там в кафе, посмотреть какие-то достопримечательности.
1: Шопингом заняться.
0: Шопингом заняться. Нет, то есть у него была еще стратегическая цель. Все же, наверное, вот почему побуждало его поехать в Европу, знаете что? Здесь немаловажный факт, вот его знакомство, то, что мы в предыдущих программах говорили, это вот с этой с немецкой слободой соприкосновения. У него было очень много друзей, которые жили в этой немецкой слободе, которые он посещал, которые там общался, видел.
1: Европейцев-протестантов.
0: Европейцев-протестантов, которые жили там. И очень они отличались от того, что, может быть, от других окружающих, ну, там, жителей Москвы, они отличались. Как историки описывают, ровные улочки в этом месте, архитектурно отличающиеся дома своей, ну, привлекательностью, своей чистотой. То есть, ну, контраст был, понимаете?
1: Прогрессом тем.
0: Конечно, конечно, прогресс тот, который вот...
1: А вот стояла у него задача, скажем, сделать Россию передовым государством, европейским?
0: Конечно, Александр, вот мы об этом и говорим. Когда он видел вот эти отличия,
1: достижения тех людей.
0: Конечно же, один из мотивов поехать в Европу вот была его оценка. То, что происходило в принципе в Москве, то, что было рядом. И он понимал, что весь много хорошего, замечательного, какого-то прогрессивного можно позаимствовать для того, чтобы, конечно, государство процветало.
1: То есть Петр был монархом, который был готов учиться и хотел учиться, да, лучшему тому, что
0: было. Кстати, Александр, вот по поводу, да, монархов,
1: западной церкви,
0: да, вы
1: западной
0: говорите.
1: Цивилизации.
0: Кстати, вот при нем более формируется и укрепляется вот эта абсолют,

0: абсолютная власть уже, как монарха, так? То есть в которых в его руках сосредоточена там законодательная, судебная власть, так? То есть при нем это начинается, и она продолжается, в принципе, уже в последующих монархах. Поэтому вот в эти годы он отправляется. Сначала он в Ригу, с Риги он отправляется в Голландию, там, дальше он в Англию, он путешествует по Европе. Он не просто путешествует, он со своей этой командой, мы бы сказали бы, которых он учит языкам, он учит всем тем, например, современным технологиям на его период, да? То есть в судоходстве, в печатных книгоизданиях, в печатных книгах, которые там из европейской типографии начинают издавать, печатать. То есть его большой интерес к наукам. Тем самым он это подчеркивает, учится сам, учит своих вот...
1: Приближенных,
0: чтобы и они были более прогрессивными, и чтобы, знакомство с этой Европой, вот это исследование, воплощать эти идеи
1: и многих
0: России.
1: Молодых русских отправляет на учебу на Запад, потом
0: Европейские университеты.
1: Потом Ломоносов поедет учиться, но уже это
0: позже. Уже позже.
1: Но все равно это путь, проторенный Петром.
0: По крайней мере, он возвращается, конечно, система образования меняется, да, строится флот известный, там, который, да, помогает там уже, может быть, в войне со Швецией.
1: Морской державой становится,
0: да. Академия наук в 1702 году. Кстати, уже, может быть, после Петровской эпохи, год смерти его 1725, но если даже считать с 1725 года и до конца 18
1: столетия. Это тот вектор, который задал Петр.
0: По статистике, из 111 академиков Академии наук российской, который создал Петр, так? 71 были протестантами, немцами. Вот так было. Но то направленность, которую задал Петр, конечно же, она дала свое развитие мощное. Конечно, были какие-то моменты, которые можно там, опять же, историки найдутся и покритиковать, там, Бероновское время и так далее. Может быть... нет времени об этом говорить, да? То есть, может, какие-то положительные стороны бы хотелось бы
1: сказать. При Петре Восточную Церковь постигла серьезная реформа. Упразднено патриаршество и введен Синод.
0: Да, это при Петре Первом.
1: И поэтому Петра иногда называли антихристом, поскольку он патриарха упразднил. А интересно еще было бы, чтобы вы рассказали о Западной Церкви, как она себя позиционирует. Я по предыдущим нашим встречам понял, что вы специалист по богословию бород. И вы, глядя на человека, по его бороде можете все о нем рассказать. Просто все.
0: Я не специалист по
1: бороду. Могли бы вы рассказать, что происходит внешне, как оно заметно?
0: Наверное, чаще всего, кстати, на слуху известно про Петра, что да, это тот реформатор, который стриг бороды. Кстати, первым делом заставляет действительно бояр постричь бороды, когда он возвращается из Европы. То есть одеться в европейские кафтаны, эти костюмы, да, то есть по этому образцу, этой моде, которой ходили европейцы. Знаете, где-то у нас может это улыбку вызывать, но это была реформа. Но дело в том, что для некоторых это было тяжело, и очень даже это было гонением. То есть если учесть, что в то время были старообрядцы, которые не брили бороды, понимаете, что для них это было неким кощунством. Но были к ним, конечно, претензии. Было и давление по отношению к ним.
1: Налогообложение. За бороду платить.
0: Да, нужно было платить. Для светского человека это проще понятие. А человек, который утвержденный как староверы, то есть это было очень сложно. И даже были такие моменты, тот, кто не хотел, конечно, брить бороду из тех, то были серьезные, конечно, давление на этого человека. Вплоть до того, что жена должна носить шапку с рогами. То есть вот как некое унижение, понимаете?
1: То есть жена того человека, который носил бороду, должна была носить шапку с рогами?
0: Да, шапку с рогами. Но это чаще всего вот, касалось старовера, потому что они не брили бороду. И вот эти вот такие религиозные такие вот коннотации имели вот свои такие особенности и трудности.
1: Петр жесткий в своих,
0: в этом плане
1: очень жесткий.
0: У него, ну, конечно, историки, что тут, ну, можно, я думаю, сказать, что в некоторых вещах он был очень жесткий, да. Каких-то он такой непрогибаемый, то есть он отстаивал свою точку зрения, и, конечно, это, от этого страдали и другие люди. То есть не без этого, конечно же. Но в то же время, я думаю, что огромный список, вот если я говорю, там 71 академик.
1: Да, да, вот хотелось бы как-то конкретно какие-нибудь фамилии услышать, конкретные достижения услышать, чтобы вам могли вы привести нам.
0: Ну, может быть, их очень много, хотя бы несколько человек, которые...
1: Ну, выберите, вспомните. На ваш взгляд.
0: Витус Беринг. Беринг, да? Только, наверное, сегодня каждый школьник сразу вспомнит. А, Берингов пролив. Да, действительно, вот с этим человеком связано название этого пролива.
1: Напомните, мало ли нас смотрят школьники, которые не помнят. Или уже школьники, которые окончили школу, ну, эдак несколько десятков лет назад. Берингов пролив, он где находится?
0: Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. То есть, ну, если мы сегодня бы сказали Дальний Восток и Аляска.
1: Между территорией России на Дальнем Востоке
0: и Соединенными Штатами Америки.
1: Штатами Америки,
0: вот это и есть Берингов пролив. Там бухта названа его именем. Кстати, в 2018 году Петропавловске-Камчатском аэропорт назван тоже именем Беринга. Это человек, конечно, ну, в плане высокой значимости своей, да, исследователь, который исследовал не просто там вот, в честь его был назван пролив. Он исследовал Дальний Восток. Это картограф, который составил очень тщательную карту. Кстати, Джеймс Кук пользовался этой картой. Настолько подробно, что, в принципе, еще на, ну, на несколько там, десятилетий опередило там, время, что она была настолько вот, детальна, настолько она была правильна, что и другие европейцы пользовались этой картой. И это человек, действительно, экспедитор, который ну, открыл такие значимые исследования для ну, России, потому что ну, он же не в одиночке плавал.
1: Ну, конечно.
0: Он же был не был один.
1: Но он руководитель экспедиции.
0: Руководитель, ее... да. И вот вторая его экспедиция, камчатская, с ним был тоже друг его, известный человек Георг Стеллер. Может быть, и даже зрители не все знают. И, в принципе, для меня тоже было интересно узнать. Некогда такое морское животное существовало, оно я назову...
1: Морская корова?
0: Да, морская корова.
1: Ага, да, это известно.
0: В латыни, я, может, я неправильно прочитаю, Hydrodamnylis gigas, вот так оно звучит. Вот. Стеллерова корова, то есть он был тем человеком, который, ну, как бы сказать, писал с натуры это животное.
1: Рисовал или как-то
0: рисовал.
1: Фиксировал?
0: Рисовал,
1: он художник.
0: Фиксировал. Он...
1: Или художник, биолог.
0: Он биолог, он фауну, флору
1: исследовал, корова,
0: минеролог, который там исследовал минералы. То есть это человек очень широкого ума, больших интересов. То есть он с этой экспедиции привез ну, огромное количество различных каких-то экспонатов, целые коллекции каких-то гербарий. Его именем названы различные минералы. То есть это человек, который огромный вклад в научных исследований. Вот флора, фауна, он внес. Кстати, эти морские животные, они были уничтожены.
1: Да.
0: Вот.
1: Да, да,
0: да. Когда они потерпели вот во втором путешествии крушение, да, вот, высадились они потом уже там на побережье, ведь он еще был и врач. Он команде помогал, чтобы ну, там не заболеть, кормил. Даже охотился, ну, чтобы как-то выжить. То есть охотился даже на животных, чтобы ну, как-то поддержать команду,
1: спасти людей. Его то звали, есть... напомните нам?
0: Георг.
1: Георг Стеллер.
0: Стеллер. Георг Стеллер, да. Ну, еще интересный человек, например, ну, Яков Брюс. Кстати, по поводу его много легенд ходит вот, в историографии сегодня. Но говоря, что это был чернокнижник, некий колдун. А все и почему? В Москве было построено известная до 1934 года Сухарева башня. Сухаревская башня. В 1698 году. Высокая, огромная. Он в этой башне, ну вот на самых верхних этажах, он устроил обсерваторию. Тоже был человеком, исследователем.
1: Передовой мысли.
0: Передовой мысли. Ночами не спал, где-то мог бы свет гореть. Вы понимаете, вообще вот это огромнейшее здание. Кстати, хотят ее, ну, восстановить в Москве. То есть не раз уже возвращаясь к этому вопросу,

0: чтобы его реставрировать, восстановить, и там готовят, даже какие-то проекты готовятся по его восстановлению, вот этой Сухаревой башни.
1: После того, что вы сказали, ее обязательно реконструируют.
0: Нет, я думаю, без меня там, я думаю, что найдутся люди, которые все же действительно готовы будут восстановить этот великий архитектурный памятник. Вот. И знаете, что он занимался исследованием, бывало, ночами не спал. Ну, представляете, москвичи, огромная какая-то башня, и свет горит. Что можно делать ночью там?
1: По ночам горит свет на самой высоте, какие-то
0: слухи там... пошли сразу же. До сих пор эти слухи, вот они живы, наверное, в историографии.
1: Да.
0: Вот. Этот человек в то же время немножко, он был замкнут в себе. Но, как говорят о нем, этот человек был кристальной чистоты. Если говорить о...
1: Ну, честный, совестливый,
0: честный, совестливый протестант, тоже человек. Если говорить вот о Меншикове, да, то есть сколько раз говорится там вот в книгах бывает, что казнократ крал. Да, сам Петр лично его там хлестал за вот какие-то такие вещи. Это был человек честнейший. Цитату я зачитаю вам.
1: Да, давай, давайте.
0: Посмотрите. Лев Николаевич Толстой... Интересно.
1: О Якове Брюсе.
0: Да, Якове Брюсе, посмотрите, как интересно пишет.
1: Годы спустя.
0: Вся чудесность Брюса состояла в разносторонних энциклопедических знаниях, что и пугало простой народ, потому что было невдомек, как этот необыкновенный человек, вернее, обыкновенный человек мог знать столько премудростей. Это о нем. Эрнст Глюк. Пастор известный тоже, который знал Петра и Петр знал.
1: Глюка,
0: там
1: наверное,
0: же целая дзена история.
1: Все которая... с Мартой Скавронской, его
0: да,
1: служанкой, сразу, которая впоследствии женой
0: Екатерина Петровой. Первой стала, да, да, да. То есть, Александр, этот список можно ну, вот, цитировать и не просто вот, за каждым человеком говорить.
1: А вот Беллингаузен...
0: Тоже известный человек.
1: Тоже этого времени.
0: Да, тоже это
1: Крузенштерн.
0: Да, да.
1: Вот, это все... есть у меня к вам вопрос. Смотрите, вы рассказывали про Беринга, Беллингаузена, Крузенштерна,
0: Брюса,
1: Стеллинга, Брюса
0: и так Стеллинга. Далее, и так далее.
1: Это все русские люди?
0: Это немцы. Чаще
1: это,
0: всего
1: это немцы. Это немцы?
0: Немецкого происхождения.
1: Но это русские?
0: Ну, были там, возможно, и кого-то и голландские. Там,
1: на например. Русском они разговаривали.
0: Конечно, это подданные государства.
1: То есть это немцы, это русские, это русские немцы.
0: Это русские немцы. Дело в том, что...
1: Служившие на благо российского
0: конечно,
1: отечества.
0: Конечно, конечно. Ведь я думаю, что они бы не теряли, если бы могли бы вернуться к себе бы там на родину и продолжать там свою научную какую-то деятельность. Вот. Но в то же время они полюбили Россию, они вкладывали в нее. Вот, к примеру, еще одно вспомню одного человека. Готлиб Мессершмитт, тоже немецкого происхождения.
1: Он тоже русский.
0: Исследователь Сибири. Исследователь Сибири. Ну, представляете, ну что вот, чтобы он не мог бы там сидеть где-то, где-нибудь в теплом доме.
1: Баварию исследовать, Саксонию там исследовать.
0: Он по Сибири 6 лет. Занимается опять же исследованием, тоже флорой и фауной. 23 тома публикует, пишет 23 тома. И знаете, что...
1: Это результаты его исследований.
0: Результаты его исследований.
1: Экспедиции.
0: Но только спустя, я не знаю, проходит, я боюсь сейчас ошибиться, мне кажется, даже лет 200 проходит, только затем публикует его эти все научные исследования, понимаете?
1: Они, наверное, уже отставшие были, отсталые через это время,
0: нет,
1: или нет?
0: Нет.
1: Нет?
0: Иногда, как это бывает, вот эта бюрократия, которая вот не давала дальнейшее какое-то ну, развитие, понимаете? То есть человек приехал вот, но свежими исследованиями, своими научными открытиями, и оно не дало дальнейшее какое-то продолжение. Но я думаю, что...
1: А вот столько фамилий, иногда, наверное, не просто их произнести. Как вот последний Шмидт?
0: Мессершмитт.
1: Мессершмитт, Беллингаузен, Крузенштерн. Слушайте, Брюс, Беринг, Стеллинг. А там вообще есть русские фамилии? Хорошо. Поняли, что это немцы, Александр, что это русские, что это русские немцы.
0: Мне вот этот вопрос тоже всегда волновал.
1: Да есть там фамилии человеческие.
0: Не может быть, чтобы один человек там не нашелся. Я думаю, таких и немало людей. Но кого я бы хотел бы вспомнить...
1: Представители восточной цивилизации, восточного христианства.

0: восточного христианства, славянин, белорусскими корнями, Илья Копиевич, или иначе он в Москву потом переехал уже с фамилией Копиевский. В Минске названа в честь его одна из улиц...
1: Столицы Беларуси.
0: Столицы Беларуси, да. Улица Ильи Копиевича.
1: Такая значимая фигура.
0: Это значимая фигура. Я сейчас скажу вам, почему. Кстати, вот для себя я вот читал, интересно. Есть же исследования, да, самые читаемые народы, нации, да? И даже не одни исследования в этом вопросе.
1: Да, там разные
0: несколько
1: версии
0: будут. Несколько
1: организаций,
0: несколько версий. Так я посмотрел. По одной из версий, это 2017 года, Россия — это третье государство в мире, которое самая читаемая нация. То есть некогда она была даже первая. Там, ну, вот, что-то меняется градация.
1: Но после нашей программы она опять вернется на первое место.
0: Да пусть не даже не после нашей программы. Пусть она всегда... Ну, люди читают, исследуют самое главное Священное Писание. Хотя бы... Это одна единственная книга богодухновенная. За жизнь ее уж прочитать обязательно надо, а лучше
1: несколько
0: читать
1: раз.
0: Каждый день и несколько раз. Обязательно, чтобы считали, конечно же. Так вот, Илья Копиевич, считайте, что той издательской деятельностью, которой он занимался, а занимался он в Голландии, в Германии, но больше в Голландии, в
1: Амстердаме.
0: Амстердаме.
1: У них вот такие названия, что...
0: Было издано, ну, известных книг, 25 книг. Это было где-то около 30% от всех книг, изданных в России.
1: Но это
0: он перевел,
1: было
0: он владел языками.
1: На русском языке.
0: На русском языке, конечно.
1: В Голландии он издавал,
0: конечно,
1: на русском языке,
0: конечно,
1: для России.
0: Для России.
1: И то, что он издал...
0: познакомился в Амстердаме как раз таки вот в тот момент, когда Петр приехал. А-а-а. Случайно познакомился с ним. Он... как раз трудился в одном из издательств голландском. Вот. И так они познакомились с Петром. Он знал несколько языков, включая там немецкий, голландский, польский, русский, понятно, что. Вот, и переводил литературу. И, ну, можно сказать, что он даже был первым, например, тот, кто создал карту звездного неба.
1: Это тот... Первым в России или первым во всем мире?
0: Нет,
1: первым в России.
0: Первым в России.
1: Спасибо.
0: Это тот человек, который был первый, который создал календарь, который вышел в России.
1: В России.
0: В России. Это тот человек, который реформировал вот этот церковно-славянский шрифт, иначе, как сегодня называется, гражданка.
1: Графику, графический.
0: Графический шрифт изменил, да.
1: То есть то, что была реформа,
0: то, что был Петр заинтересован, и то есть это благодаря этому тоже человеку, ну, который трудился в команде, понятно, что это его была инициатива. Кстати, за основу он взял шрифт, знаете кого? Как вы думаете, с кого? Первого-первопечатника восточнославянского.
1: Ну, конечно же, Франциска Скорина.
0: За основу взял вот этот шрифт.
1: И Федоров с Мстиславцем, издававшие Библии в Остроге, на церковно-славянском тексте. Острожская Библия. Они ведь тоже. Вот, да. Вот как этот мир важен. Белорусы издают на территории Украины книги для России. Это вот славянский, восточнославянский мир.
0: Сколько мы переплетены друг с другом.
1: Да.
0: То есть это важно. И смотрите, вот то, что мы сегодня с вами читаем. Книга. И не только в России, Украина, Белорусы, Болгария, Черногория, Сербия,
1: и
0: Македония.
1: И южные славяне, да?
0: То
1: и...
0: есть все, что сегодня кириллица, это заслуга Копиевича. Угу. То есть вот то, что он совершил, эту реформу, изменение этого шрифта. Конечно, тоже великий человек. Учился в Слуцкой кальвинистской гимназии. Угу. Кстати, это был таким последним, может быть, оплотом на территории Белоруссии протестантизма.
1: Ну, это же в период контрреформации.
0: Период контрреформации. Да, известная вот, гимназия вот в Белоруссии, да, просуществовала, да, более 300 лет. Где, кстати, он получил образование.
1: Здание ее до сих пор есть.
0: Кстати, немало... Ну, по крайней мере, вот человек 10 можно перечислить уже где-то в 19 столетии, которые тоже учились в этой Слуцкой гимназии.
1: Выдающиеся.
0: Да, она уже больше, конечно, приобрела такой светский характер уже в 19 столетии, это Слуцкая гимназия, но тоже выдающиеся люди, вот они уроженцы вот России. Вот. И... Ой, Александр, еще можно? Мы говорим,
1: да, вы нам
0: много.
1: 15 секунд вам на подведение итога о Петровской эпохе.
0: Хотелось бы, чтобы... Нужно, конечно, читать. Нужно, конечно, может заниматься. Кто-то ставит высокие цели, получить высшее образование. У кого-то, может, не удается. Но самое главное, я еще бы хотел бы раз повторить. Книга Священного Писания достойна.

0: достойно внимания и чтения. Это вот приоритет и самое главное, которое все же нужно найти время прочитать ее и познакомиться с создателем, который этот удивительный мир сотворил.
1: Спасибо вам большое, Олег. Дорогие друзья, независимо от вашей фамилии, Иванов вы или Крузенштерн, помните, что главное – это то, что из себя человек представляет. А самое лучшее, самое прекрасное, самое светлое в человеке растет и рождается тогда, когда он обращается к Господу, Иисусу Христу, когда читает Библию, когда хочет служить на благо своего Отечества. Пожалуйста, следуйте за Богом и будьте полезными для своей Родины. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
1: Как вы думаете, кто в Царстве Божьем самый главный? Ученики спорили об этом по дороге в Капернаум, но ответ Иисуса шокировал их. Он поставил перед ними ребенка. Почему? Что делает человека великим перед Богом? И как опасные слова о камне на шее связаны с нашей ответственностью за других? Это разговор о настоящих ценностях в мире, где все хотят быть первыми. И сегодня на эту тему мы поговорим со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Мария.
1: Мы вообще разбираем с вами в Библии 21 века Марка. И сегодня у нас 9 глава. Да. Мы уже коснулись до этого предыдущих, так скажем, стихов, где и говорили о пришествии, и о том, что должно было произойти с Иисусом, и об исцелениях и чудесах. О чем же сегодня мы поговорим?
2: Да, сегодня Христос интересно поднимает тему действительно того величия, о котором Он хотел сказать, в том царстве, которое Он хотел установить. Mm-hmm. Вот понимание у людей было одно, а Христос хотел донести немножко другие ценности, в первую очередь до учеников.
1: Интересно, каких ценностей? Давайте прочитаем.
2: Да, ну,
1: прочитаем.
2: Подойдем к этому последовательно. У нас небольшой отрывочек с 30 стиха.
1: Да, по 50-й в современном переводе мы читаем.
2: «Уйдя оттуда, они проходили через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через 3 дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал, а спросить Его боялись». Ну, коротенькая часть, как бы, да, уточняющая, потому что мы читали в конце 8 главы, что Христос начал им говорить

0: какова его миссия или какое его короткое будущее, скажем так, да, что он идет в Иерусалим, будет предан, будет убит и воскреснет. Да. И здесь Христос уже делает более такую, наверное, акцентированную вещь. Он уединяется или пытается как бы их собрать их внимание на себе. Да, тут написано, что он не хотел, чтобы кто-либо знал, что они здесь.
1: И в 8 главе тоже так же, он не хотел, чтобы знал.
0: Да.
1: А почему все-таки ученики, они побоялись спросить, что, с чем это связано?
0: Не могу доподлинно сказать, мысли есть у меня, да, что Христос уже не однажды их укорял за непонимание, за неверие. Мы говорили об укоре, что укор Христа не был отталкивающим, да, он их, наоборот, побуждал к тому, что он уже им дал, и они должны были с готовностью как бы уже, скажем так, переварить эту информацию, да. Поэтому, может быть, они здесь боялись именно потому, что Христос уже ожидал, что они должны были понимать, да, они боялись спросить, потому что он бы опять им сказал, ну как вы опять не понимаете? Может быть, какой-то человеческий фактор здесь играл роль. Ну, читаем дальше. «Так они пришли в Капернаум, и, войдя в дом, он спросил их, о чем вы говорили дорогою? Но они молчали, так как дорогою они спорили друг с другом, кто из них самый главный. Тогда Иисус сел, подозвал к себе 12 и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди вас последним и слугою для всех». И, взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и сказал им, «Кто принимает такое дитя во имя мое, меня принимает. А кто принимает меня, тот не только меня принимает, но и пославшего меня».
1: Интересный такой отрывок, вот в котором, кстати, и говорится про быть первым. Вообще, что плохого быть первым? Сейчас очень многие стремятся быть первыми в чем-то и говорят, что быть первым в каких-то там открытиях или быть первым в каких-то состязаниях. Это же наоборот успех.
0: Да, Мария, я люблю как бы спорт и поиграть люблю, и люблю посмотреть, но если взять весь спорт, да, то в большей его части или в больших его видах это все соперничество с другим. То есть я лучше другого, я быстрее другого, я ловчее другого и так далее, и так далее. Да? Есть мудрые спортсмены, не только спортсмены, да, но и, наверное, в других видах жизни люди, которые говорят, что я преодолеваю себя. То есть когда человек пытается совершенствоваться, расти как-то в духовном плане, в физическом, в активности какой-то, это хорошо. Но ты можешь быть первым, если ты опускаешься немножко в другой уровень, ты можешь быть первым, даже не производя в себе рост. Потому что есть всегда какой-то меньше тебя. Ты можешь даже быть на каком-то низком или в спортивном уровне, или еще каком-то другом уровне, да, но ты не растешь, а просто как бы находишь того и соперничаешь с тем, кто меньше тебя, слабее тебя и так далее, и так далее. Наверное, вот у учеников, мне так думается, читаю, когда Евангелие, что у них была попытка поставить себя в среде своей выше другого, выше тех, кто рядом с тобою. Ну, наверное, мы читали в других Евангелиях, читаем, что, допустим, Иуда, он был человеком, который отвечал за финансы в кругу учеников Иисуса Христа, и написано, что он ставил себя выше других, да, то есть он считал, что он важнее, наверное, умнее, проворнее, может быть, современнее еще каким-то образом. Вот, и Христос показывает, что вот это происходит. С другой стороны, мы видим и понимаем, и знаем, что во все времена на Земле, на планете Земля, вот это первенство, оно всегда присутствует.
1: Да.
0: Роли, слои общества, социальный статус, начиная от обуви, одежды, еды, машины, дома, территории, где ты живешь, и так далее, и так далее. Все пытается показать нам, где ты и где кто-то другой. Вот чем лучше, чем выше, значит, ниже и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть, допустим, в мире религиозные движения или течения, которые определили заведомо статус человека, родившись в одной прослойке,

0: ты никогда не сможешь перейти в другую. То есть у тебя нет шансов, каким бы ты ни был умным там, образованным, проворным и так далее, и так далее. Даже родившись в этой прослойке, ты не можешь получить того образования или доступа к тем благам, которые имеют другие люди. То есть общество, человечество, оно определило, где ты, а где кто-то другой. Да? И вот это соперничество, оно присутствует очень во многих сферах. И мы видим, что оно даже проникло в среду окружения Христа.
1: Ну да.
0: Вот, и это было для Христа болезненно, потому что Христос не за этим гнался, да? Христос не это принес. Вот. И мы видим, что Христа заботили даже мысли учеников, хотя он спросил их, может быть, он подслушал, или, может быть, духом узнал, о чем они спорили. Да? Но Христос им показывает, что вы можете быть первыми, вы можете быть великими в моем царстве, в моем окружении, но это величие и это первенство, оно перевернуто сверх на голову.
1: Угу.
0: То есть первый тот, кто первый встал и помог ближнему своему. Не тот, когда тебе помогли, да? А первый тот, кто унизился до того, чтобы сделать что-то доброе. Первый тот, кто первый откликнулся на нужду человека. Хотя в мире, как Христос говорит, все по-другому. Там он позже скажет, да, люди, которых мы называем великими, господствуют над теми, кто их называет. В Царстве Христа все по-другому. Ну, мы знаем, да, что Христос говорит, что Его Царство, оно основано на самой природе любви. А в любви нету вот этого первенства, да, в любви есть только возможность служить друг другу, вот этот вызов служения друг другу. Поэтому на начальных этапах, да, когда у учеников вот это появилось, вот Христос пытался это сгладить до такого уровня. Почему Он поставил дитя? Но мы знаем, вот что в истории... Да, в истории и во времена Иисуса Христа тоже вот это ранжирование по социальному статусу, по гендерному статусу и другим, оно тоже было очень четким. И дети, старики и женщины – это были совершенно, ну, такой низший статус. Мужчины были на первом месте, да. Mm-hmm. Вот, поэтому Христос берет того, кого в обществе их считали ничего не значащим, да, по своему статусу, он говорит, вот, если вы умолитесь до состояния ребенка, беззащитности, какой-то уязвимости, вот это и есть величие, которое Христос пытался им показать.
1: То есть вот он поэтому и рассказывает, да, приводит в пример дитя,
0: да.
1: Да, именно показывая. Вот тоже через, можно сказать, через такие фразы, да, и из... Хочешь быть первым, будешь последним. Да, показывает даже здесь любовь, да, что быть первым в любви, первым в помощи.
0: Безусловно. Вот тут даже Христос уже предваряет. Немножко позже мы еще увидим, что когда Христос увидел, что не пускает детей приходить к Нему.
1: Да.
0: А здесь Он говорит, кто примет это дитя во имя Мое.
1: Угу.
0: То есть, ну, как бы, есть даже ученики видели в обществе, и как в другом Евангелии написано, что религиозные лидеры того времени, они себя показывали на народе, потому что дважды в неделю они постились, во время поста они не чесали волосы свои, не чесали бороду, одевались в специальную одежду, которая показывала, что это у них время поста. И вот люди, видя их, в этот момент они считали, что вот человек близок к Богу. Вот это религиозный человек. Может быть, что-то с ним поговорить, спросить у него или помолиться вместе с ним. А Христос что говорит? Если вы дитя принимаете во имя Мое, не просто того, кто показывает, что он какой-то там духовный лидер или он находится в какой-то духовной практике сейчас, а просто дитя принимаете. Вот того, то на улице дитя, которое играет там, шалит, может быть, или мешает вам, да? Вот если вы принимаете его во имя Мое, потому что это уже творение Мое. Тот принимает Меня.
1: Это можно так сказать, что для нас сейчас уважаете, да? То есть
0: безусловно,
1: вот,
0: да.
1: Уважение ребенка в простом, то
0: да,
1: есть вот
0: безусловно.
1: Проявление уважения к нему.
0: Да, ну, тут правильно говорите, основной момент уважения, но Христос ведь подчеркивает не только к ребенку, а вообще к человеку,
1: да.
0: Который может быть ниже тебя по какому-то статусу. Религиозному, политическому, социальному, экономическому, географическому и так далее, и так далее.
1: То есть, насколько даже тогда эти слова актуальны для нас и сейчас.
0: Верно, да.
1: Что же произошло дальше? То есть, это следующий отрывок.
0: Да.

он дополняет, читаем. Иоанн сказал ему: «Учитель, мы видели одного человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и попытались остановить его, потому что он не с нами. Но Иисус сказал: не мешайте ему. Всякий, кто именем Моим творит чудеса, не сможет вскоре

0: Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет награды своей.
1: Угу. Здесь мы видим такую фразу, которую очень часто употребляют: кто не за нас, точнее, кто не против вас, тот за вас.
0: Да. Ну, безусловно, что иногда ученики испытывали ревность за Христа.
1: Угу.
0: Ревность того, что его не принимали, да, ревность того, что его недопонимали, что на него восставали и так далее, и так далее. Возможно, что в этот момент они испытывали такую ревность.
1: Угу.
0: Вот, за Христа. Господи, вот именем Твоим человек что-то делает, но вся слава или, скажем, заслуги в этот момент принадлежат не Тебе.
1: Угу.
0: Да, они идут не в Твою пользу, потому что этот человек не с нами. И Христос им говорит, что поймите, друзья, у меня нету как бы вот цели того, чтобы собрать только на себе. Да? Но если человек именем Моим творит добро и приносит благо людям, то он уже в Моем числе.
1: Угу.
0: А ведь мы тоже, как, может быть, иногда, как люди религиозные, люди верующие, мы ведь тоже в своем понимании, в своем мышлении и иногда в своем поведении отчерчиваем круг достойных людей,
1: да,
0: или тех, кого мы считаем, да, что достойны нашего общения или одобрения и так далее, и так далее. Да? А Христос здесь очень четко показывает, что мои дети вот, не обязательно очерчены кругом тех, кого вы видите.
1: Угу.
0: Вот кого вы видите. Да, Христос подчеркнул здесь, что тот человек, кто именем Моим делает это, то не может вскоре злословить Меня. Вот, да, этот человек может впоследствии, наверное, отступить, то, что Христос подразумевает. Но если этот человек сейчас именем Господа приносит благословение, Господь, наверное, дает ему эту возможность сделать.
1: Да, вот здесь вот дальше интересное такое вот продолжение, мне кажется, предыдущего отрывка, который мы читали. Можем ли мы к нему тоже приступить?
0: Да.
1: Со 42-го.
0: «А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в Меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море с жерновом на шее. Если рука твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. Если глаз твой тебя на зло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не угасает. Каждый должен огнем просолиться. Соль хороша, но если станет она пресной, как сделаете вы ее соленой? Имейте в себе соль и храните мир между собою».
1: Спасибо. Вот очень много, так скажем, каких-то символов, которые есть. Вот, да, то, что мы прочитали, что в 41-м, да, в конце, да, не потеряет награды своей. Дальше мы видим снова есть какие-то такие обозначения на шею и бросили его в море. Что за вот это вот жерно, что это вообще значит? Можно ли вот это как-то обосновать, объяснить? И, может быть, актуально это для нас и сейчас?
0: Да, ну, в современности Христа жернов, да, или жернов, камень круглый, который ставили друг на друга, между ними засыпали пшено, терли, вот, круги двигались, и пшеница становилась, измельчалась. Вот, и Христос показывает, да, что определенному человеку лучше, чтобы этот камень привязали к шее и бросили его в море, то есть он бы его потянул на дно, что являлось бы истинной смертью.
1: Я так понимаю, что это за соблазнение малых сих. Вот здесь вопрос. Что это значит? Кто такие малые? Да, и за что, так скажем, должны понести наказание?
0: Вот Христос выводит, ну, как бы, вскрывает какие-то, наверное, наши жизненные цели там, или действия, вот, ну, обнажает их, да. Вот все мы, как бы, в нашей жизни живя, можем для кого-то быть примером к чему-то доброму или, наоборот, соблазном к чему-то доброму. Иногда мы это знаем, иногда мы это делаем, к сожалению, да. Иногда мы можем даже этого не знать. Но Христос говорит, да, что...

0: Если человек не ведет другого к росту, к добру, к какому-то возвышению, то лучше, чтобы этому человеку вообще как бы и не жить. Угу. Есть интересная фраза такая, да, что в присутствии Христа ни один человек не чувствовал себя униженным. Угу. Ни один человек. Я уже говорил только что, что когда религиозные лидеры совершали пост, то все люди в присутствии их чувствовали себя ничтожными. Вот, да. Иногда, так, может быть, сегодня кто-то себя чувствует там, в присутствии какого-то религиозного лидера или священника, или что-то подобное. Это неправильно. Это неправильно. Да. Наоборот, Христос действовал так, что в его присутствии человек хотел тянуться к тому состоянию духовному, в котором находился Христос. Но обращаясь еще раз, да, к этому соблазну, Христос говорит, вот моя цель, или, скажем, природа моего царства такова, что ни одного человека не повредить. Даже если ты, вот, лучше тебе как бы и не жить. Но угу. Христос здесь говорит, да, что если и тебя что-то соблазняет, самого лично...
1: Руку надо отсечь. Да. Наверное, в прямом смысле этого слова. Ну, не зря же есть у кого-то такие традиции.
0: Да, безусловно, есть в религиозном мире, в мире угу. где-нибудь обязательно такое. Но, конечно же, Христос здесь говорит в переносном значении, в том плане, что человек должен предпринять какие-то радикальные действия, предпринять какие-то вещи, чтобы изменить угу. ту форму поведения, в которой он находится. Или же, скажем, изменить себя, свое окружение, если то окружение или обстоятельства искушают его каким-то вещам. Угу. Вот настолько радикально, что он говорит, да, лучше тебе инвалидом быть, вот, но в Царстве Божьем. Угу. Или ты останешься полноценным, но ты отпадешь от Царствия Божия.
1: Мне кажется, что для нас сейчас это вот, как мы говорили, про уважение, про принятие. Вот здесь эта тема больше раскрывается в плане того, как мы можем это сделать. Угу. Наверное, в нашем современном мире, да, потому что на самом деле очень многие нуждаются же в этом, да, мы же хотим, чтобы к нам относились, как хотите, чтобы с вами, да, поступали, да. Так и вы поступаете, да, и если мы хотим чувствовать, мне кажется, ну вот не ничтожность нашу, то смотря на Христа и делая такую вот добродетель, да, потому что вот все вот эти фразы, они как раз-таки про то, что нужно делать, служить. Да, и тогда мы будем вот этими первыми в любви.
0: Безусловно.
1: Вот и здесь хотелось бы спросить дальше. Вот есть такая фраза о черве и огне. Угу. А вот это про что? Угу.
0: Здесь, наверное, надо еще раз связать вот эту мысль по поводу отсечения руки, если она тебя соблазняет, или ноги, или глаза. Угу. С тем, что говорил Христос о отречении от себя и несении креста.
1: Uh-huh, да, мы говорили об этом,
0: да,
1: в прошлой программе.
0: В прошлом программе uh-huh. говорили. Вот это Христос говорит, что подходить к своему духовному благополучию нужно очень серьезно. Uh-huh. Отречься от себя, взять свой крест и двигаться за Господом. Или же, если ты видишь, что что-то тебя на этом пути останавливает, ты должен это отрубить. Угу. Это нелегко.
1: Да, а можно ли привести в пример? Вот мы говорили с вами в прошлой программе про то, что отречься от себя – это от, так скажем, не значит забыть, да, да. про то, что, как меня зовут, да, и что да. я делаю, а вот от внутренних каких-то искушений, от внутреннего, от внутренней тяги к греху, да, и мы можем это сделать, когда мы принимаем Христа. А вот здесь можно ли привести какой-то пример?
0: Ну, к примеру, Мария, не знаю, давайте такой пример. Может быть, он не самый, как бы, красивый и удачный, но так. Человек uh-huh. находится в рабочем коллективе, молодой человек, испытывает влечение к противоположному полу, к девушке, которая замужем, условно говоря, да? И он понимает, что он, ну, не совладает с этим. Uh-huh. Но он христианин, он хочет остаться чистым, да? Вот. И со стороны той девушки тоже, условно говоря, ну, предположим, есть какие-то намеки, позывы. И он понимает, что он не справляется, он не совладает с собой. Для того, чтобы ему остаться чистым и сохранить свой духовный дух, ему нужно лишиться этой работы, угу. условно говоря, не помогает оставить этот город, этот

0: район, переехать в другое место, чтобы вот эту связь разорвать. Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей скажет, ну, это какой-то такой пустой пример. Но я таких примеров полно. Я к тому, что есть действительно практические вещи, когда человеку нужно отрезать. Простую зависимость взять. Человек даже зависим от, не знаю, напитка какого-то или от какой-то привычки. Угу. Каждый из нас знает, насколько тяжело поменять свою привычку. Насколько тяжело поменять свою привычку. Я как-то, помню, проводили программу по освобождению от курения. Наверное, я в предыдущих каких-то программах об этом говорил. И когда человек на четвертый день, мы собрались этой группой, кто мы проводили, и участники, и он говорит, да, пришло время, на четвертый день нужно было уже не курить, вот по нашим рекомендациям. Он говорит, я вышел на балкон, не знаю, что там делать. Я его говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, вы понимаете, я 40 лет после еды выходил на балкон по единственной причине, чтобы там покурить. Он говорит, я вышел через 40 лет на балкон, я не знаю, что там делать. То есть мне это напомнило и напоминает сейчас каждый раз. У меня есть своих привычек полно, которых я хотел бы лишиться. И я как-то борюсь. Да, вот, и это очень болезненно. Но этот пример для меня показывает, что вот ты элементарные вещи. Ты вышел на балкон, и твоя привычка настолько сделала тебя рабом, что ты не знаешь, что там делать. И Христос говорит, вот ты попробуй вместе со мною в молитве понять, оценить твои привычки или, скажем, твой характер, может быть, да, или твои действия. Почему они стали такими? Это стало привычкой твоих, это может быть похотью твоей, это может быть желанием каким-то твоим. Что нужно сделать, чтобы тебе от этого избавиться? Mm-hmm. Конечно, Господня помощь всегда, на любом этапе для меня открыта. Но Бог не будет от меня за руку брать и выхватывать меня от чего-то или что-то от меня закрывать. Он показывает, да, что ты можешь оставить, что ты должен отрезать, чего ты лишиться. Это болезненно. Это как операция, да, Христос говорит. Вот, фактическая операция. Это болезненно для сердца своего, для своего удовольствия. Но без этого никак. Или же то, о чем вы спросили, Мария, чтобы мы все-таки коснулись. Да, Христос говорит, что будет там брошены в гиену, где червь пожирающий не умирает, и соль не...
1: И огонь не угасает.
0: И огонь не угасает, да, не гаснет, прошу прощения. То есть Христос говорит, что человек или же предпримет болезненные действия, останется жив, если он этого не сделает, все равно придет время, когда он погибнет навсегда. Погибнет навсегда. То есть вот эти образы полного истления.
1: Ну да, когда, здесь они не раз употребляются.
0: Да, полного истления, когда огонь горит до тех пор, пока не сгорит то, над чем он властен. Или червь, пока не источит то, над чем он властен, да? То есть это образы полного уничтожения. То есть или человек перейдет на уровень борьбы, вот, где Господь окажет помощь. Да, это болезненная борьба, да, это трудно очень, да, это больно. Или же человек вот умрет. И вот эта мысль последняя, где Христос говорит, что каждый должен огнем просолиться. Что такое огнем просолиться? Это образ того, что каждый пройдет через огненное испытание.
1: Вот. Всем будет тяжело.
0: Да, да. Вот. Ну, мы знаем, что в обществе нашем тоже есть такие подобные выражения, и даже не относящиеся к религиозной сфере, но человек, говорит, проходит долиной смертной тени. Хотя эта фраза взята из Библии, но ее используют иногда люди, которые не знают Библию. То есть человек в своей сфере жизни, в своих обстоятельствах проходит этим путем. Но Христос здесь говорит, что каждый вот пройдет этим путем болезненной операции, если он хочет быть со мною, если он имеет это желание.
1: Вот мы говорили, здесь такие вот маячки были, которые указывали на то, как бороться со грехом. А вот самый последний такой вопрос. Соль – добрая вещь. Что значит соль? Что... Да, скажите нам что-нибудь хорошее, пожалуйста.
0: В практическом смысле Христос говорит, что я создал этот продукт, чтобы он приносил пользу. И когда он попадает в какую-то среду обитания, она всегда распространяется на вот это. Да? То есть Христос говорит, да, если ты впустишь в себя плохое, то это плохое обязательно распространится. Но если ты дашь возможности Божьему делу в тебе жить, действовать в тебе, да, это болезненно. Она обязательно пропитает твою жизнь. То есть соль и найдет свое применение. Ну а если ты не

0: не применишь это, тогда та соль останется бесполезной, вот, и она не будет, не принесет тебе никакой пользы.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что ваши слова для нас были как соль.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, ученики спорили, кто круче. И Иисус поставил ребенка и сказал, кто хочет быть первым, будет последним. В мире, где все рвутся к вершинам, Бог ценит тех, кто тихо служит другим. Не гонитесь за статусом. Будьте как соль, которая делает жизнь вокруг вкуснее.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Добрый день, дорогие друзья. Случалось ли в вашей жизни, что вы ожидали события, очень важного для нас, очень нужного, оно наступало, а вы не замечали его? Знаете, о таком событии написано в Библии. И это событие называется Рождество Иисуса Христа. Послушайте, что об этом пишут пророки. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». И послушайте, что говорится дальше. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Представьте такое великое событие. Пророки приходят в народ и от имени Господа свидетельствуют, что скоро должен прийти Мессия, Освободитель. И во время мирное, когда в народе все было хорошо, эти пророки воспринимались, мягко говоря, с усмешкой. Но когда были времена трудные, когда народ израильский попадал под чье-то иго, кто-то завоевывал, разрушал страну, то слова о Мессии, Освободителе были как нельзя кстати. Были тем елеем для души, который давал надежду, в который верили, за который боролись. Весь Ветхий Завет говорит, что должен был прийти Мессия.

должен был родиться тот, кто спасет Израиль. И представьте, все общество знало об этом. Все общество ожидало этого. Все общество, каждый раз отправляясь в храм, верило, что когда-то будет исполнение тех прообразов, которые совершались в храме. Когда-то придет тот, кто спасет навеки. Но наступил такой момент, когда пророчество исполнилось. Но получилось так, что в этот момент никто не понял, что это пророчество исполняется. Что на самом деле было? Были такие благочестивые люди, волхвы с Востока. Они нисколько не были связаны ни с магами, ни с волхвованиями какими-то. Это просто то слово, которое означает, что это были люди уважаемые, люди образованные для того времени. И они по книгам вычислили, что должен родиться царь иудейский. Это одно из свидетельств, которое говорит, что ждали царя иудейского, ждали рождения Иисуса не только Израиль, но и многие народности, которые имели доступ к литературе Израиля, они тоже понимали, также понимали, что должен прийти Мессия. И они ждали. Но что удивительно, те, которые верили в Бога, они это событие не заметили. А те, которые, на которых не возлагалась никакая надежда, от которых не ожидалась эта вера, они вдруг заметили это событие. Они увидели на небе знамение, звезду, и пошли за ней. Умнейшие люди, образованные, солидные, но они поверили этому знаку на небе и пошли за ним. Этот знак привел их в Иерусалим, прямо к храму. И когда они стали спрашивать у священников сначала, потом у простых людей, где родившийся царь иудейский, то, как говорит библейский текст, услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Все встревожились, какое рождение. Можно даже предположить, что когда они пришли к храму, позвали священников, когда они спрашивали у людей, то на этих лицах, у кого они спрашивали, было удивление, а может даже презрение. Потому что как можно к язычнику, который никогда не поклонялся Богу, вдруг от него увидеть или услышать вопрос, где родившийся царь иудейский, откуда вы знаете, вы разве читали эти книги? Но этим вопросом было поставлено начало того великого движения, как сказано у апостола Матфея. Он спасет людей своих от грехов их. Они не нашли ответ в Иерусалиме. Но своим вопросом они встревожили сердце и Ирода, и всего народа. Этот вопрос показал, что на самом деле творится в их душе. Что на самом деле происходит в сердце тех людей, которые, кажется, должны были знать точно, ожидать и встречать родившегося царя. Когда Ирод это услышал, у него были свои планы. И он показал свои планы, показал свое отношение к этому царю. Он повелел, когда узнал, что Мессия родился в Вифлееме, он повелел всех младенцев мужеского пола до 2 лет убить. Это было его отношение

этому Мессии. Священники знали, где должен родиться царь иудейский, но никто не обратил на это внимания. И после этого вопроса мудрецы пошли в Вифлеем. Звезда привела их именно к этому дому. Они весьма обрадовались, как написано. Они поклонились царю. Они отдали свои подарки и этим показали свое отношение к царю. Свое отношение волхвы выразили тем, что поклонились Мессии. Они признали его как царя. Их ожидания были не просто этого события. Они ожидали именно царя. Интересно, что в древности пророки говорили о рождении. Какое настроение они показывали, когда говорили о рождении Иисуса? Пророк Исаия в 9 главе, в 6 тексте, говорит такие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Когда мы читаем эти слова, которые описывают рождение Иисуса Христа, то эти слова показывают нам веру и чаяние пророков и, следовательно, всего народа. Пророки о рождении Христа говорили как о событии важном, весьма важном. И если бы этого события не было, то напрасно бы было все служение, напрасно были все действия во святилище, и все, что не делал Израиль, во что верил, это было бы не до конца, не полно. Младенец родился нам, владычество на раменах его. Первое, что описывали пророки и на что обращали внимание, когда появился младенец, сразу было заметно и видно владычество его. То есть его сила, все, за что он может взяться, все, за что он брался, это все доводилось до конца, это было сделано. И мы можем вспомнить жизнь Иисуса Христа, его проповедь, его чудеса, его исцеление. Все, что он не делал, это было благословенно. Это все было пропитано владычеством. Это все было пропитано той силой, которая действовала. Действовала правильно, глубоко, до конца, полностью меняя человека, что в мире совершенно не случалось. Все методики мира предлагают просто подкорректировать человека. Просто человека немного сгладить остроты его. Немного сделать его более привлекательным. Но сила Божья, владычество, оно способно изменить человека. Изменить настолько глубоко, что будет виден перст Божий, его вмешательство. Следующее, о чем говорит пророк, нарекут ему имя «Чудный советник». Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Не секрет, что на Востоке имя играло весьма важную роль. Когда называли ребенка, тем более мальчика, всегда подразумевалось, что родители либо в имени отражают чудесное

рождение его или ответ Божий, либо пытаются вложить в его имя действия, которые должен будет сделать этот человек, когда возмужает, когда будет в расцвете сил. Иногда Бог давал имя определенное родившемуся и говорил, что так или так назовете. Но когда родился Иисус, невозможно было одним именем назвать великого Бога, чтобы полностью открыть всю красоту, все черты характера, всю ту миссию, которую должен был он исполнить, находясь здесь на земле. И потому столько имен различных, столько титулов у рожденного младенца для того, чтобы хотя бы частично открыть то, что он делать будет, то, что он сделает, то, что будет отражено в его жизни, в его словах. Когда речь идет о чудном и советнике, то здесь отражается идея, что Бог неисследим в своих действиях. Он чудесен в своем проявлении. Никто не может познать пути Господни, предугадать, только может, проанализировав, восхищаться этими путями. Когда речь идет о имени Отец Вечности, кажется странным, как можно младенца, не родившегося, уже назвать отцом. Но опять оригинальный текст нам показывает, что Отец Вечности – это то, как пытаются пророки описать отношение. Отношение этого младенца ко всему, ко всей Вселенной. И здесь описывается особая отцовская забота ко всему, что приходит пред ним, ко всему, что, к чему ему нужно прикоснуться, ко всем, кого нужно исцелить. И из жизни Иисуса Христа мы видим, что его исцеление не были только для особых каких-то людей, для каких-то особых сословий. Каждый, кто нашел в себе веру, кто нашел в себе силы прийти и поклониться ему, каждый получал ответ. Каждый получал исцеление, так как Бог нелицеприятен. Когда речь идет об таком имени, как Бог крепкий, и князь мира, здесь описывается идея, что, как вначале сказано, владычество на раменах его. Так и здесь описывается, что князь мира – это значит властелин мира. Это тот, который не только мир посылает, но при нем мир расцветает, при нем мир изменяется. То есть он владыка этого мира. Он может мир привнести, как по силе его, как у него получается. То есть у него столько силы, и он приносит весь мир, полный мир. Интересно то, что Слово Божие обращается и к нам сегодня. Когда-то волхвы спросили в Иерусалиме, где должно родиться царю иудейскому. Если нам будет задан этот вопрос, можем ли мы ответить, где родился Иисус? И больше того, если к нам подойдут и спросят, родился ли Христос вообще? Родился ли Он в твоем сердце? Каков будет ответ? Когда волхвы задавали этот вопрос, они подразумевали, что будет ответ. Ответ у людей, знающих, которые верят, которые нашли отклик в их сердцах, у людей, которые изучали

всю жизнь посвятили этому, чтобы проповедовать Мессию. Но нашли ли они ответ? Когда мы читаем эту историю, смотрим на нее, то невольно можем задать себе вопрос. Родился ли в нас Христос? Проявил ли Он в нас ту силу, о которой говорили пророки? Еще одно событие, случившееся при рождении Христа, о котором мы уже говорили, это убиение младенцев. Оно произошло из-за коварства сердца, из-за боязни потерять власть, из-за боязни потерять то место, на котором находишься. Царь Ирод проявил себя. Когда пророки описывают это событие, они описывают его весьма трагическим языком. Безутешный плач. Это событие повлияло на народ израильский, как то, как на нас сегодня влияют, например, сообщения о терактах. Когда мы слышим об убийстве тех, кто взял в руки оружие, у нас одна реакция. Но когда мы слышим об убийстве невинных детей, беззащитных, у нас совершенно другая реакция. Реакция, которая полностью все перечеркивает в жизни. Мы считаем ее справедливой, мы считаем ее глубокой. Так не должно быть, но Бог использовал эту реакцию для народа израильского, чтобы разбудить народ израильский. Не было других возможностей. Только так народ услышал, что Бог пришел простить, помиловать. У Бога свои планы относительно этих младенцев. Их жизнь, их вечная участь определена Богом. И мы удивимся, когда их увидим с Господом. Но Бог желает от нас сегодня той реакции, ожидает от нас того, для чего Он приходил на эту землю. Он желает нас спасти от греха. Пророк Исаия в 11 главе с 1 по 5 текст описывает Мессию родившегося. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». Как я могу ответить на вопрос, родился ли Христос в моей жизни? Смогли ли вы ответить себе на этот вопрос, есть ли Христос в вашей жизни? Священное Писание говорит, каждый, кто познакомился с Ним, у кого в сердце рожден Мессия, будет видно Его владычество, будет виден почерк Бога. Это проявится в отношении друг к другу, в наших словах, в наших делах. Невозможно обмануть Бога и себя, сказав, что я

верю в душе в Него. То, что рождено внутри, оно обязательно проявит себя снаружи. Христос так и говорил: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Дорогой друг, сегодня Господь обращается к тебе. Родился ли Христос в твоей жизни? Не отвечай на этот вопрос. Подумай, проанализируй свою жизнь, проанализируй свои отношения с Богом. Кто для тебя Бог? Не получится ли так, что этого события ты ждал всю жизнь, оно наступило, а ты не смог его заметить? Что Бог привносит в твою жизнь? Открылся ли Он владыкой неба и земли? Открылся ли Он, родился ли Он в тебе как могущественный царь, которому все под силу, который может остановить твой гнев, который может искоренить из мыслей твоих все плохое? Он проявляет эту силу в тебе. Он князь мира. Везде, где приходишь ты, где ты говоришь, где ты находишься, что ты привносишь с собой? Чем наполнена жизнь вокруг тебя? Это те вопросы, которые помогают каждому из нас сказать: Господи, я желаю, чтобы ты проявился во мне, чтобы ты родился во мне. Потому что я еще несовершенен. Я люблю Тебя, Господи, но много есть то, что мешает мне, что стоит барьером, непреодолимой стеной. Я прошу Тебя, Господь, услышь меня, родись в моем сердце. И пусть это владычество, это рождение будет могущественным, явным, чтобы люди, видя Твои дела, Твое проявление, прославили Тебя, великого Бога.

0: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».
1: Дерево жизни – одно из деревьев, произраставших в середине Эдемского сада. Дерево жизни упоминается во второй главе книги Бытие, наряду с деревом познания добра и зла. После того, как Адам и Ева согрешили, Бог лишил их доступа к дереву жизни не в качестве наказания, но и сострадания, чтобы они не обрекли себя на бесконечную физическую жизнь в падшем мире. Господь Бог изгнал людей из рая и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Есть мнение, что золотой светильник в израильском святилище, имевший ствол, по три ветви с каждой стороны и чашечки в виде миндального цветка с яблоками и цветами, служил напоминанием о дереве жизни. В книге притчи Соломона дерево жизни упоминается в качестве метафоры благословения и совершенства характера. В третьей главе мудрость названа древом жизни для тех, которые приобретают ее. А в 15 главе говорится, что кроткий язык – древо жизни. В книге Откровения дерево жизни выступает в качестве образа возвращенного рая, бессмертия и вечной жизни. Оно упоминается в описании города-сада, предназначенного для спасенных. Среди улицы его –

0: ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов.
1: Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Мы приветствуем вас, дорогие наши телезрители.
1: Некоторые люди в своей жизни встречают инопланетян. Кто-то видит лохнесского чудовища, кто-то верит в то, что они видят каких-то злых духов или бесов. В общем, мы встречаемся в нашей жизни со сверхъестественным, и об этом сегодня наша тема.
0: Да.
1: Размик, первый вопрос тебе. А ты встречался со сверхъестественным?
0: Как сверхъестественное, Сереж? Бывают случаи, когда я иногда, когда бываю дома один, вот, и иногда слышу какие-то шорохи в соседней комнате. Вот. Я не знаю, что это может быть, но
1: или
0: бывает
1: кот, или
0: проявление.
1: Сестра.
0: Да. Сегодня мы пригласили нашу гостью. Юля, здравствуй. Вот. Юля поделится с нами, у нее очень интересный случай из жизни.
1: То есть вот. Юля нам расскажет, есть ли в жизни сверхъестественное, стоит ли в это верить?
2: Ну, в моей жизни есть сверхъестественное, точнее, было. Такой яркий опыт был, что я с детства видела вещи сны и могла предсказывать будущее людям. Я занималась гаданием и вот предсказывала моим подружкам там.
0: А как это к тебе пришло, Юль?
2: Ну, в 12 лет где-то ко мне пришел ангел, сказал, что он меня будет защищать, охранять. И я приняла это, как бы, эту защиту, и он вот дал мне вот эти дары, и я как бы пользовалась, наслаждалась этими дарами и радовалась, что такая власть у меня появилась, все такое. Вот. Но в результате все не очень хорошо закончилось.
1: Угу. А вот у меня вопрос такой. Вот наверняка люди сейчас смотрят, и это все, что подобным образом слышится, когда человек рассказывает, ты думаешь, ну что это за бред? Если у тебя в жизни такого не было, вот, и ты никогда с таким не встречался, то подобные истории, они для тебя кажутся просто немыслимыми. Вот. Как все ли тебе тогда верили в твои видения, и как они на самом деле проявлялись? Были ли какие-то доказательства? Твои видения сбывались?

0: То, что ты, ну, пророчила, оно на самом деле происходило так?
1: Ну, во-первых, как бы не было такой цели у ангела, чтобы это все знали. Наоборот, как бы это все скрывалось, но мои пророчества всегда сбывались. И особенно, когда человек умер от того, что я сказала, что да, человек умрет, и вот... Вот на этом почве начались
0: то есть
1: мои сомнения.
0: Даже видение о том, что будет что человек стоит умрет, оно сбылось, твое видение.
1: Ну, они всегда сбывались, но они были такие бытовые. Ну, то есть там человек встретит такого-то человека, у них там случится такая-то жизнь, вот это вот такая, это все вроде так более-менее нормально. Ну, там что-то кто-то ногу сломает, там или еще что-то. Ну, не таких страшных ситуаций я не видела. И вот в результате вот всего этого веселья когда-то пришлось все-таки мне столкнуться с реальной жизнью, и вот молодая девушка умерла. То есть она мне сначала пришла ко мне, и вот я ей погадала, я увидела ее смерть, почувствовала, как она умрет, и боялась ей даже сказать об этом, потому что мне было страшно, я не знала, как ей сказать об этом. И когда все-таки она достала меня этим, что она должна узнать, что с ней случится, я ей сказала. И были свидетели, которые, девочки тоже, которые с ней пришли, они все это слышали. Девочка, которая должна была умереть, умерла, ее убили. Меня даже в милицию вызывали, потому что все, ну, как бы свидетельствовали, что я знала о ее смерти. Ну, конечно, причастия моего там не было, ее действительно убили другие люди, они не знали ничего о моем, как бы, свидетельстве. Ну, вот я переживала это очень тяжело.
0: Ну, понятно. Найди свой путь. Когда сверхъестественное, оно может быть, ну, ты как чувствовала, это доброе или это злое? Это как бы... Ну, проявление чего-то доброго, каких-то добрых сил, каких-то светлых сил, или это проявление злого?
1: В тот момент я не чувствовала никакого, как бы оценки никакой не давала. Мне было просто плохо от того, что я узнала, что человек умрет. А когда просто не знаешь вот таких вот страшных вещей о другом человеке, то вроде все это даже здорово, особенно если ты знаешь такие детали личной жизни другого человека и можешь ему там подсказать в чем-то, даже помочь. Это даже мне нравилось, я бы так сказала. А потом вот понять, что ты... знаешь, это об обстоятельствах, которые трагичны, и ты ничего не можешь сделать, чтобы это изменить. Ну, скажешь ты человеку, что он умрет. И что? Вот она знала, что она умрет. Но ее жизнь
2: Юля,
1: от этого не изменилась.
2: Ты вдруг, как бы, ты ей не сказала, она бы тебя, ну, как бы, так сильно не допрашивала. Вот. Могло не случиться?
1: Я как бы экспериментов таких не могу. Я не ставила специально, поэтому не могу сказать, случилось бы это или нет. Ну, люди, которые ее убили, они не были информированы о моем предсказании, и тем более они не знали подробностей. Я сказала только часть того, что увидела. А подробности, они были в видении, и когда это случилось, и я поняла, что действительно до подробностей все исполняется, то это еще страшнее стало. То есть человек знал даже о смерти и не мог избежать этого.
0: Вот я хочу задать такой вопрос. На самом деле сегодня очень популярная сфера сверхъестественного. Сегодня везде, куда нет ни всяких шоу, существует очень много.
2: Передач,
0: да?
2: Много.
0: Передач. Там, где так или иначе связано, ну, связано, так скажем, действие с чем-то сверхъестественным. Шоу экстрасенсов, битва. Да? Вот даже разве ты неужели никогда не хотел, так скажем, с чем-то связанным быть таким вот сверхъестественным, чтобы у тебя были какие-то определенные дары, там, какая-то власть, чтобы тебе, ну, чтобы позволяло тебе сделать что-то больше, чем ты?
2: Это, конечно, все интересно, Сереж, иметь какие-то дары, как в фантастических фильмах, предсказывать будущее, чтобы это потом как-то избежать или еще что-то. Это все классно, конечно, вот, но тут, мне кажется, все намного серьезнее, и ты... Если не знаешь, с чем связываться, и потом какой спрос будет за
0: это. Интересный
2: дары.
0: Вопрос тогда, чтобы, может быть, Юля, ты нам откроешь на это глаза. С чем вообще связано все сверхъестественное, если человек туда хочет залезть? Вообще, какие последствия от этого могут быть? И, вот. Это, и как это находит человека? Или он сам должен туда полезть, или это его находит?
1: Какой рецепт найти сверхъестественное? Я бы хотела сказать, чтобы люди... были очень осторожны, связываясь вообще со сверхъестественным, потому что человек не имеет власти знать будущее, и он не, ну, как бы является марионеткой той силы, которая дается ему. Соответственно,
0: когда человек хочет влезть в сверхъестественное, он влезть хочет в силу, в тьму или в свет? Это как? То есть это только тьма, или он может быть все-таки это, какую-то помощь от Бога может получить?
1: Я считаю так, что когда человек с Богом находится, Бог может дать ему дар пророчества.

0: Но обычно это дар, который контролируется Богом, и Бог из любви как бы человеку дает этот дар, и он не страдает от этого дара, так как я страдала, допустим, от этого дара. То есть самая страшная тягота знания вот этого, ну, как бы о смерти людей, там еще что-то случается, твоя беспомощность, что ты совершенно как бы вот чувствуешь вот этот что тебя просто использовали для того, чтобы этого человека напугать или там как-то привести его к определенным действиям, завладеть этим человеком, а ты просто являешься проводником. Некоторым, может быть, экстрасенсам это положение их как бы вполне устраивает, чувствует себя куколкой такой бестолковой. Вот. Но это неприятно. Человек чувствует себя вот реально, как сказать, пустым сосудом, который просто наливают, что хотят, и даже то, что тебе не нравится. Я вот отказаться хотела от этого дара практически сразу, как только я вот испытала вот эту ситуацию с девочкой, которая умерла. Я не хотела больше гадать. И он все равно сказал, ты от дара не избавишься, ты так и будешь мучиться с этим даром. То есть это мучение, знать о смерти людей, это очень тяжело, это проблематично. Ну, психологически чисто даже. Найди
1: свой путь. Ну вот смотри, ну вот сколько людей сегодня на самом деле пользуются этими услугами экстрасенсов, и на самом деле многим помогает избавиться от каких-то своих страхов, от каких-то своих психологических там убеждений и так далее, ну не знаю, ну проблемы бывают разные, и действительно помогают. Вот что можно посоветовать? Вот им не ходить совсем к ним, или им терпеть,
0: конечно,
1: от того, что
0: нечего
1: происходит?
0: Нечего там делать, нечего делать никаких экстрасенсов.
2: Бывают же услуги, которые наоборот как-то даже помогают людям.
0: Да понятно, что они помогают, то есть есть исцеляющие, как бы люди, которые имеют дар исцеления, то есть у меня вот дар
2: предвидения. Так, разве это плохо?
0: Любой дар, который идет от нечистой силы, даже если это, как кажется иногда, что люди иногда ошибаются и думают, что это от Бога дар, поэтому тут очень осторожно надо быть, чтобы понять, действительно ли твой дар от Бога. Чаще всего это дар нечистой силы, потому что Бог никогда не ищет себе чудес для того, чтобы Него любили, Его и верили. А вот дьявол именно это и ищет, чтобы человек повелся на легкие, как бы сказать, решения своих проблем, быстрее как-то купил это, там, заплатил этой тетеньке, там, дяденьке, кто там гадает и ворожит. И сразу исцеление получил. Как хорошо, я вот такой молодец, не надо не раскаиваться в своих грехах. Там кто-то над тобой походил, там, почитал тебе молитвы, и ты сразу такой счастливый пошел. Или свечки там какие-то поджигали. То есть какой-то ритуал провел, и ты все, молодец, ты огурец, ты здоров. А реально Бог хочет изменения сердца человека, чтобы человек понимал, какое зло он может там совершать, да?
1: Расскажи
0: было.
1: Нам, пожалуйста, Юль, немного вот о том, как Бог помог тебе выбраться оттуда. Ты когда захотела выбраться из этого, тебе это легко получилось, или все-таки эти силы тебя не оставляли?
0: Ну,
1: какие-то
0: Сережа,
1: последствия были?
0: Сказал правду, он очень тяжело меня отпускал, и я не хотела вообще жить, потому что настолько было трудно избавиться от его влияния, и болезненно очень я переживала, я до суицида как бы дошла. Вот, но Бог меня спас, вытащил, он открыл мне, что он меня любит, и я сложностью с большим трудом поверила в это, Вот. Я рада, что Бог нашел меня в этом, в этом ужасе, в котором я жила, вот, и вытащил. Хотя, если бы человек, наверное, выбрал сам такой путь, я потому что реально не знала, что это дьявол до конца, я думала, что это Божий ангел.
2: То есть он появился все-таки как ангел вначале?
0: Он Божий ангел, представился моим защитником. Но даже когда он открывал мне разные свои позиции о том, что вот он управляет бесами, что у него там, и ты тоже можешь как бы пользоваться их услугами, я знала обо всем этом, но не видела, что это.
2: А когда ты поняла, что это не ангел?
0: А вот когда наткнулась на текст из Библии, что нельзя поклоняться никому, кроме Бога. И поняла, как будто вот пелена спала с глаз, что я поклонялась сатане. И я стала его от себя как бы отгонять, перестала как бы делать то, что он хочет, разговаривать с ним. То есть я полностью старалась его игнорировать. И это вызвало в нем агрессию. И он начал говорить, что если ты не хочешь быть со мной, то тебе придется умереть. И начал склонять меня к суициду.
1: Юль, вот ты сказала о том, что сейчас вот что дьявол тебе угрожал, что ты почти уже даже, ну, чуть ли не смерть, не жизнь покончила самоубийством. А как ты решилась от этого уйти и прийти к Богу? Бог тебя искал, ты у него просила что-то, чтобы он тебя вызволил?
0: Нет, я нисколько не верила, что Бог мне может помочь. И мне кажется, он просто сам пришел и как-то вмешался. Я не знаю почему, но

0: когда я просила дьявола оставить меня, и он не оставлял и пытался заставить меня как бы умереть, я поняла, что у меня выхода нету, соответственно, я должна умереть. И просить Бога о помощи у меня не было в планах, ничего, и бац, он меня останавливает от суицида.
1: Ты вообще знала, что есть Бог и что он может тебе помочь? Просто ты вот находилась вот в этом всем, под влиянием всего этого, вот в своей ситуации уже, которая уже зашла.

0: Мешался.
1: Я им и говорю, что ну, как бы человек, который живет много лет под принципом того, что Бог это вообще не твое, то как я могу ждать помощи от него? И вообще, какое отношение ко мне имеет? Никакого. Я просто вызов ему как бы случайно так вот кинула, типа, ну, хочешь, останови меня. Ну, так, это даже было как в пустоту, знаете, это даже не молитва, не вера, ничего. Просто вот я как в пустоту кинула ему и пошла на, ну, как бы бросаться с крыши. Вот. И в этот момент пришла мысль о матери, ярко так осенила меня. Почему-то до этого, сколько месяцев я жила, у меня почему-то мыслей таких не было. А вот в этот момент, как только вот я хотела броситься с крыши, что мама моя очень сильно страдать будет, если я покончу с собой, я отложила суицид, и в эту же ночь как бы мне нахлынуло на меня как бы отчаяние, что я некуда идти, я просто, вот, ну, не покончу я с собой, а что? Что мне делать? Как я буду жить? Я никому как бы не могу ничего делать, потому что меня дьявол не отпускает, то есть он меня мучает, и я не знаю, что мне делать. И я поняла, что я могу попросить вот этого чужого бога, который там сидит где-то у себя в замке, ну, так в общих чертах, вот, как я его представляла себе в голове, а я для него просто собачка, где-то бегающая в пустыне, вообще к нему не имеющая никакого отношения. И вот я сидела там около этого дома, как стены, точнее, около этого забора, где огромный сад у него.
0: Ты там, так все это представляла?
1: Да, я так просто представляла. Ну, чувства мои, так я могу описать, что я чувствовала себя собачкой, которая сидит у стены огромного здания где-то там. Где-то Бог есть, который там своими делами занят. И я такая сижу тут, вот говорю ему: типа, ну сделай меня травкой, пожалуйста, в своем там саду. И я буду просто там сидеть в этой, как бы, этой травкой, никому мешать не буду. То есть от меня как бы вреда тебе не будет, я не хочу тебе вреда. Вот, просто,
0: так,
1: ну, как бы, спаси меня.
0: Что он ответил тебе? Вот, это вот тебе ночью все приснилось, а?
1: Это не сон был, это была моя молитва. Я не знала, как молиться. Это просто мои чувства были такие. Я вот так просила его, говорю, сделай меня травой. Вот. И в этот момент он почему-то. Я не ожидала ничего, если честно. Просто вот такая была, еще такое чувство. Вот. И Бог мне как будто ответил. Причем не как будто, я считаю, что это был действительно ответ. Он неожиданно просто мне дал такое знание. А я тебя люблю, сказал. Я, если честно, не поверила. Я была в шоке. Я не ожидала такого ответа. Я думала, ну там, ну ладно там, это самое лучшее, на что я ожидала. Ну там, посиди немножко около моей двери, я тебе разрешаю. Вот я такое ожидала, если честно. А он почему-то сказал, что меня любит, и как будто бы вот пустил. Ну, было ощущение, что он меня как бы вот взял в свои руки и сказал, я люблю тебя. Я была просто поражена.
2: Что ты почувствовала?
1: Вот я хотела как бы предаться в его руки и как бы успокоиться. И действительно так и случилось. То есть буквально через несколько дней я встретила девушку, которая пригласила меня в церковь к адвентистам 7-го дня. Я пришла и... Удивилась, что люди, которые в этой церкви читают Библию, я очень хотела изучать Библию, вот, они помогли мне как бы разобраться в Библии, понять там все тексты, в общем, я поглощала все дико, я жаждала Бога невероятно после того, что со мной случилось, потому что я поняла, что Он единственный, кто достоин любви и как бы понимания, поклонения, то есть в Его руках вся власть, вся сила, и все, что там было до этого, это блажь, это какая-то манипуляция, это, не знаю, ложь какая-то. И вот в этом я жила, и вдруг вот это мне открылось чудо. Соответственно, я счастлива оказалась.
3: Найди, найди свой путь.
0: Слава Богу. Ну, после всего этого, вот, какие-то последствия все-таки есть? Сегодня что-то тебе еще является, вот какие-то... возможности, вот этот дар, он тебя еще посещает, вот это искушение вернуться туда, в ту жизнь.
1: Ну, мне кажется, оно навсегда останется, потому что я была на той территории. Но, если честно, это нельзя назвать искушением, это скорее остатки прошлого. Я уже сделала выбор, и мне туда, ну, как бы не хочется возвращаться.
0: Ну, в конце, мне кажется, остается только тебе вот попросить тебя, чтобы ты пожелала что-нибудь зрителям, те, которые смотрят сегодня, и которые в этом мире сегодня вокруг и сплошь и рядом все сверхъестественное предлагается тебе сегодня. Попробуй, иди туда, там тебе предскажут будущее, здесь тебе это, скажем, подскажут, как тебе жить. И это большое искушение вот молодому человеку пойти, как бы, вот, что-нибудь узнать, да, погрузиться вот туда вот. Ты что им посоветуешь, вот, пожелаешь сегодня?
1: Ну, я бы пожелала, чтобы люди подумали, прежде чем сделать такой выбор, потому что самое главное — это понять, кому ты хочешь реально обратиться. Действительно ли тебе нужна помощь и любовь? Может быть, ты просто хочешь какой-то власти, получить какое-то чудо, которое временно тебе дастся, но не исцелит твое сердце, ищущее, может быть, да? Я считаю, что человек должен искать Бога прежде всего, и только в Боге находится.

0: находится само и исцеление, и счастье, и истинная любовь. А все остальное — это просто мир иллюзий, я бы даже сказала, и даже не...
1: Ничего. Лучше туда не соваться.
0: Там. Да.
1: Все понятно. Там делать. Все понятно и просто. Спасибо ей.
0: Пожалуйста.
1: Ну что ж.
2: Подведем и мы свои итоги.
1: Давай.
2: Сегодня мы узнали, что существуют потусторонние силы, существует Бог со своими ангелами, так и сатана существует. Бог принес себя в жертву, чтобы быть с нами, со своими детьми. Вот. И наша задача, ну, не соваться, что ли.
1: Сделать выбор.
2: Сделать выбор, да. И остаться на верной стороне. Есть люди, которые уже столкнулись и пережили какой-то опыт, вот, и не могут найти выход. Но выход есть, он во Христе.
1: Ну что ж, это была программа «Найди свой путь». Мы общались об сверхъестественном с Юлей, нашей гостьей. Был разом, также
2: Юля.
1: Я, Сергей. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Комментируйте наши программы ВКонтакте. Пока.

Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит». Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя, как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени. Отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать, выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов,

что наши опасения оправдаются, предлагая узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те или иные действия. Например, вы хотите начать бегать по утрам, но вам лень просыпаться рано утром, то есть у вас нет достаточной мотивации для этого, и вы выбираете подольше поспать. Задайте себе вопрос, а для чего я должен бегать по утрам? Что я получу от этого? Ответ может быть таким. Хочу похудеть, хочу обрести более спортивную форму и так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос, для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка? Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке? Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации, вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение, покой, заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете места для лени, но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя. Стали любить и уважать себя еще больше. Как следствие, самооценка стала выше, и вы захотите поддержать уровень довольного собой состояния. Когда стоит выбор быть энергичным и успешным или оставаться ленивым всегда, при любых обстоятельствах, выбирайте номер один. Ваш организм постепенно привыкнет к постоянным действиям, и вы будете всегда наполнены высоким уровнем энергии и душевным подъемом. Ведь организм вырабатывает столько энергии, сколько ему необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят.

некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.
1: В мире так много зла. Почему Бог позволяет существовать злу? Неужели мы обречены страдать? Одна из встреч молодежного проекта «Мы обречены» была посвящена теме «Если Бог добрый, то почему существует зло?», спикером которой был священнослужитель Александр Синицын. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Александр, вот я знаю, что на этой теме, да, вы были не просто священнослужителем, который рассказывал, да, а еще были адвокатом Бога.
2: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, что это была за роль?
2: Ну, на самом деле, я не ожидал вообще, что я буду адвокатом Бога. Вот. Но я так понимаю, что ребята, которые делали этот проект, была такая задумка, чтобы участники могли задать вопросы Богу, то есть написать их на стикерах, ну, угу. Какие у них есть вопросы к Богу, и получается как бы ну, некое такое обвинение, что ли, Бога. Да? А священнослужитель, спикер, должен был быть в роли адвоката Бога, ну, то есть пытаться как бы защитить или ответить, по крайней мере, участникам на вопросы.
1: Вот в этих вопросах чувствовалась вот эта атмосфера, что они обречены?
2: Ну, не совсем, поскольку были вопросы, на которые можно было легко ответить, объяснить. Но, с другой стороны, некоторые вопросы, ну, было видно, что ну, человек его это беспокоит, может быть, даже страдает и беспокоит его. Вот именно само понятие вот Бога, страданий, зла, да, почему Бог так по отношению к нему там поступил, или вообще почему в мире есть зло и так далее.
1: Вот эта тема, да, если Бог добрый, то почему в мире столько зла, она вот вообще про что? О чем вообще эта тема?
2: Ну, вообще она о проблеме добра и зла, в первую очередь, угу. О роли Бога в этой проблеме. Ну и вообще она о том, что как ее вообще решить, угу. То есть как с этим жить. Вот, если в этом мире есть зло, есть страдания, есть боль, то как вообще жить?
1: Угу.
2: Вот, если так коротко, то она вот об этом.
1: А вот как бы вы сами бы сказали, мы обречены? Как считаете?
2: Ну, с одной стороны, да, мы обречены.
1: На что?
2: Мы обречены на то, что есть страдания, и что мы будем страдать. То есть в этой если рассматривать ее вот в нашу жизнь, на отрезок рождения и смерть, вот в этом интервале все-таки есть какие-то вещи, которые мы никак не можем изменить. Мы не можем изменить рождение, и мы не можем изменить смерть. В этом отношении это что-то вне нас.

0: А с другой стороны, если мы находим в жизни смысл, и он укоренен, или, по крайней мере, он направлен к Богу, то есть к пониманию именно Бога и отношения с Ним, и для чего Он все это, как бы так скажем, mm-hmm. сделал, то тогда мы обретены. Если мы видим присутствие Бога в нашей жизни, то тогда мы обретены. Mm-hmm. Такой неоднозначный, может быть, вопрос.
1: Ну да, он такой, ну вы раскрыли его с одной и с другой как бы стороны. А вот как вы поняли, откликается ли по вопросам, может быть, или по, так скажем, глазам эта тема вообще молодежи? Почему она им, так скажем, может быть, зашла или не зашла?
0: Ну вообще тема зла, она любого человека волнует. Любого. Угу. И проблема зла, она решается людьми на протяжении их существования. Вот сколько они существуют, с тех пор они эту проблему зла пытаются ее решить. Ну, по крайней мере, думают об этом. Вот. И я думаю, что любой молодой человек, который, возможно, столкнулся с какой-то несправедливостью или, может быть, испытывает, ну, может быть, у него есть какие-то проблемы или трудности, с которыми он сталкивается, да, может, какая-то борьба, какие-то искушения и так далее, он чувствует вот это напряжение, поэтому, я думаю, эта тема, она, ну, интересна и актуальна. Вот. Здесь самое главное, то, как ее преподнести.
1: Я уверена, что вы ее преподнесли хорошо.
0: Надеюсь.
1: Хотелось бы здесь спросить вообще, какие были вот вопросы, может быть, в этой теме, с чем сталкивались, вот если мы говорим про тему страданий и добра зла?
0: Вопрос у молодежи?
1: Да, да.
0: Так, ну я сейчас не могу прям все вопросы вспомнить. Там был вопрос, который касался внешности. Ну, то есть, почему я такой mm-hmm. именно? Ну, как родился. Вопрос к Богу, mm-hmm, да, да. Да. Почему именно такой? Вот. Сейчас не могу вспомнить точно, какие еще были вопросы. Но их было очень много, да. И они... Вопрос, по-моему, был о несправедливости, почему люди обманывают, тоже был, кстати, вопрос. Много. Мне нужно было, наверное, даже сфотографировать, так что потом поразмышлять.
1: Ну, вообще, эта тема актуальна. Вот, нам кажется, что, может быть, люди в более молодом возрасте мало сталкиваются со страданиями, но все равно, как вы сказали, что было достаточно много вопросов. А вот если мы переходим на вашу личную как бы жизнь, вот вы сталкивались сами со страданиями?
0: Ну, конечно.
1: Вот когда, что это было за такой вот пережитый, может быть, опыт вашей жизни, которым вы могли бы поделиться?
0: Ну, это, скажем так, первый такой фон, касающийся mm-hmm. страданий, это просто то, что я вырос в семье алкоголика, ну, то есть мой отец пил mm-hmm. довольно-таки очень сильно, ну, то есть был действительно алкоголиком, а, соответственно, мама созависимым и я созависимым. Mm-hmm. Все, это... Такой клубок.
1: Да, такой замкнутый круг.
0: Замкнутый круг, да, именно страданий. Поэтому mm-hmm. это первое. Ну и, соответственно, когда ребенок растет в такой деструктивной обстановке, то что можно сказать, да, каким он вообще может дальше вырастить, да? Вот, как-то так получилось, что в 16 лет я поверил в Бога. И, ну, может быть, даже и чуть раньше, то есть начались такие поиски uh-huh. именно смысла жизни и почему вообще это как бы со мной происходит. Естественно, эти искания, этот путь вышел к Богу напрямую. Вот. И, скажем так, в 16 лет происходит такая встреча с Богом, когда, ну, я обретаю эту веру, ну, и дальше, естественно, уже живу с Богом, можно так сказать, и иду этот путь, прохожу с Ним. Вот. Можно сказать, что вот этот фон, он сыграл такую роль вот, в понимании страданий. Дальше я бы не сказал, что прям вся моя жизнь была сплошные страдания, но просто все равно, поскольку один из вопросов, который я перед собой ставил, какова, чем мне заниматься, то есть кем я, угу. скажем так, по Божьему замыслу все-таки должен быть, этот вопрос я задал Богу, он мне на него ответил, что я должен быть священнослужителем. Все, я стал священнослужителем, и вот уже дальше, когда мне приходилось встречаться с людьми разные и общаться с ними, тогда я стал еще больше задаваться вопросом этим, потому что люди, которые рассказывали свои истории, то было видно, что в жизни этих людей было очень много страданий, несправедливости, зла, жестокости, насилия, и

0: что только я не послушал вообще, ну, вообще вот общаясь с людьми, что в их жизни происходит. Поэтому, естественно, вопрос очень остро всегда стоял у меня. То есть где Бог, а вообще почему он не вмешивается в, реально в какую-то проблему или ситуацию и так далее. Вот, так что этот вопрос меня очень волнует и до сих пор волнует, и я пытаюсь как бы эту тему исследовать.
1: Если мы посмотрим вот самым первым вот опыте, который вы рассказали, когда вы столкнулись со страданиями, да, в, особенно это часто проявляется в дисфункциональных семьях, вот там вы, наверное, уже какой-то опыт извлекли, как вот пережить, может быть, страдания, или как, или что приносит страдания, для чего они нам, особенно когда вы познакомились с Богом. Может быть, вот можете сказать, да, какой-то, может, лайфхак, для чего нам вот эти страдания? Что, может быть, так легче человеку уже переживать, когда он знает, что есть какая-то цель у этого?
0: Но, если честно, не помогает цель страдания пережить.
1: Так.
0: Мы просто пытаемся найти цель, смысл, потому что думаем, что смысл нас успокоит. Вот. Если мы касаемся вопроса вот моего как бы детства, на самом деле, оглядываясь сейчас назад, и да, я вспоминаю много таких страшных моментов, которые были тогда. Ну, там, например, отец там с топором замахивался и тому подобное.
1: Ужасно.
0: Но такие, да, моменты были, потому что, ну, это на самом деле, я понимаю сейчас, почему это происходило и так далее, да, вот. Но на тот момент я вообще как бы не думал, почему и как мне там с этим справиться. Я просто жил в этой ситуации. И просто вот жил и находил какие-то радости в этой жизни, увлекался чем-то таким интересным. И вот это увлечение, может быть, оно мне помогало, ну да, так скажем, выравнивало.
1: Немножечко вот этот фон. А потом уже, вот когда вот вы выросли и сами стали священнослужителем, да, то есть, видите, вот, может быть, некие страдания привели к тому, что вот вы узнали Бога, искали Его. Вот какими вот опытами, может быть, вы делились на программе или вообще, в принципе, с молодежью, как справиться или что помогает в жизни?
0: Ну, если говорить вот об этом проекте, да, да. Когда я говорил, что я для себя одно понял... ну, не знаю, можно сказать, истину или вещь, да, такую, но она, я считаю, практичная. То есть зло нужно понимать именно через призму все-таки практической жизни. А почему? Потому что когда мы рассуждаем, откуда оно возникло, как оно происходит и чем это все закончится, да, это может быть в большой долгой перспективе дает нам надежду. Но когда я конкретно страдаю, и переживая какое-то определенное зло в своей жизни, здесь важно сфокусироваться, вот то, что, о чем я говорил, сфокусироваться именно на то, что зло нужно пройти. Через него нужно просто пройти. Я не могу убежать, выключить, взять пульт и отключить. Да, если оно ворвалось в мою жизнь, я не могу иначе никак, только пережив это. А вот пережив это, дальше мне нужно научиться и осмыслить то, что со мной произошло, понять и, скажем так, двигаться дальше. И если говорить о перспективе, это либо, проходя страдания, сохранить в нем веру, надежду, любовь, либо, проходя страдания, еще больше углубить. Ну, не сохранить, а, наоборот, обрести веру, надежду, любовь. Вот, потому что именно это помогает людям пройти. Не всегда как бы смысл может быть понятен, почему, зачем и как. А вот именно когда через это я прохожу, я начинаю ценить саму жизнь и видеть ее. Ну, я просто простой пример. Я говорил о книге Виктора Фрэнкла «Сказать жизни да». Это узник нацистского лагеря. Человек прошел это... Через это страдание, через это зло он прошел. Но человек, несмотря на то, что пережил,

0: пережил столько, сколько мы даже не пережили. Угу. Даже я не пережил столько, сколько пережил этот человек. Но он написал книгу, и когда ты читаешь эту книгу, ты видишь в этой книге жизнь. Вот вопрос. Как человек, который столкнулся со злом, со всем, со всей силой этого зла, как он сохранил жизнь? И при этом он говорит, что нужно жизни сказать «да». Она достойна того. И я, когда это читаю и понимаю, то я вижу, что человек не фокусируется на зле, откуда оно, почему, зачем и как, а он фокусируется на жизни, на ценности этой жизни. И это очень важно. Вот. А мне кажется, то, что как мы сейчас живем, мы на самом деле не живем. То есть это просто чисто потребительство какое-то. Вот. То есть люди не переживают жизнь. Они утратили жизнь. Они утратили ее. Когда они ее... А именно страдания показывают ценность этой жизни, значимость ее, важность ее. И тогда ты чувствуешь жизнь и понимаешь, ради чего действительно стоит жить и как нужно жить.
1: А как вот вы сказали здорово про то, что ценности в жизни, в самой вот жизни, да, и Виктор Франкл, он вот, я не знаю, мне кажется, он такой вот удивительный человек, который смог действительно сфокусировать свое внимание на том, чтобы просто вот выжить в таких условиях, потом написал это, ну, как бы книгу, но не у всех вот есть, так скажем, к этому сила и способность. Вот в чем все-таки здесь сила? Как нам сейчас, вот как вы сказали, обрести вот именно саму жизнь, чтобы мы ее могли проживать?
0: Да, но я согласен с тем, что не у всех, к сожалению. И не все могут, наверное, сталкиваясь со злом. Есть два таких, ну, вообще проблемы зла, есть два выхода. Первый. Почему-то иногда страдания людей приводят к Богу.
1: Да.
0: Они ищут Бога, и это помогает им дальше жить, преодолевая зло. Но есть другой выход. Почему-то именно проблема зла разрушает всю веру в Бога и уводит людей от Него. Потому что люди в страданиях винят, ну, Бога и в том, что вообще Он это допустил, и как Он вообще это мог. И такой сложная, очень, очень тонкая грань, и тут сложно сказать. Поэтому я бы сказал так, что люди, которые проходят через зло, их нельзя в чем-то вообще винить, даже если они разочаровались в Боге и перестали в Него верить. Я думаю, что Бог знает, почему они в Нем разочаровались. Угу. Вот. Здесь нужно, как мне кажется, как это понять, но... Ну, я уже сказал, что в первую очередь нужно ситуацию принять. Угу. Саму ситуацию, что ты в ней...
1: Не оценивать, наверное, ее не зло, добро, а вот
0: да,
1: просто нет, принять.
0: Вот, знаешь, что ты в ней сейчас. То есть вот что происходит? Вот, когда люди переживают зло, они испытывают боль. Угу. Ну, вообще, один, кстати, почему один из факторов именно осознания зла – это боль. Мне больно, значит, есть... Значит, что-то злое.
1: Значит,
0: вот это вот.
1: Страдание, да, это плохое.
0: Да, это плохое. Вот. Вот здесь точка. И да, и что происходит? Человек начинает бороться. То есть с неприятием вот ситуации, которая с ним случилась, он начинает гневаться, злиться, обвинять кого-то там, Бога, людей, ситуацию там, ну, в зависимости от того, кто. Искать корень какого-то зла. Вот где-то злое, чтобы на него там все. Вот. А ее нужно принять, эту ситуацию. Это, конечно, выглядит, что это значит. Но имеется в виду принять ситуацию...
1: Наверное, как сам факт.
0: Как факт того, что это с тобой произошло. Угу. И произошло не потому, что ты плохой, или ты хороший, да, или избранный, или какой-то уникальный, или ты вообще лузер, неудачник. Это просто с тобой произошло. Плохие вещи случаются с хорошими людьми. Все. Вот это факт. Угу. И ты его принимаешь. И как только ты начинаешь принимать, это точка отсчета, от чего ты отталкиваешься. И вот когда ты от этого отталкиваешься, ты дальше начинаешь двигаться. И эта ситуация, принять ее, потом мы можем уже анализировать, почему это произошло, есть ли тут какая-то моя вина, если моей вины нету, виноват, кто виноват. Тут иногда много можно искать. Но важно принять как бы вот эту факт то, что есть, потом ответственность за свою жизнь, несмотря на то, что

0: что со мной это случилось, я все равно буду жить, например, лучше, или я не стану злым. Угу. Да, я выберу добро. То есть важный момент, вот второй, да, отвечая на вопрос, что в этой ситуации делать, и надо всегда нужно просто сделать выбор на чьей-то стороне.
1: Угу.
0: То есть выбор не в смысле. Ну, да, выбор, от чего я как бы отталкиваюсь. Хорошо, если я на стороне зла, окей, ладно, тогда, значит, там. Если я на стороне добра, тогда что мне делать? Несмотря на то, что есть зло, я буду продвигать добро, я буду делать, там, помогать людям, я буду, пережив страдания, буду помогать другим людям, которые страдают в этой сфере, например, да, там, если я там вырос в семье алкоголика, значит, как-то помогать людям справиться со зависимостью, да, или рассказывать
1: ну да, о том, то есть с чем то сам вот, человек
0: да,
1: сталкивался.
0: Да. Вот, то, через что и делал, кстати, Виктор Франкл, да, он пережил это зло, и он сформировал целую концепцию такую психиатрическую, да, вот. Он помогал людям потом справиться со смыслом жизни, это важно.
1: Александр, спасибо вам большое, что вы раскрыли данную тему.
0: И вам спасибо.
1: Если вы хотите узнать больше о том, как жить в мире, где есть страдания, смотрите программу «Мы обречены».

Дай мне мудрости жить благородно, с упованием в Писание ответы искать, жажды притчам внимать, псалмы охотно в чутком сердце своем принимать. Не спешите осудить за бестактность и за взор, на меня устремленный со злом. От обиды избавь, измени мой характер, дай мне щит и доспехи бороться с грехом. Я так нищ, ничего нет во мне без тебя, лишь греховная сущность души. Кто же я, что так любишь и ценишь меня? Свою волю во мне соверши.

0: Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным. Эта фраза дает сильный стимул идти вперед. Но хватит ли одной веры? И где взять силы, если своих не хватает? Поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель из города Калуга Сергей Анатольевич Торской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Сергей Анатольевич, я знаю, что вы с детства стремились быть самостоятельным. А почему? Расскажите.
1: Ну, наверное, многие стремятся быть самостоятельными. Даже вот не знаю, вот почему оно у меня было. Вот было и все.
0: Может быть, это связано с чем-то, с какими-то историями, которые происходили в детстве? Может быть, что-то наложило на вас отпечаток?
1: Ну, первая мысль у меня, как стать самостоятельным, произошла, когда произошел развод у моих родителей. Мы жили тогда в Сибири, в Кемеровской области, на первом участке. И в тот момент, я не знаю всех событий, но родители приняли решение развестись и разъехаться. И мне было сделано предложение, потому что мне тогда было 12 лет, и мне было сделано предложение, с кем мне остаться. И тогда, когда я посмотрел на эту ситуацию тем своим взглядом, своим видением, каким был у меня, как у юноши того времени, я понимал, что если я с мамой останусь, мама для меня сделает все. Потому что, ну, она на то и мама. Потому что мама жертвует, мама отдает, мама все сделает для ребенка, для своего. Смотря на отца, я понимал, что рядом с ним мне будет как раз нужно будет возрастать, становиться самостоятельным. И я тогда выбрал остаться с отцом. И когда родители развелись, я остался с отцом. И вместе с ним мы уехали из Сибири, переехали к нему на родину, в Белгородскую область. Так что, наверное, вот такой вот определенный момент, наверное, выбора, наверное, у меня вот тогда произошел.
0: Но это так тяжело, достаточно в 12 лет, как раз переходный возраст. Все так остро наверняка воспринималось.
1: Очень остро воспринималось, очень болезненно. Я думаю, последствия до сих пор я испытываю на себе. И есть, может быть, мои какие-то недостатки, какие-то моменты, связанные как раз с этим. Но слава Господу, что я нашел Господа, несмотря на все на это, который помогает мне в жизненном пути.
0: Да, слава Богу. А вот эта вся ситуация, да, как вы говорите, она до сих пор какие-то отпечатки несет, да? И, ну, как это отразилось на вашем характере уже потом в дальнейшем?
1: Ну,

0: Здесь, знаете, вот несколько выводов я тогда сделал. Я, в принципе, их придерживаюсь до сих пор. Ну, первое – это то, что очень важно найти спутницу своей жизни и пройти с ней до конца. То есть я для себя тогда четко как-то нарисовал, что если я женюсь, и когда я женюсь, то я буду со своей супругой до конца. То есть мне вот этот отпечаток в памяти, что рядом нету мамы, что вот развелись. Мой младший брат, ему меньше, он с мамой уехал. То есть мы вот были разъединены как семья. То есть это, ну, вот для ребенка это очень большое. Очень большое. И даже трудно сказать, какие моменты там играют именно. Но вот какое-то внутреннее, то есть какая-то потеря, какая-то выбита из-под тебя вот какой-то фундамент твоей будущей жизни. То есть это очень непросто. Я прекрасно понимаю тех людей, у которых в детстве родители разводятся. И это очень страшно. Поэтому даже сейчас, как являясь служителем, стараешься тем людям, которые принимают решение о разводе, стараешься им как-то объяснить, что не делайте таких поспешных. Это достаточно, ну, слабое звено, это дети будут. Вы, может быть, разойдетесь, как-то переживете это, а дети, им намного сложнее.
1: Да, это очень важно, сохранить семью.
0: Очень важно.
1: Вы вообще хотели стать военным. И я знаю, что у вас была такая мечта. Да. Почему? Почему вас именно это направление привлекло однажды?
0: В Сибирь, в которую мы приехали из Казахстана, получилось так. Мы жили в Казахстане, там, где родина моей мамы. Потому что когда-то отец туда приехал, там жила его родная тетя. То есть моей бабушке сестра родная. Они жили через дорогу от моей мамы. И вот он к ней как-то в гости приехал и таким образом познакомился с мамой. И там они поженились, и там жили мы. И вот приехали родственники у нас из Сибири. И они пригласили отца туда поехать на работу. И они, переехав туда, мы стали жить на зоне. Отец охранял зэков. И получается, я крутился всегда, вокруг меня были всегда военные. Отец у меня был прапорщиком, он очень часто ездил в командировки, ловил тех, кто убегал, возвращал их по Сибири. И получается, что я всегда жил, и передо мной всегда были военные. В школе, в которой я учился, со мной учились как дети заключенных, так и дети военных. То есть мы постоянно вот общались, и тогда я уже очень сильно полюбил. Я уже звездочки себе примерял, уже думал, как я буду военным. А после, когда мы переехали в Белгородскую область, я пришел, там уже у меня получался 8 класс учиться. Я когда туда пришел, то у нас был преподаватель химии. И вот этот преподаватель химии, он мечтал быть военным, но не стал. Стал учителем химии и ОБЖ. И вот он как-то вот внедрил в нас любовь еще стать военными. У нас было 5 человек в классе. Из этих 5 человек 4 парня поступили в военное училище. Но окончили 2, 2 не дошли до конца, но 2 стали офицерами. Ну, 1 из них – это я.
1: Здорово, интересный очень путь. Я знаю, что вы как раз, когда закончили институт радиоэлектроники, да, вы поехали по контракту во Владикавказ. Вот расскажите, как это повлияло на вас, какие изменения стали происходить в вашей жизни?
0: Ну, в моей жизни не сильно Владикавказ поменял. В моей жизни на меня сыграла другая история. Когда я был в военном институте, я очень увлекся восточными единоборствами. И капитан 2-го ранга, который у нас преподавал один из предметов, он оказался тренером непосредственно от тхэквондо ВТФ. Стиль – это олимпийский стиль, так сказать, спорта. И вот он заразил во мне заниматься тхэквондо. Я стал заниматься, я стал выходить в город, в Воронеже это происходило, заниматься в секциях тхэквондо, готовиться даже к соревнованиям. У меня даже был какой-то план,

0: стать тренером. Я уже вел группу у своего тренера детскую. И у меня такие перспективы были. Были перспективы. Но здесь закончилась моя учеба. Я получил звание лейтенант. И меня распределяют в Владикавказ. Вообще я просился в Сибирь, где мое детство прошло. Сказали нет. И потом я думал, на Урал поеду. У меня мама на Урале живет. И туда я не попал, хотя обещали мне. Но меня отправляют на Кавказ. И я стал тренироваться уже в городе. Но так получалось, что наша воинская часть стояла на юге Владикавказа, а секция была на севере. Владикавказ – это советское название Орджоникидзе. Это вытянутый город вдоль Терека. И получается, чтобы с одного конца на другой, достаточно, ну, где-то надо час на трамвае ехать, потом там еще пешком идти. То есть это много времени занимающееся. Но я все равно находил, я ходил на секцию, я начал тренироваться. И один раз тренер мне говорит, я хочу тебя перевести уже в другую группу. Такой более посерьезнее, где уже будут уже более серьезные спарринги, уже ты не просто будешь тренироваться, а мы с тебя будем готовить спортсмена. И я обрадовался, приезжаю в часть, счастливый, думаю, вот наконец-то моя мечта сбылась. Меня вызывает командир батальона и говорит, товарищ старший лейтенант, с завтрашнего дня вы начинаете исполнять обязанности командира роты. И я смотрю, и я понимаю, это приказ, его не обсуждают, и есть так точно, разрешите выполнять. И я понимаю, что моя тренировка закончилась. По той причине, что я когда тренировался, я знал, что в 6 часов я мог выйти из части и ехать на тренировку. Тренировка начиналась 7:30. Я успевал. Но я знал, что командир роты в 6 часов идет на совещание командиру батальона. Ему он ставится задачи на следующий день и так далее. То есть и у меня время все заканчивается. Я просто на тренировку не попадаю. И с того момента я стал искать духовную часть восточных единоборств. Я стал много читать разные литературы.
1: То есть глубже стали изучать это направление, да?
0: Да, но духовную. Ага. То есть я прочитал Масутацу Аямы. Я начал книги такие читать, искать восточные, чтобы дух свой вот держать в этом.
1: Вам помогало это?
0: Ну, конечно, помогало. Конечно, помогало. Но вы знаете, что я неожиданно в этих размышлениях коснулся и Писания. Я попал на авторов, которые вскользь говорили, что есть еще и понимание, и какие-то ссылки из Библии. Я тогда стал задумываться. Вот о чем-то таком духовном. Но и опять же, к Библии не это меня привело, не привело. Это только зерна были, на который я потом оперся и как бы задумался, и как бы осмысливая всего этого, я потом для себя сделал вывод отношения к восточным единоборствам. Но, как говорится, к Библии я пришел чуть-чуть другой дорогой.
1: Это очень интересно, потому что это вот тоже такой Божий путь, да, складывается, уникальный, свой уникальный путь, необычная история. Я знаю, что у вас потом начались еще проблемы со здоровьем, и вы чувствовали, что силы вас уже покидают. Вот в те моменты, что вы испытывали, и как этот переломный момент произошел? Вот расскажите об этом.
0: Ну, так получилось, что я уже командиром роты был, и я уже не просто там помощником дежурного по части был, а я уже был дежурным по части. Потому что дежурным по части командиров роты назначали. У нас был отдельный полк стоящий. И вот очередной раз мне говорят, так, товарищ старший лейтенант, вы завтра заступаете дежурным по части. Соответственно, меня раньше отпускают, чтобы я мог приготовиться, чтобы я мог поспать. Потому что у меня ночь, я не сплю, я дежурю. То есть там всего несколько часов мне дается для сна. Передо мной, ну, то есть такая задача. И я думаю, сейчас приготовлюсь, как обычно. Но я не смог отдохнуть. Я ложусь, а я чувствую, что я не могу расслабиться. У меня постоянно боли, постоянно

Что-то во мне такое, я не пойму. Я калачиком скручусь, вроде полегче, но я не могу так долго лежать. Мне надо выпрямиться. Как только начинаю выпрямляться, у меня начинаются боли. Я не мог их описать. Я поэтому пошел в санчасть. Пришел в санчасть. У нас там майор служил,

0: Все, мне плохо. А на корточках ноги затекают. Он смотрит на меня, говорит, какой-то ты бледноватый, какой-то это, есть какие-то вот... Я, говорит, не знаю, но тебе надо срочно в госпиталь. Он вызывает дежурную машину, дежурная машина подъезжает к КПП. Он говорит, пойдем, я тебя повезу сам, чтобы тебя в госпитале приняли. Мы выходим, у меня начинается рвота. Я прям, он говорит, вот мне раз, ну доехали мы. И как выяснилось, потом врачи не могли поставить диагноз. Я где-то около 2 месяцев пролежал в госпитале. Они диагноз не могли поставить. Ставили диагноз какой-то там, лечили меня от него. Но за это время я познакомился со многими там врачами. И с одним из врачей, когда я пришел, с ним поговорил. Он был, заведовал рентген-кабинетом, подполковник. Он говорит, пойдем, я тебе снимок сделал более точный, потому что снимки не показывают. И когда он мне сделал снимок, он говорит, у тебя камни в почках. Оказалось, просто мочекаменная болезнь у меня. И камень двинулся, и у меня вот постоянно вот эти приступы были мочекаменной болезни. И вот после этого, когда все это выяснилось, меня стали отправлять бортом с ранеными в Ростовский военный окружной госпиталь. Здесь началось мое лечение от этой вот болезни.
1: Я знаю, что однажды, когда вы лежали уже на операционном столе, вы взмолились. Вот что в тот момент происходило с вами, да? Какие изменения в сердце были, да? И что потом произошло, уже после этой искренней молитвы, когда вот это уже случилось?
0: Ну, когда я приехал в Ростов, в госпиталь, я как раз в этот момент начал задумываться о своей жизни. И я себя считал всегда верующим человеком. В 16 лет, когда мне было, я изъявил желание креститься в православной церкви и уговорил отца и мачеху, который был с отцом, и они дали добро и крестили меня в православной церкви. И я всегда думал, что я вот верующий человек. Я был ответственным по батальону, и один раз нас приводят в клуб, так называемый, в ДК части, и приезжает православный священник. И он с солдатами разговаривая, задает вопросы им, кто такой Авраам, кто такой Адам, ну и такие вот вопросы задают. Они отвечают, а я сижу, вот просто вот, не представляете, я вот просто, для меня никакой информации, я ничего не знаю. Я думаю, вот бойцы знают, а я командир роты, я отец для них, я не знаю этого вопроса. Ну и вот тут я попадаю в госпиталь, попадаю в Ростов, когда в Ростове я задумываюсь, надо мне этот нюанс устранить в своей жизни. Надо мне немножко побольше узнать о вере. Что это, как это. И я, соответственно, прихожу в библиотеку и говорю, а есть ли что-то у вас, какие-то книги духовные? Говорю, да, вот полочка, выбирай, какие хочешь, читай, иди. И я начал перелистывать, там много разной литературы было. Но мне попалась книжка, так называется, «Евангелие». Сейчас я знаю, что это 4 Евангелия, которые есть в Новом Завете, которые евангелисты писали и так далее. Тогда для меня слово «Евангелие» сыграло важную роль, потому что я точно сопоставил Евангелие с Богом. Если я прочитаю Евангелие, я, значит, начну понимать, что такое, кто такой Бог. Вот просто стану понимать. И я, соответственно, взял это Евангелие и начал читать. И мое поражение было, я ничего не понимал. Но я читал, и думаю, я буду читать. И я тогда не понимал, что это 4 Евангелия, которые рассказывают жизнь Иисуса Христа, и они очень повторяющиеся. Сейчас я знаю, все это синоптическое Евангелие, знаю, Евангелие от Иоанна. Ну, тогда-то я все это не знал. И я, соответственно, начал. Одно Евангелие прочитал, второе начинаю читать, думаю, о, что-то похоже. Третье, о, правда, похоже. Четвертое уже читаю, начинаю что-то понимать. Потому что, вы же понимаете, чем больше читаешь, начинаешь больше понимать. Но при этом у меня возникла куча вопросов.

0: на который я начал искать ответы. Кто такой Бог? Что такое любовь? Как это? С чем это? Почему это? Где это искать? Я стал искать. Я стал задавать вопросы всем, кто меня окружал. И вот в один из таких прекрасных моментов со мной лежал капитан-лейтенант, подводник. Он уже отслуживший, пенсионер, приехал на операцию. И он видел, что я прочитал Евангелие, я прочитал Новый Завет, я стал читать Библию целиком, потому что я вот хотел кругозор свой. Но у меня были вопросы. Сестры Милосердия приходили из местной православной церкви, которая там, они всегда раненым приносили много. Ну, и меня они очень любили, я с ними всегда очень разговаривал. И я говорю, приведите меня, дайте мне священника, чтобы ответил мне на вопросы. Они мне обещали его, и они обещание свое выполнили. Очень хорошие были женщины, очень добрые. Они очень много делали для бойцов, для офицеров, вот все, кто в госпитале лежал. Потому что это времена были чеченских событий. Угу. То есть много раненых было. И вот я, получается, задавая эти вопросы, этот капитан-лейтенант, видя, что я читаю и выписываю мысли. Сейчас я понимаю, что я это стихи выписывал, библейские и так далее, но мне были они интересны. Я хотел себе выписать, чтобы вдруг когда-то я мог тетрадочку посмотреть и оттуда эту мысль взять. И у меня целая тетрадка была. И вот он, этот капитан-лейтенант, ухаживал за женщиной, которая приходила и убиралась в палатах, санитарочка. Она была из евангелистов. И она также вот пыталась ему о Христе рассказать. А он, видя, что я читаю Библию, Евангелие, что у меня есть тетрадка, там выписано, он говорит, дай мне, пожалуйста, я вот ей покажу, что я вот занимаюсь. Uh-huh. Ему хотелось вот общаться с ней. Я говорю, да, без проблем. Он говорит, я тебе верну. Я говорю, да, пожалуйста. И вот он там ей показал, там все это у него произошло, общение. И потом он мне возвращает и говорит, ты знаешь, у нас здесь, в госпитале, есть святая. Я говорю, ну, почему святая? Какого-то дня. Святая какого-то дня. И он рассказывает мне, кто это. А я про себя такой думаю, ну, я уже всех знал. Я уже часто, у меня так получалось, что я на месяц приезжал, потом меня выписывали, я возвращался в часть. Буквально 2 недели, максимум 3 недели я в части мог жить. У меня вновь камни начинали двигаться, вновь у меня приступ начинался к мочекаменной болезни. Меня дежурная машина отвозили сначала в Владикавказский госпиталь. Там уже в Владикавказском госпитале меня как бы все знали. Говорят, так, все, жди первого борта, мы тебя в Ростов из Беслана, вот с борта летали, возили раненых. Меня сразу туда в госпиталь. В госпиталь я приходил, меня в отделение урологии, я захожу, они такие говорят, твое место свободно, иди, занимай. Я уже практически, у меня была там прописана койка. То есть вот так вот моя жизнь была. И вот я говорю, поэтому я всех знал. Я говорю, я знаю эту женщину. А она еще моя землячка, то есть северного Казахстана. Я же как бы в Казахстане родился. И она оттуда. И вот я пришел к ней, начинаю говорить, у меня много вопросов. Я ищу, кто бы ответил мне на вопросы из Библии. И вот она мне сказала, говорит, я спрашивай, я буду отвечать. Я начал задавать, она стала отвечать. Я понимал, что, ну, в принципе, так она
1: и есть. И все сходится, да?
0: Да.
1: То есть по Писанию.
0: Да. Угу. Все сходится. И в один прекрасный момент она мне дала адрес Владикавказской общины, там, где церковь собирается. Говорит, посетите. И в одно из воскресений... Я, когда у меня было свободное время, я не дежурил, ничего не делал, я отправился и постучал в двери молитвенного дома, где мне открыли двери. И я говорю, здесь изучают Библию? Мне говорят, изучают. Я говорю, когда? Я приду на изучение Библии. И мне говорят, ну, по пятницам вечером и в субботу. Я говорю, ну, в субботу не могу, у меня паркохозяйственный день, самый загруженный день. А вот в пятницу вечером могу. Угу. И вот в пятницу вечером я стал ездить на богослужение.
1: Сергей Анатольевич, а что вы получали?

0: от этого. Вы находили ответы, но вы как-то их применяли в своей жизни или вы узнавали Бога? Вот что вы искали в этот момент?
1: Я хотел получить ответ о Божьей любви. Я искал его. Поэтому всем я задавал вопрос. Приходили тогда назывались они свидетели Иеговы, которые запрещенные сейчас у нас в России. Они мне говорили, а я им говорю: вы знаете, я ищу любовь Бога. А они мне там что-то там про иконы, там что-то. Я говорю: мне не нужно это. Мне нужно узнать про любовь Бога.
0: Сергей Анатольевич, а вы почувствовали эту любовь, когда вы оказались уже на грани, можно сказать, жизни и смерти, будучи в реанимации?
1: Да. Вот я стал ходить в церковь, и в этот момент тот аппарат, который дробил мои камни, в госпитале поломался. И когда он восстановится, никто не знал. А у меня очередной приступ, я приезжаю в госпиталь, в Ростов, и полковник, который вел мое дело, говорит: ты знаешь, аппарат поломанный, мы тебе не можем сейчас ничего сделать, не подробить ничего. А у меня боли, я понимаю, что я вот это вот мотаться туда-сюда. И я говорю: ну а что вы можете мне предложить? Ну я уже вымотался. Он говорит: мы можем предложить операцию. Мы можем предложить вам сделать операцию и удалить эти камни. Я говорю: я согласен. Давайте делать. Они говорят: хорошо, все, назначили день операции. Я счастливый, помолился Господу, сообщил церкви, там молитесь. Все, я такой со спокойной душой шел на эту операцию. Операция шла где-то 4,5, около 5 часов. Ну, это я потом узнал. Я-то был без сознания, я же был под наркозом. Очнулся я в реанимации. Очнулся я так, что глаза мои открываются, передо мной стоит лицом ко мне медсестра, а спиной стоит ко мне врач. То есть вот я лежу, он как бы со мной спиной, а она ко мне стоит лицом. А он ей говорит: у этого человека неудачная операция. Но ему об этом нельзя говорить. И я все это слышу. То есть я очнулся в этот, меня Бог в этот момент разбудил. И я вижу, что она увидела, что я в сознание пришел. Я ей показал, что все нормально, и закрыл глаза. Врач повернулся, увидел, что я как бы еще сплю. Он сказал: вы все поняли? А она говорит: да, я все поняла. И ушел. Видно, дежурство менялось и так далее. Смена происходила. И она стоит возле моей кровати, смотрит на меня, и открывая глаза, все, уже врача нету, она стоит. Я говорю: вы не переживайте. Но она в шоковом состоянии. Каждый больной по-разному реагирует. То есть я очнулся счастливым, что закончился мои испытания. А я очнулся с тем, что мои испытания только начались. Вот. И я говорю: вы не переживайте, все будет. И те деньги, которые мне Министерство обороны заплатило за как ветеран, ну, как участнику боевых действий, эти все деньги я нашел частную клинику в Ростове, которая согласилась все-таки удалить мне камень из почки. Но за деньги. Соответственно, все эти деньги я принес в эту клинику, вложил. Они меня взяли, и операция оказалась очень тяжелой. Потому что ту операцию мне делали в мае, а эту операцию делали в августе. 3 месяца прошло. Мои силы были очень истощены. И делали мне в сознании, когда я был на операционном. Только полтела мое было отключено. Но когда меня переложили на каталку, чтобы вести в реанимацию, я потерял сознание и приходил в себя на короткое время. Очень большая потеря крови, очень был ослабленный организм. И в тот момент и ощущение, что не будет моей жизни никакой. Все остановилось. И в этот момент я был поражен, что я не могу о Боге думать.

0: Я не могу молиться, я не могу ничего. Рядом лежал у меня в реанимации мужчина, который стонал постоянно. Вот мы вдвоем с ним 8 дней пролежали. И вот уже на 7-й день я чувствовал безысходность свою. Я не мог общаться с Богом, я не мог ничего думать хорошего. У меня были мысли только отрицательные. И здесь я накрылся одеялом и стал молиться Богу. Плакал, вот как текли с моих глаз ручьем слезы. Я плакал и говорил: Господи, вот, ну, что ты сделай. Туда-сюда, ну, что-то вот, ну, я все, я уже не могу больше. И я уснул. Уснул с этими слезами под этим одеялом. С утра, когда я очнулся, я понял, что я другой человек.
1: Как вы это поняли? Что стало происходить?
0: Это, понимаете, это нельзя описать. Это просто я поверил. Я поверил, что Бог есть, что Он живой, что Он рядом со мною, что Он не оставит меня ни за что и никогда, что в какой бы ситуации бы я ни окажусь, продлится моя жизнь, не продлится, пойду я, не пойду. Я думал, что я буду вот лежать, как овощ. Потом, спустя определенное время, я стал выходить на улицу, стал ходить, стал какие-то упражнения делать. А до этого я вот был вот просто лежачим. У меня были трубки из меня, вот я был привязан к этому пакету. Нужно было постоянно сливать с него, мыть, он плохо пахнул постоянно. Вот нужно было где-то деньги доставать, чтобы менять его. То есть вот. Но я тогда был счастливый, потому что я тогда познал Бога. Тогда Бог мне ответил на молитву. Тогда я понял, что в моей жизни все поменяется. Тогда я принял решение, что я не смогу быть офицером, не смогу служить. Именно на фоне всех этих событий меня комиссовали из вооруженных сил. То есть я комиссовался. И моя жизнь полностью пошла по-другому. И сейчас, когда мне тяжело, когда мне трудно, я помню тот момент, там в реанимации. Бог, вот, ну, это самый милостивый, самый долготерпеливый. Вот он меня, грешного, который думал о себе, думал о карьере, генералом. Мы все хотели быть там, о званиях, о должностях. О всем этом для меня настолько стало неважно. Потому что мне предложили майорскую должность. Мне предложили остаться в вооруженных силах. То есть я мог, в принципе, карьеру свою выстроить. Да. Но я сказал: нет, я хочу с Богом быть. Вот в моей голове не укладывалась дальнейшая карьера как офицера. У меня выкладывалась карьера именно с Богом. Я еще тогда не знал, стану священнослужителем. Это тоже для меня было неважно. Для меня важно было, что я буду с Богом.
1: И то, что вы его нашли.
0: Да.
1: Здорово. Удивительная история, Сергей Анатольевич. Причем я знаю, что тогда, на тот момент, вы еще, ну и вообще не использовали ненормативную лексику и употребляли алкоголь. Вот скажите, как удалось от этого избавиться? Это постепенно стало от вас уходить или как-то резко все вот изменилось?
0: Когда Бога познал, я сказал: все, насовсем. И вот с 2000 года я не употребляю совсем.
1: Слава Богу.
0: А с вот этой лексикой, не хочется назвать ее, но, понимаете, ненормативная лексика. Здесь был промежуток. В госпитале, когда я прочитал Библию, никакое худое слово не выходит из тебя. Угу. Я это осознал, стал подбирать свои слова, приехал в часть. Было очень трудно мне проговаривать, подбирать слова, нормальные слова. Угу. И трудность была, что когда ты чуть-чуть отвлекся

0: своего контроля, оно моментально вылетало из уст. Но опять брал себя в руки, молился Господу: «Господь, помоги». И так постепенно, постепенно, постепенно все нормализовалось, и она полностью ушла. Не сразу.
1: Да,
0: пришло сразу сознание. А оказывается, грех так вот сразу нельзя.
1: Сергей Анатольевич, я знаю, что когда вы познакомились со своей будущей женой Викторией, вы уже достаточно много узнали о Боге. Скажите, это как-то отразилось на ваших дальнейших взаимоотношениях со своей будущей женой?
0: Вы знаете, немного я еще знал о Боге. Но я уже сделал этот шаг, я уже выбрал Бога. И мы со своей супругой познакомились по письмам. Наверное, это надо отдельную передачу проводить, чтобы вам рассказать о нашем пути вместе с Викторией, моей супругой. Но когда мы познакомились, я ей сразу в письме написал: «Я верующий в Бога». Она была обычный светский человек, она учительница в школе, педагог, она мне спрашивает, типа: «Да, да, конечно, вот Бог, все правильно, ну, как верующие, мы все верующие». А я ей говорю: «Нет, я верующий в Бога, то есть я по принципам его живу, я Слово Божие читаю». И вот когда мы уже, уже вживую познакомились, я приехал в деревню, повез ее в духовную академию тогда, значит, Заокская духовная академия называлась, сейчас Заокский адвентистский университет. И вот туда я ее привез, и она увидела вот всю вот эту вот красоту, столько верующих людей, она увидела речь чистую, то есть вот никакой брани, никакой пошлости, приветливых, добрых людей. Она познакомилась с моими друзьями. И вот после этого я ее стал приглашать на богослужение. В Туле мы посещали общину, мы приходили, и там она смотрела, что, оказывается, такие люди есть. Она стала знакомиться, я ей начал рассказывать о Боге. Мы стали вместе проходить библейские курсы. И в конце концов она сказала: «Я хочу тоже быть верующим человеком». Именно верующим, а не вот считаться им.
1: Сергей Анатольевич, а вот скажите, а что необходимо предпринять человеку, да, чтобы направить свои силы в нужное русло?
0: Полюбить Бога и захотеть с Ним свою жизнь провести. По-настоящему полюбить. И когда ты полюбишь Бога, когда ты начнешь свое время тратить на Него, не на себя, не на свои хотелки, не на свои желания, а вот на Бога, найдешь время для Бога, то твоя жизнь начнет меняться. По-другому никак. Вот как это в фильме можно сделать монтаж, не получится. Так вот мы устроены. И Бог дает силы. Еще никого Он не оставлял и никого не бросал, чтобы не довести его к цели быть с Богом и в Царстве Его. На то Он и пришел на эту землю, чтобы взять на нас, с нас наши немощи, понести на себе и сказать: «Прощаются грехи те твои, следуй за мною». Пока я не доверился Богу, ничего не получилось. Просто больше другого пути нет.
1: Да,
0: апостол Лука. Лука говорит об этом. Деяния, 4 глава, 12 стих. «Нет другого имени под небом, которым нам надлежало спастись». Вот он отвечает на этот вопрос. Он говорит: нет другого имени. То есть пока ты не признаешь это имя, ты не спасен. Надо признать, надо принять, надо поверить. Надо начать читать. У меня привычка, я читаю Библию. Стараюсь каждый день. Бывают дни исключения по разным причинам. Болезнь, дорога, за рулем еду. Дорога, понятно, за рулем. Если в поезде, можно обчитаться. А имеется в виду, когда за рулем я не могу читать, да? То есть бывают такие, но это как исключение. А

0: Основная цель, то есть я читаю, я вновь и вновь перечитываю, и вновь мне Бог интересные вещи открывает, что-то новое. Потом я делюсь с церковью, очень часто ночью просыпаюсь посреди ночи. Господи, что ты меня разбудил? Я так хочу спать, мне в 6 часов вставать, там то делать, это делать. А Бог меня будет, думаю, ну ладно, теперь готов я, дай мне мысли, какие ты там приготовил. И тут мне рождается... И потом я с церковью делюсь, я говорю, знаете, этой ночью, ну, прошедшая или позапрошедшая, или на прошлой неделе, вот ночью мне вот Бог вот это открыл, я хочу с вами этим поделиться. Ну.
1: И наверняка люди, когда вас слышат, их жизнь тоже меняется в лучшую сторону.
0: Я надеюсь. Ну, опять же, это же не от меня.
1: Конечно.
0: Мое дело их направить ко Христу. И если человек будет на меня ориентироваться, то, ну, грош цена мне. Если я на себя завязываю людей, значит, я неправильно делаю. Значит, мне надо уходить со служения. Мое дело – направить ко Христу. И если я направил ко Христу, человек связал свою жизнь со Христом и служит Ему, и у него учится, то значит, аллилуйя, аминь.
1: Да,
0: хвала аминь. Ему. Значит, я правильно сделал. Ну, всегда это вот эта грань трудная, потому что мы люди. Мы все пытаемся на кого-то равняться. Ну, дай Бог, чтобы мы равнялись, как любить Бога, а не на личность. Вот, поступать так же и так далее.
1: Сергей Анатольевич, огромное вам спасибо за это общение, за это искреннее общение, за эти удивительные истории. И именно в этих историях раскрывается сам Бог, Его характер. Это уникально. Я желаю вам дальнейших вдохновений в Господе, чтобы вам открылись новые грани Господа, ну и всегда, чтобы оставались вы с Ним и ваша семья.
0: Спасибо, Аня. И вам также. Пусть Господь хранит вас, поддерживает и всегда дает возможность, может быть, в эфире людям рассказывать о Христе, показывать тоже в своей жизни.
1: Тоже спасибо большое.
0: Вам.
1: Нам часто может казаться, что своими собственными силами мы можем решить любую проблему. Но с Богом проходить трудности гораздо легче. Ведь, как сказано в Слове Божьем, «Не бойся и не ужасайся. Я всегда пойду пред тобою и всегда буду с тобою». Поэтому давайте доверимся Господу, доверим Ему всю нашу жизнь. Храни вас, Господь!

спокойно ложусь я и сплю. Ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. –

сила страны, она определяется двумя базовыми факторами. Внутренняя способность людей преодолевать трудности, добиваться своих целей. И, конечно же, сила размножаться, исполнять заповедь Божию, распространяться, размножаться. И сегодня мы говорим о том, как России вернуться к тем фундаментальным основам, к тем ценностям, которые всегда позволяли нашей стране преодолевать любые трудности и развиваться демографически. Даже после самых тяжелых, буквально разрушительных событий, деревни, где оставалось буквально там два дома, через 10 лет там опять уже 700 человек, там 20 домов, 40 домов. И сегодня пока что, когда мы смотрим на демографию, если говорить чиновничьим языком, да, мы смотрим, там график-то не очень хороший. И это свидетельствует о том, что у сильной России есть некоторые препятствия, что у нас есть куда расти. Вот сегодня мы как раз во многом говорим о том, где Россия, может быть, отошла от своих истоков, да, от своих основ, которые позволяли ей раньше демографически возрастать. И

0: Знаете, что по прогнозам, например, 2013 года к этой дате у нас должно было быть 1 400 000 где-то. Вот так вот. А сейчас у нас около 100 миллионов, да, там 130 миллионов. Вот. Поэтому надеемся, что вот это возвращение к основе, может быть, даже вплоть до возвращения к той основе, где фигурируют Адам и Ева еще, и возвращение к неким христианским корням, к почитанию Бога, в нашей стране, оно позволит создать фундамент для строительства сильной России.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?
2: Мир вам, друзья! Когда мы беспокоимся о нашей безопасности, что мы делаем? Ставим камеры видеонаблюдения, сигнализацию подключаем или еще какие-то другие средства, может быть, парочку доберманов. Ну а когда мы беспокоимся о духовной безопасности, что нам делать? Есть совет в Священном Писании. Даже не совет, а обещание, доброе обетование от любящего нас Бога. Давайте с вами посмотрим. Послание к Ефесянам, 1 глава и 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Запечатаны. Встречались ли вы когда-нибудь с опечатанной дверью? Что-то случилось, и кабинет или дверь, ведущая в какое-то помещение, закрыта всего лишь полоской бумаги. Но на ней стоит печать. И если авторитет ведомства, которое поставило эту печать, значителен, к примеру, Министерство внутренних дел или ФСБ, то вряд ли в здравом уме человеку захочется эту бумажку нарушить. Но в нашей жизни Бог говорит, что мы с вами запечатаны Святым Духом. Бог положил свою печать на нашем разуме, в нашей жизни, в наших обстоятельствах, чтобы сохранить, чтобы закрыть двери для злого, дурного, разрушающего влияния врага рода человеческого. Бог по своей великой милости явил эту защиту, и Его авторитет охраняет каждого из нас. Дух Божий препятствует духовным опасностям и дает нам возможность радоваться и чувствовать себя полной безопасности в руках Божьих, под Его защитой и охраной. Дорогие друзья, в этот день я хочу, чтобы вы исполнялись Духа Божьего, чтобы обетованный ходатай, о котором так много говорил Иисус Христос, был вашей надежной защитой. Защитой разума, защитой ваших поступков, чтобы они были только добрыми и разумными. Все это мы имеем в этом замечательном обетовании. Хорошего вам, благословенного дня!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам

найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».

Наши дети. Мы хотим, ждем, так любим и наказываем. Сегодня мы обсудим этот неприятный, но, к сожалению, часто используемый нами родителями метод воспитания –

0: Такой вкусный у нас с вами сегодня чай снова. Имбирь, мята. А говорить будем, к сожалению, на не очень приятную тему, о наказании. Почему же действительно мы так часто, родители, прибегаем к такому методу?
1: Мне вот вообще кажется, что наказание — это совершенно неотъемлемая часть воспитания. И, в принципе, я не могу назвать это совершенно каким-то негативным явлением. Это достаточно порой полезная вещь.
2: Ну да, к сожалению, некоторым детям и наказание является самым действенным методом, который доходит сразу до того места, до которого нужно.
3: У родителей тоже есть эмоции, и они реагируют на поведение детей. И поэтому, если они что-то такое вытворяют, которое в рамки не укладывается, конечно, мы реагируем и наказываем их.
0: Ну а мне вообще кажется, что ребенок должен понимать, что за плохим поведением следуют плохие последствия. Мы же хотим, чтобы он вырос хорошим человеком. Вот.
4: Чаще всего наказание понимают именно как метод физического наказания. Но в лучшей мере понимать его как метод дисциплинирования, чтобы просто исправить его поведение. А дисциплинировать можно разными методами и способами.
0: Вот об этих методах нам сегодня Нелли как раз и собиралась рассказать. А пока мы посмотрим, что будет готовить Аня.
5: Сегодня мы приготовим такое интересное блюдо, которое называется «Ленивые вареники». На самом деле... Чем я люблю, почему люблю я это блюдо? Потому что оно готовится просто, легко, и можно варьировать варианты приготовления, делать из одного и того же теста не только ленивые вареники, но и сырники. Итак, начинаем делать тесто. Мы берем творог. И муку. Добавляем немного сахара и чуть-чуть соли. И все это тщательно перемешиваем.
4: Поощрение и наказание – основные воспитательные средства. Это означает, что с их помощью мы достигаем определенной воспитательной цели. Наказание – это применение каких-либо воспитательных мер в отношении ребенка в ответ на его непослушание или на негативное поведение с целью формирования у детей социально приемлемой модели поведения и социальных поступков. Разные дети воспринимают разные методы воспитания. Некоторые родители спешат использовать розгу в буквальном смысле этого слова. Но есть и другие розги, которые могут быть более эффективными. Вот некоторые из них. Диалог. Некоторые дети изменят негативное поведение, если с ними повести эффективный диалог. Социальное изолирование. Оно изолирует нарушителя от его социальной группы. Помещая ребенка во временное ограничение свободы, мы даем ему время подумать и изменить поведение.

значит лишение. Это лишение ребенка чего-то желанного для него, чем владеет родитель. Логические последствия. Здесь родитель воздерживается от желания вмешаться и позволяет ребенку вкусить самому естественные последствия его поведения. Ребенок должен четко знать и понимать, за что его наказывают, иначе наказание теряет смысл. Но если ребенок четко осознает, что такое хорошо и что такое плохо, и делает сознательный выбор в сторону непослушания, если после всех объяснений смотрит вам в глаза и в этот момент делает по-своему, то в таком случае наказание может быть и должно быть исключительно результатом сознательного выбора ребенка. Наказывать в гневе нельзя. Важно выражать принятие и любовь. Наказывая в гневе, родитель учит ребенка агрессии. Ребенок должен знать и чувствовать, что родители наказывают его любя, а не просто дают выход своим эмоциям. Можно сказать: «Я тебя люблю и не хочу наказывать. Мне это неприятно, но для твоей же пользы вынужден наказать тебя». Не нужно наказывать ребенка, если он искренне раскаивается, то есть сознает свою вину и хочет исправить свое поведение. Ложное раскаяние преследует цель просто избежать наказания. Если за любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания. Воспитание изменяет жизнь ребенка к лучшему и развивает характер. Библия говорит: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Пусть Господь благословит вас с мудростью и любовью применять различные методы воспитания.

Итак, наши вареники мы погрузили в воду. Доставать мы их будем, когда они оторвутся от дна и всплывут. Это знак готовности. Вот здесь уже готовы. Достаем. Чтобы они не слипались, мы промажем их маслом сливочным.

0: и можем приниматься за приготовление соуса к вареникам. Он у нас будет состоять из хурмы и бананов. И еще мы добавим специи в самом-самом конце.
1: Вот у меня такой вопрос. Есть ли такие дети, которые понимают только словами? То есть объяснил ему, и он все понял, и больше никакого наказания не требуется.
2: Судя по тому, вот сколько я проводила встречи с беседой с родителями, наверное, сейчас очень много гиперактивных детей и таких спокойных, которые понимают с полуслова, наверное, процентов 10.
1: То есть потом какой метод у нас идет? Сначала мы объясняем.
2: Да, конечно.
1: Потом у нас что мы делаем? Лишаем чего-то?
2: Мы можем его сначала еще, если это очень активный ребенок, если мы говорим о гиперактивных, то их, угу. их нужно успокоить. Однажды у нас был пример в семье. Гости были, у них два мальчика в семье, очень достаточно активных. Ну, еще и мой ребенок. Втроем трое детей, представляете, в соседней комнате, гостиной играются. Шум, папа молча встает, и я слышу, он зовет его, их по имени, идите сюда. А мы на кухне обедаем, продолжаем общаться. Он посадил рядом с собой, так, ты сюда, ты сюда. Молча они сели, тихо, спокойно. Продолжаем мы беседу, ни слова не говоря. То есть для мальчиков это был привычный такой метод. Вот, прошло некоторое время, и они так, пап, мы больше не будем, можно мы пойдем? Тихо будет, тихо, да все, идите. И все, ларчик просто открывается.
1: Так это что за метод он использовал? Я не понимаю.
2: Метод изолирования, то есть он его посадил для того, чтобы они успокоились.
3: Они были вот такие изолированные. Он убрал из компании детей.
2: Да, всего лишь просто посидите на стуле, даже рядом со мной, не обязательно в темную, вообще не в темную комнату мы запираем, там фобия у ребенка может развиться.
1: То есть не обязательно ребенка куда-нибудь закрыть, а достаточно
2: вообще
1: просто посадить,
2: вообще не надо,
1: да?
2: закрывать. У ребенка может развиться очень сильные страхи. Зачем? Тем более не в

0: темную комнату.
1: Нет, ну это повезло такому папе, что он сказал, сядьте, они сели и сидят вот так. А моя скажешь, сиди, она там вообще, может быть, ребенок такой... Весь в истерике.
0: К этому надо идти, когда, то есть, мама и папа должны вообще собраться вместе и решить, какие методы они применяют для того, чтобы это было едино. Если папа говорит одно, а мама совершенно обратное, то дети в таком случае растут очень хитрыми, они манипулируют родителями, и их вообще очень сложно дисциплинировать.
2: А является ли методом изоляции, изолирования, такой метод? У меня дочка, на нее очень действенный метод, тогда, когда я говорю... Ты меня не слушаешься, а я не буду слушаться тебя. И когда она меня зовет, я не иду. Мама, сделай мне это, я не делаю. И у нее начинается паника. И она понимает, что все, это самое суровое для нее наказание. Это является...
0: Это, наверное, скорее всего, логические последствия. То есть как аукнется, так и откликнется.
3: Вот я тоже вот своей говорю, ты меня не слушаешься, ты мне дала плохой пример, я научилась... И буду поступать теперь так же.
0: Ну, то есть как логические последствия? Может быть, ребенок пришел и не собирает, скажем, игрушки, да? Вот у нас было в семье так. Ну, что мы делали? Я услышала как-то и думаю, возьмем это себе на вооружение. Не собирает раз, не собирает два. Это изо дня в день. Я говорю, так, не собираешь игрушки? Тебе они не нужны? Нет? Хорошо. Собираем в пакет и убираем наверх. Неделя. И пользуемся. А хочется. Все, прошла неделя. Достаем, достаем. Убирать будешь? Буду, мамочка, буду. Хорошо, мы достаем сюда. В следующий раз на месяц.
4: Вот подскажите, пожалуйста, я понимаю, что вот у вас дети уже постарше, чем моя. У меня пока еще маленькая. И есть, может быть, какая-то зависимость от возраста? Какие методы лучше применять? Вот к более к младшим детям, вот годовалым, например. Или все методы подходят?
3: Ты же считаешь, тебе пора наказывать?
4: Иногда бывает. Может быть, я ошибаюсь, но иногда хочется.
0: Да, конечно, мы не говорим о наказании каком-то, но
3: нужно... Пресечение, может быть.
0: Пресечение, конечно, что-то. То есть иногда интонация наша, которая будет не злой, не такой вот жесткой, но она будет строгой, четкой, этого делать не нужно.
3: А, кстати...
0: Да, можно я еще договорюсь? Есть, да. Иногда часто дети слышат слово «нельзя». Когда они «нельзя, нельзя, нельзя», у них уже «нельзя»
4: перестает воспринимать.
0: То есть запретов должно быть мало, четко и понятно.
3: А все остальное убрано, чтобы слово не приходилось повторять. А я, кстати говоря, вспомнила. Я маленькие, когда у меня совсем были, я говорила так. Мне не нравится то, что ты делаешь, и я тебе сейчас не улыбаюсь. Потому что обычно, как бы, я всегда старалась улыбаться детям. Даже вот плачет ребенок, я иду в комнату, и я уже как надевала улыбку, входила всегда с улыбкой. А когда они вели себя плохо, я всегда говорила, мне не нравится, я тебе сейчас не улыбаюсь. И такое маску на лицо.
0: Неодобрение. Да.
4: Ну, то есть как минимум нужно свои эмоции, свои чувства до ребенка точно донести, да, чтобы она у меня маленькая, вот было вот это, начинает с едой плеваться что-нибудь, вот такой вот, пытаешься покормить, она мешает этим. Вроде бы как-то это все весело, вроде бы ха-ха, а потом ты понимаешь, что ты вот этой вот улыбкой, вот этим вот всем, ты уже как-то укореняешь это поведение.
0: Да, мы вводим ребенка в заблуждение, мы улыбаемся, а он думает, что это хорошо.
4: Вроде бы было хорошо, вроде бы мама сначала радовалась, а почему теперь не радуется, сами создали себе проблемы.
3: Отлично.
2: У меня бывают дни, когда моя младшая дочь... Как мне кажется, хулиганит каждые 10 минут. И я на одну ее ситуацию, на одну выходку ее накажу или отругаю, на вторую. А там еще череда. И я чувствую себя жандармом. То есть такие ситуации, на которых не отреагировать нельзя. Нужно сразу реагировать и пресекать это.
0: Почему иногда некоторые дети ведут себя плохо? Я не знаю, как конкретно скажем в этой ситуации. Некоторые дети вообще остаются без внимания, хорошего внимания. Им вообще как бы не уделяют никакого там общения с ним. И тогда они начинают себя вести подсознательно, иногда плохо, потому что в этот момент они получают хоть и негативное, но внимание со стороны родителей.
3: Мама хотя бы обернется, да?
0: Хотя бы мама посмотрела, отругала, шлепнула. Это тот случай, когда дети хотят получить хоть какое-то внимание, да, вот они ведут себя так плохо.

0: плохо себя ведет, допустим, маленького, может быть, он плохо себя чувствует, он mm-hmm. еще не умеет объяснить, что у него что-то там болит. И он начинает капризничать, нужно разобраться. У более старшего возраста детей иногда некоторое негативное поведение стоит проигнорировать. То, что не жизненно важно, то, что он может себя, вот, допустим, даже иногда часто ведет себя так, иногда своим наказанием мы закрепляем это поведение.
1: Это в каком возрасте? В подростковом уже?
0: Это, думаю, что и в дошкольном, и в младшем школьном возрасте.
1: Надо
0: иногда
1: просто
0: вот мы часто вот дергаем, окрикиваем, и мы закрепляем именно эту же привычку. То есть и ругать, конечно, нельзя за то, что, допустим, он нечаянно пролил стакан с водой, разбил mm-hmm. даже самую дорогую вазу. Никогда не стоит ругать
1: за то, что
0: это непреднамеренно, он не хотел сделать.
1: Да.
0: А когда мама говорит ему, смотри осторожно, там стоит стакан с молоком, а он вот так вот смотрит и вот так вот, то, конечно же, это тот случай, когда нужно как-то его дисциплинировать, чтобы он понял.
2: А у меня помогает массаж. Я смотрю, она что-то у меня прям вообще хулиганит. И говорит, так, ну-ка иди-ка сюда. Она, чего? Я говорю, сюда иди. Она подходит, я говорю, ложись. Она ложится, я ей начинаю что-то делать. Она так успокаивается. Я говорю, ну что, успокоилась? Да. А бывает вообще засыпает, если ты вечером. Я говорю, ну все. У меня вот еще такой вопрос. Как наказать так, чтобы в ответ не получить агрессию или какое-то там отвержение? Потому что у меня были ситуации, я пробовала и объяснить, и изолировать, и еще что-то там, ну, забрать там какие-то игрушки или планшет, или что, то, что она любит. Это у нас всегда агрессия. Это очень такая выраженная,
1: просто, да?
2: Да, просто взрыв, это все. Гром и молнии дома. И я сначала тоже как бы, ну, в ответ эту реакцию давала, но я увидела, что это еще хуже.
0: Да.
2: Вот, и потом... Мне ее уже жалко, и все, она мне тоже говорит, мама, вот ты меня вообще не понимаешь. Знаешь, что мне надо было? Я говорю, чего? Вот ты меня лучше взяла и на ручках покачала. И я...
0: Чего ей не хватало?
2: Да, то есть она говорит, зачем ты меня наказываешь? Возьми на ручки, покачай. И я вот сейчас, когда она вот так вот в агрессии в какую-то вот это все, я ее, бывает, беру на руки, она сначала, конечно, сопротивляется, не надо, там не надо. Я ее все равно вот так начинаю качать, успокаиваю, но успокаиваться.
0: Сколько лет?
2: 7.
0: Ого.
2: Но у меня вот такое вот, как бы, я не знаю,
1: вообще
2: правильно
1: не
2: это.
1: Вообще,
2: дело, что это как бы я не казала. Но после того, как она успокаивается, конечно, я проговариваю, говорю, вот как ты думаешь, ты хорошо сделала она? Нет. Ну, а как же, мама тебя как-то должна, это она вроде, да. Ну, мамочка, ну не наказывай меня, я все поняла, я больше не буду. Не, вместо того, чтобы наказать, я ее, наоборот, успокаиваю.
0: Если ей не хватало этого, то, конечно,
1: если
0: это
1: работает,
0: хорошо, если, да. То есть она почему-то плохо себя ведет, потому что в какой-то момент, может быть, осталась без внимания. Она долго там играла сама, и она даже сама не соображает, но она, видимо, получала внимание, она приходит за этим вот таким. И даже она сама подсказывает, мамочка, мне сделай вот.
1: А я вот хочу все-таки понять. Вот когда ребенок сделал что-то, что логически несет за собой какие-то негативные последствия, и он лишается чего-то просто вот в силу последствий, чего-то приятного, мы как родители нередко можем покрыть эти негативные последствия. Ну, даже ту же поездку, например, мы можем перенести.
0: Пожалеть,
1: да,
0: взять.
1: Когда все, давай, да. Ладно, все там.
0: Ты обещаешь больше себя так вести,
1: да. Вот. И мы все это. Но снова, например, снова повторяется, чтобы чему-то ребенку научить, приходится давать ему пожать это все, в общем, до конца. И это настолько больно, и так это неприятно и ему, и тебе самой. И вот для меня каждый раз вот вопрос, надо это делать? Может
2: надо
1: быть, ради сохранения мира и, так сказать, спокойствия, все это вот.
2: Вот это надо делать, знаешь почему? Потому что у меня тоже такой вопрос был. Но я говорю, слушай, смотри, когда ты вырастешь, мама рядом не будет.
1: Угу.
2: Много будет в жизни ситуаций, когда ты сделаешь не так. Это может быть хуже, чем сейчас, и последствия. Если ты сейчас не научишься, ну как бы, что за твоим поступком следует вот этот негатив. Ты будешь думать, ну ладно, мама простила, мама там
1: мама пришла
2: это,
1: и справила.
2: Да. Ну как-то, да, как-то да. Это все само собой там наладилось. Угу. И наказание отменилось, или там еще что-то. А потом у тебя
0: так
2: такого не будет.
0: Не будет,
2: и потом будет такое разочарование у тебя.
1: Слушай, да, вот это
2: вот.
1: Надо сказать. Что...
2: Знаешь, у нас как в школе дисциплинировали. Сказали, так, в школе.

0: школу, чтобы собирали рюкзаки сами, а не мама, потому что учительница на собрании говорит: мальчик на уроке достает телефон. Мам, а ты в какой карман мне положила там то-то, то-то? Она говорит: это что такое, родители, вы делаете? И у меня Даша приходит и говорит: так, мам, я сама буду собирать рюкзак. Я вот вчера пришла, у меня ручки нет, этого нет, этого нет.
1: Ты мне под ней положила?
0: Я говорю: а ты сама собирай. Вот что соберешь, то и принесешь. Сидит, собирает. Я говорю: а что ты тут вынула? Нам так сказали. Я говорю: ну все, все, что взяла, мам не виновата, виновата ты сама.
2: Вот были ли такие у вас ситуации, как из них выходить, когда вы понимаете, что, может быть, с последствиями вы переборщили, может быть, это было наказание в эмоциях, и что теперь делать? То есть ты смотришь и понимаешь, что, может быть, ребенку-то слишком больно, вот, вот то, что,
1: полегче,
2: допустим, отобрали что-то, вот, вот это лишение, оно слишком.
0: Как найти,
2: можно, да? ли, можно ли откатить назад, можно ли взять последствия назад?
3: Как, например?
1: Ну вот, знаешь, например, сказали: все, больше месяц в компьютер не играешь.
0: Потом очнулась.
2: Да, понимаешь, что исполнить, в принципе, последствия почти нереально.
1: Ты исполнишь, но это на самом деле лишку можно было ограничить, например, там одним днем или неделей. И вот что делать?
3: Смотрите, два момента. Первое – это последовательность. Если сказал, все, да? До конца. А второй момент – если я знаю, что я была неправа и накричала, и там, где это не нужно было, то я могу подойти и сказать: прости, я была вот в этом не права.
1: Ну, если да, если у тебя были лишние эмоции, то да, я тоже согласна. Надо подойти и ребенку сказать: мама вспылила, потому что очень расстроилась, там, прости. А если вот на самом деле ты назначил
3: сказали,
1: наказание,
3: держимся.
1: То все, держимся
3: потому что,
1: месяц.
3: Потому что иначе даже дети маленькие, они приходят и начинают клянчат, и да, и
1: ага,
3: да.
1: То есть в другой раз можно будет с одного дня
3: на одного часа. И они знают, что они из мамы
1: часа.
3: Выжмут, когда мама дойдет до белого колени, да отстань ты только вот тут не трогай меня, вот найди.
1: Свет, знаешь что, если переборщила с наказанием, придется теперь его месяц вот так вот развлекать без компьютерных игр самой.
3: Да, это не самое страшное в жизни.
0: Один раз так сделаешь, потом сама подумаешь, прежде чем наказать.
2: Хорошо, что я это сейчас
0: выяснила. У кого наказал еще, понятно, да?
1: А если ребенок не раскаивается, может быть, мы, родители, можем ему помочь в этом?
3: Ну, конечно, нужно беседовать с ребенком, прежде чем вообще его наказывать, дисциплинировать.
1: То есть каждый раз сначала беседа, а потом наказание?
3: Ну, конечно. Поговори с ребенком, расскажи, подойди, что было не так сделано, хорошо ли это было, почему ты так сделал, а что ты чувствовал. А вообще о чувствах мы часто не говорим. Поэтому, конечно, нужно побеседовать перед каждым видом наказания, что бы мы ни применяли.
1: Мне
3: иногда
1: кажется,
3: ребенок
1: девочки,
3: может
1: если
3: понять.
1: Мы вот так вот поговорим,
3: уже
1: то и наши расхочется. Эмоции...
3: Да.
1: Тоже остынут.
3: Мы должны говорить спокойно, а не в таком вот состоянии гнева, когда мы сами еле-еле сдержимся. И еще важный момент, если ребенок все-таки осознал и сожалеет об этом, да, как определить, он на самом деле искренне раскаялся, и это
1: или он
3: это
1: боится
3: ложно
1: просто
3: рассказать.
1: Наказания.
3: Вот важный момент, когда он говорит: пожалуйста, мамочка, мне не наказывай, больше я не буду. Вот. Или он говорит: мамочка, я больше не буду, пожалуйста, меня не наказывай, я так больше не буду. То есть вот даже сама интонация уже может рассказать нам о многом.
0: А я всегда спрашиваю ребенка, что ты понял? Чтобы он мне сказал какой-то вывод. Что он понял? И почему это он больше делать не будет?
3: Да, и что, как мы будем делать дальше? Что мы будем дальше делать?
0: Так он может сказать, а потом опять так сделать.
3: Ну, естественно, это и у взрослых бывает, когда я приняла решение не делать, а потом раз и вылетело. И у детей точно так же бывает.
0: То есть, если он сказал,
3: очень часто даже
0: правильно?
3: Нужно... Да, у ребенка нужно даже спросить, а почему ты это сделал? И он может встать и сказать: а я не знаю. То есть, потому что вот, ну, получается так. И не
0: а если он сказал, я не знаю... Это значит, что он... Но все равно он раскаялся?
3: Нет, конечно, это еще ничего, ни о чем не говорит. Просто нужно с ним продолжать беседу, чтобы выяснить, насколько это осознал. И, может быть, не с первого раза. Может быть, нужно немножечко, если уже мы чувствуем, что эмоции накаляются, нужно остыть немножечко, поговорить в спокойном тоне. Но с детьми нужно беседовать. Если сегодня не понял, если прошло даже ситуация, можно потом вспомнить, анализировать с ними. Вечером, вообще самое лучшее время с детьми, вечером перед сном беседовать. Особенно, когда ребенок лежит в горизонтальном положении. Еще трудно гневаться в горизонтальном положении, да? Беседовать по душам, о том, что было хорошего за день. И чтобы он научился видеть хорошие моменты. И вот в это время как раз-таки, да, в это время как раз-таки есть возможность достучаться до его сердечка.
0: Ну, у меня всегда, но только когда мы спать ложимся, когда свет выключается, у него включается кнопка
3: откровений.
0: И начинается: а вот ты знаешь, и на час, или на два. Я уже понимаю, что времени много, но и спать надо. И вроде она говорит такие вещи, которые ее волнуют. И уже задумываешься, может, нам часика на два раньше спать,
3: да,
0: ложиться, начинать.
3: Так, может быть. Но это время очень ценно.

Итак, мы взбили наш соус до однородной массы. И теперь последним действием добавляем специи. Я взяла кардамон и корицу. Тщательно перемешиваем. И наши вареники можно подавать к столу.

0: Пускай даже в моменты наказания наши дети будут абсолютно уверены в нашей любви.
1: Мне понравилась мысль о том, что ребенок должен знать и понимать, за что его наказывают. Иначе наказание теряет смысл.
2: Меня радует мысль о том, что наказание можно отменить, если ребенок искренне в этом раскаялся.
3: Наказание ребенка не всегда сопряжено с любовью родителей, но любовь всегда мудро пользуется различными методами воспитания. Будьте благословенны!
4: Давайте не пороть горячки, а воспитывать детей только с холодной головой.
5: Бог доверил нам бережно и заботливо воспитывать своих детей, сеять доброе семя и решительно удалять всякий сорняк. Мудрости вам в этом и успехов!

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
4: Говорят, что наши детские раны души очень сильно влияют на то, как мы строим отношения с окружающими, в частности, с нашими детьми, да. Влияют на то, как мы своих детей воспитываем. Вот как минимизировать влияние наших душевных ран на наших детей? Что делать?
5: Действительно, я хочу согласиться полностью с этим постулатом. И я хочу сказать, что реально мы можем передать ребенку только то, что есть у нас у самих. Мы можем дать именно тот опыт, который был у нас самих. И если нам чего-то не хватает очень сильно, то мы автоматически не можем передать это дальше нашим детям. Но при условии, что у нас это неосознанно. То есть если мы не разбирались с этим, если мы не занимались этим вопросом специально. И поэтому, к сожалению, очень часто родители передают детям не очень хорошее наследство. Ну, травмирующий свой опыт, свою эмоциональную боль. То есть и в этом нет никакой мистики, потому что если опыт не осознан, если он у родителя не интегрирован, если родитель вообще не понимает, что ему не хватило в детстве, то понятно, что он не может понять, что нужно ему ребенку, его ребенку, и он, ну, по методу подражания, как поступали с ним, также он по таким же рельсам идет и со своим собственным ребенком. И поэтому очень важно родителю, если мы хотим дать своим детям хорошее детство, удовлетворить их эмоциональные потребности по максимуму, дать им хороший опыт, другой опыт, то родителю крайне важно разобраться со своим собственным детством, со своими собственными ранами, со своим внутренним травмированным ребенком, которому не хватило где-то безопасной привязанности надежной, где-то не хватило еще что-то, где-то не хватило любви безусловной, где-то не хватило поддержки в выражениях, проявления чувств, например, и образовался огромный вот этот вот резервуар внутренней боли, и теперь родитель не понимает вообще, что с ним происходит, почему он не может нормально реагировать на очень сильные чувства своего ребенка. То есть я бы сказала, что дети, они очень здорово показывают нам, отражают нам те вещи, ну, те вещи, которые мы не видим. То есть очень часто даже взрослые оказываются на терапии именно благодаря своему родительству. То есть они вроде бы пришли решить какие-то вещи, которые связаны в их отношениях с ребенком, но на самом деле они понимают, что это будет невозможно сделать без того, чтобы не разобраться со своим прошлым, ну, со своим каким-то травмирующим прошлым опытом. И поэтому я хочу сказать, что какой-то негативный опыт, травмирующий опыт, это ни в коем случае не приговор. Очень самое главное его осознать, понять, принять, интегрировать, понять именно, что и как на меня повлияло теперь, и почему вот эти вот ситуации являются для меня триггерными. И тогда уже человек будет способен что-то переделать, то есть дать своему ребенку уже другой опыт.
4: А может ли человек сам справиться с какими-то душевными травмами? Ну, может быть, они не сильно серьезные.
5: Зависит от степени глубины, от степени силы. Я согласна, с чем-то человек действительно может справиться сам, что-то человек действительно должен узнать, ну, просто какие-то, например, навыки получить, да, например, я не знаю, как устанавливать грамотно границы, но я читаю литературу, я хожу на семинар, все, я все понял, вот, и я действительно с этим справлюсь, это какой-то более такой простой момент. Но если мы ведем речь о каких-то тяжелых событиях, горестных событиях, вот именно если очень сильно у самого родителя была не удовлетворена самая базовая потребность безопасности, опасной привязанности, кто-то, например, умер, покинул, ушел, насилие какое-то было в семье, то

0: это оставляет, ну, как показывает опыт, очень сильные раны. И здесь, скорее всего, что человек не справится самостоятельно.
1: Ну, в общем, не стесняться просить помощи, не бояться начать решать проблему.
0: Конечно. Потому что чем более, ну, так скажем, исцеленными, да, счастливыми мы будем сами, тем лучший опыт, да, мы можем, ну, передать своему ребенку.
1: Угу. Большое спасибо, Ольга, за ответ и благодарю за участие в программе.
0: Спасибо.
2: Мне уже 14, и у меня до сих пор нет парня. Со мной все в порядке. Общаясь с девушками-подростками, я все чаще слышу такой вопрос. Слышу его и от 18-летних, и от девушек постарше. Среди них есть те, кто решил не разменивать себя на ни к чему не ведущие отношения. А есть и те, кому просто никто и не предлагает встречаться. И те, и другие порой вечерами задумываются. А со мной все нормально. Сегодня с самого детства нам показывают, если у тебя нет пары, ты какая-то не такая. Сказки заканчиваются свадьбой, фильмы поцелуем, школа местом встреч, флиртов, кто с кем мутит. В соцсетях в ленту выскакивают признания, свидания, ролики о ревности, парные луки, темы о том, как понять, что он в тебя влюблен. Все это лишь обостряет переживания. Но давай скажем честно. Не каждый, кто в отношениях, счастлив. Не каждый, у кого есть парень, на самом деле любим. Очень часто девочка соглашается на отношения просто потому, что все так делают. Или потому, что страшно быть одной. Или потому, что страшно остаться последней без пары. Но ведь это не отношения, это больше про страх одиночества, а еще следование за толпой. Когда мне было 11 лет, я гуляла с подругами в парке. Потом мы попрощались, я направилась домой, и тут подбегает ко мне старшеклассник, который считался одним из элиты, так сказать. Чуть позади его друзья идут, а он меня резко спрашивает: «Будешь со мной встречаться?» Я перепугалась, просто как не в себя. Меня никто об этом до этого не спрашивал. Я от испуга промямлила: «Да», не поняв вообще, что произошло. Он убежал с друзьями, а я только через минут 5 осознала, что я сказала. «О нет, мы же вообще не знакомы, я не хочу с ним встречаться, как теперь все это отменить?» Неделю я переживала, думала, как сказать, что я перепутала. Ходила, озиралась, может, мы где-то пересечемся, чтобы мне как-то забрать свое «да». Но мы нигде не пересеклись. И тогда соцсетей у него почему-то и не было. В общем, я так и не поняла, встречаемся мы или нет. Потом просто забылась. Что это было, не знаю. Когда я поняла, что все это какая-то фикция, я так выдохнула. Я тогда поняла, что просто для галочки мне это все не надо. На самом деле, когда у тебя нет парня, это не проблема. Жизнь может быть такой интересной, в этот период очень даже есть чем заняться. Формированием себя, работой над собой, своими привычками, характером, чтобы быть той, о которой твой мужчина мечты также бы мечтал. Представь, что ты готовишься к путешествию. Что важнее, уже быть в поезде, но не знать, куда он едет, или немного подождать, но точно сесть в тот, что приведет тебя к мечте? Отношения – это не игрушка, это ответственный маршрут. Ошибка в парне – это не просто разочарование, это сбой целого курса. А если слишком много поездов, то можно и вовсе забыть, куда ты хотела ехать. А теперь давай разберемся по пунктам. Почему это абсолютно нормально быть без отношений в 14, 18 или даже в 25? И как это может быть не минусом, а даже силой? Во-первых, твоя ценность не в том, любит ли тебя парень. Ты цена не потому, что у тебя есть кто-то, а потому что ты Божья. Он уже выбрал тебя. Он уже назвал тебя своей. Любовь мальчика может прийти и уйти. Бывает, что сегодня он с тобой, а завтра с другой. Но Бог верен. Он не использует и не бросает. И ты не должна доказывать свою ценность через количество лайков или смс «спокойной ночи». Твоя ценность в том, что ты носишь

себе образ Бога. Во-вторых, возраст не старт для любви, а время роста. В 14-18 лет ты только учишься понимать, кто ты. Ты меняешься, взрослеешь, формируешь границы. Это не лучшее время, чтобы бросаться в отношения, потому что ты еще сама не знаешь, чего хочешь. И влюбленность может стать не полетом, а туманом, особенно когда парень тоже не знает, кто он. Отношения – это не просто встретиться и гулять. Это ценности, вера, характер, планы. Если этого нет, то зачем торопиться? Чтобы было, чтобы выложить в сторис. Отношения не для лайков, они для жизни. Может быть, ты думаешь, а вдруг я никому не нравлюсь? Вдруг я некрасивая? Это ложь. Проблема не в тебе, проблема в том, что вокруг полно парней, которые ищут не девушку, а удобство. Не близость душ, а тело. И если ты ставишь границы, если ты недоступна для просто поиграть, то да, может показаться, что ты как бы вне игры. Но это значит только одно – ты слишком настоящая для дешевых отношений. В-третьих, это время – это сокровище. Пока ты одна, ты можешь инвестировать в себя, углубляться в Бога, строить свой характер, учиться слушать, понимать, заботиться, узнавать себя, свои таланты. Это не время ожидания, паузы, это время становления. Когда ты будешь в отношениях, особенно в браке, времени на себя будет в разы меньше. И очень часто девушки, которые с юности прыгали из отношений в отношения, теряют себя. У них нет собственной идентичности. Они всю жизнь были чья-то, и так и не поняли, кто они сами. Твоя жизнь – это не ожидание парня. Не ставь свою жизнь на паузу, пока не появится он тот самый. Будь полноценной уже сейчас. Ходи в походы, развивайся, строй служение, читай, общайся с сильными людьми, работай над собой. Чем больше ты расцветешь, тем больше у тебя будет внутренней свободы, и тем выше будет шанс притянуть не абы кого, а зрелого и достойного. Быть одной на самом деле не стыдно. В мире, где все бегут в объятия, лишь бы не быть одной, остаться в свободе – это совсем не про слабость. Это сила, настоящая сила. Быть одной – значит не соглашаться на меньшее, не разменивать себя, не устраивать кастинг, а ждать настоящего. И не в отчаянии, а в уверенности. Есть девушки, которые уже с 15 лет привыкли быть влюбленными. Но они не умеют быть одной. У них сразу начинается тревога. «Я никому не нужна! Я отстала!» А потом они начинают цепляться за абы кого, лишь бы не быть одной. Это путь к боли, путь к зависимости, манипуляциям. Это ловушка. Исследование университета Джорджии, опубликованное в Journal of School Health, показало, что подростки, не имеющие романтических отношений в средней и старшей школе, имели не ниже, а иногда и выше социальные навыки. И процент депрессивных симптомов среди них был заметно ниже, чем у сверстников, которые встречались. Преподаватели оценивали их как более лидерских и эмоционально устойчивых, без потери коммуникации с друзьями и учебой. Это говорит о том, что отсутствие отношений не признак неудачи. Это вполне жизненная и даже здоровая альтернатива. Журнал The Atlantic приводит данные исследования о том, что подростки, которые не встречались, имели лучшие социальные навыки и меньше депрессии. Их эмоциональное состояние было стабильно лучше. Также отмечается, что ранние романтические отношения эмоционально интенсивны. Они отвлекают от учебы, дружбы и могут быть токсичными, особенно без зрелой поддержки. Особенно тяжело это дается девочкам. Психологи подчеркивают, что девочки эмоционально вкладываются глубже, сильнее переживают разрыв, чаще чувствуют себя использованными. А значит, даже короткие отношения могут оставить сильные шрамы. Это как слишком рано попробовать нести тяжелый рюкзак. Он не делает тебя сильнее, он портит тебе спину. Поэтому, если у тебя сейчас нет парня, это не потому, что ты недоразвита. Это потому, что ты, возможно, просто бережешь себя от ненужной перегрузки. Ты не упускаешь опыт, ты осознанно выбираешь зрелость вместо эмоций, к которым не готова ни твоя психика, ни твоя душа.

у девушки нет отношений, ей кажется, что она как будто не участвует в настоящей жизни. Что другие проживают, влюбляются, расстаются, а она где-то на обочине. Но это иллюзия. В тех же источниках, кстати, утверждается, что именно способность строить настоящую дружбу в подростковом возрасте – это лучше всего предсказывает, какими будут твои любовные и семейные отношения во взрослом возрасте. Почему так? А потому что именно в дружбе ты учишься основополагающим вещам для крепких отношений. Слушать, не манипулировать, доверять, признавать ошибки, прощать, договариваться, не думать только о себе, ценить другого. Все это невероятно важно для счастливого брака. А вот подростковые романы часто пропускают этот уровень. Там включается страсть, гормоны, страх остаться одной, жажда одобрения. Там меньше пространства для глубины, но очень много переживаний. Поэтому, если сейчас ты не встречаешься с парнем, но у тебя есть друзья, с которыми ты растешь, смеешься, решаешь конфликты, ты на правильном пути. Ты закладываешь фундамент, который выдержит зрелую, настоящую преданную любовь. Когда мне было уже где-то около 18 лет, один парень сказал: «Я уважаю девушек, которые умеют быть одни и не бегут в отношения от страха». Меня это тогда заставило задуматься. Особенно я начала замечать, что тех, кто жаждет начать встречаться, их видно, это чувствуется, и это отталкивает парней. Жизнь без парня в подростковом юношеском возрасте существует. И эта жизнь может быть гораздо насыщеннее, ярче, чем когда есть парень. Это про то, чтобы жить, а не ждать. А если я останусь одна? Этот страх один из самых мучительных. Он подкрадывается, особенно вечерами, когда ты листаешь ленту и видишь, как все уже с кем-то. Но правда в том, что страх остаться одной – плохой советчик. Он толкает на компромиссы, делает слепой красным флагом, заставляет соглашаться на отношения, которые больше не про не быть одной, чем про любовь. Ты не рождена, чтобы быть забытой. Бог не дает одиночества как наказание, Он дает его как подготовку. Сейчас ты не одна, ты в сезоне становления. И гораздо страшнее не остаться одной, а связать свою жизнь с тем, кто тебя не ценит. Одиночество временно, а брак надолго. А если никто не предложит? Иногда кажется, что вокруг будто у всех по 3 кандидата в запасе, а ты как будто невидимая. Но дело не в том, что ты хуже, дело в том, что у тебя другие стандарты. Ты не флиртуешь на каждом шагу, не выкладываешь в сторис намеки, не бежишь за любым вниманием. Ты просто не на витрине. А достойные мужчины не ищут на витринах, они ищут сокровища. И еще, Бог не опаздывает. Если кто-то не предложил тебе отношения сейчас, это не значит, что тебя не выберут. Это значит, что тебе не предлагают все подряд. Ты не для варианта, ты для завета. А такие вещи не происходят по графику, они происходят вовремя. Ну а если я никому не нравлюсь? Это очень болезненная мысль. Особенно, когда ты годами ни от кого не слышала слов восхищения или любви. Но правда в том, что это ложное обобщение. Бывает, ты просто не в тех кругах. Или парни молчат, потому что уважают тебя и боятся облажаться. Или Бог специально как бы задерживает встречи, чтобы сохранить твое сердце от ненужных ран. Твое дело – не стать всем нравящейся. Твое дело – быть собой, идти своим путем, не прогибаясь. Настоящая любовь не приходит из страха, что ты не понравишься. Она приходит как отклик на твою зрелость, уверенность и свет. Если ты никому не нравишься прямо сейчас, это не значит, что ты не такая. Это значит, что ты недоступна для абы кого. И это хорошо. Очень важно научиться быть одной, но не одинокой. Нередко сталкиваюсь с тем, как девушки вступают в отношения и разочаровываются, потому что даже отношения не заполняют ту дыру одиночества, которая есть внутри них. В отношения важно вступить двум полноценным, стопроцентным личностям, а не двум половинкам, которые пытаются партнерам закрыть свои дефициты. Такие пары постоянно несчастны, перебирают партнеров, но

0: так и не осознают, что дело в них самих. Проблема в том, что в каждом человеке есть дыра размером с Бога. Это внутренняя пустота, которую не может заполнить ни парень, ни подруга, ни даже идеальный супруг. И когда вместо Бога мы пытаемся поставить туда другого человека, отношения ломаются. Потому что человек не может быть спасителем. Он не может без конца подтверждать твою значимость, угадывать все твои чувства, исцелять детские травмы и заполнять твои внутренние пустоты. Ты хочешь быть любимой? Это естественно. Но никто, даже самый преданный партнер, не сможет дать тебе такую безусловную, неутомимую, постоянную, проникающую любовь, как Бог. Только Он любит не из-за, а вопреки. Только Он остается, когда все уходят. Только Он утешает, когда ты даже сама себе противна. И Бог не отвернулся, Он не забыл. Он рядом, и Он ждет, чтобы ты впустила Его не как какую-то идею, а как настоящую личность. Чтобы ты позволила Ему стать тем, кто утолит твою жажду любви не поверхностно, а прямо изнутри. И Он не требует совершенства, Он предлагает себя. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Это любовь не временная, не привязанная к твоей внешности, не зависящая от твоих достижений. Это любовь, которая была еще до того, как ты родилась. И она останется навсегда.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он.

0: Здравствуйте. Кому я поклоняюсь, Богу или себе? Что плохого в том, чтобы удовлетворять все свои желания? И чего на самом деле ждет от нас Бог? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас снова видеть в нашей студии. Мы продолжаем тему о Царстве Небесном. И как оказывается, тема библейская о Царстве Божьем, она связана напрямую с нашей практической жизнью. Итак, сегодня у нас интересная тема. Вот современный мир, я думаю, вы согласитесь со мной, нацелен на то, чтобы мы, мягко говоря, не забывали о себе. Нас и психологи, и тренеры личностного роста, многие, да, специалисты учат не забывать о себе, чаще направлять вектор на себя. Вот как вы оцениваете, как священнослужитель, эту тенденцию? Насколько она согласуется со Словом Божьим?
1: Согласитесь, что вот именно в этом обществе, вот в тренде сегодня именно как раз возможность оценить себя правильно, возможность правильно себя преподнести, чтобы тебя оценивали именно достойно, именно с позиции вот этого сообщества. То есть это нормально, когда мы говорим о чувстве достоинства.
0: Угу.
1: Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на нечто другое. Нечто другое заключается в том, что возможности поклонения, не забывая, впрочем, о самом себе. Мы сегодня с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 3 текст. Очень известные слова об Иисусе. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебом». Очень известна история искушения Иисуса Христа в пустыне. И надо сказать, что это происходило в Иудейской пустыне. Хочу задать вопрос, Юлия. Вы были в Израиле?
0: Да, посчастливилась.
1: Вот. Были ли вы, возможно, в этой Иудейской пустыне?
0: Ну, я сейчас уже не помню точно. Там несколько пустынь, да, на территории Израиля. Может быть, да, мы и проезжали мимо.
1: Я вот вам хочу представить эту...
0: Но она не совсем такая пустыня, как нам представляется.
1: Да.
0: Как, да, там какие-то растительность, там небольшая есть, но...
1: То есть, если отправиться в путь по дороге из Иерусалима на юг, буквально через часа полтора... Есть там известная резиденция царя Ирода, Иродион. Крупные монументальные остатки строения, это его резиденция. Если подняться на этот Иродион, открывается большой простор на Иудейскую пустыню. Эта пустыня выглядит подобно небольшим горам. Она пустынна. Там нет каких-то зеленых насаждений. И когда ты смотришь на весь этот пейзаж, ты видишь там и камни, и калька, и песок, и пыль. Ты не совсем понимаешь, что это такое вообще. Тем более, что...

0: Если ты это делаешь в зной, ты смотришь вот так далеко-далеко в эту иудейскую пустыню, вот в эту даль.
1: Вглубь.
0: И туда, вглубь, да. И создается впечатление, как будто оно окутано туманом. Это говорит о том, что сейчас там очень высокая температура, то есть дневной зной. Иисус оказался именно в той иудейской пустыне. Днем более-менее тепло еще, в ночное время холодно, и там обитают животные. И вот можно себе представить, Иисус находился именно там. Казалось бы, не так давно он услышал заверение «Сей Сын мой возлюбленный». Буквально несколько дней Иисус слышал это заверение. И евангелист Марк только об этом говорит. Немедленно Дух Святой повел его в пустыню для искушения от дьявола. Немедленно. И вот в этом уже есть небольшой урок. Между тем, что, скажем так, вот это благословение и благодать в виде услышания слова о том, что он возлюбленный сын, и соседствует все это с искушениями в пустыне. Как все меняется быстро в жизни человека, равно как и в жизни Иисуса Христа. И вот вы посмотрите, когда вот эта история проходит именно с Иисусом, что делает, по большому счету, сам Искуситель? Что он хочет от Иисуса? Разве он хочет накормить его? Разве он не знает, истинные мотивы Иисуса Христа, для чего он пришел? Ради спасения человека. И в этом есть определенный смысл, что здесь как раз и кроется, в чем весь секрет. Когда он говорит такие слова, он говорит следующие слова. «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Возникает вопрос, а для чего этот хлеб? В самый неподходящий момент лукавый подходит к нему. В самый неподходящий момент он подходит к человеку, к нам может подойти, именно с возможностью искусить нас к тому, подвести, чтобы человек пал. Поэтому мы понимаем лишь только одно. Искуситель предлагает самому Сыну Божьему поставить его личные потребности на первое место. На первое место его личные потребности.
1: То есть еще не истекли дни поста, так скажем, они заканчивались, я так понимаю, потому что напоследок он взалкал, видимо, сильный был голод, возможно, да? А тут как раз и сатана: сделай камни хлебами и поешь. А возможно, еще было не время заканчивать пост, да?
0: Значит, он это было испытание, начиналась его миссия спасения. Для Иисуса Христа это было важно. Вот этот период намеренно было дано ему, и ему это было определено. Он должен был пройти этот путь. И он настолько был ослаблен, что он знает, что предлагать каждому. И он ему предлагал именно, казалось бы, ну опять же мы возвращаемся к первоначальному, а что плохого, если человек поест? Разве это плохо?
1: Ничего плохого, кроме хорошего.
0: Вот.
1: Это насущная нужда человека. Бог создал именно таким человека, что он нуждается в питании. Казалось бы, да.
0: Смотрите, что говорит нам, в принципе, нам говорит книга Второзакония, 8 глава, 3 стих. И он цитирует именно эти слова, Господь Иисус. Второзаконие, 8 глава, 3 стих. Говоря о том, как Бог заботился об израильском народе. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал, ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Вы представляете, Бог в лице вот этого испытания со стороны сатаны демонстрирует, что не все. Вот сколько угодно ты ешь хлеб, но жить вечно ты не будешь. Вот сколько угодно ешь, с утра до вечера хоть ешь, хоть с ночи до утра поешь, но ты не будешь жить вечно. А Иисус говорит совершенно о других категориях. Есть то, что дает жизнь вечную и гарантирует Царство Божье.
1: Ну, не совсем понятно. Вот в случае Христа нельзя было есть

0: пока длится пост. Ну, как бы я понимаю так. И потому что если бы Христос не постился, не было бы ничего греховного в том, что он ел. И сатана бы не приступил к нему. А приступает он ему, к нему именно во время поста. То есть здесь, как бы, здесь ситуация понятна. А вот как тогда в нашей жизни? Ну, мы же не избраны для такой миссии, как Иисус Христос. Как тогда сатана искупает,
1: да, видите,
0: нас вот тем, что наши нужды мы ставим на первое место. Какие наши нужды? Мы должны отказаться от каких-то своих желаний. Тогда от каких?
1: Рано или поздно верующий человек, наверное, будет задаваться подобным вопросом. Понятно, что касается Иисуса, речь идет о истории вселенского масштаба. Речь идет о спасении. Когда мы говорим о себе, мы как бы отвечаем только за самого себя. Поэтому здесь все не так просто и неоднозначно, потому что разные истории, разные сценарии и разные последствия. Все зависит от того. Нам не предлагается сейчас совершать какой-то пост, но нам предлагается задуматься, какими потребностями мы живем. Что является самое первое? Вот здесь он фактически предложил не Бога поставить во главу угла, а его личные потребности именно на сию минуту. Расскажу вам небольшую, скажем, байку. Можно так сказать, байку из греческой мифологии. Так об этом говорит, как один... Говорит именно вот эта всевозможные греческие истории об этом говорят. И один из греческих персонажей по имени Нарцисс имел желание жить вечной жизнью. Очень близко к нашей теме урока. И ему это было обещано. Но до тех пор, пока он не увидит себя в отражении. Так произошло, что одна нимфа по имени Эхо полюбила Нарцисса. В безответной любви она истомилась и умерла. Боги Олимпа, говорит история греческой мифологии, рассердились на Нарцисса и пообещали, что он увидит себя в отражении. И однажды в отражении реки он себя увидел, влюбился в себя и превратился в цветок какой? Нарцисс. Вот это, конечно же, байка, естественно, человеческие измышления, но в этом есть некоторая мораль, как я думаю. Дело все в том, что вот есть такой синдром нарциссизма, когда человек возвышает себя, когда любит себя, и это предлагает он всем окружающим, когда его потребности, его персона, его индивидуум должен быть оценен по достоинству. Вот нечто подобное происходит и в нашей жизни. Когда мы говорим про Божью волю, когда мы говорим, а что можем, что мы нельзя, надо посмотреть, а что стоит на пьедестале всего этого. Именно это человек, это вот это собственное «я» или это все же Бог? Поэтому всегда идет соперничество за это почетное первое место. Там либо Бог, либо я могу, либо кто-то другой может быть. Вот такая непростая история.
0: А как... Собственно говоря, там могу быть не я. Если я сотворена, ну, я уж не знаю, сотворен ли действительно человек таким, но, по крайней мере, он таким является. То есть у нас есть инстинкт самосохранения, да? И, конечно, в первую очередь мы думаем о себе и о своих. Ну, мать думает о детях, мать может жертвовать ради ребенка. Вот, это как бы чисто такая материнская, ну, я не знаю, прошивка, что ли, да? Так женщины, очень многие, ну, именно так чувствуют. Вот, а вообще-то мы чаще всего, в первую очередь, когда что-то происходит, думаем все-таки о себе. И получается, ну... Что нам надо как-то побороть это желание думать о себе и о своих нуждах?
1: Знаете,
0: как нам с этим быть-то?
1: Все так, да не так, с другой стороны. Почему? Потому что о себе заставлять заботиться нет необходимости.
0: Это естественно, вроде.
1: Своя рубашка ближе к телу. Знаете, много разных поговорок хороших. Это как раз демонстрирует, что человек никогда не забудет о себе. Его потребности всегда первичны. Он никогда не поставит свою нужду на второй или на третий план. За исключением

исключением, когда действительно, когда речь идет, например, речь идет о ребенке для матери, или жена для мужа, или муж для жены. Соответственно, когда мы говорим о наших, теперь скажем, базовых потребностях, мы говорим о том, что есть то, что является очевидным для нашей самой обычной бытовой жизни. Но стоит всегда вопрос о том, что есть, скажем, там, главное для каждого из нас. То есть все то, что бытовое, для Бога,

0: о другом. Он говорит о нашем, о сущностном понимании вещей, что происходит в этом мире. Я возьму для сравнения вот такую небольшую историю. Вот элементом всякого идолопоклонства в Ветхом Завете существовал ритуал, магический ритуал. Угу. Вот вспомним, например, борьбу Илии с Вааловыми пророками на горе Кармил. Необходимо было принести жертву. Вот. Они пытались колоть, они что-то выкрикивали, они проводили какие-то процессии, но им это не удавалось. Но когда вступает сюда Божий пророк, куда вступает сам Бог, видно, что действие становится достаточно активным. Он принимает жертву Илии. Поэтому сегодня надо сказать, что в современное время тоже есть такой ритуал. И знаете, что это есть? Этим ритуалом является медиапространство. Понимаете? Медиум, произошло от которого произошло слово медиа, посредник или средний. То есть между одним и вторым есть посредник. И когда мы говорим, подождите, мы говорим про свои личные и бытовые потребности, с ними никто не спорит, но кто нам сказал, что это точно нам нужно, то, что нам сегодня говорит, например, через вот это масс-медиа, через телевидение, через интернет. Сегодня наше мнение формирует еще искусственный интеллект. Все достаточно просто. Нам говорят, ты хочешь быть успешным, и тебе необходимо. И можно написать целый перечень этой необходимости. Поэтому, когда мы говорим, позвольте, стойте, мы должны думать о себе, думать о своих потребностях, скажут, хорошо. Но есть надуманные потребности, навязанные потребности именно тем, что мы слышим вокруг нас и наблюдаем. Наблюдаем за всей этой общей картиной. Вот смотрите, как интересно построено. Бог создал человека как венец творения. Бог – творец человека. Как вы считаете, а все, что мы видим, и все, что окружает, кто это сотворил? Разве не человек?
1: Ну, смотря вот что, если это природа...
0: Когда вы выходите...
1: Бог, если это здание, там, да, мосты, дороги...
0: Обратите внимание, очень легко на это обратить внимание. Когда вы выходите на улицу, любой из нас выйдет на улицу, увидит из того, что сотворил Бог, что он увидит? Землю, траву, деревья, небо. Ну, если речка есть какая-то, озерцо какое-то есть. А все остальное вопрос, кто сотворил? И здесь идет смещение понятий. Если человек, творец своего счастья, создается ложное поклонение, опять же, самому этому человеку. Если Бог сотворил, он ожидал благодарности, все то, что он сделал для человека, но человек поступил иначе, он теперь творец всего того, что он творит в этом мире.
1: Ну а что в этом плохого? Сейчас, если мы перенесемся на 500 лет назад, да мы все будем, не доживем и до 35 лет, потому что какая была медицина тогда и какая сейчас? Сейчас продолжительность жизни увеличивается у людей благодаря вот этим всем последним достижениям. Люди летают между странами, на другой конец земли, на другой конец страны ты можешь приехать к своим родственникам, по интернету связаться с теми, кто за сотни километров от тебя. В принципе, ну это же хорошо.
0: Это хорошо.
1: Другое дело, если это все используется для каких-то преступлений.
0: А если для преступлений закона Божьего? Видите, в основе закона Божьего лежит любовь. Угу. Вы посмотрите, что с нами происходит. Вспомните опять то прошлое, которое было не так давно. Родственники писали письма. Это целый ритуал был такой, знаете, торжественный. Когда пишешь письма, когда ты отправляешь и идешь на почту, этот человек получает это письмо и чувствует эти эмоции, эти слова. Потом в ответ он пишет, пока ожидаешь это письмо. Представляете, какие колоссальные эмоции испытываешь, связанные именно с этой историей. А сегодня как все обезличностно.
1: Сегодня нам ничего не мешает написать письмо.
0: Ничего.
1: Можем пойти.
0: В лучшем случае люди пишут в социальных сетях или в мессенджерах. И пишут крайне скупо. крайне скупо. И в лучшем случае...

0: Если надо продемонстрировать какую-то эмоцию, что туда вставляют?
1: Эмоджи, смайлик.
0: Смайлики, да. Понимаете? Вот до чего дошло. Поэтому, то есть мы думаем, что если современные технологии, жизнь становится лучше, да, где-то лучше.
1: Но не нравственнее, так скажем, она не становится нравственнее. Это да, она удобнее.
0: Проблема бытия да. человеческого, его сущности. Поэтому, когда весь мир крутится вокруг тебя, человек создал для человека все, когда он пойдет в любые магазины, в любые супермаркеты, он реагирует на любую рекламу. А если денег нет, он готов всегда взять кредиты, да. если надо. Нету квартиры, бери ипотеку, нам говорят. И ты становишься зависимым от этой тяжелейшей истории кредитования. И кто становится во главу этого поклонения? Один из безобидных вещей, казалось бы, это селфи. Когда люди сами себя фотографируют. Когда фотографируют, но есть и опасные истории селфи, когда люди поднимаются на высотные здания, в экстремальных ситуациях пытаются снять себя. И это все заканчивается смертью зачастую. И в этой истории примечательно, знаете что? Вот как работают современные технологии, и нас это вовлекли во все. Как только ты сделал селфи, снял себя, что нужно после этого сделать?
1: Выложить.
0: Нужно выложить себя. Да. Когда ты выложишь, что после этого ожидаешь?
1: Лайки. Набирайте.
0: Лайки.
1: Накидайте огонечков, да.
0: Нравится.
1: А вы и нам тоже можете накидать огонечков, если смотрите на канале, где есть эта функция.
0: Откуда это берется, вопрос? Кто этому нас научил? 50 лет назад этого не было, 100 лет не было. Природа греховная, она, конечно, податлива под все, что облегчает ему, казалось бы, жизнь. Угу. Но риск заключается в самом главном. А он заключается в том, что может произойти смена позиций, и на первое место может претендовать уже сам человек, но не,
1: то,
0: сам, не то как
1: есть,
0: Бог.
1: Вот вы, я так понимаю, вы говорите о том, что жизнь наша становится легче и облегчается, ну, как бы это все ведет к тому, что мы поклоняемся самому себе. То есть все создано для нашего удобства, для быстрой связи, для быстрого обогащения, для быстрого успеха, для того, чтобы быстрее купить нужные вещи. И тем самым, как бы, ну, мы питаем свой эгоизм и начинаем поклоняться себе, вместо того, чтобы поклоняться Богу, так?
0: Вот именно об этом. Вся ага. человеческая индустрия построена на то, чтобы возделывать человеческую похоть и его желание.
1: А вот у меня вопрос.
0: Да.
1: Может ли христианин, то есть человек, который и Библию знает, ну, понимает суть там, вещей, веры, поклоняться себе вместо Бога? С христианином это может случиться?
0: Смотрите, всякий человек, которого спросишь об этом, он вряд ли с этим согласится. Вряд ли согласится. Нет. Он скажет, центром поклонения меня является Бог, он скажет. Да и мы, впрочем, должны так
1: правильно
0: заявить.
1: Правильно ответит, да. Мы знаем, как правильно отвечать.
0: Ну да, видите, а практика человеческой нашей жизни, она такова именно в наших деталях, которые построены из отрезков множеств нашей жизни. Она демонстрирует, что является на первом месте. То есть декларация – это одно, а реальность – это другое. Поэтому здесь об этом мы и говорим. Заметьте, что он сказал. Значит, 10 стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. «Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Если современные технологии, если обстоятельства жизни именно складываются таким образом, что оно забирает это пространство, личностного, скажем, отношения с Богом, когда он вытесняется, в этом есть серьезнейший риск. Поэтому если наше желание и если наше стремление становится выше Божьих, то есть меньше уделяется время Богу. Итак, 6 дней работаешь, по заповеди написано, а день 7 Господу ты должен обязан дать. В этом, даже в этом есть уже риск, когда на чашу весов складываешь ты 6 дней с твоими рабочими днями, когда ты поглощен с головой во все эти нужды, и всего лишь один день. Как сложно противостоять этому влиянию, и самое главное, влиянию этого мира. Поэтому в заключение нашего времени хочу еще вот что сказать, как иллюстрацию. Есть известная картина Ильи Глазунова, которая называется «Христос и

0: Антихрист. Христос и Антихрист. Современный автор, который написал, фактически одинаковые, друг на друга похожих лика Иисуса Христа. Это картина. И тот, кто никогда не читал Священное Писание, он фактически может ошибиться. И там всего лишь лик Иисуса Христа изображен в разных каких-то деталях. С левой стороны это в действительности лик Иисуса Христа. Его взгляд, его цвет глаз, его борода, знаки, нимпа. И то, что есть по соседству с пятиконечной звездой, с цветом глаз, опять же, с некоторыми знаками, которые есть в этой картине, демонстрируют, как легко ошибиться, когда ты поклоняешься Богу. Поэтому достаточно непростая задача для обывателя. Когда он поклоняется Богу, он поклоняется Богу. Но когда Иисус пришел к ним, написано, свои его не приняли. Вот она дилемма. Поклонение Богу или же может акцент сместиться, и это станет поклонением уже самому себе.
1: Ну да, мы можем, кстати, не находить время, не находить времени для Бога, для церкви, для служения. Мы можем считать, что ну, мы знаем, что такое вера, что такое спасение, мы Христа принимаем, мы согласны вот со всем тем, что здесь мы согласны. Но в своей обычной жизни мы вместо того, чтобы предпочтение отдавать Богу, отдаем предпочтение своим желаниям. Даже если это хорошие желания, даже если это забота о своих детях, о своих престарелых родителях, о своем здоровье, о своем развитии, о новом образовании, о новой поездке куда-то на моря теплые, вместо того, чтобы пойти в церковь, послужить бабушкам в церкви, поучаствовать в служении и уделить на это время. Вот мы этому не хотим отдавать время. А вот тому, что я до этого перечислила, мы с радостью и многократно отдаем время. И вот здесь вопрос возникает, что для нас на самом деле дорого. Итак, время нашей программы подошло к концу. Сергей Юрьевич, я благодарю вас за участие. Мы продолжим обсуждать тему о Царстве Небесном на наших следующих встречах. Спасибо вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Иисус потом вновь появился в Кане, в том самом селении Галилейском, где он превратил однажды воду в вино. Там остановился в то время царедворец, у которого в Капернауме страдал от тяжелой болезни сын. Прослышав, что Иисус опять пришел из Иудеи в Галилею, отец явился к нему и стал просить его пойти в Капернаум, чтобы исцелить сына его, который уже при смерти. «Неужели не уверует из вас никто, не увидев знамений и чудес?» – отозвался на эту просьбу Иисус. Царедворец торопил: «Господин, пойдем скорее, пока не умерло дитя мое». «Иди домой», – ответил ему Иисус. «Жив твой сын и будет здоров». Поверил человек тот словам Иисуса и пошел. Был он еще в пути, когда встретили его слуги и сказали, что мальчик жив и здоров. Отец спросил, в котором часу стало легче его сыну. «Вчера, около часа дня, оставила его лихорадка», — ответили слуги. Понял отец, что в тот самый час произошло исцеление, когда Иисус сказал ему: «Жив твой сын и будет здоров». Уверовал царедворец в Иисуса, а с ним и весь дом его.

Иисус из Назарета, помазанник, Христос, Мессия. Что означают эти слова?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Знаем, что будет очень интересно. Очень мы благодарны, что вы нас смотрите, что вы комментируете эти программы, проявляете к ним интерес. Вот права ли я, Александр, вот в целом, если я рассматриваю весь наш цикл, в нем много уже передач. Вначале мы говорили о храме на небе,
1: да,
0: как он написан в Библии. Потом мы говорили о храме на земле, скиния, как это описано в Библии. А теперь вот то, как вы ведете нас дальше, это храм в человеческом, Божий храм в человеческом сердце. Да? Правильно
1: да,
0: это
1: да, да.
0: В целом?
1: То есть задача святилища и храма, и вообще план спасения – изменить наше сердце.
0: Изменить наше сердце.
1: Сердце да.
0: Лена, вот как ты видишь, как сейчас Александр ведет вот именно к вопросу изменения нашего сердца? Через какую вот интересную для меня неожиданную тему как-то вот он повел?
2: Ну, мы вот в прошлый раз рассматривали три единства Бога. И, в принципе, их взаимодействие друг с другом и их действие в, ну, как бы, в да, спасение и в сердцах и душах наших. Да.
0: Угу. Вот. То есть вот через Троицу, да?
2: Да?
0: Бог Отец, Сын и Дух Святой. И сегодня, Александр, вот мы заявляемся об этих вот именах. Я не знаю, можно ли это назвать именами Иисуса? Помазанник, Христос, Мессия.
1: Ну, давайте посмотрим на слайд, да.
0: Угу.
1: То есть тут как раз написано греческое «Христос», «Машиах», да, еврейское. «Мессия» — это вот попытка по-гречески сказать «Машиах», да, потому что...
0: По-гречески передать еврейское слово.
1: Да, просто там буквы «Ш»-то нет у них, вот, и поэтому они это...
0: Угу.
1: «Мессия». А по-русски это будет просто «Помазанный».
0: Ага. То есть все эти три слова означают одно и то же?
1: Помазанные.
0: Они означают помазанные?
1: Помазанные. Нужно просто помнить, кого помазывали в Священном Писании. Ну, то есть в истории народа Божьего, да? То есть кого было принято помазывать?
2: Ну, в основном это цари.
1: Цари.
0: Да. Помазывали на царство, да?
1: Да.
2: Первосвященники.
1: Да, да.
0: Помазывали на священство.
1: Священники, да. Цари, да, помазанник Божий.
0: А кто помазывал?
1: Ну, кто помазывал? Священники помазали, пророки помазали.
0: А чем помазывали?
1: Помазали елеем. То есть, а мы с вами уже выясняли, что елей – это как
0: елей.
1: Раз...
0: Ага.
1: Елей – это как раз вот символ Святого Духа, да?
0: Угу.
1: Вот, то есть,
0: кто это такой? Как раз во святилище мы говорили, что
1: да,
0: там
1: да,
0: вот
1: да,
0: семисвечник,
1: да, да,
0: он
1: да,
0: подробно
1: да,
0: описан,
1: да,
0: и вот там
1: да,
0: как
1: да,
0: раз Святой Дух.
1: Да. Да, пророков помазывали, чтобы пророки могли Духом Святым представлять Божье Слово, Божье действие к народу. Вот.
0: А может быть формальным помазанием? То есть вы говорите помазание Святым Духом, а, например, вот помазали какого-то царя на царство,
1: угу,
0: там вот в древнем Израиле,
1: а он не
0: следует, да? А он, например, оказывается и не помазан Духом Святым.
1: Ну,
0: возможно,
1: да, конечно. Тут это действие говорит о том, что Бог готов с ним сотрудничать. И каждый раз, когда мы видим, там, когда Соломон, там, Давид там, или даже тот же Иеровоам, всегда к нему подходит пророк и говорит, что если ты будешь верен Господу,
0: угу,
1: то Бог будет с тобой. То есть здесь, конечно, желание, индивидуальный выбор любого царя, любого пророка, любого человека. В частности, мы знаем языческого царя, который назван Мессией в Священном Писании. Давайте посмотрим.
2: Да, да, есть.
1: Это царь Кир, да?
2: Да.
1: То есть кто такой Мессия? Ему Бог поручает какую-то миссию, какую-то задачу, да? Вот у нас книга пророка Исаия, мы будем как раз много из нее цитат брать. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. А кто такой Кир?
2: Это персидский царь.
1: То есть языческий царь. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, сниму поясы с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не закрывались.
0: Угу.
1: Вот, то есть ворота не закрывались.
0: То есть Господь говорит помазаннику своему Киру,
1: Киру
0: который
1: да,
0: в это же самое время является языческим царем.
1: Да, книга пророка Исаия.
0: То есть Дух Святой...

0: действует в языческом царе. Да? Да, такое возможно?
1: Возможно. Даже там написано, что я не знал, я почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я
0: это назвал, Бог говорит Киру.
1: Я назвал тебя по имени за 200 с лишним лет до его рождения. Угу. Исаия пишет.
0: Я почтил тебя, да. Хоть ты и не знал
1: не
0: меня.
1: Не знал меня.
0: Да. А вот можно это рассматривать как ободрение для нас сегодня? Что когда человек живет по совести, когда он прислушивается вот голосу Святого Духа, даже если он его и не знает, да. То он может быть
1: именно,
0: помазан.
1: Именно. Мы с вами говорили о том, когда смотрели книгу жизни, мы с вами специально всегда делали вставочку, что в нее попадают те люди, которые не знали Евангелия. Не знали,
0: которые по обстоятельствам,
1: да,
0: своей жизни не
1: писания,
0: знали.
1: Да. Да, не знали, да. Но они всегда следовали добру. Вы знаете, кто такой Кир? Это властный человек, это вот, например...
0: Облеченный властью.
1: Властью, да. А Бог может через него действовать. Почему? Потому что его сердце способно...
2: Но еще исполнить миссию, ведь Господь, да, все-таки вот эту историю спасения, да, через как бы Божий народ, да? Да, он же проводит ее. И поэтому Кир как раз был в этой истории, да, не вот, последним человеком.
1: Вот миссия написана, Кира. Да, да, да. Посмотрите. Говорит о Кире, пастырь мой.
0: Это Бог говорит.
1: Да, и он исполнит всю волю мою. И скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Какая была миссия у Кира? Он должен был взять Вавилон. Вот почему написано, что ворота отворю. Mm-hmm. Потому что армия Кира как раз осушила Евфрат, отведя воду его, и прошла по суху, по руслу Евфрата, да, который заходил в город Вавилон, и там были такие ворота большие.
0: А в Вавилоне как раз в это время были в 70-летнем плену иудеи.
1: Да, да, то есть нужно было его взять.
0: То есть выходит, что один языческий царь, который не был Богом помазан, да, он вот взял в плен иудейский народ, а другой языческий царь, который был Богом помазан, он его из этого плена освобождает, да?
1: Ну, получается, что да. То есть, вот, то есть мы говорим о власть придержащих, а они, может быть, даже и не знают Бога, то есть и не относятся там к христианам и так далее, а Дух Святой все равно живет в них. Угу. Вот мы такое отступление сделали.
0: Лен, ты согласна или ты
2: сомневаешься? Ну да, я вот как раз сегодня перечитывала книгу Даниила, и там вообще очень ярко описывается то, как Навуходоносор принимал
0: Бога.
2: Да, вавилонский царь, который как раз взял в плен израильский народ, как он прославил Бога. Тогда, когда, да, ну, действительно, он сказал, то есть это единственный Бог, который открывает тайны, который открывает тайны, практически полная история, да, человечества. Да. И поэтому он и прославил же его.
0: Но это уже в конце его жизни произошло, да? То
2: есть ну да, он вначале сначала принял, потом он отверг, как бы свой титул поднял слишком высоко, поэтому был вынужден 7 лет быть не в своем уме, а потом уже пришел в себя и сказал, что это единственный Бог, который творит чудеса и совершает, и поставляет на престол, и не извергает с престолов.
1: Но какой это Бог? О чем нам говорит Священное Писание? Что Бог, воплотившийся в человека. И мы сегодня с вами говорим об особом помазанном, да? Об особом, да, Мессии. Вот. Давайте посмотрим на книгу пророка Исаия. И как раз там описывается, что произойдет отрасль от корня Иисеева. А кто такой Иисей?
2: Это отец Давида.
1: Отец Давида. То есть из дома Давида. И ветвь произрастет от корня его. И посмотреть, что написано. Вот мы говорим, как Дух Святой отражен в пророчествах о Христе. Да? Угу. И почиет на нем Дух Господен. Дух премудрости и
0: разума. Вот в отрасли этой, да?
1: Да, да, да. То есть в этом Мессии. Дух совета и крепости. Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела свои. Да? Угу. Вот, то есть он будет руководим. То есть что значит очей и ушей своих? Не по плотскому зрению. Угу. То есть вот он же будет воплоти, да? А чем он будет руководствоваться?
2: Действием Духа Святого.
1: Воля Отца, через Духа Святого, который будет на нем, да? Угу. И с ним всегда.
0: Это про Иисуса Христа?
1: Про Иисуса Христа, да. Про Иисуса Христа.
0: Хотя тут нету

0: этого слова, но да,
1: ну,
0: понятно,
1: если
0: что
1: взять
0: это они.
1: Всю книгу пророка Исаия, угу. то сейчас никто не сомневается, что это пророчество о Мессии.
0: Угу.
1: Вот. И вообще то даже прочитать его... просто 11 главу полностью.
0: Угу.
1: Вот. А 42 глава опять говорит о неком отроке. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, в котором благоволит душа моя. Положу дух мой на него.
0: Опять дух
1: да.
0: свой.
1: И посмотрите, в каком контексте написано. Дух на него положу, и я держу его что? За руку. Это означает, что вот когда Дух Святой на нем, то есть связь между Богом, Отцом и
0: Сыном.
1: И Сыном. Вот эта Троица, о которой мы с вами говорили, в нашем спасении.
0: То есть в Исаии мы видим Троицу.
1: В Исаии мы видим Троицу. То есть Бог держит его за руку. Что это значит?
0: Отрока, сына своего.
1: Руководит им, да. То есть и сын
0: и
1: чувствует отца, да. И отец пребывает вместе с сыном во все время его служения. Через кого? Через Святого Духа.
0: Очень интересно.
1: Да.
0: А вот я, конечно, встречала вот Иисус Христос в библейских пророчествах, но вот Дух Святой в библейских пророчествах как-то, ну вот, по-моему, не акцентируется на этом внимание.
1: Вот,
0: да?
1: А мы как раз немножко подчеркнем эту мысль. А дальше вот те слова, которые постоянно говорит Матфей, что вот это все исполнено, в трости надломлено, не придломлено и так далее, не о куречи. Это он уже говорит об Иисусе Христе. И вот как же нам родился Христос, да? Тоже есть пророчество у пророка Исаии.
0: Исаия, да.
1: Сам Господь даст знамение. Се дева примет и родит кого?
0: Сына.
1: Сына. Ну там тут подчеркивается, что дева, да?
0: Угу.
1: То есть без мужа это произойдет. Нарекуют имя ему Эммануил. Угу. Это означает буквально Господь с нами.
0: Угу.
1: С нами Бог.
0: А где говорится, что вот она зачнет от Духа Святого?
1: А, давайте посмотрим.
0: Евангелие от
1: Луки, да.
0: В Новом Завете.
1: Дело в том, что евангелисты, апостолы, да, и Лука, они все это самое ссылаются на ветхозаветные пророчества. Это так написано. А Матфей это вообще просто постоянно, от начала
0: цитаты.
1: И до конца. А сие исполнилось, как говорил пророк. То есть мы тут ошибаться вообще не можем.
0: Это в основном они цитируют пророка Исаию или у других пророков
1: тоже
0: есть?
1: У других пророков тоже, мы будем дальше ссылаться. Вот посмотрите. И вот зачнешь в чреве и родишь сына. Это вот ее встречает ангел, да?
0: Дева Мария.
1: Да, Марию встречает ангел и говорит ему... Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида. Вот мы о Давиде
0: читали. Вот то, о чем только что читали.
1: О Давиде, да. То есть отрасль, да, отца его. И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца. Вот, посмотрите. Она же, конечно, говорит, как же сие может быть, когда я мужа не знаю. Да? И вот ответ ангела. Дух Святой найдет...
0: На тебя.
1: Откуда она? Откуда этот сын? От кого этот сын? Помните, Иосиф хотел ее что сделать?
0: Да, отпустить.
1: Отпустить, ну, чтобы ее не побили камнями, но он был праведен.
0: Ну, потому что по-человечески он, конечно, мог предположить, и, наверное, предположил, что это было, ну, просто прелюбодеяние с ее стороны.
1: На что нужно делать
0: было?
1: Вот, либо ее вести на суд, где потом ее побьют камнями, либо, как говорится... отпустить.
0: Да, а ангел ему вот сказал, что...
1: Ангел говорит, ты такой... Когда он сие помыслил,
0: Иосиф.
1: Ангел ему сказал, ты, пожалуйста, такого не делай. Там Сын Божий.
0: Вот, от Духа Святого.
1: Прими жену свою. И вот еще раз здесь Лука нам подчеркивает, рождение Иисуса Христа. Опять Сын Ничей Божий, Сын Отца, да? А родился он от кого?
0: Дух Святого.
1: Вот оно триединство Бога. Даже вот в момент появления, воплощения Бога и Сына, да, в человека, он присутствовал. Вот это его действие, по сути, он внутри человека, то есть вот Дева Мария. Представляете?
0: Ну да, и человеку, говорит, должен вам родиться свыше, да?

0: от Духа да. Святого. То есть это важно, да?
1: И нам это подчеркивается как в пророчествах, так подчеркивается еще и в Евангелии. И действие Духа мы с вами знаем, да, что когда она приходит к Елизавете,
2: Мария.
1: Да, то там взыграл внутри Елизаветы
2: младенец. Тоже, она тоже да, была беременна.
1: Тоже Духом Святым, а тоже все было. Уже Дух Святой действовал уже и в Иоанне Крестителя.
0: Еще до его рождения.
1: Да, да. И Дух Святой был и в мамах тоже, в одной и в другой. То есть вот как действует наш Бог.
2: Ну, то есть вот вывод, который делаем, что ну, не случайно в Священном Писании эти слова «и помазанный», «мессия», «Христос», они с Духом Святым связаны все, да? То есть, еще раз, Александр, Отец действует на Сына да. через Духа Святого.
1: То есть так они были сказать? Вместе. Всегда, всегда. То есть вот как Иисус был крещен, да, то есть тут они были всегда вместе, постоянно. Вот об этом мы, кстати, будем говорить на следующих передачах. Вот, а сегодня мы хотели сказать о том, как это все выглядело в пророчествах, и то, что свершилось 2000 лет назад, это действительно было чудо, Бога воплощение в человеке, как такое возможно, и кто в это может вообще поверить, да, то есть... Это, в принципе, ну, человек не мог написать вот таких слов.
0: Ну это. Да, и у Исаия тоже,
1: придумать
0: да, в 53
1: даже.
0: Главе даже да. так. Кто поверит да, слышанному именно, от да, нас, да, и кому открылась мышца да, Господня, да? да. да?
1: Ведь то он вот явился 53... перед ним как отпрыск, как какой-то маленький росток.
0: Да, да. Да, да,
1: не
0: да.
1: было в нем ни вида, ни величия. Почему? Христос... А вот, кстати, вопрос к вам. Почему вы думаете, что Христос... Вернее, почему так было, что Христос не имел ни вида, ни величия?
0: Но он уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись по виду подобный человеком.
1: Он должен быть обычным человеком.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: его подвиг заключался в том, что находился он в нашей с вами обычной плоти. Но в нем внутри была сила.
0: Сила Бога.
1: Первый характер божественный, да? который не склонен к греху, как сатана его. А мы, кстати, дальше будем смотреть, как сатана его пытался искусить. Ничего не получилось. А связка с Богом Отцом постоянно через Святого Духа. Да? Вот. То есть вот замысел о нашем спасении. То же самое будет даровано и нам, когда мы заключаем завет с Богом. Помнишь, апостол Петр что сказал? Покайтесь.
0: И докреститься, кажется,
1: и примите дар Святого Духа. Духа Святого.
2: Мы, Александр, продолжим еще разговор о Христе и Духе Святом.
1: Мы только начинаем. Да? Мы начали сегодня о библейских пророчествах, о чуде воплощения Бога в человеке. А дальше мы посмотрим, как Иисус Назарета становится Христом. Это следующая программа.
2: О чуде воплощения вот Иисуса Христа в человеческом,
1: да, человеческом
2: плоти.
1: Да, плоти.
2: Ну что же, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо и вам, дорогие друзья. С нетерпением ждем продолжения этого разговора. До свидания.
1: До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.

0: них очень сильные и длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бешан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
3: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
4: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
3: Они обожают плавать на спине.
0: О да, это, наверное, очень весело.
4: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
3: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
4: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
4: Это так мило.
3: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
4: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
3: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
3: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
4: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
3: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
4: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
3: А еще они любят жонглировать.
0: Я не умею жонглировать. Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
3: Игра делает меня счастливым.
4: Даже жонглирование.
3: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути. Оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
4: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
3: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
4: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
2: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
3: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк, привет. Да ты сегодня не один.
1: Мы вдвоем. Привет, это моя кошка Фрикаделька.
2: Можно твою кошку погладить?
1: Да.
2: А что у твоей кошки с лапкой?
1: Ну, это я ей на всякий случай привязал. А то вдруг у нее растяжение. Знаешь, как сильно ее сегодня Петька за лапу тянул?
2: А зачем он это делал?
1: Хотел, чтобы она прославилась.
3: Чем прославилась?
1: Ну, понимаешь, Надь, Петька решил научить ее брать барьер. Ну, пусть погуляет.
2: Барьер?
1: Ну, да. Хотел, чтобы она перепрыгивала большую горку. Но Фрикаделька не хотела. Вырывалась.
3: Ну, конечно, как она могла еще показать, что возражает против этой затеи?
1: Ну вот, я сказал Петьке, что Фрикадельке это все не нравится. А он стал убеждать, что она еще будет нам благодарна, когда ее в цирк возьмут. И она будет всех там смешить и удивлять. А потом начал отнимать у меня кошку, а я ее не отдавал.
3: Бедняжка. Ну ты молодец, Марк, что не оставил ее в беде.
1: Петька сказал, что раз я для него кошки пожалел, то он со мной больше не разговаривает. А я сказал, что у меня есть такой друг, который всегда рядом со мной. Я могу с ним поговорить в любое время, дня и ночи.
3: И что? Петька догадался, кто этот друг?
1: Нет, он спросил, а почему же он тогда его не видит? А я сказал, что мой друг пока не видим, но он слышит обо всем, что я ему рассказываю.
3: Интересно, Марк, а ребята уже догадались, о каком друге мы говорим?
1: Надь, я думаю, что после нашей взаправдочной истории все точно догадаются.
3: Ну что ж, история уже начинается.

0: Эта история произошла, когда Вавилоном стал управлять царь Дарий.
1: И было у царя много помощников для управления царством.
0: А лучшим его помощником был Даниил, потому что он был мудрый, всегда говорил правду, и царь любил его как друга.
1: И захотел тогда царь поставить Даниила управлять всем своим царством.
0: Не понравилось это князьям, и решили они в чем-нибудь обвинить Даниила.
1: Но Даниил был хорошим человеком, молился Богу утром, днем и вечером, и никто не мог сказать о нем ничего плохого.
0: Тогда у князей возник коварный план, чтобы погубить Даниила. Они пришли к царю и сказали: «Царь, подпиши новый указ, чтобы 30 дней все жители страны обращались с просьбами не к Богу и другим людям, а только к тебе. А кто не послушается, пусть того бросят в яму ко львам».
1: Князья специально так сказали, потому что знали, что Даниил молится Богу и со всеми просьбами обращается только к нему.
0: Но царь не догадался об этом и подписал указ.

0: Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пришел домой и начал разговаривать с Богом, благодарить его и просить о помощи.
1: А князья подсмотрели, что он разговаривает с Богом, и поспешили к царю.
0: Когда они пришли, то сказали: «Царь, Даниил не обращает внимания на тебя и на твой указ, но по-прежнему

0: молится Богу 3 раза в день и обращается к Нему со всеми просьбами. Брось его в яму ко львам.
1: Опечалился царь Дарий, ведь он любил Даниила, но не мог изменить свой указ. Тогда привели Даниила и бросили в яму ко львам.
0: А царь при этом сказал ему: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя».
1: А потом пошел царь в свой дворец, лег спать без ужина, но так и не смог уснуть.
0: Я бы, наверное, тоже не смог заснуть, если бы Петька отнял у меня фрикадельку и бросил ее через горку.
1: Да, Марк, сон пропадает, когда твой друг оказывается в беде. Вот и царь встал на рассвете и пошел к яме со львами. А подойдя, сказал жалобным голосом: «Даниил, спас ли тебя Бог, которому ты служишь?»
0: И тут он услышал голос Даниила: «Да, царь, Бог послал ангела и заградил пасти львам».
1: Очень обрадовался этому царь и дал повеление поднять Даниила из ямы. И не было на Данииле ни одной царапины.
0: После этого царь Дарий написал повеление, чтобы все люди славили Бога живого, которому всегда молился Даниил.
1: Вот теперь-то все ребята догадались, Марк, с каким другом ты можешь поговорить, когда захочешь, и который всегда помогает.
0: Все, кроме Петьки. Жаль, что он со мной разговаривать не хочет. А то бы я ему эту историю тоже рассказала.
1: Да, молча дружить трудно. Марк, а я помню, ты говорил, что Петька у тебя любит все смешное и удивительное.
0: Еще как любит.
1: Тогда у меня есть идея. Думаю, она поможет твоему Петьке разговориться, и ты сможешь рассказать ему историю эту.
0: Здорово. А что для этого нужно сделать?
1: Для этого нам понадобится тетрадный лист, фломастеры или цветные карандаши.
0: Это у нас все есть.
1: Отлично. Тогда приступаем. Берем тетрадный лист и сворачиваем его гармошкой. Но так, чтобы каждый верхний край отступал от нижнего ровно на 3 клеточки. Так.

нам нужен простой карандаш. Рисуем лицо твоего Петьки. Теперь разворачиваем и дорисовываем до конца.

0: Вот наш Петька. Здорово, да?
1: Да.
0: Теперь мы раскладываем. Ого!
1: Я никогда не видел такого удивленного лица. Скажу Петьке, что когда он послушает историю о моем невидимом друге, он удивится точно так же, как мальчик на этом рисунке.
0: И он узнает, что с этим другом мы можем поговорить в любое время.

0: Друзья, приветики! Вот мы и дождались нашей встречи. Мы уже побывали в чудесной стране Музыкалии, посетили нотную деревеньку Песнерова и познакомились с ее веселыми непоседливыми жителями, помирили наших Сольку и Ляльку, узнали, кто такая Гамма и почему мажорика прозвали мажориком. А еще мы познакомились с золотой ноткой, с жадным Паком, узнали, к чему приводит жадность, и поняли, что лучше жить дружно, в мире и согласии. А сегодня нас ждут невероятные приключения. Мы окажемся в самой гуще событий, познакомимся с хранителем скрипичного царства, а еще впереди ребусы, загадки, веселые картинки и забавные песенки. Оставайтесь с нами! Солечка, Лялечка, а сейчас я вам такую сказку расскажу про козу и семеро козлят. Жила-была коза и семеро козлят. Часто уходила мама коза в лес за кормом, а козляткам наказывала: «Дверь никому не отпирайте, сидите смирно, а то по лесу ходит злой голодный волк». Воротится коза, постучится в дверь и запоет: «Козлятушки, ребятушки, отворитеся, отопритеся, ваша мама пришла, молочка принесла». Подслушал это волк, и только коза влез. Он подкрался к избушке и запел тоненьким голоском: «Козлятушки, ребятушки».
1: «Эй-эй, тетеры, тетеры, скорее сюда, тут какая-то закорючка на репке повисла».
0: «Бегу, бегу, а вы сидите смирно, как козлятки».
2: Ну, вот и познакомились. Скрипичный ключ. И зачем же ты на дерево полез, а?
3: Да я, тетушка Ре, вот за этой озорницей непоседливой лазил. А вам, молодой человек, я так скажу: вовсе я вам не какая-то закорючка. Я, между прочим, самое что ни на есть благородное творение. Скрипичный ключ называется, вот.
4: Ну ты это, не обижайся, я ж по незнанию. Ты вон какой закорючный.
0: Мажорик, он не закорючный, а скрипичный.
3: Я, между прочим, пограничник, вот.
4: Да ну!
0: Он все скрипичное царство охраняет.
3: О, еще одна озорница! Ух ты! Глаз да глаз за вами нужен! Эх! Скараул! Скрыляльку и скрсольку украли!
1: Тетя Ре, мажорик, спасите нас!
4: Успокойся, тетя Ре, когда друзья в беду попадают,
5: их надо спасать!
3: Правильно, мой друг! Скорее, на место преступления!
5: Спокойно, быстрее догоним!
3: Это здесь, а?
0: Яркие рисунки!
1: Сокины вишенки!
3: Скорее всего, это похититель нот!
1: Главный похититель нот!
3: Смотрите, смотрите, что я нашел!
0: Вот, Солечка, молодец!
5: Теперь мы их быстренько разыщем!
3: Смотрите, сюда, за мной!
0: Скорее, Мажорик, за ними! Скорее!
3: Должно
0: быть где-то здесь.
3: Стоп, стоп, стоп. Вот. Идемте, идемте сюда.
0: Смотри, смотри.
3: О, о.
0: Туда. Мажорик, скорее, скорее.
3: Так, так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так.
0: Нету. Кто-нибудь что-нибудь нашел, а?
1: И что мы?

0: Анна, делать. Ага, пришли. Следы-то кончились, а? Что теперь делать?
1: Ой!
0: А это еще что, а?
2: Смотрите, что я нашел!
0: Вот ключик, молодец, а?
2: Какое-то послание.
0: Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Просит развесить какие-то нотки на старом большом дубе.

0: Моя трость!
1: Это,
0: где?
2: Где же тут дуб находит?
0: Нашел! Нашел!
2: Молодец! Ключ! Мажорик, скорее за ним! Вот же он!
0: Очень просто! Сперва идете вы, тетушка Рэ!
2: Неужели?
0: Потом идет Солька! Потом идет Лялька!
2: Вот как!
0: Потом!
2: Интересно!
0: А потом!
3: Эй-эй-эй! Все совсем не так! А что пограничник? Тоже мне хранитель кирпичного царства! Сначала Лялька!
2: Вот как!
3: Потом Солька!
2: Интересно!
3: А уж потом тетя Рэ!
2: Да! Тетя Рэ! Ай-яй-яй!
3: Да еще эту Си надо куда-то пристроить.
2: Это точно. Мажорик, мажорик. Эх вы, грамотеи. Давайте-ка вспомним нашу веселую нотную

0: день от дня не отстает.
1: Ура!
2: Ура! Я понял!
3: Молодцы! Что же ты понял?
2: До, ре,
0: ми, фа, соль, ля
2: и си!
3: А теперь долгожданная подсказка!
2: Идти прямо и прямо до первого поворота!
0: В путь, друзья!
3: Вперед!
2: За лямкой и солькой! Вперед!
3: А теперь вы не только познакомились с солькой, лялькой, мажориком, но и с хранителем скрипичного царства. Интересно, а каким вы себе представляете это чудесное королевство? В замке этом 100 подвесок из бриллиантов и алмазов. Много света, много блеска, что представить трудно глазу. А может, он прозрачный или совсем невзрачный, а может, неприступный, а может, и старинный, или вовсе в облаках он и сделан из перины. А кто живет в том царстве, в хрустальном королевстве, и с кем они играют? По дружбе, по соседству.
4: Давайте немного помечтаем и нарисуем наши скрипичные фантазии на бумаге. Сложим в конверт и отправим по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: С пометкой «Тетя Рэ».

0: Ребята, а давайте все вместе споем песенку про друга. Тогда нам и Сольку с Лялькой веселей будет искать.
1: Раз, два, три!

0: За Сашкой и Лялькой! Ух, мы их найдем!
1: Вот и закончилась веселая песенка про друга. А скрипичный ключ и мажорик побежали спасать Сольку и Ляльку. Главное, что они не опустили руки, не испугались трудностей и поспешили на помощь друзьям. Ребята, и вы не бросайте своих друзей в беде. И не забывайте нам писать. Будем ждать. Пока-пока!

0: религиозные реформы от Екатерины II до Александра I. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Мы оставим в стороне век дворцовых переворотов и обратимся непосредственно к эпохе Екатерины II. Вы знаете, в Петербурге есть замечательный памятник, которому огромное гениальное произведение посвятил солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, «Медный всадник» так называемый. И вот на нем дарственная надпись «Екатерина II Петру I». Так, словно после Петра I сразу была она, и не было никаких дворцовых переворотов, интриг и прочее. Вот есть ли какое-то преемство у Екатерины II по отношению к Петру I? И вообще могли бы вы очертить нам исторический фон этого времени?
1: Хорошо, Александр, сейчас мы скажем об этом. Но я думаю, что для начала все равно следует нам зачитать текст Священного Писания.
0: Давайте.
1: Согласитесь, чтобы...
0: Я никогда не против.
1: Это же здорово, когда Слово Божие, оно находит свою реализацию, свое воплощение в жизни человека, в разных культурах, включая этот период, о котором мы будем с вами говорить. Один маленький текст. Записан в книге «Деяния апостолов» и 8 стихе. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Мы, Александр, в прошлой теме говорили, встреча наша, что Слово Божие, оно не только изменяет человека, давая возможность ему приобрести спасение в Иисусе Христе, но оно также этого человека и его окружение меняло. Культуру меняла, давала ему толчок в развитии, в каких-то исследованиях, в образовании, в науках. Так мы говорили в прошлом
0: раз. Да. Культуру,
1: та эпоха, науку, о которой мы сейчас будем с вами говорить, это Слово Божие также было обращено к человеку. Те люди также желали, находились в этом слове утешение, надежду и желая исследовать его.
0: Чем особенным была эта эпоха отмечена?
1: Знаете что, я хочу один момент сказать относительно Екатерины II. Урожденная София Августа Фредерика Ангальд-Цербская. Это немецкая принцесса. Так?
0: Прусская, да?
1: Прусская, да. Смотрите, уже позже, пошутил так Петр Вяземский. Смотрите, как он сказал. «Как странная наша участь». Русский Петр I силился из нас сделать немцев, а немка Екатерина хотела переделать нас в русских. Парадокс, да? Что самое интересное, так в истории произошло. Действительно, мы с вами говорили, что Петр I, он всячески способствовал тому, что как-то эта модель европейской жизни, как-то ее привить к русской жизни. Действительно, Екатерина II, она была... приняв православие, к этому она серьезно готовилась, зная, что она станет императрицей российской, и немало, конечно, в свое внимание, сил, стремлений, желаний уделяла того, чтобы действительно как-то возродить, может быть, сказали бы, русскость. Да? То, что вы упоминали, памятник, конечно, между Петром I и Екатериной II, даже по счету, да, Петр I, Екатерина II.
0: Да.
1: Такое впечатление складывается, что между этими людьми больше других не было монархов. Так?
0: Даже щели какой-то нет.
1: На самом деле, после Петра I еще было, если не ошибаюсь, 6 императоров и императриц. Это период дворцовых переворотов. Александр, может быть, мне не хотелось бы останавливаться интригах политических, потому что мы потеряем очень много времени.
0: Петра Первого к
1: Хотелось, да. Но
0: Екатерине Второй.
1: Она тем самым подчеркивала, что великие люди – это Петр Первый, а следующая эпоха – это она. И тем самым Петра Первому к Екатерине Второй.
0: Числительное Первый, и за ним числительное Второй.
1: Да, то есть в этом была такая идея у нее, это однозначно. Кстати, этот глыба-камень, который в Санкт-Петербурге находится и поставлен памятник Петру Первому.
0: Медный всадник.
1: Да, называется «Гром камень». По преданию, где-то возле Санкт-Петербурга,

0: после там ударной молнии, раскололся там глыба, она упала. И в том, чтобы переместить эту глыбу камень, вот в Санкт-Петербург, участвовал один из инженеров, протестант. Я даже вот выписывал для себя его. Юрий Фельтен.
1: Юрий Фельтен.
0: Тоже немецкого происхождения. Вот, то есть тот инженер, который спроектировал, придумал вот систему этого передвижения. Там какие-то специально из специального металла высококачественно шарики какие-то изготавливались. Зимой это перевозили, чтобы не просела в грунте вот эта глыба. И тем самым так вот перемещали ее. Вот. Это эпохи просвещения, екатериновское время. Вы, наверное, знаете, что она была увлечена философией, французской философией. Более того, ее посещал сам Вольтер. Она общалась с Вольтером. И вот эта эпоха просвещения...
1: В раннее царство свое.
0: Ведь уже даже мы бы сказали, что там конец 17-го столетия, 18-го, да. Это вот эпоха в истории не только нового времени. Это еще вот начало зарождения, продолжения вот этой эпохи просвещения, начавшейся там в Англии, затем продолжавшейся во Франции, в Германии. Так? И в частности у Вольтера вот это была идея такого, идея монарха просвещенного абсолютизма. То есть не в плане, что монарх должен занимать престол как... образованный там просто человек, получивший образование. Конечно, но он не исключал того. Но вот идеи там права свободы, там парламентские системы. Там,
1: либеральные реформы.
0: Либеральные реформы, которые должны были воплощаться в государственной жизни.
1: А вот насколько верно то, что был уже проект во времена Екатерины II по ликвидации крепостного права? Который был реализован Александром II.
0: Идеи, по крайней мере, были, но не реализовалось. Не реализовалось это уже спустя 1861 год, 19 февраля. Да. Только придет освобождение крестьян от крепостного, крепостной зависимости. Нужно сказать, что вот кроме идей эпохи просвещения, которые очень влияли на мировоззрение Екатерины II, увеличивается территориально это государство, присоединяются западные территории.
1: Три раздела Речи Посполитой.
0: Территории, белорусские земли, украинские земли вошли в состав России. Но уже потом при Александре I в состав входит России Польское царство, Финляндия входит. А это люди разных культур. А это люди разных религиозных убеждений. Если говорить о белорусской территории, говорить о украинской территории, то там проживает очень много евреев. В одном документальном фильме прозвучало очень интересное, что не евреи пришли в Россию, а Россия пришла к евреям, когда их присоединили. Очень тоже огромное оказали влияние на вот культуру евреев. Но это не наша сегодняшняя тема. Вот. Хотя она достойна.
1: Но все равно вот вливаются и обогащают русскую восточную христианскую культуру иудеи, евреи, католики. Это Польша.
0: Католики
1: тоже. И протестанты, Белоруссия и Украина, финны, протестанты. То есть это все равно ведь изменение христианского мира.
0: Конечно, Александр. Кстати, при Екатерине II было согласие утвердить епархию католической церкви. И центр этой епархии был, знаете, где этот город был, находился? Я вам скажу, белорусский. Восточный. Догадаетесь?
1: Белорусский восточный город?
0: Областной ныне.
1: Возможно, вы Могилев имеете?
0: Могилев. Вот представьте, в период Екатерины II, вот епархии католической церкви, от Могилева до Владивостока, это включало вот в себя вот эта епархия. По сей день, наверное, в Белоруссии глава католической церкви в Беларуси, он так и называется, Могилевский и Минский.
1: Наверное, архиепископ. Но это не суть важно. Да, это не нас сегодня.
0: Просто, то есть, огромное пространство, включая... разных людей, разных убеждений.
1: И это обогащает.
0: Обогащает, конечно. Хотя была утверждена черта оседлости при Екатерине относительно евреев. Вот, и они не могли даже перемещаться на восток, кроме вот обозначенной

0: еврейской черты. Но в то же время вклад был огромный. Но хотелось бы сказать...
1: А ведь часть евреев принимает христианство.
0: Часть
1: евреев. И...
0: Были, конечно, случаи были таковы. В некоторой степени и пропаганда была. В плане того, чтобы и льготы получали, понимаете, христиане. Поэтому в какой-то степени даже это было выгодно. Но
1: одни так, а другие по-разному. И мировоззренчески могли.
0: Кто-то по убеждениям своим внутренним, переосмыслению, чтению, рассмотрению, изучению Священного Писания, конечно, становились христианами. Где-то, может, в каких-то других желаний. То есть по-разному было. Но с Екатериной II начинаются большие еще перемещения из Европы.
1: Угу.
0: После Семилетней войны, которые проходили вот в Европе за колониальные территории, она пригласила к себе в Россию выходцев из Европы. И, по крайней мере, два указа уже во второй половине 19 столетия были изданы ею, чтобы могли приезжать, поселяться. Ну, чаще всего это были... Было это Поволжье, южные губернии.
1: А, и кто?
0: Чаще всего это были немцы, были вновь немцы. Это за какой-то там небольшой период это приехало на территорию России десятки тысяч немцев. Ну, вот даже выражение «поволжские немцы», да, которые долгое время исторически жили на этой территории. По крайней мере, было где-то организовано 117 колоний. 117 колоний даже при первых
1: поселениях. Слово колония может иметь
0: колонии,
1: другое значение.
0: Может, такое,
1: поселение,
0: да, лучше сказать поселение. Сначала вот эта цифра где-то была около 25 тысяч.
1: Угу.
0: Вот, и понятно, что эта цифра растет. Увеличилась. Конечно, растет. Вот, и ну, по статистике, так, да, две трети вот, приезжих этих людей, это были лютеране-протестанты. Mm-hmm. Ну, включая там были голландцы, кальвинисты, вот, других национальностей люди. Но это были в большинстве своем протестанты. Они имели привилегии. То есть, во-первых, они получали подъемные деньги, это 500 рублей, чтобы приехать, обустроиться, начать жизнь. Потому что Екатерина, ну, не понаслышке знала, кто такие протестанты, кто такие европейцы,
1: ну,
0: их отношение к труду, культуре возделывания земли. То есть приехали менониты с Голландии, то есть такое тоже движение протестантское, да, да. которое было, вот, такой пацифически настроенных. Она знала их отношение к труду. И, в принципе, они поднимали целину.
1: И довольно непростые территории.
0: Конечно, конечно. Естественно, это было не так все просто. Но это было все заметно, и это было результативно. Естественно, ну, экономический и уровень жизни повышался с учетом того, что это понятно, что это не в первый год сразу все так стало хорошо. Mm-hmm. То есть нужны были годы, естественно, обрабатывать землю. Это не все так просто. Но в то же время они занимались земледелием, вот этой аграрной жизнью. Соответственно, конечно, они получали какой-то урожай. Соответственно, это приносило какой-то доход. Соответственно, казна пополнялась государственно. Конечно, в соответствии и государство в этом плане там улучшалось, включая их труд. А уже в дальнейшем, вот эти поволжские же немцы, именно там, вот в этих южных губерниях, появляются потом мануфактуры, появляются первые заводы. Это люди предприимчивые, это люди, готовы не только там жизнь как-то нравственно, да, этим словом Божьим, но еще и воплощать. Это те места, очаги, где появляются вот в среде вот этих менонитов духоборы, молокани. Можем даже сказать, это даже не просто извне пришедшее, может быть, в какой-то степени благодаря тому, что поселение этих людей, но все равно же где-то вот в этой среде, также русской, старообрядческой, возникают какие-то идеи, какие-то там прогрессивные взгляды на Священное Писание. Либо были такие движения, которые, наоборот, как-то, может быть, говорили, что мы достаточно просвещены духом, как вот духоборы, и нам этого достаточно там в пении. То есть разные были течения, но, по крайней мере, подчеркивает важность вот поиск этой религиозной мысли, вот. Воплощение в своей жизни, соответствие со Священным Писанием, понимаете? И это происходит в этот период. Если говорить об Александре I, это тоже прогрессивный человек.
1: Вот который... Чуть-чуть перед Александром I. В общем, как в одной из наших встреч мы говорили, от союза Ильи Ильича Обломова и Андрея Штольца выигрывают оба.
0: Обязательно.
1: Так вот здесь и было.

0: А Александр Первый тоже вот идет по стопам бабушки как-то?
1: Да. Во-первых, нужно учесть, что закончилась война, так? Великая Отечественная, французская.
0: 1812 года.
1: Ведь это тоже переживание.
0: Русская компания.
1: Русская компания. Это тоже переживание, это тоже потери, это тоже трудности. И вот в силу, может быть, каких-то своих внутренних вот этих переживаний, в силу вот этих каких-то трудностей, он понимает, что вот в жизни должно быть Божье провидение. В жизни народа, в жизни царя, как и думал сам Александр Первый. В 1812 году появляется первое на территории России библейское общество. Mm-hmm. При такой поддержке англичан, который приезжает и предлагает Александру Первому открыть первое библейское общество. Президентом этого библейского общества становится князь Голицын. Mm-hmm. Прогрессивный человек. Да. Начинается проект по переводу и изданию Священного Писания.
0: Целью существования и открытия библейского общества был перевод Библии на родной национальный русский язык.
1: Конечно.
0: То есть еще в начале 19 века не существует Библии на русском языке.
1: Есть церковнославянский.
0: Но на русском языке не существует Библии.
1: На русском языке, вот чтобы, как мы сейчас с вами взяли...
0: Полной Библии на русском языке не существует.
1: То есть можно себе представить...
0: И за это дело берется...
1: Вот в этом вопросе, насколько вот запоздало было все. То есть если взять вот европейскую практику, то есть 16-е столетие перевода национальные языки, благодаря тому, что реформация принесла эту идею переводить Библию, читать человеку. Насколько вот это вот здесь вот некая была стагнация, которая...
0: 1488 год чехи издают первую Библию на чешском языке. 1488 год.
1: А уже на Руси все были предпосылки для этого. Да. Мы говорили о Франциске Скорыни, Острожской Библии, Заветинской Библии. Были эти возможности. Но... Мы не упоминали, даже при Иване Грозном уже были все типографии.
0: А вот Глюка мы вспоминали.
1: Глюка. При на латышском языке была уже им перевезена Библия. Он занимался тоже переводом на русский язык, но по версии, либо она была утрачена, либо она была сожжена. То есть вот в этом была, конечно, потеря.
0: И вот Александр Первый старается, понимая необходимость, нужду русского народа в Слове Божьем на его собственном языке, он пытается восполнить вот эту лакуну, образовавшуюся учреждением библейского общества, российского библейского общества.
1: Абсолютно верно, Александр, конечно. Хороший старт. Уже, если не ошибаюсь, в 1822 году был издан Новый Завет.
0: Новый Завет,
1: уже стал готовиться Пятикнижие. Потом стал готовиться перевод ветхозаветных книг. Потом, после смерти уже Александра Первого...
0: Но это уже, наверное, не тема нашей
1: встречи. Это уже не тема нашей встречи.
0: Будет сожжен весь тираж.
1: Да, мы уже будем потом говорить об этом. Вот. Ну, по крайней мере, проект этот остановился на несколько десятилетий, который он будет уже восстановлен только во второй половине 19-го столетия. И Библия, в конце концов, выйдет только в 1876 году. И то, что благодаря тому проекту мы сегодня пользуемся этой Библией. Вот она, синодальная, 1860.
0: Московский митрополит года. Филарет Дроздов.
1: Ой, это достойный тоже человек. Ну, давайте, можно было об нем говорить.
0: Давайте все-таки, может, мы как-то осветим. Вот в целом фон мы обрисовали происходящее, прогрессивные идеи Екатерины II, Александра I. А вот, может быть, на ком-то конкретном мы остановимся? Человеке, верующем, впитавшем в себя лучшее как с Востока, так и с Запада, человеке патриотически настроенном. Вот есть кто-нибудь?
1: Я думаю, нельзя здесь не упомянуть очень достойного человека. Человека, который внес огромный вклад в филологии, в лингвистике. Я думаю, всем известен этот человек — Владимир Иванович Даль.
0: А Владимир Иванович Даль немец?
1: Нет, он не немец. Он датчанин.
0: Подождите, но вы же говорили, что и датчане, и голландцы, и все остальные, они все немцы.
1: Ну, образно
0: говоря. Вы так говорили?
1: Да, я так говорил.
0: Говорили, немецкая слобода, что все были немцами.
1: Вы правы.
0: Подождите, он датчанин?
1: Он датчанин,
0: но он
1: по национальности.
0: Он немец.
1: Он немец, если мы говорим общим названием, то, что, как мы говорили, почему немцы?
0: Но он русский.

0: Он русский.
1: Он русский немец датского происхождения, получается.
0: Он русский немец датского происхождения.
1: Вот, вот мы
0: разобрались. Это человек-патриот. Помните, как его классический труд назывался?
1: Толковый словарь живого великорусского языка. Это дело всей его жизни.
0: 53 года ушло на создание этого словаря. Без программы, который, ну, он получал какие-то дотации, понимаете? Без, ну, я бы сказал, бы даже единомышленников. Друг его был, знаете кто? Лучший друг, который, в принципе, от Владимира Ивановича Дали умер на руках.
1: Александр Сергеевич.
0: А, конечно, чтобы вы не знали.
1: Конечно, чтобы я не знал.
0: Один, но тоже есть некоторые интересные моменты. Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года.
1: Угу. Чуть помладше он будет.
0: 10 ноября родился в этот же день. Родился Мартин Лютер. Для него это было значимо, для Даля. Он прошел вот с этой идеей всю жизнь. То есть вот, ну, как некий промысел Божий, да, некое провидение в жизни его.
1: Это русский лингвистический Лютер.
0: Да, можно так сказать. А Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в немецкой в Слободе.
1: Немецкой
0: в прадеда, да. Некогда крестил сам Петр Первый.
1: Ганнибал Петрович.
0: Ганнибал Петрович, да. Авраам Ганнибал. Ганнибал, да. Вот, смотрите, интересный момент. О себе Даль говорит. Угу. Ведь он же понимал, что вот корни его оттуда, да, вот с Дании. И у него была возможность попасть однажды в Данию, может, даже не однажды, но об одном из случаев так говорит, что когда вот он приближался, ну, к этим землям датским, да, к этой стране, он пишет, что я ожидал, что меня хватит вот этого чувства ностальгии вот по родной земле. Он думал, что датская родная земля, да. И я в своей жизни, ну, что-то вот будет ощутимо мне, что некое желание вернуться сюда. Но когда он приехал в Данию, он говорит, что ровным счетом ничего не испытал. Ну что, то есть всей душой.
1: Он русский всем своим человек, сознанием, Владимир Иванович Даль.
0: Всем своим сознанием этот человек, он чувствовал себя русским человеком. То есть какой труп, представляете, не вкладывалось денег вот в этот проект. 200 тысяч слов.
1: За 53
0: года. 30 тысяч пословиц, загадок, каких-то афоризмов.
1: Как фольклорист он же здесь уже выступает.
0: Он знал 8 языков. Кстати...
1: Дай бог каждому школьнику так.
0: Конечно, хотя бы как минимум один или два.
1: Нет, ну семь.
0: Кстати, хорошая возможность Священное Писание параллельно еще читать, может быть, с каким-нибудь английским языком. Вот хороший
1: повод. И Владимир Иванович, давайте...
0: Владимир Иванович. Как он попал, кстати, в Россию? А вот как раз-таки он попал в Россию по приглашению Екатерины II, его отца Ивана, ну, Иоганна.
1: Иоганна.
0: Его отец тоже был лингвист. Он знал 8 языков.
1: А прошу прощения, по профессии Владимир Иванович преподаватель русского языка и литературы. По профессии он, ну, лингвист, собирал пословицы,
0: он
1: слова.
0: Врач. Врач. Он врач. Известный хирург. Но его увлечение, и мы знаем все же, что человек это не мировой практик хирургических там, каких-то там операций. Хотя он был в этом талантлив.
1: Еще, это другое время.
0: Но это человек, который занимался исследованием все же вот, ну, лингвистики, слова. Да, то есть какой огромный труд совершил. Мама его, Юлия, ну, супруга Иоганна, тоже была лингвистом. Тоже была полиглотом. Знала 5 языков. Поэтому, конечно, вот это родительское вот такое опекунство, воспитание, вот эта хорошая традиция, она, естественно, дала свои вот такие плоды положительно, да, в жизни Владимира Даля. Так вот, очень хорошими друзья были они с Пушкиным, очень хорошими друзьями. Вот. Были, конечно, и трудности у Даля, когда он написал свою там первую книгу. Я даже название могу и не вспомнить, потому что оно было большое, со сказками. Его обвинили, что он подстрекает, он даже какое-то время сидел. Жуковский вмешался в эту ситуацию, который
1: Жуковский
0: помог там ему.
1: Очень,
0: да,
1: важным
0: вот. Затем, он, как он познакомился с Пушкиным, он почитал вот часть этих сказок, и все, это стали не разлей, да, там 2 человека. После дуэли, вот, ну, легенда гласит, что он умер буквально Пушкин на руках Даля. И тогда он остановил

0: часы, вот эту минуту, это час, день, минуту и час смерти Александра Сергеевича. Поэтому мы можем говорить и о других каких-то людях, но в то же время...
1: Подытожьте как-то,
0: подытожьте все. Интересный вот... момент. Ведь, включая Даля или других каких-то людей, они свои религиозные убеждения не меняли.
1: Он
0: они
1: оставался лютеранином.
0: Хотя было бы больше бы возможностей бы для этого, если бы он становился бы православным. Mm-hmm. То есть это был человек убеждений своих, основанных на Священном Писании. Но в то же время люди, вообще, которые читают Священное Писание, это всегда дает возможность какого-то роста, какого-то исследования и какого-то продвижения и прогресса. Поэтому, вот если мы говорим, конечно, вот в этот период России, то есть благодаря весе каким-то реформам, каким-то явлениям, каким-то перемещениям, оно дало какое-то дальнейшее развитие в какой-то в религиозной мысли, в зарождении там целых движений в России, которые потом еще дальше какое-то дало движение, потом евангельских христиан-баптистов, евангельских христиан-адвентистов, уже потом в конце 19-го столетия. То есть... Благодаря тому, что Слово Божие было доступно. Ну, не так оно доступно, а, по крайней мере, давало возможность читать. Ведь, ну, как бы не запрещалось, Екатерина II не запрещала. То есть они были наравне вместе с православной и получали все права, вот, вероисповедания, чтобы быть, жить своими этими убеждениями религиозными.
1: Спасибо большое за интересную историю о царствовании Екатерины, Александра и за экскурс в жизни Владимира Ивановича Даля. Дорогие друзья, вы видите, как можно прекрасно сочетать глубокую, настоящую любовь к России и при этом оставаться человеком другого вероисповедания, христианином-лютеранином. Пусть в вашей жизни любовь к Слову Божьему вместе с глубоким патриотическим чувством всегда соседствуют. Не разделяйте это. Будьте любимы, любите Бога, любите людей, любите Родину, и вы увидите, как расцветет ваша жизнь. До свидания. Всего доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
1: Развод – одна из самых болезненных тем в современном обществе. Фарисеи задали Иисусу каверзный вопрос о законности развода, надеясь подловить его. Но ответ Христа перевернул все с ног на голову. Он не стал спорить о юридических тонкостях, а вернул их к изначальному замыслу Бога. Почему сегодня, спустя 2000 лет, эти слова звучат так актуально? И при чем здесь дети, которых Иисус тут тоже

0: ставит в пример взрослым. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Сегодня мы разбираем с вами уже 10-ю главу Евангелия от Марка. И я хотела бы вас в самом начале спросить, почему она так актуальна для нас сейчас?
1: Да, мы призываем наших слушателей, участников обязательно читать Евангелие для того, чтобы понимать Христа, нашего Спасителя, знать Его спасительный путь. И, мне кажется, уникальность 10 главы Евангелия от Марка в том, что в ней дается ответ на вопрос, а что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Угу.
1: Я думаю, что каждый человек, кто хотя бы сталкивался с Библией или вообще задумался о смысле жизни, этот вопрос не обходит стороной. Поэтому на этот вопрос можно найти ответ в 10 главе.
0: Да, и мне кажется, если мы видим, да, что это глава о браке и разводе, это действительно актуально, с чем человек сталкивается.
1: И тем более сегодня, да.
0: Да, сегодня тоже. Ну что, тогда мы читаем. Сегодня мы тоже читаем в современном переводе под редакцию Кулакова с 1 по 12 текст.
1: «Покинув Галилею, он отправился в края иудейские за Иордан. Снова вокруг него собрались толпы людей, и он снова, как обычно, учил их. Пришли к Иисусу некоторые из фарисеев, и, желая поймать его на слове, спросили, разрешается ли человеку разводиться со своей женой? А он спросил их, что заповедал вам Моисей? Они же сказали, Моисей позволил разводиться, давая жене разводное свидетельство. Но Иисус сказал им, из-за упрямства вашего написал он для вас эту заповедь. Но вначале, при сотворении, Бог мужчиной и женщиной создал их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной. Итак, их уже не двое, они одна плоть. Значит, то, что Бог сочетал, пусть человек не разлучает. А в доме ученики вновь спросили его об этом. Он сказал им, кто разводится с женой своей и на другой женится, тот прелюбодействует. И если женщина, разведясь с мужчиной, выходит замуж за другого, она прелюбодействует».
0: На самом деле, правда, актуальная тема, так как мы знаем, что по статистике у нас порой разводов больше, чем браков. Можно ли как-то это объяснить и в наших реалиях? Вот можно же разобраться, как было там, да, чтобы воссоздать такую картину, и сейчас, да, можно ли провести параллель?
1: Да, безусловно, Мария, хотелось бы, конечно, чтобы мы восприняли это не просто как реалии того времени, а как истину на все времена.
0: Угу.
1: Если бы так было, то то, о чем вы сказали, вы интересную фразу использовали, порой разводов больше, чем, да, чем браков сохранившихся. Но надо уточнить, что по статистике из 10 браков 6 или 7 распадаются.
0: Угу.
1: И это не порой, это статистика, очень твердая, очень такая, как бы...
0: печальная.
1: Да, печальная, и она на многие-многие страны уже распространилась, да, поэтому... И это до 5 лет, первых 5 лет, в первые 5 лет распадается столько семей. И есть еще статистика по распадающимся после 5 лет, то есть из 10 браков там не более 1-2, кто сохраняет свою семью, сохраняет до конца своей жизни люди. Поэтому да, актуальность семьи, проблема развода, распада брака, она действительно очень остра. И я бы, наверное, как мы иногда говорим, там, угрожающая статистика. Это уже не угрожающая статистика, это же реальность.
0: На реальность.
1: Да, эпидемии там, или трагедии, которые испытывает человечество на данный момент. В то время, да, почему возник такой вопрос? Ну, Евангелие прямо говорит, что Христа хотели уловить на слове.
0: Да, вот этот вот тоже важный момент. Почему именно про это спросили,
1: да,
0: фарисеи?
1: Спросили, потому что они знали, что вначале Христос, вначале Бог действительно создал реальность или мир, или семью так, как было описано в начале. Был Адам, Ева, их семья и на все времена. Да? Вот, но они знали, что в Моисеевом законе было и позволение, да, если мужа не удовлетворяет или не

0: не, как сказать, да, не устраивает.
1: Угу.
0: Жена, он мог ей дать разводное письмо. Что давало это разводное письмо? Разводное письмо давало возможность женщине вступать в следующий брак, в другой брак. Да? Угу. В то время мы же понимаем, что это был такой, скажем так, глубокий патриархат,
1: угу.
0: и женщина одна не могла быть. Не могла быть. Для нее это означало бедность, для нее это означало ну, потерю всего, за счет чего она могла бы вообще жить.
1: Ну, да.
0: Семью, кровь, питание и так далее, и так далее. Да? И Моисей, понимая вот общество, в котором живет, и Бог позволил, что в то время, да, не просто люди говорили, а мне не нравится, а я не хочу, но чтобы у женщины, которая не имела статуса на тот момент, было хотя бы свидетельство.
1: То есть это некая ее защита.
0: Да,
1: но вот,
0: безусловно.
1: Здесь интересный такой вопрос. Иисус сказал ему в ответ, вот в синодальном по жестокосердии вашему, да, здесь по упрямству, угу. что имеется в виду? То есть что, получается, можно настоять и так продавить?
0: Я тоже иногда думаю над тем, что Бог, взаимодействуя с народом Божьим, имел действительно от начала, скажем так, другой план.
1: Угу.
0: Или как он здесь, Христос напрямую говорит, вначале было не так, вначале было по-другому, да? Но у Бога был, можно ли так сказать, да, дополнительный план или план Б.
1: Mm.
0: Наверное, неправильно будет так сказать, но тем не менее, когда мы читаем историю библейскую, мы видим, что поражение пороком, грехом, которое обнаруживалось со временем, это не приводило Бога в ступор. То есть, что я имею в виду? У Бога был план, был вариант на то, что сделает грех в следующем этапе. Когда Бог вывел народ израильский, когда Он его формировал, когда Он воспитывал еще до самого народа Авраама, Иакова, Исаака и так далее, предыдущее поколение, да, открывались вещи, в которых было видно, что грех поражает людей. Грех убивает людей. Даже если взять историю там, израильского народа, когда они роптали, когда они восставали на Бога, на Моисея, Бог говорит Моисею, отойди от них, я их уничтожу, произведу от тебя новый народ. Моисей говорит, Господи, вот если и их, то и меня. Бог говорит, хорошо, благодаря твоему ходатайству я не уничтожу. Сделал ли это Бог или нет? Мы не знаем до конца. Да? Но мы видим, что Моисей как бы участвует в этом. Поэтому вот в открывшихся обстоятельствах вот этого эгоизма и извращения супружеской жизни, Бог говорит, я понимаю, что остановить это невозможно. Можно, конечно, Бог останавливал, просто разверзлась земля, и те, кто
1: упали.
0: Роптали, да, их не стало. Но Бог так не поступил. Бог пошел и говорит, хорошо, я... женщине, которая обделена статусом в этом мире, в вашем мире, да, я даю разводное письмо. Но Бог обращает, то есть, когда фарисеи к нему пришли, он же понимал, что они его искушают.
1: Ну да, это
0: и он
1: не
0: говорит
1: просто,
0: им, да, спор немножко не об этом. Я пришел для того, чтобы вы вспомнили, как было от начала. То есть, получается...
1: То есть они просто так возвращаются, да, к сотворению.
0: Получается так, что они... от Христа, искушая его, хотели уловить на слове, но их интерес, скорее всего, был не в том, чтобы вернуться к началу, а в том, чтобы Христос позволил им еще больше вот этих вариантов для того, чтобы, ну, скажем так, не сохранять семью.
1: То есть они искали еще больше вариаций. И мало было того,
0: да.
1: что ходатайствовал да. Моисей.
0: С другой стороны, мы уже в другом месте видим, когда они знают, как говорил закон. И если бы Христос сказал, да, разводиться позволительно, потому что так Моисей сказал бы. Так Моисей сказал. То, конечно, они бы вспомнили и начало.
1: Угу.
0: Но если бы Христос сказал, что так только в начале, они бы сказали, подожди, подожди, а Моисей как нам сказал? То есть у них были готовы ответы. У них были готовы ответы.
1: Да, они же знали все.
0: Да. Но Христос
1: закона.
0: Им показывает, да, то, что Моисей дал, это было, произошло не потому, что так Бог этому вел, а потому что вы и отцы ваши в своем жестокосердии относились вот так, к тому, кто не имел защиты. То есть фактически надо сказать, что разводное письмо или свидетельство, как в новом переводе сказано,

0: это не позволение разводиться.
1: Угу.
0: Это забота Бога о женщине, которая не имела в то время никакого статуса.
1: Да, тоже хотел сделать акцент на том, что это защита слабых.
0: Да, защита слабых. То есть это не, то есть Бог не шел на поводу у порока, да, или страстей, может быть, или еще чего-то, а закон Божий, он защищал слабого. Он защищал слабого. И Христос, зная, как бы, вот, наверное, мысли, с которыми пришли эти люди, он говорит, что да, вот так, Бог защитил слабых, но от начала Бог хотел не так. Хотел, чтобы и женщина, и мужчина имели равное положение в браке, равное счастье, равное удовлетворение, равную защиту вот, и равную потребности, удовлетворение этих потребностей, когда семья образовывается.
1: Вот и здесь, когда вы сказали про образование семьи, посему оставить человека отеца? Отца своего и мать свою прилепится к жене своей. Вот для наших реалий или современных, да, мы знаем, что раньше жили поколениями, это больше вот уже изначально говорилось про то, что все должны бы жить отдельно, или что здесь имелось в виду, да, что они станут двое, одна плоть, да, и оставят, так скажем, родителей своих.
0: Да, наступает время, когда вот молодые люди, парень, девушка, жених, невеста образовывают эту семью, они действительно образовывают новую ячейку, как в сотах, да, в улье. Вот в этой ячейке есть абсолютно своя суверенная, суверенная независимая жизнь от другой ячейки. Там все гармонично, ну, если взять улей, все запечатано, и так далее, и так далее. Вот Христос говорит что-то подобное, да, то есть вот сюда, вот это отдельно, вот это свое образовавшееся, да, теперь это одно, что Христос подчеркивает, да, как мы говорим, библейская математика, она немножко другая. Из двоих одно, одно целое, да, у Господа такая математика в данном случае. И Христос показывает действительно, что когда эти люди образовывают свою семью, они готовы отделиться, они могут отделиться, вот, и, наверное, даже должно, потому что у нас в мире масса примеров, мы знаем, когда, если семья остается молодая в семье уже существующей, из-за этого очень много сложностей возникает, потому что родители начинают жалеть или своего сыночка, или свою доченьку. Из-за этого происходят конфликты, которых можно было бы избежать, если бы эта образовавшаяся семья в себя поместила в свою ячейку, условно говоря, в отдельное место, да, в отдельное помещение, условно говоря, там, в квартиру или в другой город, где бы они с помощью уже своих сил, мыслей, мудрости, книжной или житейской, могли бы формировать вот эту семью. Но это важно, это важно, отделение.
1: Вот вы сказали, да, про отделение. Вроде бы уже, ну, Христос в этих стихах все выразил,
0: да.
1: Ну, все было сказано. Тогда мы снова возвращаемся к этим прекрасным ученикам. Зачем они еще раз потом об этом спрашивают? Ну, уж вроде все так понятно.
0: Мы уже говорили с вами много раз, Мария, что ученики были людьми своего времени.
1: Так.
0: Если условно говоря, что Христу было около 30 лет, да, он в 30 с небольшим начал служение, то некоторые из учеников были чуть старше. Вот, может быть, некоторые из них, в частности, Иоанн, были чуть младше Иисуса Христа. Ну, то есть эти люди уже во времени, когда Христос им начинает открывать какие-то вещи религиозного понимания и знания, они впитали эту культуру, религиозную культуру, бытовую и так далее, и так далее. И все, что Христос им говорит, сталкивается у них с тем, что они знают. С той практикой, которую они знают. Да? И они спрашивают: Господи, но мы же так, нам же всегда говорили вот так, то ты нам поясни, ты им сказал, потому что так и есть, или потому что ты только им так сказал?
1: Уточнили.
0: Да. И очень часто бывало так, что Христос действительно говорил им, людям, которые его искушали, некоторыми как будто загадками, потому что Христос говорит, эти люди, о которых Исаия сказал, они слышат, чтобы не слышать, видят, чтобы не видеть, вот, чтобы не обратилось сердце их. Ну, это относилось к тому, что эти люди должны были воспринять, давно должны были воспринять истину Христа, но они этого не захотели. Поэтому ответ Христа для них был некой загадкой. Не потому, что он хотел их не что-то скрыть, а потому,

0: Потому что для них уже не было вариантов никакого больше.
1: Угу.
0: Дано уже было свет, а они не приняли. Но ученикам Христос потом дома там, или где-нибудь в комнате, вернее, в доме каком-то, или когда они отдельно оставались, Христос объяснял. И Он им говорит, да, что кто разведется со своей женой,

0: навсегда муж и жена соединили себя, и этот союз, он неразрывен.
1: Угу.
0: Чтобы не было вот этого морального разложения. Сегодня та с одной человек живет, завтра она живет с другим, и так далее, и так далее. Не сошлись, и так далее, и так далее. Христос говорит, нет, в Его царстве, да, в Его понимании, в небесном понимании, потому что Христос принес атмосферу неба на землю, не так.
1: Угу.
0: Не может человек вот, нарушать верность.
1: Угу.
0: Вот, или жить для того, чтобы ее нарушить. Понятно, что в житейских делах, в жизни бывает очень много обстоятельств или событий, которые вызывают трудности в семье. Трудности в семье. Но они преодолимы и с помощью Божией, в первую очередь, да, когда человек открывает Господу дверь, чтобы он вошел в эту семью, и с помощью помощи других людей.
1: Mm-hmm.
0: Когда есть совет, консультация какая-то, да, помощь для того, чтобы этот брак сохранить.
1: Угу. То есть это правило действует для нас и по сей день.
0: Безусловно,
1: то
0: да.
1: То есть это те правила, которые были даны Христом, и Он не один раз их, так скажем,
0: безусловно,
1: описывал.
0: Да.
1: Хорошо. Давайте прочитаем дальше. У нас с 13 по 15 стихи, их не так много, но важно.
0: «Принесли к Нему детей, чтобы Он благословил их, но ученики не пускали к Нему людей с детьми. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал ученикам, «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они. Поверьте Мне, кто не примет Царство Божие как дитя, не войдет тот в Него». И обняв детей и возложив на них руки, Иисус благословил их.
1: Здесь мы уже, так скажем, перешли к детям, да, то есть принесли к Нему детей. А почему вообще тема развода связана с темой детей? Как так вообще это воедино сложилось?
0: Да, интересная вещь. Что мне, мои мысли, да, по этому поводу, из опыта, из того, как Евангелие читаю, изучаю, поражение человечества начинается с семьи.
1: Угу.
0: Поражение устою, поражение принципов начинается из семьи. И то, что мы видим, переживаем в современном мире, мы увидим это поражение через какой-то отрезок времени, лет в будущем. Насколько это действительно так. Поэтому Христос говорит, да, вот, семья – это то, что человек вынес из Эдемского сада, потому что Христос обратил внимание фарисеев на начало, и Он говорит, что вот это продолжение всего происходит там, в семье.
1: Угу.
0: Поэтому если в семье есть дети, и Христос говорит, вы не пускаете приходить их ко Мне,
1: угу. Ну,
0: для детей это беда, для вас это беда, да? Для Меня это беда, потому что я не могу их наставить.
1: Угу.
0: То есть Он говорит, Христос говорит или дает вот эту, скажем так, духовную, религиозную обязанность родителям. «Принесите угу. детей». «Приносите детей ко Мне». И в практическом выражении, как это получается, действительно, ребенок сам не пойдет. Он не может этого сделать. Да. Его нужно принести, потом повести, потом посадить и так далее, и так далее. Поэтому люди верующие приносят в церковь детей, иногда на благословение, иногда в класс какой-то там, где изучается Библия или что-то подобное. Это и есть вот это практическое выражение. Христос говорит, «Пустите ко Мне».
1: Угу.
0: Чтобы я их благословил. Здесь другая мысль, что Христос вновь, уже был эпизод, когда Он ставил ребенка посреди них,
1: угу.
0: и Он говорит им, что кто из вас не примет Царствие Божие как дитя, вот, тот не наследует Царство Божие, не имеет места в нем. Это вообще удивительная вещь.
1: Да, можно ли как-то вообще объяснить, что такое Царство Божие, что здесь подразумевается, что значит принять и как это вообще соединимо в одно?
0: Да, интересная вещь. В другом Евангелии Христос говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть.
1: Угу.
0: Да, в Евангелии, в Библии все мы находим по поводу Царствия Божия два объяснения. Да? Один момент, что Царствие Божие – это время
1: угу.
0: в будущем, который наступит для того, который Бог действительно сформирует, начнет, как время, когда уже не будет греха и грешников на нашей земле. Это совершенно новое время. Другое Царствие Божие, когда Христос говорит, что

0: приблизилось Царствие Божие. То есть, когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю, вот, Он принес Себя, Он показал Себя, Он реализовал учение здесь на примере, Он говорит, вот наступило Царствие Божие. И третий момент, когда Христос говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. Вот этот момент, он связан мне, на мой взгляд, очень серьезно с этим моментом. Почему? Что значит «внутри вас есть»? То есть идеи Царствия Божия, принципы Царствия Божия, то, как живет Бог и другие небожители, оно начинается не просто в момент, когда вот с неба там снисходит какое-то событие, да? А это начинается в моем сердце. То есть идеи Царствия Божия, его принципы, его устои, они начинают жить в моем сердце. Я так хочу жить, я так буду жить, я об этом мечтаю, я об этом молюсь, я об этом говорю. И если вот соединить это с тем, что Христос говорит по поводу детей, то я понимаю так, когда Христос рассказывает что-то о Царстве Божьем, и его слушает ребенок, ребенок слушает это как сказку.
1: Ну, да.
0: Что это значит? Когда ребенок слушает сказку, он может даже заплакать.
1: Да.
0: Он может испугаться.
1: Он весь эмоционально, он вот там.
0: Почему? Потому что он воспринимает это как настоящую реальность. Да, как то, что происходит. Поэтому Христос говорит, если вы вот перестанете ковыряться, простите за выражение, да, вот что-то там разбирать одной дождь, а просто примите вот то, что я вам говорю, то, что я вам принес, да, вот как дитя. Настолько вот чисто, что даже они сказку воспринимают как реальность.
1: Потому что верят.
0: Вот, вот. Да. То есть от старшего, все, что говорит старший ребенку, он воспринимает это на веру. Да, у него нет другого фильтра.
1: Да.
0: И у него единственный фильтр, вот это то, что ему сказали. Конечно, наступает потом период взросления, подросткового и так далее, и так далее. Но не об этом сейчас речь. Он говорит, дитя. Дитя воспринимает Царствие Божие вот так. И он, Христос говорит, если вы не воспримете его всей душой, вот это Царствие Божие, чтобы вы поверили в него, да, захотели в нем быть, или восприняли его реальность настолько, что даже это волнует ваши чувства, эмоции, вот, ребенок может заплакать там или испугаться, да, или потом говорит, не выключайте свет, потому что мне страшно, я сказку прочитал. Да. Да, вот. Вот она, для него реальность, она вот везде, всюду вокруг него. Христос говорит, вот если вы Царствие Божие не сделаете своей реальностью, вот как дети, ну тогда оно для вас будет недостижимо. Потому что Царствие Божие, то есть та атмосфера, в которой живет Бог, оно начинается не просто в понедельник 1 сентября, условно говоря. Оно начинается в моем сердце тогда, когда я желаю этого. Я начинаю об этом думать, пытаться в своей бытовой жизни как-то вот построить это. Вот в мыслях, в словах, конечно, в отношениях обязательно. И тогда это Царствие Божие, я начинаю жить в нем уже сейчас, хоть я будучи на земле.
1: Такое ощущение, что вот здесь описывается, мы читаем, да, что Бог дает правила, Бог дает нам, так скажем, завещание о том, что мы должны быть первыми в любви, что мы должны делать. А вот здесь такой интересный пример, который и нам сейчас очень актуален, что и наши эмоции, которые нам подарил Бог, они тоже могут быть включены в процесс веры. Когда мы можем, благодаря своим и способностям, да, и своему вниманию, восприятию, вот проникнуться идеей того, что Бог – это не просто что-то такое или где-то там, непонятно, ну, вообще. Да. Вот, а именно тем самым пустить его в свое сердце, когда, как он сказал, Царствие Небесное, да, что вот внутри нас поверить, безусловно. Вот да. Эта вот вера, да. Она здесь как раз-таки очень важна.
0: Ну, я согласен с вами, Мария, что хоть я человек не эмоциональный, это я признаю, но тем не менее какие-то вещи, мои эмоции усиливают. Эмоции усиливают то, что я слышу, или что я о чем говорю, и так далее, и так далее. Это правда, да. Я, может быть, эмоционально там испытываю, или о чем-то говорю, или там в семье, может быть, с супругой что-то, да. Но все равно чувства, эмоции, они усиливают то, что мы слышим.
1: Да, да, не зря же нам Бог их просто подарил.
0: Верно.
1: Да, да, у всех бывают разные, так скажем, эмоциональные составляющие, но вот это важный момент. И здесь, да, мне понравилась фраза, которая вот сам в конце такая, в 16 стихе, обняв детей.

0: детей, да, возложил на них руки, это имеется в виду, да, благословил их. То есть здесь про какое вообще благословение идет
1: да,
0: речь?
1: Да, это, ну, у иудеев была разная практика благословения. Да, чаще всего благословлялись, Бог сказал Моисею, благословляйте людей, священникам, левитам, они поднимали руки и произносили определенные слова. Но здесь Бог вот это благословение переносит на тех, кто был несмышленышами, говоря, да, и теми, кто был на вот этом другом совершенно уровне, статусе, да. И Христос показывает, что его дар, его благословение, оно не распространяется только на тех, кого вы, может быть, взрослые дядьки там расписали. Вот так это тебе, да. Его благословение в достаточной мере есть и для тех, кто в то время не имели никакого статуса.
0: Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное толкование и такие важные моменты, которые наш зритель может для себя вынести.
1: Спасибо.
0: В эпоху, когда брак часто рассматривают как временной договор, а детей как обузу, Иисус возвращает нас к основам. Бог создал семью как образ Его триединства. Возможно, вместо вопроса «Имею ли я право развестись?» стоит спросить, как восстановить то, что было испорчено. И как печально, что порой дети – это невинные эксперты по доверию и прощению. Именно они показывают нам путь в Царство Божие.

0: «Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш».
1: Творец – определение Бога как того, кто своим словом создал все, что существует. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Согласно Библии, творение заняло у Бога 6 буквальных дней. В отличие от других творений, люди были сотворены по образу и подобию Божьему. Несмотря на то, что человек в результате грехопадения утратил образ Божий, Бог-творец восстанавливает в нас этот образ и обновляет нашего внутреннего человека. Верующих во Христа, рожденных от Духа Святого, апостол Павел во втором послании к Коринфянам и послании к Галатам называет новым творением. Люди призваны рассматривать дела творения и хвалить за них Бога.
0: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

Есть в Иерусалиме удивительное место — купальня Силаам. С этим местом сопряжено очень загадочное

Повествование, изложенное Евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силаам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силаам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силаам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силаам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силаам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно 1,5 века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение 1,5 суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делала город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный.

водный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врожденную слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за заделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости в чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек, будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом
Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного,

когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна – слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет. А это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее Он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как Шилах. Это означает «посланный», купальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку Он Сам говорит о Себе, как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего Меня. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физического исцеления слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили: «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги, но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса, он только слышал голос Его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет Сыном Человеческим. Падая ниц, он произносит: «верую». Далее Иисус скажет: «овцы мои знают голос мой».

первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силоам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силоам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силоам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем наш цикл программ «Небо на земле». И сегодня мы говорим о жертве за грех. У нас в гостях вновь Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Мне кажется, что жертва за грех, она среди пяти видов жертв все-таки центральная. И именно на ней, более всего она указывает, ну, на мой взгляд, на Иисуса Христа. Так ли это?
1: Я думаю, нам удастся ответить на этот вопрос по мере изучения того, что она собой представляла, жертва за грех, когда приносилась, за какого рода грех и так далее. Но вначале, пожалуй, важно вспомнить, что и в жертве всесожжения

0: мы увидели Иисуса Христа. И в хлебной жертве,
1: и
0: в мирной жертве. То есть жертв пять, потому что они с разных сторон описывают
1: служение Христа.
0: Служение Иисуса Христа как Агнца Божия. Вот в той одной жертве были воплощены все пять жертв. Ибо жертва эта очень многогранна, и она отвечает на разные проблемы и нужды, и вопросы духовной жизни человека. И частью этого, конечно же, является вопрос вины. Приглашаю почитать в 4 главе книги Левит стихи с 27 по 31. Левит, 4 глава, стихи с 27 по 31. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Первое, что обращает на себя внимание, это то, что эта жертва была вынужденной. То есть, если предыдущие были добровольными, то здесь, если человек виновен, если грешен, должен. То есть не было другого способа, не было другого пути очиститься от греха, кроме как вот путем принесения жертвы за грех. Очень также важно отметить, как говорится в 4 главе книги Левит, в 7 стихе, вот одну очень важную взаимосвязь. Левит 4:7. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». Угу. Вот, то есть мы видим взаимосвязь между жертвой за грех и жертвой всесожжения. Но что особо интересно, это то, что вот тот вот медный жертвенник, ну, а если точнее, то жертвенник из акации, из дерева сетим, который обложен медью и находится во дворе, где вот происходило сожигание всех жертв, он назван жертвенником всесожжения. Угу. На нем приносились хлебные жертвы, мирные, жертва за грех и жертва повинности.
1: Но назван он именно жертвенником всесожжения.
0: Жертвенником всесожжения. И в подлиннике это термин мизбах гаола. Га – это артикль.
1: Гаола – это мы уже говорили,
0: жертва всесожжения. И это устойчивое словосочетание, это технический термин. И он встречается регулярно и в Торе, в Пятикнижье, и в иных частях Священного Писания. И потому появляется вопрос, почему он? Почему бы не назвать его жертвенником за грех, да? Жертвенником хатат, да? Жертва за грех, или жертвенником там, жертвы повинности и так далее. Почему он жертвенник всесожжения? Ответ заключается в том, что без жертвы всесожжения никакие другие жертвы были невозможны.
1: То есть без завета невозможно и прощение получить, и благодарность Господу как бы, да, выразить.
0: То есть вначале нужно войти во взаимоотношения с Господом, нужно заключить с Ним завет, и дальше уже можно приносить и жертву хлебную, и мирную, и вот если человек согрешает, жертву за грех. То есть главный вопрос, который человеку нужно решить в первую очередь, это удостовериться, что он в завете с Господом. И, конечно, мы говорим о тех, кто об этом знает, да? И сейчас чуть-чуть подробнее мы об этом скажем. То есть, что человек не мог даже осознать себя грешником без информации от Господа. Но вот тот, кто попадает в сферу действия и провозглашения Божьей истины, он должен вопрос своего статуса решить. Вы знаете, многие говорят так, зачем? Я в Бога и так верую, Бог у меня в душе. Или же я принадлежу к так называемой Вселенской Церкви. Да? Зачем мне еще креститься? Зачем мне через вот эти обряды проходить и так далее? Зачем мокнуть зря? Uh-huh.

0: Бог говорит, если ты знаешь, человече, о Боге, любишь Бога, да, или заявляешь о том, что любишь Бога, но ты не в завете, то твой статус в духовном мире не поменялся. Мы все по умолчанию, к сожалению, рождаемся в царстве Богом, которого назван дьявол. Он Бог века сего. Ему князь принадлежит земля, князь мира сего. Да. И потому, чтобы поменять свой статус, чтобы из царства тьмы войти в царство света, необходим завет с Господом. Потому всегда подчеркивается, что вот все эти жертвы, они сжигаются на жертвеннике всесожжения. И они сжигались на огне и углях, которые оставались от жертв всесожжения. И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.
1: А правильно ли сказать, что вот сейчас уже в нашу эпоху заключать завет с Господом мы посредством крещения заключаем, и есть параллель между жертвой всесожжения и крещением, да?
0: Конечно же. Речь идет о том, что для того, чтобы вступить в завет с Господом, нужна жертва, так? И эта жертва была прообразной. Угу. То есть то, как вступали в завет с Господом, было прообразом на жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Теперь, когда Иисус Христос пришел и осуществил вот эти все пророчества, то мы принимаем Его жертву. Это первое необходимое условие завета. Но важно помнить, что когда эта процедура заключения завета с Господом имела место у горы Синай, что описывается в 19 главе книги Левит, то там есть очень важный такой момент, который, к сожалению, в синодальном переводе не так ярко отражен, и потому его многие пропускают. А именно, давайте почитаем из 19 главы книги «Исход». Книга «Исход», 19 глава, которая описывает вот предписания по подготовке к заключению завета, написано стих 10. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра». Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Вот эта фраза «пусть вымоют одежды свои», она вот так вот при таком поверхностном чтении рисует картину вот громадной, такой грандиозной стирки.
1: Большая стирка.
0: 2-3 миллиона людей, вышедших из Египта, начинают, значит, свою одежду. При исследовании того, как этот термин используется в Священном Писании, оказывается, что речь идет о полном погружении в воду. То есть человек должен был быть церемониально чист, и по описанию этого в иных местах Священного Писания, и в том числе и когда Иоанн Креститель вот, начинает проповедовать о грядущем пришествии Мессии, и он говорит, приготовьтесь, да, приготовьтесь к Господу и прочее, прочее. А народ приходит к нему
1: и омывается.
0: И омывается. А как омывается? Полным погружением в воду. Сказано, Иоанн крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. И это звучит странно. Евреи идут креститься. То есть, когда современный христианин читает, у него это как-то не укладывается.
1: Но, с другой стороны, если знать традиции, то и сегодня при любой синагоге есть миква, где совершается полное погружение в воду перед тем, как приступить к служению.
0: Да, и заключение завета, оно описано именно с участием вот этого элемента, полное погружение в воду для очищения. А если вспомнить еще, что жертвы приносились на Храмовой горе, а туда человек только мог заходить в состоянии ритуальной чистоты, что в книге «Числа» очень понятно описано, то становится понятным, почему сегодня археологи находят у подножия горы огромное количество вот этих вот водоемов построенных, специальных, потому что невозможно было пройти на Храмовую гору, чтобы принести свою жертву, не окунувшись полностью.
1: Благо, что там еще и Кедрон тек, можно было брать воду, наверное, да?
0: Да, то есть там все было устроено, специальные вот левиты, целые семьи были заняты тем, чтобы следить за состоянием этой воды и прочее.

0: и прочее. Но это показывает, что в Священном Писании, начиная с Торы, заключение завета и омовение отождествлялись. Mm-hmm. Так вот, в эпоху Нового Завета...
1: Это не христианское изобретение крещения, конечно. Это лишь продолжение той традиции заключения завета, которую мы еще из Пятикнижия...
0: То есть вот когда Иоанн Креститель, который был сам священником, mm-hmm. это совершал, он совершал это во исполнение mm-hmm. Торы. И единственное, что пропало... или чего теперь нету вот в христианском крещении?
1: Самой жертвы.
0: Самой жертвы, потому что она уже принесена. А что касается крещения, как способа заключения завета с Господом...
1: Или обновления завета.
0: Это остается. Так вот, дальше мы могли бы задать вопрос, продолжая разговор о смысле жертвы за грех, о понятии греха. Давайте вернемся к книге Левит, 4 главе, и прочитаем стих 22-й, 23, 27 и 28. Левит, 4 глава, стихи 22, 23, 27 и 28.
1: «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока».
0: Мы находим, что грех, о котором здесь идет, это грех по ошибке. Угу. То есть человек не знает. На момент согрешения у него не было намерения согрешить. Но когда узнает, когда узнан будет им. Вот это ключевой момент, очень важный момент. Господь не вменяет нам грех, который мы не осознаем. И впервые эта весть звучит
1: здесь, вот.
0: Здесь угу. в описании жертвы за грех. То же самое дальше стихи 27 и 28.
1: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
0: Точно такой же принцип. То есть Господь по милости своей не вменяет нам грехи, которые мы не осознаем. В апостольских писаниях явлена та же самая природа греха. Иисус Христос Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих, однажды сказал так, Иоанна 15, 22, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем». Грех появляется тогда, когда узнан будет им грех, когда приходит информация, когда приходит осознание. Или же, как Иаков, апостол, пишет, в своем послании, 4 глава, 17 стих, «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Или же апостол Павел, Римлянам, 5 глава, 13 стих. Тот же самый принцип. Послание к Римлянам, глава 5, стих 13.
1: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона».
0: То есть, когда человек не осознает, когда нет у него мерила перед глазами, когда нет осознания, то грех не вменяется. Итак, мы узнаем о том, что вот та самая пресловутая сентенция, которая действует вот в сфере юриспруденции, ответственности в нашем мире, а именно незнание закона
1: не освобождает
0: от ответственности за его нарушение, у Бога не действует. Незнание закона освобождает от ответственности. К сожалению, нарушение закона не освобождает от последствий этого греха. Но что касается перспектив вины, Господь нам не вменяет этот грех. И таким образом, когда узнан будет им грех, тогда он должен принести. Потому на практике очень важно отметить, что, коль скоро мы не сердцеведцы, мы не знаем, насколько человек осознает свой грех, когда вот делает то-то или иное.
1: Не судить.
0: Нам лучше не судить. Да. Лучше поговорить, спросить, рассказать, вот, увещевать ближнего своего и помогать ему, и осознать, и потом и освободиться от греха. Но никогда нельзя осуждать. Более того, духовная жизнь человека, если она развивается вот по здоровому сценарию, она всегда будет приводить его к состоянию, которое в свое время известный средневековый богослов, зачинатель протестантской реформации Мартин Лютер обозначил термином «всегда грешный,

0: и одновременно святой. То есть, чем больше человек освящается, чем ближе к Богу подходит, чем больше красота и святость Божия перед ним предстает,
1: тем больше несовершенств в себе он видит.
0: Видит. И потому он в завете с Господом, он освящаем Господом, но он, тем не менее, грешник. И потому вот эта жертва, получается, она всегда нужна. То есть недостаточно изначального

0: недостаточно изначальной веры в Него как в Агнца Божия.
1: Потому что по мере откровения Божьего Слова, по мере откровения Его воли, мы все больше и больше узнавать будем. И узнавая каждый грех, да, допустим, раньше, может, это и грехом-то не считали, но когда мы узнали, мы должны исповедать, да, и снова апеллировать к жертве Иисуса
0: Христа. Той же самой жертве, да. То есть Иисус Христос вначале нужен нам как жертва всесожжения, Он нужен нам как жертва мирная, мы благодарим за все, что Господь продолжает делать в нашей жизни, и когда мы осознаем свой грех, Иисус Христос нужен нам вновь как жертва за грех. Дальше мы можем прочитать в 5 главе книги Левит стихи 7 и 11. Левит, 5 глава, стихи 7 и 11, которые раскрывают еще одну очень важную грань вести, открывающейся нам в Слове Божьем касательно вот этой жертвы. 5 глава, стихи 7 и 11.
1: «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, другого во всесожжение. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
0: Так мы находим, что в системе, установленной Господом, жертва за грех, она измерялась не тяжестью греха, а способностями человека, его социальным статусом. То есть, иными словами, жертва за грех определялась не тем, вот как, насколько тяжелые вот последствия, да, греха, а тем, что человек может. Потому вновь звучит благая весть. Прощение мог получить любой человек. Любой, кто жив, у кого есть на этот день вот муки, он может получить прощение. Господь всегда демонстрировал, что Он принимает людей безотносительно к их социальному статусу. Господь показывал доступность этой жертвы для всех. Но если мы продолжаем разговор на тему о ценности этой жертвы, то интересно отметить, что когда, скажем, священник помазанный согрешает, это вот 4 глава 3 стих говорит, если священник помазанный согрешит, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца. Если начальник согрешит, мы читаем в 22 стихе и в 23, пусть приведет он жертву козла. А если кто из народа согрешит, пусть приведет козу.
1: А коза дешевле козла?
0: Конечно. Да, это вопрос именно ценности. Телец, козел, коза. Если это не может, пусть вот принесет там,
1: горлиц, голубей.
0: Горлиц. Если их не может, пусть принесет муку. То есть Господь показывал также, помимо доступности жертвы, что чем большим весом в обществе человек обладает, тем дороже жертва. Потому что, когда согрешит человек, скажем так, простой, это распространяет недоброе влияние на его семью, на его непосредственное окружение. Если начальник грешит,
1: эта сфера влияния гораздо больше,
0: то соблазниться могут больше. Если первосвященник грешит, то это уже весь народ. Потому Господь показывал нашу ответственность. Чем больше у нас круг знакомых, круг влияния, тем серьезнее нам надо относиться к вопросу о нарушении заповедей Божьих. Потому что важно помнить, что не только о нас идет речь, но и о том, насколько это влияет на окружающих. И в этом контексте мне хотелось бы процитировать из комментария профессора Нехама Лейбович следующее. «С повышением его статуса растет и возложенная на него ответственность. И тогда любая небрежность или забывчивость, легкомыслие или оплошность способны стать преступлением. Кроме того, из текста Торы следует, что грехоочистительные жертвы, которые приносят знатные люди, обладают большей значимостью, чем те, которые приносит простой народ. Именно вот в силу фактора влияния. Теперь давайте посмотрим на то, как, собственно, эта жертва приносилась, какая была ритуальная динамика. В 4 главе 24 стих говорит, Левит 4:24, «И возложил

0: положит руку свою на голову козла и затем заколет. Вот это возложение рук.
1: Да, что оно означало?
0: Давайте посмотрим отрывочек, где используются те же самые слова, чуть позже в книге Левит, в 16 главе, 21 стих. Левит 16, 21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
1: То есть возложение руки означало исповедание, то есть оно сопровождалось исповеданием,
0: но здесь у нас сказано «возложит», в оригинале сказано «надавит». Mm. То есть передавалась идея тяжести греха. И в действительности мы знаем на личном опыте, что когда приходит осознание вины...
1: Она давит.
0: Это давит. Мы так и говорим, давит. Да? То есть это именно груз, это тяжесть. И вот таким образом Господь здесь иллюстрировал то, что грех – это бремя. Бремя. Как апостол напишет позже в послании к евреям, в 12 главе, «Свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех». Трудно идти, когда совесть нечиста, и Господь предлагал возможность очиститься и снять это бремя. И, как мы сказали уже, это все сопровождается исповеданием. В 5 главе книги Левит, стихи 5 и 6, прямо об этом говорят. Прямо сказано, если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой и так далее. Uh-huh. Да? То есть должна обязательно присутствовать исповедь именно в момент возложения рук. Исповедь эта по своей природе должна быть конкретной. Сказано, если он виновен, то пусть исповедуется,
1: в чем согрешил.
0: Да. То есть это не было по принципу вот, признания того, что все мы грешны.
1: Ну, то есть это не было констатация греховной человеческой природы,
0: да.
1: А именно конкретные грехи перечислялись и вот, символическим образом переносились на этого животного.
0: Ну, говоря языком реальности, «Прости меня, Господи, за то, что я солгал». «Прости меня, Господь, за то, что я украл». Называется «Что украл?» Вот в описании, в Священном Писании мы находим ряд примеров, когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма, даже чувство, которое это все вызвало, все это называется. Исповедь всегда предметна. И когда мы открываем апостольские писания, мы находим там тот же самый принцип. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть это именно исповедание грехов, поименное признание и просьба о прощении перед Господом за конкретные соделанные грехи. Дальше Священное Писание говорит о том, что нужно было кровь этого животного возложить на роги жертвенника.
1: А ну, вот эта манипуляция с чем связана?
0: Роги – это такой, перевод условный. Речь идет о выступах, о четырех выступах, которые были у жертвенника. И когда мы задаем вопрос о том, что это означает, то в книге «Исход» в 21 главе, в 14 стихе, это упоминается так. «Исход», 21 глава, стих 14, 21-14 говорит, «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего берите его насмерть». То есть рисуется ситуация такая. И позже у нас, например, в Третьей книге Царств, в первой главе, рисуется Адония, который прибежал, ухватился за жертвенник, ища защиты. Но есть определенные грехи, сказано, при которых даже от жертвенника моего бери его. Да? То есть роги представляли место Божьей защиты. Грешник нуждается в защитнике, потому что по факту и по причине греха он достоин умереть. Потому кровь размещается кровь, представляющая кровь самого человека, ибо вина переложена, размещается на роги жертвенника. И вот именно таким образом этот человек обретает защиту от Господа. Господь берет вину на себя.
1: А защита от чего? От притязаний и обвинений дьявола, наверное, да, защита на роге жертвенника?
0: Защита здесь, во-первых,

0: во-первых, от самого естественного последствия греха, коль скоро закон Божий – это закон жизни, и если закон нарушается, человек умрет, пусть не сразу, когда грех вырастет, когда грех придет в силу. Это защита от притязаний дьявола, потому что у нас в 3 главе книги Захарии говорится именно о противодействии дьявола на основании вины, запачканной одежды. Это также и защита от внутреннего мира самого человека, потому что вина жить не дает. Вина со временем может привести человека к смерти. То есть Господь брал человека на поруки и давал ему жизнь в обмен на вину, осознанную и исповеданную.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, поистине удивительные темы мы рассматриваем с вами в этом цикле «Небо на земле», когда мы говорим о очень большой гармонии в Священном Писании, о том, что Ветхозаветнее Писание, Тора, так связаны с Новым Заветом, что понять евангельские, апостольские Писания без знания Торы, без знания Ветхого Завета невозможно. Именно поэтому мы так подробно рассматриваем все эти виды жертв, чтобы и жертва Иисуса Христа, то, что сделал для нас наш Спаситель, было наиболее понятно и доступно всем нам. Всего вам доброго. До свидания.
0: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
1: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

0: Здравствуйте. Психология становится сегодня все более и более популярна. Многие сегодня прибегают к услугам психолога для того, чтобы разобраться в себе, наладить взаимоотношения с кем-то, с родными, близкими, с детьми, в семье, ну или просто как-то понять себя, научиться более качественно жить. Но многие христиане принципиально не обращаются к психологу, потому что они говорят, у них есть Бог. И наш основной вопрос сегодня – зачем христианину психолог, если он верит в Господа? Вместе с нами сегодня Евгений, священнослужитель, он же психолог. И мы попросим Евгения ответить нам на вот эти непростые и насущные вопросы. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Основной вопрос, который хотел бы сегодня вам задать. Зачем верующему человеку психолог, если у него есть Бог? Вообще, нужен ли верующему человеку психолог, если у него есть вера в Бога?
1: Ну, вопрос такой интересный, конечно, такой с подковыркой. Ну, если просто, наверное, тогда ну, подобный вопрос можно было бы задать, зачем к человеку обращаться, там, не знаю, к врачу, если у него есть Бог. Да, можно вообще как бы довести, там, не знаю, даже до абсурда, не знаю, зачем человеку не знаю, ходить в столовую, если у него есть Бог. Да? Да. Но так или иначе, ну, мне кажется, просто здесь очень важно расставить, как бы.

0: бы вот в этом вопросе расставить каждый субъект какую-то свою какую-то роль. То есть Богу Божий, ну и когда говорит Христос, там, отдайте Богу Божий, кесарю кесарево.
1: А психологу?
0: Психологу психологово, наверное, в таком вопросе. Хотя, с другой стороны, я согласен, что человеку верующему чаще бывает в меньшей степени, возможно, требуется помощь психолога. Сейчас не могу вспомнить дословно цитату, это, по-моему, Юнг, даже у него есть такое предположение, что многие годы люди справлялись со своими проблемами психологическими именно благодаря религии. То есть, ну, я не помню саму цитату дословно, но у него есть такое предположение, что на самом деле религия, она заменяла психологию до этого момента. И, в принципе, если человек верующий, если у него есть отношения с Богом, то это уже, решается ряд вопросов. Потому что, например, приходит человек к психологу, что он там делает? Он тоже, нечто похожее, там, не знаю, на исповедь, да, на общение. А если человек верующий, он находится в среде верующих, с кем он может также пообщаться, высказаться, есть у него какие-то духовные наставники, наверное, большая часть нагрузки с него снимается. С другой стороны, есть ряд таких моментов, которые может увидеть только психолог. Есть моменты, которые даже, не знаю, граничат, может быть, уже не только с психологией, но уже с психотерапией, когда именно помощь когда только психолог эти вещи может увидеть. Я считаю так, что Бог – это главное. К Богу человек приходит, обращается, молится. А психолог может как раз-таки оказаться тем человеком, той личностью, через которого Бог будет работать, через которого Бог будет подсказывать. Ну, может быть, из этой области.
1: Исцелять через этого человека.
0: Да. Ну, допустим, есть такой там, старая такая притча, не знаю, как сказать, анекдот, там, да, когда город там, начало топить, какое-то наводнение, человек молится Богу, Господи, помоги, спаси меня. Тут он видит, проплывает мимо лодка, он говорит, мне лодка ваша не нужна, потому что у меня есть Бог. Да? В итоге вода подступает еще выше, человек перебирается на крышу, плывет уже какой-то корабль, там уже все затопило, зовут его, давай спускайся с крыши к нам в корабль. Он говорит, нет, я к вам не сяду, потому что у меня есть Бог, и я ему молюсь. Да? В итоге человек тонет, умирает, говорит Богу, Господи, где ты был, когда я тебе молился? Он говорит, ну вот эти лодки, корабль, это и была моя помощь. Да? То есть если к нашему вопросу перефразировать, зачем нужен психолог, как раз-таки может быть для того, чтобы некоторые вопросы, которые мы Богу задаем, Бог через него и отвечал. Есть некоторые вещи, которые, опять-таки, связаны не только с психологией, но и с медициной. Иногда ведь возникает вопрос, некоторые проблемы у человека, которые завязаны далеко не... которые завязаны, не знаю, там, на его образе жизни, на каких-то, может быть, когда нужно подкорректировать даже какими-то, может быть, медикаментозными вещами. И не все... А как... даже мне, как верующему, представить. То есть я, допустим, прихожу к Богу на молитву, у меня какая-то проблема серьезная. Одно дело, когда у меня проблема возникает, к примеру, там, не знаю, непрощение кого-то. Да, и Бог мне там, может быть, через Духа Святого, через там, подсказки какие-то, тексты Священного Писания поможет мне этого человека простить, не знаю, там, да. Я там, читая Священное Писание, вдруг увижу, что Бог меня прощает, и через это прощение я другого прощу. То есть ряд каких-то вопросов, как бы они снимутся, естественно, если я верующий, через Священное Писание. Ну, а, к примеру, если женщина, к примеру, родила ребенка, у нее произошел какой-то гормональный там сбой. Она впала, и это вопросы очень серьезные. Я знаю случаи, когда люди, даже верующие, были у меня такие... в практике, когда женщина, будучи верующей, заканчивала жизнь самоубийством, что часто в христианских кругах
1: осуждается,
0: особенно там в других конфессиях, даже раньше бывало, что, и, по-моему, даже сейчас такое есть, там, что даже суицидников там, не хоронили на общем кладбище. А по сути дела, эта женщина, она...

0: просто нуждалась в помощи.
1: Она нуждалась, он нуждался в помощи, именно психологической. Помощь. Она, получается, была сколько не преступника против себя, как, ну, так сказать, а сколько жертвы этого. И если бы... И, наверное, это верующая женщина, она приходила каждый день, там, не знаю, на молитву, говорила: «Господи, мне сложно, у меня какая... У меня состояние, которое даже, ну, порой у человека, находящийся в депрессии, он даже не может порой его и описать, он что-то Богу жалуется, и Бог рад бы и помочь через кого-то, и попадись, может быть, ей в это время какой-то психолог, который бы сказал: слушай, дорогая, тебе надо просто, не знаю, там, образ жизни поменять, там, не знаю, там, режим сна поменять, там, какие-то вещи, которые сегодня нам, ну, в психологии, в медицине давно уже известны. Или, может, какую-то бы, или психолог, понимая, что это не его сфера, он бы, может быть, направил бы эту женщину, не знаю, там, уже к психотерапевту или к какому-то другому врачу, который бы прокомментировали, ему бы там какую-то гормональную терапию бы назначили. Но на самом деле вопрос такой, ну, не праздный. Когда люди... говорят: мне не нужен психолог, потому что у меня есть Бог, очень часто могут оказаться в очень плохом состоянии. Это как одно и то же. Есть такая проблема среди такой группы, ну, есть такие конфессии, где, допустим, запрещено, там, допустим, переливание крови, да, они тоже полагаются на то, что вот Бог меня спасет. И мы знаем массу случаев, когда люди умирают от того, что просто они отказались от медицинской помощи, да. Хотя на самом деле, читая Священное Писание, я тоже вижу, что Бог использует иногда те же самые способы, что и сегодня принято, допустим, там, в научном мире, да.
0: Откуда вот этот страх? Мне кажется, я вот, слушая вас, начинаю понимать, что страх обращаться к психологу присущ вообще не только христианам, но он вообще присущ многим жителям именно, может быть, сказать, постсоветского пространства. Может, это было связано с тем, что какое-то вот, какое-то есть понимание, что психотерапия, она чаще как бы ассоциировалась больше с карательной какой-то психотерапией. Сегодня, мне кажется, многое поменялось в этом вопросе, да?
1: Ну, постепенно, да, особенно в больших городах, как бы подход к этому меняется, люди становятся, ну, более, там, не знаю, просвещенными, да, в интернете, не знаю, понимают, что, да, что психология – это становится такой частью нашей жизни, хотя, да, есть такие некоторые страхи, может быть, что... то есть путаница психолог и психиатр, да.
0: Придешь здоровым, уйдешь,
1: да,
0: больным.
1: Уйдешь больным, что все психологи, они сами нуждаются в помощи. Там.
0: Если ты идешь к психологу, значит, у тебя комплекс, что ты немножечко там больной на голову, ну, да. За это есть стыд какой-то, да?
1: Ну, это опять-таки, это, мне кажется, уже такие пережитки. Ну,
0: вот мне понравилось это слово «пережитки». Может быть, как раз вот нам нужно обратиться к нашим зрителям и сказать, что это пережитки прошлого, что не нужно бояться обращаться к психологу, если ты действительно нуждаешься в его помощи, да? Потому что он поможет тебе.
1: Если говорить просто в такой житейской жизни, что да, есть какие-то пережитки прошлого, какие-то вот какие-то, может быть, такие мифы, которые раньше были. Если говорить об аспекте христианства, то, ну да, я как пастор много раз ну, это замечал, когда люди, иногда увлекаясь психологией, уходят от Бога, уходят из церкви. Но опять-таки это беда не психологии и не психолога, а беда это тех людей, которые начинают завышать значимость психологии. И так, что есть такое выражение: вместе с водой выплескивают ребенка, как бы, да. Что дает психология? Психология, она может быть как такой... настроит твою жизнь гармоничную, но смысл как бы жизни все равно как психология тебе не даст. То есть, да? Это те глобальные вещи такие, которые дает Бог, да, там смысл жизни, не знаю, там, радость.
0: Евгений, Бога. Вот я просто перебью немножечко, вот уточнить хотел. Какие задачи вообще ставит психология во взаимодействии с человеком?
1: Ну, если вопрос, как бы, в общем, как бы задачи психологии, как бы, они вообще разные, все будет зависеть от отрасли психологии, которую она изучает. Там, да? Я так понимаю, что, ну, правильно, наверное, ваш вопрос, какие ставят задачи психологии, то есть именно когда человек обращается,
0: да, к психологу. Взаимодействие с человеком. Вот пришел человек к психологу, что психолог делает?
1: Вообще, на самом деле, есть как бы, такие золотые такие правила, как бы, ну, в психологии, психолог, что психолог не навязывает никогда, как бы не навязывает свои какие-то идеалы, какие-то свои принципы. То есть это

0: не в рамках психологии, и это не входит в его задачи. Задача психолога — помочь человеку разобраться в себе иногда, да, помочь. Ну, разные же вопросы возникают, почему люди к психологу обращаются. То есть, когда бывает, возникают проблемы, не знаю, там какие-то межличностные, да, иногда очень важно, чтобы был кто-то третий, который, может быть, подсказал бы такие, да, как это все выстроить. То есть задача психолога — это как бы гармонизировать, как бы, да, жизнь там, в социуме или самим собой. Ну, в зависимости от того, с какой проблемой к нему обращается человек. Но это ни в коем случае никак не стоит задача там, у человека увести от Бога, от религии. Это вообще, мне кажется, две совершенно разные. Мне так повезло, я когда обучался в своем вузе на психолога, все преподаватели были, все были христиане, и все были, большинство были это священнослужители какие-то. То есть я там увидел, что это вполне, вполне нормально.
1: А вот может ли священнослужитель заменить психолога? Вот верующий говорит: не пойду к психологу, но готов пойти к священнослужителю. Может ли священнослужитель заменить психолога?
0: Если он грамотный, если он такой, такой трезво смотрящий, как бы, на жизнь, то вполне может заменить, по крайней мере, может честно увидеть какие-то проблемы, где он некомпетентен, и он может кого-то его, ну, перенаправить, допустим, такой момент. Вообще, ну, я стою на такой позиции, что если в некоторых случаях христианская община, как церковь, она свободно могла бы заменять психологию, если бы... То есть иногда проблема бывает, что человек вынужден к психологу обращаться, потому что сама церковь, ну, если человек верующий, она не отвечает на те нужды, которые могла бы отвечать.
1: На запросы человека.
0: Ну да, ну, допустим, ну, яркий пример, ну, известный, к примеру, ну, в многих церковных общинах есть такое понятие, есть такое, как, ну, не то чтобы понятие как обсуждаемое, но есть такое, как дресс-код, да, то есть... Чтобы ты был частью нас, ты должен соответствовать каким-то нормам. Вот, к примеру, собрание верующих. Приходят люди, там, не знаю, пускай это может быть разное, там, не знаю, социальный статус, разное образование, но, скорее всего, это будет там. То есть, ну, и вдруг появляется человек такой сильно пьющий. Скорее всего, этот человек, он будет не принят этой общиной.
1: Не впишется. Он
0: не впишется. Многие церкви такого человека, если он был верующим и стал таким, а скорее всего, его исключат из церкви. Там, да? Какое-то порицание. Теперь я смотрю, допустим, есть такое, ну, популярное очень в мире там, общество анонимных алкоголиков. Вот я читаю, вот буквально недавно перечитывал 12 шагов, что там, что подразумевает этот способ. И там чуть ли не каждый пункт этих 12 шагов связан с Богом. То есть первый пункт: я там, ну, не могу, что я осознаю, что я не могу сам справиться с этой проблемой. Второй пункт: я нуждаюсь в помощи Бога. То есть, и если бы община бы сегодня, бы, многие общины принимали бы такого человека, то, возможно, ему и не приходилось
1: так
0: бы
1: вот
0: ходить.
1: Может быть, как раз и в этом-то суть, что церковь-то это ведь не группа анонимных алкоголиков. У нее другие задачи. Может быть, как раз алкоголику нужно идти в группу анонимных алкоголиков, а человеку, которому нужна помощь психологу, должен идти к психологу, а в церковь люди ходят на богопоклонение, может быть, за чем-то другим или что?
0: Нет, вот, ну да, но вопрос такой дискуссионный, опять-таки, на самом деле. Я думаю, что, ну, если читать Священное Писание, когда Бог призывает, ну, допустим, когда мы читаем «Последнюю вечерю», Христос говорит: тот, кто хочет быть главою, будь слугою, как бы, да. Или он говорит такие слова, допустим, людям, которые, там, по-моему, обличают фарисеев, что, как бы, есть на вас вина в том, что вы как бы, вы видите проблему. И, на мой взгляд, как бы Священное Писание призывает принимать человека таким, какой он есть. Проблема, опять-таки, да, христиан, некоторые, ну, даже, я сказал, наверное, многих, что мы порой не привыкли принимать людей, которые от нас отличаются. Но если бы церковь принимала, то есть принимала бы этого алкоголика таким, какой он есть, да, возможно, бы он бы и не ходил, не нуждался бы в каких-то отдельных группах. А там я понимаю, то есть, когда человек ходит, допустим, в группу анонимных алкоголиков, его там принимают, потому что люди там, люди сами с этим сталкиваются, и они принимают, и они не осуждают его. И сегодня очень много людей нуждаются в том обществе, где бы его принимали –

0: и не осуждали. Ну, я просто привел пример как бы анонимных алкоголиков, как бы это такой более яркий момент. Но ведь на самом деле существует, ну, масса...
1: Созависимость в отношениях, очень популярная проблема, ну, да, которая спокойно могла бы решаться в церкви, в рамках...
0: Ну да, если бы принимала бы вот такие эти зависимости. И здесь как бы, ну, почему-то просто как бы такой, ну, дискуссионный такой, ну, не праздный, потому что на самом деле, да, есть места Священного Писания, которые и, с одной стороны, и осуждают такое поведение, и церковь иногда часто как бы ее, ну, выпадает в такое положение, когда она принимает в эту сторону вот такого осуждения, что ли, опять-таки по Писанию, не принимая те места Писания, где Писание призывает нас, особенно, особенно христианство, принимать человека. Да?
1: Доброжелательным отношением.
0: Поэтому здесь я просто так, ну, уравнял. Если община верующих, она открыта, она принимает человека таким, какой он есть, со всеми его там, да, проблемами, даже порою проблемами, которые такие очень, ну, такими... как правильно сказать, скандальными, как сказать, что ли, ну, не знаю, не принятыми в этом обществе, то, наверное, меньше ему приходилось бы обращаться в какие-то такие узкоспециализированные, да, сообщества. А с другой стороны, может быть, оно и правильно. И я думаю, что Бог иногда, видя, что церковь, она не может, ну, опять-таки, что какая-то община – это люди, которые тоже собрались по такому-то принципу, которые не принимают таких людей, но, с другой стороны, им хорошо как бы вместе, и они с Богом, и они помогают духовно расти. Может быть, для этого Бог и создает какие-то другие узконаправленные группы, каких-то психологов, которые смогут поработать с этим человеком без осуждения, да, и потом он... Ну,
1: и помочь, и помочь этим людям. Потому что им не могут помочь в других.
0: Ну да, поэтому я думаю, что у Бога много путей, и Бог использует как свою и церковь, и какие-то группы узконаправленные такие взаимопомощи, и психолога, если, конечно, ну, как бы психолог опять-таки в рамках...
1: Спасибо, Евгений. Я так понимаю, нам не нужно быть категоричными, быть готовыми принимать помощь с разных источников. Спасибо, друзья, за то, что вы также были с нами. Мы очень надеемся, что то, что вы услышали, оно будет вам полезным и поможет вам разобраться в своих вопросах.

«Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны».

Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Всем известна проблема отцов и детей. Она не вчера появилась, но в каждом новом поколении дети сталкиваются с непониманием родителей, а родители – с непослушанием и неуважением со стороны детей. Как воспитывать детей, чтобы не образовался разрыв в жизненных ценностях и установках между поколениями? Как обеспечить реализацию их талантов и успешность в будущей жизни? У нас в гостях педагог, автор проекта «Семицветная педагогика» Нелли Григорьевна Пашинян.

0: Здравствуйте, Нелли Григорьевна.
1: Здравствуйте.
0: А вы педагог с очень большим стажем. Ну, что-то там больше 30 лет уже. Скажите, пожалуйста, а почему вы стали педагогом? Почему вы выбрали для себя такую профессию?
1: Ну, я из семьи педагогов. Но это даже не самое важное. Это то дело, которое меня интересовало всегда, даже с самых юношеских лет, и от которого я действительно, ну, трудясь, получаю удовольствие.
0: Здорово. А, ну вот, кстати, сразу вопрос. Мы все хотим, чтобы наши дети были успешными, но и чего греха таить, в общем-то, каждый из нас хочет, чтобы наши дети были продолжением нас. То есть, ну, скажем, у меня есть какая-то профессия, у меня есть какое-то дело, и я хочу, чтобы мои дети его продолжили. А может быть, чтобы мои дети добились того, чего я не сумел добиться, и так далее. То есть, ну, это где-то вот сидит в глубине.

0: души мы этого хотим. Угу. Правильно ли вообще этого хотеть? Ну, то есть кому-то это, у кого-то это удается.
1: Да.
0: То есть вот династии семейные угу. существуют. Вот вы угу. представитель такого, такой династии. Но в целом, вот правильно ли это хотеть, чтобы дети были нашим продолжением?
1: Ну, на самом деле так и есть. Чисто даже генетически, физически, ребенок — это продолжатель рода, это продолжение семьи. Да? Если родился ребенок, значит, в нем родилось продолжение моей семьи. Вот. Но если взять более в широком смысле этого слова, да, по поводу, например, династии, mm-hmm. и я врач, хочу, чтобы ребенок был врачом.
0: Ну, то есть профессии, бизнеса каких-то.
1: Даже убеждения определенных семейных, да, не всегда это получится, поэтому я сторонник того, что и родителям это говорю, что ребенок — это личность, это другой человек. Он имеет наши гены, в нем есть наши черты, а бывает и совсем их нет, по-разному, да? Uh-huh. Но это личность. Это личность, у которого свой путь, своя жизненная миссия и свое видение продолжения, как говорится, своего пути в этой жизни. И поэтому наше дело, наше родительское дело, да, направить, подстраховать, помочь, чтобы ребенок, встав на ножки, дальше шел и не разочаровываться, что он в семье врачей, например, стал ремесленником.
0: А вот что значит направить как раз?
1: А направление, ну, вот представьте себе, что, ну, в любом случае, вы же тоже родитель, да, и ну, представлять понятно. Нечего, ребенок рождается беспомощным. И вот это единственное дитё, да, во всей природе, во всей системе, которая не сразу встает на ножки. Ну, например, родился теленок, он сразу встает на ножки. Да? Если образно представить.
0: Ну, я бы не согласился. Вон, кенгуру, например, они вообще
1: носят
0: в сумке сидят
1: в сумке,
0: долго.
1: Да. Нет, я просто имею в виду, что ребенок дольше угу. всех идет, например, вот к тому, чтобы встать на ноги. А образно говоря, да, говорят, надо помочь ему встать на ноги. Не только физически. Угу. Но и в будущем. И роль родителя, направление — это помочь ему, подстраховать его, не делать все за него, а действительно выполнять роль заботы. А что будет после этой заботы? Это будет за Божьей тайной. То есть все равно моя роль, я выполняю свою роль, свою миссию родителя.
0: То есть забота — это вы сейчас как аббревиатуру использовали.
1: Да.
0: Так, ну, интересно все это, но все-таки мы хотим, чтобы ребенок разделял наши убеждения. Ну, потому что, вообще говоря, что у нас есть в жизни? У нас есть ценности наши какие-то. То есть для меня важна крепкая семья. И я, безусловно, хочу, чтобы мои дети создали крепкие семьи. Как этого добиться?
1: Но еще раз, как бы, использую такие сравнения, да, давайте опять эти слова разделим на, ну, как бы, возьмем как аббревиатуру и разделим на части. Например, воспитание. Это в ось питания. Чем родитель ребенка питает, в его духовную ось, да, тем ребенок и наполняется. Мы чаще всего не видим, что он наполнен. Мы видим, бывает в точности наоборот. Я его наполняю, а он выплескивает. Я его наполняю, а он выплескивает. Но он так развивается. Потом
0: Я ему говорю, он слушает.
1: Да.
0: Еще раз говорю.
1: Вот. А потом образами. Да, если ребенок видит, что мама с папой, у них крепкая семья, здоровые отношения в семье, этим он тоже питается. Питается и образами родителей. Да? Образование — это как ваяние образами. То есть ребенок видеть ценности семьи. Каждый из нас, да, видел в своих родителях, ведь у родителей, если в частности вот так вот посмотреть на родительские мечты, у всех благие намерения. Ну вот если спросить родителя, кто-то, ну, скажем так, бьет и говорит, я желаю ему хорошего будущего, а кто-то спокойно с ним разговаривает, но, и тоже желает хорошего будущего.
0: Ну, мне кажется, родителям, так же, как и любым людям, свойственно лукавство в этом. Потому что, ну да, если сказать, если спросить меня, хочешь ли ты, чтобы твоим детям было хорошо, да, конечно.

0: пытаешься ли ты как-то подготовить их к будущей жизни? Да, конечно. Угу. Но если какое-то конкретное мое действие, вот угу. так вот, ну, мотивацию мою копнуть угу. поглубже, то я думаю, что не всегда можно будет сказать, что я всегда тут вот угу. благами ребенка озабочен. Иногда, может быть, я просто самоутверждаюсь таким образом.
1: Ну, опять же, сознание нам дано для того, чтобы мы понимали, каждый из нас допускает ошибки. Нет безошибочного человека, да, который не допускает. И эти ошибки мы допускаем и в семье, и на работе, и в отношениях с ребенком. Но ребенок очень чувствует, тонко чувствует, да, когда папа, который допустил ошибку в отношении к нему, да, вот, например, пришел папа с работы уставший, он попался просто под руку, этот ребенок, папа раздраженный, и все слил на ребенка. Ребенок ушел к себе в комнату, папа там чуть-чуть успокоился и подумал, зря я. Но не каждый папа придет и скажет, знаешь, сынок, зря я. Вот так строятся отношения. И когда папа подходит и говорит, прости, но я устал, я был в таком состоянии, и даже расскажет, может быть, ребенку о своих чувствах, которые он испытывал, войдя в квартиру, то здесь... Конечно, ребенок запомнит именно этот разговор, а не то раздражение, которое папа принес домой. Вот и так и строится вот отношение с ребенком. Так мы желаем ему быть человеком и также поступать с другими людьми.
0: Понятно. Ну, это ну, какая-то такая конкретная ситуация, когда приходится родителю делать над собой усилия и признавать свои ошибки.
1: Да.
0: Вы представитель определенного педагогического, ну, наверное, направления или школы. Uh-huh. То есть вот можете описать в общих таких чертах?
1: Ну, я сейчас на данный момент работаю в Заокской христианской школе. До этого я работала в муниципальной школе города Новомосковск. Uh-huh. Но направление, мое направление, да, оно очень для меня лично интересно и очень ценное. Я занимаюсь гуманной педагогикой и внедряю ее в обычную педагогическую практику. Взяла я эту науку, эту педагогику, обучаясь у автора Шалва Александровича Аманашвили. Это педагог, академик, когда-то в далекой юности в педагогическом университете, я изучала его книги и никак не могла себе представить, что я встречусь с живым классиком педагогики. Вот именно он мне показал ту грань педагогики, о которой умалчивают, которая самая важная в педагогической деятельности любого учителя и родителя. То есть каждый родитель тоже является педагогом. Да? Вот. И когда я открыла для себя эту гуманную педагогику, я, ну, знаете, есть такая влюбилась.
0: Ага, ну вот гуманная педагогика, само такое понятие гуманный, ну, то есть... Человечный, ну, если перевести.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: В чем заключается человечность, гуманная?
1: Человечность заключается в том, что ребенок приходит к нам, то есть в чем заключается суть всей этой педагогики, что каждый ребенок, приходящий к нам в нашу жизнь, как ученик, как ребенок в семью, он не случайный, это путник от Бога, это маленький человек, который тоже может стать для меня учителем. То есть вот именно взгляд на ребенка с другого ракурса. И вот педагогический взгляд мой должен быть изнутри духовный, прежде всего. Есть много педагогических технологий, методик, все они прекрасные, все их, они разработаны замечательными учеными, педагогами. Но вот эту грань мало кто открывает для себя. И когда для учителя, для родителя открывается грань духовного педагогического настроя к ребенку, да, то абсолютно мир меняется, и ребенок меняется в глазах, и мою миссию я вижу совершенно по-другому.
0: То есть вот в чем этот духовный настрой? То есть что мы должны, ну, не знаю, иметь в виду? Или что должно быть нашим главным...
1: Двигателем.
0: Да, двигателем, мотиватором.
1: Да. Ну, опять же, простой пример приведу. Да? Пришел сложный ребенок, ну, как так называют детей, которые говорят, необучаемый, невоспитанный. Хотя я боюсь таких терминов, да, каждый ребенок — это своеобразная личность. Но

0: я его не выживаю, я ему не обрезаю крылья. И как опять же говорит Шалва Александрович, пришел к тебе ребенок, верни его крылатым. Духовное отношение к ребенку – это не то, как он учит этот предмет, не то, как он сдает мне этот предмет, а то, какие я с ним отношения могу построить, потому что он пришел ко мне не случайно, мне дано время, и я буду держать отчет перед Богом, что я сделала за этот короткий срок, чтобы вернуть его крылатым.
1: Вернуть куда?
0: В жизнь, во взрослую жизнь, чтобы не обрезать крылья, чтобы он полетел, а не пополз.
1: Ну, вообще, на практике очень часто человек уже не крылатый приходит.
0: То есть, бывает.
1: Ну,
0: да. Маленький малыш приходит уже, да, с обрезанным.
1: Да, попробовал что-то, не получается. Попробовал еще что-то, не получается. Другие хороши в математике, там кто-то хорош, я не знаю, в каких-то других предметах, кто-то в спорте успевает, еще чего-то, а тут, ну как-то все не мое, все не получается. Вот что значит, как вернуть крылатым, если вот уже ну, даже вот в таком детском возрасте у ребенка есть разочарование в жизни?
0: Есть такое. Очень много, к сожалению, таких случаев бывает. Но с точки зрения, опять же, гуманной педагогики, ребенок не может быть полностью, опять же, простите за слово, бестолковым, да, полностью лишенным каких-либо даров. Если он не математик, и если он не пишет диктанты, это не значит, что у него нет даров. Это не значит, что у него нет вот именно того ключика, того таланта, который, раскрывая, ребенок может просто вдохновиться и не расстраиваться, что у него там математика, может быть, не так хорошо получается. Понимаете? Роль педагога увидеть не через предмет ребенка, да, говорят, педагог-предметник. Нет. Педагог не предметник. Учитель, да, как вот Иисус Христос, он учитель. Учитель – это тот, который является той ступенькой, которая поможет ребенку еще чуть-чуть подняться. Не через математику, а через его личные какие-то качества. И приходят такие дети, сложно бывает, очень сложно бывает. И педагогам очень бывает просто невероятно сложно, потому что не знаешь, за что зацепиться. Но когда за этого ребенка молишься, переживаешь, и вдруг от тебя открывается совершенно другая грань. И он сам удивляется.
1: То есть сверхзадача педагога, да, воспитателя, ну и родителей, соответственно, это человек, найти, да, то, в чем
0: силен
1: да, ребенок, и развивать это.
0: То, в чем он силен, обратить его внимание, что ты не такой никчемный, как ты себе это представляешь. И если тебе там Марья Ивановна сказала, что ты просто уже безнадежный двоечник, ты знаешь, с двойками можно жить. Можно жить. Это не смертельно.
1: Ну, да, это не смертельно, конечно, но наш мир таков, что люди живут от оценки к оценке.
0: Да,
1: то есть мы к этому привыкли. То есть с самого начала ребенок приходит в школу, и он учится, и он радостно бежит домой, тогда, когда может показать свой дневник и сказать, что вот, у меня пятерка там, или еще что-то. И, ну, как сказать, он прячет глаза тогда, когда там, ну, не та оценка, которую ожидали. Для некоторых это не той оценкой, даже может не обязательно будет двойка или тройка.
0: И четверка может быть.
1: Четверка может быть, что он будет прятать глаза, что вот.
0: Да. Смотря какое ожидание у того взрослого, к кому он идет.
1: Я просто к тому, что мы привыкли к оценкам.
0: Да.
1: Мы привыкли к оценкам вот со школы, и по жизни тоже очень часто идем от оценки к оценке, ожидаем, что нас похвалят за то или другое действие. Ну, в конечном итоге ожидаем, что нам премию там заплатят за что-то. Ну, да. То есть вот так. То есть получается, что это неправильный подход.
0: Да. И говорю уверенно и четко. Почему? Потому что много лет, уже много лет новаторы педагоги вводят.

0: Будет безотметочную систему, к сожалению, она не всем идет и не все ее принимают.
1: А не вот. Все, имеется в виду дети,
0: родители? Педагоги. Нет, дети принимают. Угу. Дети принимают.
1: Детям хорошо,
0: если изначально. А если он уже подсажен на оценку? Вы знаете, на оценку можно подсадить. Угу. Просто подсадить ребенка на оценку, в зависимости его ввести от нее. И от этой зависимости ребенок может или ломать,

0: когда я думала об оценке, у меня всегда красная ручка, вот берешь ее в руки, да, и так не хочется, вот думаешь, завтра он ее откроет, эту тетрадку, и что, какое я письмо ему отправила, прям краснющее. И так не хочется, да, вот иногда вот. И у меня всегда было желание просто выбросить эту красную ручку и поговорить, и показать ему, ты знаешь, здесь ты ошибся, давай попробуем. Вот.
1: Но... А нет ли в этом какого-то стремления замалчивать ошибки, недостатки и так далее?
0: Нет.
1: В конечном итоге это же ошибка, ее же надо исправить.
0: Конечно, мы исправляем эти ошибки. Исправляем. Обязательно ребенок должен получить образование, причем хорошее. Но когда я пришла к выводу, что нужно убирать оценки, я их убрала, я просто взяла и, знаете, договорившись с нашими коллегами и с родителями, провела эксперимент.
1: А как это вообще получилось? У нас же вроде достаточно такая жесткая система образования, просто так нет.
0: Сложно, это чтобы долго не рассказывать, сразу говорю, сложно. Очень сложно, но есть возможность, и можно даже документально это оформить, то есть даже законно есть такое законное обоснование, но сейчас не об этом. И когда ребенок, ну, просто приведу пример, пришел ребенок, он допускает ошибки, у меня был такой случай, я его рассказываю, для меня это был случай жизни, скажем так, да. Пришел ребенок из другой школы, уже сломленный, его уже отправляли в какую-то спецшколу и так далее. Мама сказала, спасайте, пожалуйста, второй класс. Что-нибудь.
1: То есть нужно. Уже во втором классе,
0: да,
1: вот такие.
0: Да, да, да, да. Он такой ежик весь, такой весь уже, знаете, с кулачками, напряженный. Потихоньку начали с ним работать. И тогда мы уже ввели вот эту безотметочную систему. Это был мой первый опыт. Пишет ребенок диктант, там 26 ошибок, да? Пишет диктант, там вот эти ошибки, и это два. Потихоньку год проходит, еще чуть-чуть, они эти ошибки потихоньку уходят, уходят. Я ему показываю, посмотри, вот было столько математически, давай отнимаем. Осталось столько, ты справился, ты победил 5 ошибок, ты победил 6 ошибок. Но если даже у него из 26 осталось 9 ошибок, это же по оценке тоже 2.
1: Все равно 2.
0: Это 2. Но какая победа? И ребенок, видя то, что он победитель, то, что он идет путем победы, а не путем, ну, 2 и 2, ну, какая мне разница, 20 ошибок 2, 9 ошибок 2 и 6 ошибок тоже 2. Ну, вот. А когда нет оценки...
1: Ну, как сказать, в данном случае да, конечно.
0: Да.
1: То есть 26 или 6, и никак это на оценке не отражается. Но, знаете,
0: динамика.
1: 3 и 1 отражается.
0: Да, но тут, понимаете, вопрос не в том, что... Оценка или не оценка. Вопрос в том, что ребенок видит свою успешность. Угу. При двойке он успешность не видит.
1: Ну да.
0: Абсолютно не видит. И ребенок верит, что он может. А оценка, она ломает, она
1: наоборот,
0: не дает.
1: Наоборот, и при пятерке тоже. То есть,
0: да.
1: если ну, вот, тесты пишут, сейчас же не абсолютно безошибочные тесты, а, скажем, пятерка, там, ну, скажем, там 80% или там 75% уже пятерка. И получается, что нет разницы между там, 80 и сотней.
0: Да, да.
1: То есть все равно одинаковая оценка.
0: Ну, тут сама суть в том, чтобы мы помогли ребенку научиться учиться. А вот именно стать победителем своих ошибок, своих комплексов, да? Научить учиться не обязательно, чтобы этот ребенок, еще раз говорю, стал прям супер-пупер отличником, медалистом. Нет. Просто полюбить процесс обучения и полюбить свои победы вот именно в этом процессе. Работать над собой, не опуская рук. Вот в этом. А начальная школа – это время становления ребенка. Это как раз то, вот когда мы говорим «поставить ребенка на ножки». Угу. Это как раз то начало-начало, когда ребенок, просто обучаясь всему этому, он не заостряет, и родитель тоже не заостряет свое внимание на оценках, а заостряет свое внимание на том, чего я добился за этот период.
1: Начальная школа, ну, получается, это может быть даже уже немного поздно.
0: Ну, я имею в виду вот именно тот период, когда ребенок...
1: Я просто к тому, что, наверное, вряд ли достаточно только школьного образования для того, чтобы привить ребенку какие-то навыки. К обучению, навыки, к преодолению каких-то препятствий, еще чего-то. Что бы вы могли посоветовать родителям?

0: родителям в данном случае.
1: Ну, родителям,
0: то есть, ну, гуманное образование, гуманное воспитание.
1: Родителям я посоветую то же самое. Если ребенок приходит с отрицательными оценками или с теми оценками, которые меня не устраивают, не смотреть на него через призму этой оценки, а просто сесть с ним и сказать: слушай, ну давай мы посмотрим, где у тебя были ошибки, давай над ними поработаем. Ну ничего, ничего, у тебя получится. То есть помочь ребенку окрылиться хотя бы дома. Поэтому вот проект, над которым я работаю, «Семицветная педагогика», он подразумевает работу родитель-учитель, вот это тесное звено, и ребенок. То есть родитель-учитель, мы не можем одни. У нас между, я всегда говорю, у нас в руках дети, руки опускать нельзя. Нельзя. И когда родители сотрудничают, вот опять же по опыту скажу, да, когда ты начинаешь с ними работать, сотрудничать, не спрашивайте у него, сколько у тебя было ошибок, спрашивайте, сколько слов ты написал без ошибок. Давайте подчеркнем зеленой ручкой то, что у него удалось. Дома давайте подбодрим его. Очень много разных моментов, когда...
0: Ну, то есть такой положительный взгляд.
1: Да, да, потому что, ну, такое модное слово «мотивация», да, но в любом случае... Вот в голове у ребенка вот эти нейронные связи, которые образовываются, они образовываются исключительно благодаря положительным эмоциям. Угу. Он маленький.
0: Ну, то есть правильно, угу, когда родители хвалят, да, своего ребенка, говорят, какой он у меня талантливый.
1: За конкретную удачу. Нет, не перехвалить, это тоже. Вот конкретно за дело, вот посмотрели, молодец, задачу решил хорошо. А вот с примерами давай чуть-чуть поработаем. Ну, просто вот показать ему, не скрывать от него, что здесь ты молодец, а вот здесь давай поработаем. Здесь ты умница, а вот здесь давай. Ты можешь. Если ты задачу решил, ты и примеры решишь. То есть иногда родители, это тоже крен в обратную сторону, когда ребенка сажают на трон и делают из него кумира.
0: Мой ребенок самый лучший.
1: Да, он лучший, он умный и так далее. И ребенок уже тоже теряется и настолько верит, что он умный и лучший, что даже уже как бы перестает что-то делать. То есть нужно ребенка хвалить за конкретные достижения, конкретные.
0: Понятно. Ну, не знаю, на самом деле времени немного осталось, но хотелось бы этого вопроса коснуться. В прошлом, ну, вообще говоря, гораздо проще подходили к воспитанию. Ну и в семьях точно так же. То есть родители должны свой авторитет иметь в семье. Ну, в общем-то, можно привести и, ну, вплоть от древних времен даже заповедь специальная на это, что почитать родителей и так далее. Сейчас, в общем-то, ну, определенный, ну, тренд, что ли, или, ну, как это сказать, направление, когда ребенок на равных со взрослыми, с родителями. Правильно ли это вообще такой подход?
1: Ну, общество детоцентричное. Сейчас родители курсы проходят, изучают, как бы не навредить и так далее. Почему? Потому что диктует время, диктует поколение. Дети другие пришли, и нужно какие-то новые методики придумывать, чтобы с этим ребенком наладить отношения.
0: Ну, то есть дети отличаются?
1: Очень отличаются. Конкретно отличаются. Я почему и пошла к Шалгину.
0: А может быть, их просто вот как раз вот такое отношение испортило?
1: Ну, это же другие дети. Может быть, тех испортило, это же как бы... Мы не можем так сказать.
0: Понятно.
1: Вот. Это ребенок родился, и он уже даже просто рождается новорожденный ребенок. Раньше ребенок не мог даже концентрированно, ну, несколько дней посмотреть на родителя. Там глазки бегали, косили и так далее. Сейчас рождается малыш, и в первый же день он в упор смотрит на тебя. То есть это тоже удивительно после рождения. Да? Такое ощущение, что он все понимает. Дети другие. Мы должны это признать, что к нам пришли другие дети. И к ним нужен абсолютно другой подход. Это нежные дети, это чувствительные дети. Очень много детей аллергиков. Кожа у них абсолютно другая, чувствительная. То есть если проследить за маленьким ребенком, мы все это увидим. И очень талантливые дети. Знания для них открыты. Что же делать родителю? Вы знаете, в любом случае, любое поколение родителей должны понимать, самое главное — не потерять связь с ребенком. Если я сделаю его кумиром, ну, просто кумиром, ну, царем, некоторое время, да, вот он просто, он потом будет меня игнорировать. Если я его загнал...

0: облю, да, то он будет просто меня бояться, некоторое время будет рабом, а потом опять будет игнорировать. То есть построение отношений — это время, уделенное ребенку. Самое дорогое, что у нас есть, это время живого общения.
1: Ну, то, с чем как раз наибольшие дефициты наблюдаются.
0: Дефицит сейчас как раз самый большой, да. Время живого общения не заменить ничем. Вот ничем. Поэтому я и прошу, говорю на своих встречах, пожалуйста, вечерами вместе читайте, общайтесь, спрашивайте, говорите. И вот это единственный ключ к сердцу ребенка.
1: Спасибо большое, Наталья Григорьевна. Гуманная или гуманистическая педагогика подразумевает развитие свободной личности. Человека, который будет понимать собственную ценность и ценность окружающих, реализовывать собственные таланты и помогать другим. Такой цели можно достичь только совместными усилиями семьи и педагогов. Всего доброго, до свидания.

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».

0: Здравствуйте. Бабочки – прекрасные лекари от стрессов. В этом убеждены врачи из Стокгольма. В клиниках этого города есть специальные оранжереи с бабочками и цветами, где пациенты успешно проходят курс лечения от стрессов. О разнообразии бабочек и уникальности их расцветки нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, некрасивые бабочки бывают?
1: Вообще, они все красивые. Каждая бабочка красива по-особенному, даже если это черная бабочка или белая. Но, конечно, нам больше нас привлекают такие бабочки, которые имеют разные цвета,
0: ну, да,
1: с различным рисунком. Они нам как-то больше вот наше внимание привлекают. Помимо цвета, бабочки также отличаются и размером. Есть бабочки, которые составляют размах крыльев 6 миллиметров.
0: То есть малышки вот такие, да?
1: Да, такая малышка, вот 6 миллиметров. А есть бабочки, вот, допустим, на примере вот этой бабочки, размах крыльев здесь составляет 31 сантиметр.
0: Вот это ее натуральная величина, да?
1: Да, это натуральная величина вот этой бабочки.
0: То есть сравнимо с такой, с немаленькой птицей.
1: Да, приличные крылья, размер достаточно серьезный.
0: А как же у них на крыльях получается такая красота? За счет чего? То есть я понимаю, когда ребенок может взять бумагу, кисть, краски и нарисовать, взять любые цвета, смешать. А вот у них, если, например, под микроскопом разглядеть, что там будет?
1: Вот вы знаете, Оля, бабочки относятся к отряду чешуекрылых. Это говорит нам о том, что у них есть небольшие чешуйки на крыльях.
0: Да.
1: Но вот эти чешуйки можно сравнить с кровельной черепицей, которая есть на большинстве домов. И что интересно, чешуйка ложится одна на другую, ну и, соответственно, перекрывает. Одна другую перекрывает.

0: И что интересно, каждая чешуйка имеет свой цвет. Бабочка, может, вы это замечали, иногда при полете она меняет свой цвет.
1: Да, видел таких бабочек, они такие сине-фиолетовые. У нас на юге области водятся. Я в детстве их любила ловить.
0: Цвет крыльев бабочек образуется за счет пигментации, это цвет самих чешуек, и за счет радужности. Радужность – это способность света преломляться внутри этих чешуек и изменяться. То есть пигментация бабочек, она имеет два вида. Это пигменты самих чешуек. Здесь мы можем назвать такие цвета, как белый, черный, оранжевый, желтый. И радужные цвета, то есть это те цвета, которые изменяются. Это у нас серебристый, медно-красный, синий и зеленый.
1: Ну вот как раз, наверное, таких бабочек я видела синих.
0: Бабочки, они кажутся нам внешне очень слабыми, очень хрупкими существами.
1: Но они, наверное, такие есть, потому что я помню, поймаешь бабочку, если случайно по крылышку проведешь пальцами, то крылышко становится блеклым, а на пальцах остается вот этот цвет.
0: На самом деле бабочки не такие хрупкие. Да, они не такие хрупкие, как кажется. Крыло бабочки имеет в своем составе хитин.
1: Хитин, это твердое вещество, да?
0: Да, хитин – это твердое вещество. Ученые его обнаруживают не только у насекомых, у членистоногих, но также в составе грибов. Ну и в то же время вот именно такое сложное строение крыла, помимо хитина, крыло пронизано сетью мельчайших капилляров. У бабочки тоже есть ее, как бы сказать, сердечно-сосудистая система, что позволяет бабочке быть достаточно маневренной. Крыло, оно снабжается, ну, кислородом, кровью, питательными веществами. И бабочка, даже если она вдруг повреждается хищником, вдруг кто-то решил полакомиться бабочкой и надкусил ей крыло, то бабочка, она, конечно, поврежденная, но она способна ускользнуть от этого хищника и продолжить свою жизнь, но уже с таким крылом.
1: Но крыло уже не отрастет, наверное.
0: Нет, крыло не отрастет, но бабочка может это компенсировать за счет как раз вот именно сложной вот этой структуры строения крыльев бабочек.
1: Все бабочки, которых я видела на картинках и в жизни, они все имеют симметричную окраску крыльев.
0: Ну, вообще все бабочки, они имеют симметричный рисунок. Даже если мы с вами вот вспомним различные виды бабочек, которые имитируют каких-то животных. Иногда бывает, вот можно обнаружить вот в огороде, когда мы гуляем, или в саду. Часто можно встретить бабочек, которые имеют на своих крылышках такие небольшие
1: пятна. Павлиний глаз. У нас везде летает павлиний глаз.
0: Да.
1: А зачем они имитируют животных?
0: Ну, они живут среди хищников. И интересно, что эти бабочки, они каким-то вот образом, мы, конечно, если бы были эволюционисты, мы бы сказали, что с течением долгих времен бабочки научились как бы вот записывать у себя на крыльях этот рисунок. Допустим, вот если мы сейчас с вами вспомним бабочку-сову, то на ее крыльях есть небольшие такие круги, которые имитируют именно глаза совы.
1: То есть, получается, на тебя смотрит такая вот совиная морда, да?
0: Да, когда бабочка расправляет крылья, вот она вот несложенными видами, то враг, он, конечно, первым всего видит вот эти большие глаза, и его это пугает.
1: А враги у бабочек — это птицы, а птицы сов боятся.
0: Ну, да, это хищник. Сова, конечно, это хищник, которого стоит бояться. А также, если вот мы уже говорим о том, как бабочки подражают окружающей среде, то можно вспомнить, допустим, бабочку, которая похожа на сухой лист. Это углокрыльница. Также вот можно вспомнить бабочку...
1: Простите, а зачем ей быть похожей на сухой лист?
0: Ну, сухой лист никому не нужен, он же...
1: Он невкусный.
0: Да, он невкусный, поэтому если...
1: И никто не захочет.
0: Бабочка, да, она находится среди листьев, то, ну, ее и не видно там. Вот также можно вспомнить бабочку, которая имеет полностью прозрачные крылья. Это бабочка-стеклянница. Вот здесь даже на рисунке мы на фотографии с вами видим. То есть она насквозь прозрачная, только в некоторых местах мы ее...

0: имеем чешуйки.
1: И то есть, наверное, чтобы самец самку мог находить. Если они будут совсем прозрачны, то они не встретятся.
0: Да. Также вот есть бабочки, которые ядовитые. Помимо рисунка, некоторые бабочки еще умудряются накапливать в своем теле яд.
1: А как? Они же не едят что-то ядовитое, наверное.
0: Нет, бабочки во взрослом состоянии, они питаются только нектаром растений и цветов. Но бабочка, когда находится в состоянии гусеницы, она, как известно, гусеницы поедают все растения.
1: Ну да, листья.
0: Да, листья. И гусеница бабочки Голиафа питается именно ядовитыми растениями. Mm-hmm. И в это время она накапливает в своем теле вот этот яд. Когда бабочка превращается во взрослую особь, то этот яд остается как бы вот внутри ее тела. И если хищник, который еще не имел дела с бабочкой Голиафом, решил вдруг ею перекусить, то, конечно, ему после такого обеда станет не по себе. Он не умрет, но будет отравление, это точно.
1: Ну и в следующий раз будет неповадно.
0: Конечно.
1: Такой бабочке перекусывать.
0: Конечно, он уже подумает 10 раз, прежде чем эту бабочку съесть. Но помимо вот того, что бабочки имеют необычную окраску, помимо того, что они в своем теле некоторые виды накапливают яд, когда находятся в состоянии гусеницы, также есть бабочки, которые очень похожи на ядовитых бабочек. Угу. Но в биологии это свойство называется мимикрия. Ну вот, допустим, мы, если с вами возьмем пример такой, бабочка вице-король. Эта бабочка, она очень похожа на ядовитую бабочку монарха.
1: Понятно. Есть ядовитый монарх, а есть вице-король. Он так поскромнее,
0: да.
1: но его тоже
0: он
1: все боятся.
0: Он ядовитый, но он очень похож на монарха. Поэтому тоже, если хищник вдруг увидит, что перед ним такая бабочка, он ее сравнит. Похожа ли она? Ну и, конечно, придет к выводу, что она и есть ядовитая. Что хотелось бы еще сказать, помимо того, что бабочки имеют сходство, допустим, с птицами, некоторые бабочки, вот, допустим, павлиноглазка атлас, вот здесь мы с вами видим, она имеет сходство с коброй.
1: Да, ну, пугающая окраска.
0: Вот, на краях крылышков видно, что это как будто кобра вот именно в состоянии нападения. Ну, когда вот кобра, она стоит и готовится к нападению. И здесь мы даже можем с вами различить глаз. Вот черная, да, точечка на конце.
1: Да, рот.
0: Рот.
1: Пасть.
0: Да, очень похоже на кобру. Ну и помимо этого, бабочка, она имеет размах крыльев 30 сантиметров.
1: Ну, в общем, имитирует настоящую такую, да. Может быть, не самую большую, но вполне такую взрослую коброчку.
0: Очень похоже, да, на кобру.
1: Угу. Дарья, говоря о бабочке, нельзя, конечно же, обойти вниманием такой момент. Как из невзрачной и даже, может быть, неприятной на вид гусеницы появляется такое красивое создание?
0: Бабочка претерпевает очень сложные процессы превращения. Вы знаете, что бабочка на свет появляется из яйца.
1: Да.
0: Выходит гусеница. У каждой бабочки разные гусеницы. Есть гусеницы очень красивые, симпатичные. Есть, конечно, не очень невзрачные, черные или бывают даже такие пушистые, лохматые.
1: Да-да-да.
0: Ну вот эта гусеница в процессе своей жизни очень сильно питается различными растениями. Но мы их больше всего, они нам известны как вредители, которые...
1: Ну да, они досаждают в хозяйстве.
0: Особенно, да, вот повреждают наши овощи, капусту.
1: Которые мы взращиваем, ходим и лелеем, и раз, и они все в дырках.
0: Да, все в дырках. И мы вспоминаем этих гусениц. Но дальше у гусеницы ей предстоит проделать очень сложный процесс над своим организмом. Гусеница, она вьет кокон. И образуется такой вот плотный мешочек, в котором гусеница, она находится. Через какое-то время там начинаются очень сложные процессы. То есть тело гусеницы, ее органы, они начинают растворяться.
1: То есть, да, вот, можно сказать, что гусеница исчезает, что ли? Как это?
0: Она превращается вот в такой вот бульон.
1: Да?
0: Она вырабатывает специальные вещества, которые растворяют стенки внутренних органов. Конечно, у бабочки дальше начинаются очень сложные процессы.
1: То есть это вот из бульона все потихонечку начинает как-то восстанавливаться.
0: Восстанавливается.
1: И перестраивается по-новому.
0: И перестраивается по-новому. Образуются крылья, образуются ножки. И через какое-то время, сколько она уже выходит, не та невзрачная гусеница, которую мы видели, а выходит достаточно красивая бабочка, которая через какое-то время расправляет крылья и начинает порхать. Ольга, как вы думаете, могут ли насекомые дружить между собой?
1: Надо, конечно, подумать. Но первый ответ, который приходит в голову, наверное, нет. Они, наверное, друг друга едят.
0: А как вы думаете, а может ли бабочка дружить с муравьями?
1: Нет, они ее съедят.
0: Конечно, муравьи, они являются такими фуражирами леса. Они прочесывают лес вдоль и поперек.
1: Да, и, конечно, в поисках пищи тащат все к себе.
0: Найдя кого-то, то бедный жук, бедное насекомое, оно уже оказывается в ловушке. И муравьи тащат его к себе в муравейник. Но вот что касается большой голубой бабочки, то в ее случае все по-другому. Вылупляясь из яйца, гусеница, она отыскивает муравьев.
1: То есть она сама ищет хищников?
0: Да, она ищет хищников. Это могут быть красные муравьи. Она, можно сказать, падает им на дорогу.
1: Прямо на голову.
0: Да, на голову, на дорожку. Ну и, конечно, муравей, когда наткнется на гусеницу, его же первое впечатление это какое?
1: Еда.
0: Надо ее хватать, надо бежать. Ну а гусеница, она начинает выделять такой вот сладкий секрет. А муравьи, они такие сладкоежки, они очень любят. Мы знаем это по тли, который муравьи выращивают.
1: Да, кстати, вот сейчас
0: вспомнила. Вот. И гусеница тоже это знает, и она выделяет этот сладкий секрет. А муравей, конечно, нашел клад. Он несет ее к себе в муравейник. Там с ней обращаются как с почетной гостью. Ее кормят, ее лелеют, гладят. А взамен она выделяет вот этот именно сладкий секрет.
1: Они ее еще и кормят?
0: Конечно, они бы ее кормили, может, чем-то другим, но эта гусеница этой бабочки, она питается личинками муравьев. Вот
1: ничего
0: такая
1: себе,
0: вот ситуация.
1: Ничего себе.
0: Ее принесли
1: это
0: в дом себе.
1: Это диверсия называется.
0: Да, ее привезли к себе в дом, но в итоге эта бабочка умудряется будущей гусенице поедать тех, у кого она живет. И в итоге потом с осени по весну, то есть все холодное время гусеница проводит в муравейнике. Потом дальше весной она окукливается, и при этом она тоже умудряется выделять этот сладкий секрет, что муравьи, они просто без ума от этого. Угу. Что происходит дальше? Когда вылупляется бабочка, то здесь ей уже необходимо быстро убежать с этого муравейника, потому что когда муравьи приходят за сладким секретом, они видят перед собой гостью, которую они никогда не видели, с крыльями, вообще не похожа на ту, которую они несли в муравейник, и она не выделяет никаких секретов, и, конечно, первая реакция муравья – это нападение, это защита своего муравейника. Ну, а бабочка, она в это время начинает усиленно пробираться к выходу.
1: Ее уже не особо остановишь.
0: Да, она уже идет как танк.
1: Дорога, нам можно сказать, знает.
0: Не остановишь. Выползая наружу, она забирается на какую-нибудь веточку, и там уже высыхают крылышки, муравьи ее оставляют, и все, она улетает.
1: Дарья, спасибо вам большое. Я думаю, что из того, что вы рассказали, можно сделать вывод, что удивительная окраска бабочек, необыкновенные превращения от гусеницы в куколку и во взрослую бабочку тоже свидетельствует нам о Творце. Спасибо вам большое. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам, звоните. Всего доброго. До свидания.

лесах средней полосы встретить ежа не очень сложно. Еж бегает на коротеньких ножках, не очень быстро. Он не сильно боится каких-либо опасностей, потому что надежно защищен колючками и подпускает к себе достаточно близко. Вот этого ежика даже удалось взять в руки. Ну, не сердись, не сердись. Особенно любят ежи дачные товарищества, потому что под дачными домиками, под хозблоками очень удобно спрятаться днем, чтобы ночью выйти на охоту в огород. И зимуют они тоже вот в таких укрытиях. Зимой ежики впадают в глубокую спячку. Существует поверье, что ежи питаются яблоками и грибами, которые даже заготовляют впрок, перетаскивая на своих иголках. Но, честно говоря, это вымысел. Ежи относятся к группе насекомоядных, и питаются они животной пищей. Насекомыми и их личинками, слизнями. Могут даже нападать на змей, могут поймать зазевавшуюся лягушку или мышь. То есть ежи – это, можно сказать, самые настоящие хищники. Откуда же взялось тогда это поверье, что ежи перетаскивают яблоки, грибы? Возможно, дело было так. Еж грибным августом гулял по лесу, повалялся, прокатился, а ежи любят иногда валяться среди опавших листьев, чтобы почистить свои колючки, избавиться от паразитов. Возможно, и гриб пристал. А может быть, еж зашел урожайной осенью в сад, и там было много яблок, и яблоко могло пристать. Вот кто-то увидел и решил, что ежи именно это едят и делают такие вот запасы. Вот так на основе отдельных случайных явлений делаются далеко идущие выводы и обобщения. Но ни о животных, ни о людях не стоит судить поспешно, не стоит судить по отдельным поступкам. И праведный Авраам малодушничал, и праведный Давид повинен в убийстве и прелюбодеянии. Поэтому не будем судить, как сказал Иисус, «Не судите и не будете судимы».

Это настоящее чудо инженерной мысли и дизайна. Знакомство с биологическими механизмами, делающими возможной жизнь птицы, поражает воображение. Они являются результатом удивительной цепочки событий от появления яйца до образования птичьего организма. Еще со времен Аристотеля ученые пытались разобраться в этой тайне. Этот сложнейший процесс можно наблюдать при изучении эмбриона курицы. После оплодотворения в результате деления клеток он формируется внутри защитной скорлупы. С самого начала мы можем наблюдать контуры будущего организма. Где будет голова, а где хвост, что будет справа, а что слева, что окажется спереди, а что сзади. Все это можно понять уже на начальном этапе. По мере развития мы видим, как формируются будущие части тела. Клетки продвигаются к разным частям организма, и видно, насколько разной будет их будущая функциональность. Уже на второй день формируется спинной мозг, уши и глаза. Образуются сосудистые кровеносные системы, а также начинает биться сердце. Спустя 46 часов уже хорошо различима голова эмбриона. Сформированная к концу вторых суток сеть кровеносных сосудов начинает доставлять жизненно важные питательные вещества растущему организму. Обратите внимание на детали. Взаимодействие клеток, передача информации генами, формирование взаимосвязей – все это похоже на сложный танец, в котором участвуют тысячи актеров. И все они делают именно то, что должны делать в строго определенном порядке. Сам процесс настолько удивителен, что превосходит многое из того, что мы знаем. После образования основных систем и органов следующие 19 дней посвящены завершению их развития.

Таким образом, за 21 день пройден путь от одной единственной клетки до миллиардов клеток, выполняющих сотни различных задач в этом организме. Элегантность, скорость и функциональность раскрывают эффективность всего процесса. То, что вы видите, это идеально работающий механизм. Информация преобразуется в физическое совершенство на каждом этапе этого пути. Это поразительно, просто поразительно. Псалом 110. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих Оные.

Почему мы так часто говорим одно, а люди понимают совсем другое? Почему самые близкие люди порой становятся самыми обидчивыми? Почему разговор, начавшийся с желания понять друг друга, заканчивается холодом и молчанием? Может ли общение быть без боли, без колкостей и упреков? И что значит говорить на языке сердца? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все по.

Когда мы говорим «общение без обид», это звучит почти как мечта. Ведь обида – это одно из самых частых состояний, разрушающих отношения. По данным исследований Гарвардского университета Harvard Study of Adult Development 2019 года, качество наших отношений напрямую связано с физическим и эмоциональным здоровьем. И один из ключевых показателей этого качества – способность партнеров слышать друг друга без защиты, без нападения и без обид. Психологи называют это эмоциональной зрелостью коммуникации. Она выражается в том, что человек способен различать, где его боль, а где вина другого. Большинство обид возникает не из-за слов, а из-за смысла, который мы в них вкладываем. Например, фраза «ты опять забыл» может означать «ты меня не ценишь», хотя человек просто устал. Мы слышим

0: не то, что было сказано, а то, что совпадает с нашей внутренней болью. Сергей, а что Писание говорит об обидах? Почему так важно стараться строить отношения без обид?
1: Я сейчас такую фразу скажу. Она может быть немножко громко и резко звучит. Я считаю, что обида – это изобретение дьявола для того, чтобы разрушить человека изнутри. Вот есть такой текст, записанный в книге Левит, 19 глава, 18 текст. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». А что такое обида? Это твоя реакция на действия, на обидные действия в твою сторону. Именно реакция. Человек может поступать обидно по отношению к тебе, да, огорчать тебя. Да? Но что говорит Писание? А ты в ответ не мсти, во-первых, потому что многие любят мстить. Да? Тебе сделали зло, и ты будешь. Библия говорит, не мсти, но больше того, не имей злобы. Потому что, ладно, я могу не мстить, но я могу тихо ненавидеть человека за то, что он мне сделал, или злиться, иметь злобы. Но люби ближнего, как самого себя. Так вот, Бог призывает не обижаться, не иметь злобы, то есть не копить злость и обиду внутри, но наоборот, идти поговорить с человеком и решить этот вопрос. Да? Ты можешь не решать, а просто злиться, обижаться на человека, вот, и держать это внутри себя. Но это от дьявола, от лукавого. То есть это только разрушает тебя изнутри. А хочу я спросить, Ирина, каковы истинные причины обиды? Вот что говорит психология? Мне очень интересно.
0: Ну, вообще, современные психологические теории, такие как теория ненасильственного общения Маршала Розенберга, утверждают, что каждый конфликт – это крик неудовлетворенной потребности. Когда человек обижается, чаще всего он говорит, «Мне больно, что меня не заметили. Мне страшно, что меня не принимают». Если мы научимся слышать эти послания за словами, мы перестанем сражаться и начнем понимать.
1: Хорошо. Как тогда лучше человеку рассказать о своей обиде? Когда у него что-то внутри происходит, чтобы его лучше поняли, чтобы он лучше донес мысли. Как это сделать?
0: Исследование доктора Джона Готмана в 2015 году показывает, что пары, умеющие говорить «я» сообщениями, то есть это фраза, начинающаяся с «я» и про себя. Там, «я чувствую боль, когда» вместо «ты всегда». Они имеют в 5 раз больше шансов сохранить уважение и близость. Потому что «я» сообщения, они не звучат как упрек или претензия. Они не задевают, а наоборот заставляют задуматься. Здесь мне вспоминается одна простая притча. Один человек пришел к мудрецу и сказал: «Я больше не хочу говорить со своей женой. Она меня не слышит, и каждый разговор заканчивается ссорой». Мудрец ответил: «Значит, ты говоришь громче, чем слышишь. Попробуй слышать, а не слушать». Через месяц мужчина вернулся и говорит: «Я стал не просто делать вид, что слушаю. Я старался слышать ее слова непредвзято, без эмоций и интерпретаций. И теперь она тоже начала говорить по-другому». Мудрец улыбнулся и сказал: «Когда сердце слышит, язык перестает ранить». Вот эта притча как раз отражает то, что подтверждают и психологические исследования. Эмоциональное заражение в паре, оно действительно реально. Если один начинает говорить спокойно, с уважением, другой постепенно зеркалит это поведение. Поэтому нам так важно, да, строить отношения и, так сказать, заражать, да, своей вот таким вот там расположением, пониманием, заботой о другом человеке. Сергей, а как с точки зрения Библии можно на практике строить отношения без обид? И вообще возможно ли это?
1: Ну, наверное, возможно, если оба будут стараться. Мне вспоминается один текст из Евангелия, когда Иисус учит учеников и вообще всех, кто его слушает. Он говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой», можно поставить сюда слово «если же обидит тебя брат твой», что нужно делать? «Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то обрел ты брата твоего». Что нужно делать? Что-то против тебя сделали обидное, ну, или согрешили. Можно сказать, что обидные действия, да, там даже обзывательство в Библии называется грехом, то что нужно делать? Не копить.

0: обиду, не злиться, не там надумывать себе что-то. Идти и поговорить в первую очередь с братом твоим один на один, тет-а-тет, и объяснить ему. Потому что чаще всего мы обижаемся, мы копим это себе, а человек может даже и не знать, что нам это было обидно.
1: Это правда.
0: Он даже может и не понимать, что, кажется, мое слово его, тебя ранило, что тебе было неприятно. Поэтому ты держишь в себе, ты обижаешься, ты мучаешь себя, ты себе уже там накрутил, надумал, ах, он такой-сякой, а он даже и как бы не понимает. Иди поговори, объясни. Вы, как вы сказали, я сообщением, очень хорошее инструмент. Да, объясни, как тебе было горько, неприятно. И чаще всего, даже в моем, на моем опыте, человек, чаще всего, как бы узнав это, поняв это, он просит прощения. И эта проблема решается. Все, и обида не копится, и мы живем дальше. Вот. Поэтому обида, как по мне, это вовремя неисповеданное расстройство или огорчение. Mm-hmm. Когда вы вовремя это не сделали, оставили, забыли, она все равно внутри остается, и она копится, то есть вовремя нужно от этого избавляться.
1: Да, это правда. Иначе потом превращается все в язву, можно так сказать, да?
0: Да, люди начинают болеть и раком, и умирать просто от обид. Родители, очень сложные отношения, родители-дети. Дети обижаются на родителей за какое-то там, ну, может, воспитание, еще что-то. Родителей уже нет, дети еще, эта обида у них внутри. Неисповеданная, необговоренная, уже некому сказать. Родителей уже нет, но она все равно есть, и она их разрушает очень сильно.
1: Да. Часто это потому, что, как говорят, родные, близкие ранят больше всего.
0: Конечно.
1: И вот отсюда вопрос, как же человеку научиться прощать слова близких, которые однажды ранили, если они все еще болят?
0: Христос говорил о прощении. Вот такую очень экстремальную вещь. Если кто не простит ближнего своего, то тогда и не проси прощения у Отца Небесного.
1: Очень радикально.
0: То есть твой Отец Небесный не даст тебе прощения. И рассказывал притчу, если помните, когда один царь, один человек задолжал царю большую сумму денег. Царь его простил. А тот вышел из тюрьмы и нашел своего должника, который должен ему буквально пару копеек, и напал на него и говорил: «Возвращай мне долг». То есть Господь нам простил несравненно больше. Да, Господь простил всему человечеству. И у Бога это как-то связано. Да, что мы, когда мы не прощаем ему, своим близким, и он не может нам простить. То есть он уже ожидает от нас ответной реакции, что он нам простил много, и также мы должны прощать нашим ближним. Христа, его обидели все человечество, я бы так сказал, да? Все человечество пригвоздили ко Христу своими грехами Иисуса. Друзья предавали его, плевались, издевались. Да? Когда мы почитаем о его жизни, мы поймем, столько обидных действий совершили в сторону Христа. Но он молился на кресте, вы помните? «Прости им, ибо они не знают, что творят». И вот здесь еще одна истина. Часто очень человек не понимает, что он делает, когда он обижает тебя, не понимает, что на самом деле через него действует дьявол. Дьявол – это тот человек, который изобрел обиды, как я сказал, и он сегодня побуждает всех обижать друг друга, делать зло, чтобы разрушать отношения между мужем, женой, между детьми, родителями, между всеми. Да? И мы можем даже не понимать, как он через нас действует. Человек не понимает, как он через него действует. Поэтому стараться отделить, подумать, может быть, сейчас этот человек не хотел этого, успокоиться, пойти поговорить, объяснить, чтобы тебе было неприятно. Тем самым написано, ты брата приобретешь для себя, друга приобретешь, вернешь это, эти отношения. Вот, как-то так.
1: Звучит все красиво, но вот я на практике сталкиваюсь с тем, что человек говорит, да я устал постоянно прощать. Ну, я все это знаю, я все это применяю, да сколько можно, я постоянно всех прощаю. А меня постоянно все обижают, и мне постоянно приходится прощать. Устал.
0: Вот продолжение этого текста написано. Если, да, и если тебя брат услышит, ты приобретешь его. Но может быть и такое, что брат не согласится, что он тебя обидел, или там не услышит, или пошлет, извините, там. То есть вообще... Он не поймет, что делать. Написано, пойди, позови другого человека. Уже вдвоем идите, уразумляйте. Если вдвоем не услышит, втроем. И что дальше? Если не услышит, все, ты сделал все, что ты мог. Отходи от человека. То есть действия, которые необходимы с нашей стороны. Но если нет ответной реакции, тогда уже дальше твоя сторона, то есть ты, твои как бы руки чисты. ты все сделал все, что возможно, дальше уже 10 человека. Но

0: Что сделал ты? Ты, по крайней мере, освободил себя от вот этой тяготы души. Ты высказал человеку, ты поделился, вот, и ты отпустил это. Дальше, если человек не принимает это уже его действие, это уже его дело, и дальше уже Бог с ним должен работать. Вот. Мы со своей стороны должны быть чисты, мы должны очистить себя от этого, потому что чаще всего обида – это больше не про того человека, который нас, а про нас, это про наше состояние, это наше переживание. И нам нужно от этого избавиться, вот. А уже дальше выбор за другими людьми. Если они не признаются, да, вот, главное, то есть простить можно человека без его ответной реакции. И чаще всего это нужно именно тебе, прощение. Ты прощай, а уже дальше дело за другим.
1: Я вот замечаю и по себе, когда мне что-то обидно, и по другим, что обида возникает как бы на такое внутреннее прям позыв. Но я же так бы не сделал, но я бы вот так не поступил, ну как такое вообще возможно? И мне вот помогала такая методика, когда я себя спрашиваю, а что я хотела? Как бы я хотела, чтобы человек в тот момент поступил? И прям выписываю себе инструкцию, чтобы он сказал мне вот так, после этого сделал вот это, вот это, вот так вот и поступил. То есть, так сказать, инструкция ко мне, тому, как нужно было со мной себя вести. Посмотреть на это и теперь воспользоваться, так сказать, золотым правилом морали. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. И тут переносим фокус на себя. А я так поступаю с другими, а я вот это все действительно ко всем делаю, уже на каком-то этапе, перечитывая эту инструкцию, понимаю, что ну не всегда я вот так же делаю. То есть получается, я требую от других этого, но сам этого не исполняю. И здесь, так сказать, весь фокус ситуации меняется. И это уже отрезвляет. И простить тогда легче, потому что я же тоже сам не идеален.
0: Да, ты уже понимаешь, что и я не идеален. Ты уже не строишь таких ожиданий от человека. Не ставишь, опускаешь немножко свою планку.
1: Да. Да, да, да, да, да. Да, потому что вот это вот раздувается обида вот этими всеми мыслями. Мы еще начинаем это все подкармливать тем, что ну как так, я же не делаю, я зато делаю вот это, вот это, вот это. А они не ценят, а они мне в ответ и так далее. И вот когда смещаешь фокус вот на свое поведение, а я это все делаю другим, действительно приходит как будто бы совсем другое, совсем другая реакция. Но что делать, если действительно я кого-то обидел? Что тогда?
0: Ну, мы об этом уже частично сказали. Но первое, мне кажется, важно осознать, узнать об этом. То есть, что ты кого-то обидел. А, ты можешь не понимать, допустим, тебе намекнули. Или ты видишь, что человек ходит какой-то расстроенный. Что-то случилось. Мы же чувствуем, что как-то меняется атмосфера, поведение. И не нужно бояться подходить и спрашивать. Слушай, что-то случилось, может быть, я что-то сделал. То есть узнать человека. Если тебе ценны эти отношения, пойди и спроси, что случилось там, как бы и так далее. И вот дальше, если человек скажет, вот дальше как-то действовать. Да, если ты видишь, что это было обидно, узнать, просить прощения. Многие говорят, ну, а почему мне просить прощения? Я на самом деле ничего такого не сделал. Это он себе надумал и так далее. Я советую лучше нам в этом плане попросить прощения, даже считая себя правым или не считая, что я ничего такого не сделал. Пусть это будет так. Не считайте это унижением. Это наоборот сила, а не слабость, пойти и просить прощения.
1: Да, это правда.
0: Вот. Многие воспринимают это как слабость, унижение перед кем-то. Нет, для Господа, для Него это сильно. То есть, когда вы можете пойти и сказать, извини, я был неправ, прости, вот, потому что Христос так делает, да? Христос учит этому. Вот. И поэтому, в первую очередь, да, идти просить прощения, даже если вы считаете, может быть, себя не таким уж неправым, да, ну, пойдите, восстановить отношения – это важнее. Вот. А дальше уже, если человек не прощает, если человек говорит, нет, ты недостоин моего прощения, или я не хочу, это его выбор, вы сделали все, что могли.
1: Да, да. Я помню, что когда мы как раз-таки готовились к браку, и у нас была даже такая игра на свадьбе, покажи пальцем, там, кто, вот. И был такой вопрос, кто у вас всегда во всем виноват? И мы оба показали пальцем на мужа. Мы до брака решили, что во всем будет виноват муж.
0: То есть заранее. Ну, это кто?
1: Я и мой муж.
0: А, вы вдвоем решили, что он будет всегда виноват.
1: Да. Почему мы так решили? Очень много ресурса тратится на то, чтобы выяснить, да кто же виноват.

0: так сказать, выяснить и договориться, так сказать, закидать друг друга обвинениями. Uh-huh. Вот. И если мы уже заранее будем считать, что муж виноват, он же глава в семье, значит, uh-huh. где-то что-то мог предусмотреть.
1: Ответственность на нем.
0: Да. Uh-huh. Соответственно, он уже виноват. Что делать будем? Что дальше будем делать? То есть, да, он уже виноват uh-huh. априори, значит, уже не нужно друг друга закидывать вот этими вот всеми обидными фразами, а можно сразу думать,

0: большая сила, как вы говорили, да, что прощение просит более сильный. Угу. И это же действительно очень такой поступок, который требует большого смирения, да, для того, чтобы попросить прощения, признать. И в некоторых парах даже, ну, так складывается, в семейных парах, что всегда как будто бы просит прощения один и тот же человек. Ну, например, муж, ну, или жена. Как будто бы вот всегда действительно он во всем виноват, а другой ни разу-то и не попросит. И может действительно складываться впечатление, что, ну, ему же проще просить прощения. Вот он все время и просит. И тот, кто просит прощения, у него действительно иногда и складывается такое впечатление. Вот говорю, из практики приходит, и, ну, я всегда прошу. Ей как будто бы кажется, что мне это как будто бы легче. Но на самом деле это невероятно сложно. И та работа, которая происходит внутри, чтобы еще раз себя смирить, прийти, попросить прощения, это действительно нужна очень большая зрелость и постоянный рост, чтобы это делать. Это действительно большая жертва.
1: Знаете, я вспомнил историю одной, есть одна семья. Действительно знаю такую семью, в которой вечно виноват муж. Вот всегда, вот что бы ни случалось, вечно он виноват. Вечно, как бы, жена, и вечно его осуждали, вечно... А он принимал это все на себя, как жертва, знаете. И вроде как бы это решает проблему, да, но не надо теперь нам искать виновного, вроде уже есть один. Но я видел, как сильно это влияет на этого человека, на мужчину. Он от того, что вечно виноват, чувствовал себя жертвой, он как бы и вел себя так. Ну, то есть, ну, что, я виноват. И он, и вопросы до конца никогда не обсуждались. И реальное решение проблем не было. Реальное там то, что, а давай обсудим, а может быть, все-таки было бы так лучше, а может быть, и в тебе есть проблема, может быть, нам это... И да, это называется, с одной стороны, это убегание от решения проблем. Да. То есть они... Легче сказать просто, ну все, ты виноват, все, проехали. Но лучше все-таки обсудить и найти реальный корень проблемы, и чтобы не страдал кто-то один.
0: Это правда.
1: Да, и чтобы все-таки было здравое решение. И когда один всегда виноват, то у другой стороны, может быть, она как бы и чувствует себя виноватой, но у нее нет, но у нее замыливается то есть осознание своей неправоты, и дальше еще сложнее будет признать человеку себя. Это или муж, или жена, неважно, кто какая сторона. Поэтому все-таки важно выговаривать, и все-таки важно определять и признавать каждому свою вину.
0: Да, это правда. Это очень важную сторону вы подметили. Особенно это делать не в порыве, да, самого эмоции. Конфликта, да, не в порыве эмоций, не среди вот этой бури, да, а потом брать, обсуждать, такая работа над ошибками, да, разбор полетов, что как, что было для меня важно, что я чувствовал, почему мне было обидно. Вы знаете, я заметила, что такое решение, которое мы приняли, как оно на меня повлияло. Здесь действительно очень важно от того, какие люди, да, что, какие решения принимают. Это про то, когда мы готовимся к браку, да, все обсуждаем, смотрим, когда мы работаем вместе, например, с консультантом или священнослужителем на добрачных курсах, чтобы подбирать разные методики, как вот этим двум характерам, да, справиться. И вот этот метод, что мы заранее решили, что муж виноват, вот, и действительно муж очень много покрывает любовью, прощает. Я заметила, что через несколько лет брака я начала этим заражаться. И в некоторых ситуациях я начала ловить себя на мысли, которой не было у меня, будучи такой бунтовщицей в своей семье в подростковом возрасте. Что если этот человек меня столько прощает, если этот человек меня так покрывает, почему я не могу делать этого в ответ? Почему я не могу так же к нему относиться, и вот здесь он накосячил, здесь не так, здесь у меня все бурлит. А почему я не могу этого покрыть? Если я покрываю, он мне покроет, он мне покрывает, здесь я покрываю. И у меня вот действительно произошло осознание где-то через 1,5-2 года брака, вот такой вот любви, которую мне давали, так сказать, семена эти, они взошли.
1: Слава Богу, что у вас так. Может быть, такого и не произойдет.
0: Это не правило, да.
1: Да. То есть это потому, что у вас есть определенные тоже принципы Божьи, то есть вы понимаете, да, ответ любовь, она рождает ответ любовь, у вас она так родила. У некоторых может такого не происходить,
0: точно.
1: Поэтому здесь нужно смотреть за развитием событий. Вот, и слава Богу, что у вас произошло так, может происходить так и у других.
0: А, это правда, что это уникально, это не может быть рекомендацией и советом. Только здесь только про ответственность, да, которую мужчина берет. Но когда мы действительно оба, да, слышим друг друга, не закидываем друга обвинениями, да, но берем ответственность.

0: оба покрываем, так сказать, любовью, угу. да, мне было к этому тяжело прийти сразу. Из-за определенного бэкграунда, который у меня был, из-за характера. Но оказалось это возможно, когда тебя покрывают любовью, и когда ты сам, да, также хочешь в ответ работать над отношениями.
1: В общем, такой важный принцип, о чем Библия говорит, когда она говорит вот эти вот все уроки, да, она их направляет к обоим сторонам.
0: Да.
1: И они работают тогда, когда обе стороны прислушиваются к этому и выполняют так. Если же нет, тогда нужно уже смотреть да, на какие-то кейсы.
0: Да, да. В семейной терапии мы используем такое даже упражнение, которое помогает говорить без обид. Я предлагаю вам даже его попробовать сегодня. Когда вы чувствуете, что обида вот, ну, прям подступает, то не отвечайте сразу. Сделайте вдох и спросите себя, что я сейчас чувствую? Что я хочу сказать на самом деле? Часто под обидой закрываются просьбы «заметь меня», «пойми меня», «полюби меня», даже когда я не идеален. Когда вы назовете это чувство словами, оно перестанет управлять вами. А если вы добавите даже короткую молитву «Господи, помоги мне говорить с любовью», вы удивитесь, как меняется тон, даже если слова остаются теми же. И психология, и Библия сходятся в одном. Чтобы научиться слушать, нужно прежде всего смирить свое сердце. Когда мы выбираем говорить с уважением, молчать с миром и прощать с любовью, мы говорим на том самом языке, который слышит Бог. Это была программа «Чашка семейного счастья». Я желаю вам не просто правильных слов, я желаю вам теплого сердца, которое слышит.

0: Бог же наш Бог надежды, да исполнит вас вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою».
1: Одной из потребностей мужчины, такая, она очень популярна и, наверное, находится на поверхности, все о ней знают, что мужчина очень нуждается, или его такая базовая нужда – это потребность в сексе. Зачастую, очень часто мужчины встречаются с такой несправедливостью, я бы сказал, когда за эту потребность мужчину как-то винят, то есть делают его в такой укор, то есть вот вам, мужикам, только это и надо. На самом деле, ну, если говорить правде в глаза, ну, правда, да, это и надо мужчине. С другой стороны, ему это надо не потому, что он это так со злости выбирает, или он этим самым хочет как-то женщине навредить. Просто мы по-разному устроены, и Господь так создал мужчину, что вот это надо его, оно позволяет, ну, во-первых, через это надо происходит продолжение рода человеческого, через вот этот мужской, вот эти мужские гормоны, которые участвуют в его сексуальности, которые, кстати, работают в нем как часы и днем, и ночью, и поэтому мужчина, так Бог его устроил, что это все работает всегда. Но эти же самые гормоны, они служат для мужчины, уже даже не для мужчины, а для женщины, как бы тем фактором, за который женщины мужчину как бы и любят. Да, ну, те же самые половые мужские гормоны, они понижают мужской голос, и часто женщины выбирают мужчину низким голосом, потому что ей это нравится. У мужчины какие-то черты тела по-другому развиваются, там, по-другому как-то мускулы, строение тела. И часто женщинам именно нравятся именно такие мужчины, мускулистые, не знаю. Да? И опять-таки, на самом деле, это тоже вот то, что у него в его организме, благодаря этим половым этим гормонам, вот этим мужским, которые заставляют его, с одной стороны, хотеть все время, да, но с другой, ну, этого секса, а с другой стороны, они делают как бы женщину счастливее. Благодаря этому мужчины способны на героические подвиги, они готовы ради этого женщине дарить какую-то романтику, какой-то героизм, который в обычной жизни человек бы не стал делать. И не всякая женщина способна порой пойти на такие риски, которые мужчины совершают под действием вот этих вот половых гормонов ради своей женщины. Да? То есть мужчина готов там ради женщины пойти, не знаю, проехать 1000 километров, чтобы ее там увидеть, пообщаться, потом обратно уехать.

0: Да. То есть не всегда женщина на такие вещи бы пошла бы на самом деле. Поэтому здесь очень важно отнестись к мужчине с пониманием и не критиковать его за это, но восхищаться за это, может быть, им любить его. Вот, и пытаться как-то понимать, что это его потребность, которая также нуждается в реализации. Как, не знаю, потребность в еде, во сне. Вот. Мы же не критикуем человека за то, что он хочет кушать, допустим. Мы понимаем, что это как бы такое естественное. Поэтому очень важно, чтобы мужчина эту потребность всегда реализовал. И происходит так, что если мужчина эту потребность не реализовывает, а от него это не зависит, вот, то есть в это время его организм, как часы, еще повторяю, работает на эту потребность. Все время эта проблема создается, она культивируется его организмом. При этом, если он является верующим, он в это время Писание ему запрещает смотреть на чужих жен, то есть да, не смотреть на женщину с вожделением. Седьмая заповедь его ограничивает от любодеяния, и он в итоге, получается, находится в такой постоянно таких зажатых тисках. Религия ему запрещает выходить за рамки приличия, да, как бы вот это. А с женой постоянные проблемы, она все время откладывает эту, ну, реализацию этой проблемы. И мужчина либо постоянно мучается, либо, ну, происходит то, что происходит, то есть какие-то личные измены. И, возможно, многие измены можно было бы избежать, если бы, ну, женщина как-то с пониманием относилась к мужчине в этом вопросе. Поэтому мой совет – не игнорировать эту потребность, не смеяться над этой потребностью, а понимать, что это естественно для мужчины, и, ну, как-то стараться ее удовлетворять.
1: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
2: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
1: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
2: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
1: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
3: Они долго приходят в себя после напряженного дня. Медленно адаптируются к новому, часто тревожатся. Сверхчувствительные люди. Как им жить в современном мире высоких скоростей? И как окружающим людям найти к ним подход? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Очень рада новой встрече с вами. Итак, Ирина, по каким признакам можно определить, перед нами сверхчувствительный человек или нет?
4: Наверное, 100% так на глаз не определишь. Но вот постепенно во взаимодействии это становится заметно. То есть обычно сверхчувствительные люди, если очень просто одним словом охарактеризовать, то, как правило, это очень добрые люди. То есть эти люди, которые умеют настраиваться на других людей, на обстановку, на то, что происходит вокруг, они тонко информацию воспринимают, перерабатывают ее достаточно глубоко. Вот. И поэтому они к другим тоже, как правило, очень бережные, заботливые. Предположим, для них очень часто удивительно, как можно обманывать. Это же причиняет боль. Вот. И я чувствую такую же боль, когда обманываю. То есть вот эта высокая чувствительность к таким моментам. Поэтому для них вот это кажется удивительным. Обман, боль какой-то, ложь.
3: Угу. Такой внутренний компас у них настроен на других людей, я так понимаю, да?
4: Ну да, чаще всего других людей. Это связано с тем, что у сверхчувствительных людей очень хорошо работают зеркальные нейроны. Это такие структуры мозга, которые отвечают как раз за включение таких же отделов мозга, как и у другого человека. Вот, было интересное такое наблюдение. Значит, делали томографию мозга мамы и ребенка одновременно. И вот ребенок, если плачет, у него включаются соответствующие отделы мозга. И у мамы, благодаря зеркальным нейронам, те же самые отделы мозга включаются. То есть мама испытывает то же самое, можно сказать, что и ребенок. И вот как раз зеркальные нейроны включают

0: те же отделы мозга. И можно сказать, что сверхчувствительный человек, который вместе с вами будет переживать, когда будете рассказывать о каком-нибудь своем печальном детстве или о каком-то там негативном опыте, они будут это все переживать так, как будто бы это с ними происходило.
1: Ну, то есть можно сказать, что сверхчувствительный человек – это как максимум прекрасный друг, и как минимум это просто понимающий очень человек, эмпатичный.
0: Это так. То есть можно сказать, что именно сверхчувствительные люди умеют выстраивать очень близкие, какие-то бережные, доверительные отношения.
1: Но интересно знать тогда, в чем проблема сверхчувствительного человека?
0: Ну, может быть, даже не проблема, но такое слабое место, да, скажем так.
1: Может, да-да.
0: Сверхчувствительные люди, они достаточно быстро перегружаются, потому что это же анализирует всю эту информацию. Вот они там по губам, по мимике, по жестам считывают вот это состояние, то есть зеркалят это. И опять же смотрели, как работает мозг, да, сверхчувствительного человека, то они задействуют гораздо большее количество нейронных связей, отделов мозга. То есть правда, можно сказать, что гораздо большая работа проходит в их голове. Поэтому они очень быстро устают, потому что многое произошло в их голове. Им нужно время, чтобы восстановиться, чтобы было меньше стимулов. Вот я хочу сказать, что во многом, может быть, не совсем сверхчувствительный, но высокочувствительный я человек. И для меня идеальный отдых – это вообще приглушить все стимулы, то есть чтобы не было сильного света, чтобы не было сильного звука, чтобы я лежала, и вот ничего не оказывало на меня воздействия, чтобы не было никакой лишней информации, которую нужно перерабатывать, как-то анализировать.
1: А важно ли окружающим людям понимать это? Ну, вот семье, в которой живет такой человек сверхчувствительный, близкому окружению, может быть, коллегам по работе, друзьям. Важно понимать, что перед ними сверхчувствительный человек. И, соответственно, как вести себя с таким человеком?
0: Я думаю, мир бы точно стал лучше, если бы мы к таким людям тоже были бы внимательнее. Чаще всего к сверхчувствительным людям прилетает такая претензия, что да ты все слишком близко к сердцу принимаешь, да ты слишком серьезно к этому относишься, да вот пропусти просто мимо, что ты вот к этому прицепился, то есть, или что ты там себе навыдумывал, почему такое вот отношение к этому, такое часто вот звучит в их адрес, и как будто бы очень сильно обесценивается их чувства, их переживания. Многие им не верят. То есть люди, у которых, наоборот, низкая чувствительность к другим, им кажется, да как можно так переживать из-за этого? Это же вообще-то не стоит того. То есть как будто бы часто мы даже не способны понять глубины их переживания. Но это часто очень тонко чувствующие люди. Если такой человек в искусстве, то вот он будет очень глубокие какие-нибудь тексты писать. Или вот через его картины можно увидеть там всю боль и тяжесть этого мира. То есть он вот какие-то такие нюансы, какие-то такие краски передаст, как никто другой.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, все-таки, ну, человеку, который рядом, важно понимать, что перед ним человек другой. Если я немножко, например, толстокожая, это не значит, что другой человек, вот этот сверхчувствительный, может также, взяв себя в руки, отрешиться от проблем. Он там прочитал какую-то тревожную новость или какую-то историю очень трогательную, и он 2 дня не может прийти в себя. А я, например, прочитала и через 2 часа забыла. Или и того быстрее. То есть, ну, нужно просто понимать, что мы разные. И переделать нельзя человека.
0: Да, да. Беречь, уважать. У меня была такая забавная история, что мы когда-то были в аэропорту, и вот в этом автобусе, когда мы подъезжали к самолету, мы со знакомой разговорились и рассказали ужасы там, как проходят роды, у кого как длился этот процесс восстановления. И рядом стояла молодая девушка, и она такая говорит, все, я после ваших разговоров рожать не буду. И вот я тогда подумала о том, что как-то мы не оценили, что рядом могут быть люди впечатлительные, что их могут эти рассказы напугать, показаться чрезмерно пугающими. Сверхчувствительные люди, они даже могут иногда

0: То есть больше переживать, чем сам человек.
1: Что изнутри как бы это кажется не так страшно, как снаружи. И бывает, да, что ты делишься, а человек очень сильно тебе сопереживает, и действительно ты уже вынужден его успокаивать, что ну ладно, не все уж так плохо, я просто поделилась, да. Вот. И, ну, получается, что сверхчувствительных людей надо очень сильно оберегать от какой-то лишней информации, да? То есть нужно фильтровать то, что ты говоришь, как ты говоришь, да? Но это ведь непросто, потому что, например, я могу чувствовать так, а передо мной сверхчувствительный человек стоит, и он по-другому, и я постоянно вынуждена быть в напряжении. Можно ли это сказать? А это не ранит, а это не заденет? То есть это превращается в сложную ситуацию.
0: Ну да, здесь, конечно, важно не пользоваться друг другом. То есть сверхчувствительному человеку очень важно вырабатывать некие привычки для защиты собственной психики, да, от чрезмерного вот этого перегруза, и даже как будто бы дистанцироваться, когда это нужно, от чувств. Есть определенные способы это сделать. Вот. А тем, кто рядом, тоже научиться как-то быть бережными или доносить, ну, говорить, что ты слишком сильно не переживай, я уже эту ситуацию отпустил, не надо так волноваться. Ну, то есть все равно в обществе мы друг друга как-то ну, настраиваемся друг на друга, обучаемся друг у друга навыкам. И ну, не стоит всем говорить, вот я сверхчувствительный человек, поэтому все теперь ходите на цыпочках. Чаще всего, кстати, наоборот, именно сверхчувствительные люди становятся жертвами манипуляции. То есть приходит, это как раз у них парочка такая с такими абьюзерами, да, то есть абьюзер начинает... Как именно вот те, кто склонны к абьюзивным отношениям, у них наоборот низкая чувствительность к чувствам других людей. То есть они просто ну, не чувствуют такого уровня сострадания. Они не могут даже оценить степень того ущерба, который они приносят другому человеку.
1: Это вы про абьюзеров говорите.
0: Да, сейчас про абьюзеров. И вот они приходят, находят сверхчувствительного человека и давят на чувства, там, расскажут какую-нибудь слезливую историю. То есть на самом деле этого вообще могло не быть. То есть они могут соврать, но сверхчувствительный человек в это искренне поверит, он будет переживать, он будет искренне верить, что вот у этого человека было какое-то несчастное детство, и поэтому там нужно быть рядом с ним. Вот. Но абьюзер будет спокойно манипулировать, рассказывать вот эти истории, давить на... где-то вызывать жалость, где-то, наоборот, не знаю, там, уважение. Угу. Вот, то есть...
1: Ну, то есть внушить сверхчувствительному человеку что-то легче, да? Ну, потому что, опять же, он эмпатичный, зеркальные нейроны, да, да, у него хорошо работают. Итак, понятно, что окружающие люди не всегда будут заботиться о наших чувствах. Да? Если мы сверхчувствительны, возможно, кто-то из близких это понимает и будет заботиться, но иногда тоже будет ошибаться в чем-то. Вот. А те, кто не так нам близок, они нам расскажут все, что угодно, нашу психику беречь так трепетно не будут. А вот сам сверхчувствительный человек... Какие приемы поведения, что ли, он может практиковать, чтобы защитить свою психику?
0: Есть очень, на самом деле, простые приемы, но почему-то мы ими не всегда пользуемся. Можно их использовать, кстати, и в сторону, наоборот, сблизиться, а можно, наоборот, отдалиться. Вот так, как же сверхчувствительному человеку немножко дистанцироваться? Когда мы... хотим сблизиться с человеком, мы интуитивно подходим ближе, смотрим в глаза, как бы начинаем действовать и говорить так же, как этот человек. И здесь нужно действовать наоборот. То есть отходить подальше, то есть буквально физически отстраняться. То есть у всех есть какая-то комфортная дистанция. Вот у сверхчувствительных людей они, как правило, подходят близко. Они могут даже как-то трогать, да, там, по плечику, руку пожать, обниматься, или могут любить. Вот. Нужно дистанцироваться. То есть не с каждым человеком, как бы не каждому стоит лезть в душу, не на каждого стоит настраиваться. Дыхание. Интуитивно. Вот зеркальный нейрон так работает, что мы начинаем дышать так же, как этот человек, в таком же темпе, такой же как бы глубокий.

0: глубины, и это механизм как бы включения такого же чувства. То есть если человек в страхе, он начинает как бы замирать, дышать очень поверхностно и как бы почти не дышать. И вот сверхчувствительный человек будет интуитивно тоже так же замирать и почти не дышать рядом с ним. Mm-hmm. Вы это ловите и начинаете прямо осознанно, так, я буду дышать. Mm-hmm. Начинаете дышать более глубоко, ровно, уверенно. Таким образом вы сохраняете свое состояние, а не подключаетесь к состоянию другого человека. Мимика тоже. Стараемся сознательно не повторять позы и мимику другого человека. Это самый распространенный совет, кстати, про собеседование, что приходи на собеседование и занимай позу такую же, как у твоего руководителя. Он будет склонен испытывать симпатию и взять тебя к себе. А здесь наоборот. Займите другую позу. Не такую, как у этого человека. Так вы сможете немного отстраниться от него.
1: Но это вот такие методы, которые больше, я так понимаю, ориентированы на тело, дыхание, поза. Угу. А может ли сверхчувствительный человек сказать, то есть как-то вербально проявить свою позицию, что, например, какие-то рассказы ему не нравятся? Ну, о каких-то там трагедиях, да, он после этого не может много ночей спать и думает об этом. Или что вот про такие проблемы мне слушать тяжело. Или, может быть, не тяжело, но слушать 30 минут я могу, но не 2 часа. Ну, то есть он может как-то словами обозначить свое отношение.
0: Я думаю, что это умение полезно не только сверхчувствительным, вообще всем.
1: Да, вообще.
0: Умение сказать, что нам что-то неприятно, что этого не стоит делать. Умение еще это сделать по-разному. То есть иногда, может быть, нужно очень мягко сказать. Ну, пожалуйста, можно вот сейчас мне побыть в тишине? Для меня это очень важно, для меня это очень ценно, я буду вам очень благодарен. Если, например, много раз пробует и это не слышит, научиться говорить более жестко. Так, все разошлись. Дайте мне побыть в тишине и покое. Я восстановлюсь.
1: А может ли вообще сверхчувствительный человек так себя повести? Он же эмпат, он боится задеть чужие чувства, кого-то обидеть. Может ли он вот так жестко себя повести?
0: Может, конечно. Я, честно, вот сознательно учусь иногда быть где-то пожестче. Особенно с детьми это точно важное умение, потому что, бывают моменты, когда нужно сказать жестко. И это не значит, что вы становитесь каким-то плохим человеком, или вы теряете свою вот эту эмпатичность, или как-то плохо поступаете. Нет, это просто как бы умение позаботиться о себе, иногда даже позаботиться о других в этой ситуации, сказать свое мнение, да. То есть это такие базовые просто навыки, умения.
1: Какие советы вы можете еще дать относительно сверхчувствительных людей? У нас буквально минута остается.
0: Что еще хочется интересного сказать про сверхчувствительных людей? Мне хочется донести вот такую ключевую какую-то мысль о том, что сверхчувствительные люди вообще прекрасны. Потому что на самом деле сверхчувствительным людям не так уж легко жить в мире очень быстрого темпа, когда все-таки успешными становятся те, которые умеют как бы выдерживать долгую нагрузку и быть постоянными эмоционально при этом. Вот, непросто. Но сверхчувствительные люди, они вообще-то это особый дар, дар чувствовать более как бы глубоко, более ярко этот мир этих людей и передавать. Вот я использую эту свою особенность именно в своей профессии. И это очень здорово, что я могу сопереживать, сострадать людям, понимать их, настраиваться на их волну.
1: Ну, я думаю, что действительно в мире, который развивается, живет в очень быстром темпе, нам нужен баланс. И вот этот баланс, когда тебя умеют слушать, когда с тобой не разговаривают громко, когда тебе не говорят, что ты должен делать, и тебя не критикуют, а к тебе относятся с пониманием и нежностью, как это делают, да, сверхчувствительные люди. Вот это все действительно восстанавливает баланс, помогает, наверное, нам себя почувствовать. Ну, отдохнуть душой, что ли, раз вы говорите, что сверхчувствительные люди, они действительно настроены на других. Итак, Ирина, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам большое.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших.

А вам нравится, когда вас характеризуют какими-то такими уничижительными терминами или сравнениями? Интересно сказано про Иосифа, что это отрасль. Получается, что дерево срезали, а он пророс. Удивительно. Росток – это начало. Росток – это свидетельство того, что там в корне есть жизнь. Нецер – это ветвь с еврейского. А назир – это необрезанная виноградная лоза. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами говорим на очень интересную библейскую тему. Тема касается или относится к аналогиям. В каких еще видах Иисус представлен в Слове Божьем? И одна из аналогий или сравнения, где Христос приравнивает себя к отрасли. То есть отрасль, это дословно переводится там вот в Библии, в оригинале, как росток или росточек. Получается, вот как вы видите сейчас вот на этом примере, вот он основной ствол, он был обрезан, он уже видно, что подсох, вот здесь прям видно сухое. И отсюда пошла новая веточка, новая отрасль, да, как бы новый побег. И вообще, как бы на языке садоводов, отрасль или вот эти поросли, как их называют, это не очень хорошая вещь, потому что, ну, как бы, ну, поросли, ее надо убирать. Корень есть корень, ствол есть ствол, а когда срубили, то идет еще остатки, вот эта поросль. Но если оставить вот эту поросль или отрасль, то она превращается в, опять же, нормальное сильное дерево. Почему? Потому что очень сильная корневая система. Поэтому сейчас вот я хочу, чтобы вы тоже посмотрели и запомнили вот наглядность того, о чем мы сейчас будем дальше говорить. Почему об Иосифе сказано, что он отрасль, о Христе сказано, что он отрасль, или, например, отрасль от корня Иисеева. Не написано от корня Давидова, да, а именно от корня Иисея. Ну и много еще интересных вещей. Поэтому побег, вот этот молодой побег, это свидетельство того, что корень есть, он сохранен. Да, сюда уже росток не идет, этот как бы ствол прекратил свое существование, но вот это теперь будет основным стволом. Очень важная, интересная и наглядная иллюстрация того, о чем мы сейчас с вами серьезно говорим.

Серьезно поговорим. Если мы обратимся к книге «Бытие», и в 49 главе мы находим 22 стих. Здесь речь идет о том, когда Иаков делает завещание своим сыновьям, и он говорит об Иосифе. «Иосиф – отрасль плодородного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева, от бога отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Вот так Иаков благословил своего сына Иосифа. Интересно, что когда он говорит о нем, что это отрасль, и как вы читаете и помните выше, мы только что прочитали, что отрасль плодородного дерева над источником, и ветви простираются, написано, огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но он остался тверд. Другими словами, если мы посмотрим на историю Иосифа, глубочайшая идея в его жизни для каждого из нас. Его срезали, его срубили, выгнали фактически, забрали из родительского дома, предали, продали. Он уезжает вообще во враждебную страну. Там он остается рабом. И как мы здесь читаем, что его как бы били, лук на него был натянут, но он пророс. Вот что интересно, он пророс. И так как у него были сильные корни, то Иаков свидетельствует о том, что он как раз-таки благословен, потому что мышцы его благословенны, и ветви его распространяются над стеною. То есть он поднялся выше стены, над стеною. То есть были стены, которые вокруг него, но он пошел выше. И это было в его жизни, когда его несправедливо посадили в тюрьму, и вот эта жена Потифара, она как бы для него начала козни строить, его ни за что упрятали туда в темницу, то, соответственно, что мы видим? Он был глубоко и потом вышел из темницы и пошел дальше. И если мы присмотримся, то нравится мне лично мысль такая, что Иаков свидетельствует, что Иосиф остался жив. Жив и потом пророс, то есть он вознесся или как бы превознесся до второго человека в вот этом царстве египетском. Но, когда мы читаем Библию дальше, мы находим, что Христос тоже о себе, как бы, или Бог о Христе свидетельствует об отрасли. И у меня такое интересное, как бы, сравнение. Как вот вам кажется, например, правда приятнее, когда тебя характеризуют вот каким-то хорошим описательным элементом или сравнением, нежели плохим? Ну, наверное, никому не нравится, если кто-то подойдет и скажет: «О, привет, бездельник». Ну, как-то не очень, да, так хорошо, привет, бездельник. Или подойдет и скажет: «О, трудяги наши, труженики!» Или: «Привет, труженик!» Правда, разница есть? Бездельник и труженик. Вроде и то шуточно, но шуточно уничижительно и шуточно как бы так позитивно имеет большую разницу. Да, или, например, если кто-то скажет: «О, толстяк пришел!» Ну, как-то так, есть немножко лишнего, да, там, ну хочется схуднуть, ну не так же прям вот что. Или кто-то скажет: «А это наш богатырь пришел». Кстати, может быть, это именно от этих подмена понятий происходит, что из богатырей превращаются в толстяков, а там, где толстяк, его вместо того, чтобы остановиться кушать, он думает, что он богатырь. Ну, я условно говорю, да, мы сейчас всего не охватим, но вот суть, когда вот есть уничижение. Или, например, кто-то смотрит на человека более худого, говорит: «О, доходяга наш». Ну, как-то не очень приятно. А кто-то скажет: «Да он такой стройняшка». Вот и разница, стройняшка и доходяга, это как бы не одно и то же. И вот точно так же, когда мы хотим, или в Библии описание идет самого Бога, самого Христа, да, нашего Спасителя. Ну, вы сами подумайте, правда, лучше было бы, если бы это описание касалось конкретно чего-то процветающего, прям хорошего, такого вот, ну, значимого. Вот, например, Христос — это как кипарис, возвышающийся,
там над вершинами и так далее. Или как высокая сосна, которая корнями своими упирается или там хватается за скалы. Или как дуб, который там на склоне...

горы под всеми ветрами остается крепок. Ну вот это нормальное сравнение, ну как-то такое, знаете, прям вот хочется на него равняться, хочется быть похожим. А когда ты начинаешь смотреть на вот такие аналогии, как что это поросль, получается, дерево спилили, и вот оттуда пошел росточек. Оно как-то немножко уничижительно, как-то слабенько, как-то маловато, да? И поэтому отрасль или росточек и поросль, оно свидетельствует о том, что есть корни, и они живые. Вот это самое главное, что нужно понять. Если пень живой, как говорят, то от него идут ростки. И вот этот росточек как раз-таки будет этому доказательством. А когда он уже стал деревом, то в нем уже новая польза, уже в его ветвях птицы там живут и так далее. Но что интересно, если открыть книгу пророка Исаии, 4 глава, во 2 стихе, Исаия, 4 глава, во 2 стихе, у нас есть такая интересная заметка, ремарочка, где сказано следующее, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, и все вписаны в книгу для житья в Иерусалиме. Таким образом, мы здесь видим, что будет день, когда отрасль Господа явится в красоте и чести. Если смотреть на Исаия 53 главу, мы находим, что Бог говорит, или как бы вот этот пророческий такой мотив, он свидетельствует о следующем, что на подвиг души своей Христос будет смотреть с довольством. Кто же этот подвиг души? Это вы, друзья, это мы, это те, которые приняли Иисуса Христа Господом в свое сердце и пожелали изменить свою жизнь в подобие Его жизни. Это не значит, что у нас огромные духовные победы, знаете, у нас там по нашей молитве мертвые воскресали, что нам грех и все греховное чуждо, даже мысли об этом нету. Нет, возможно, мы боремся с грехом, и многие испытывают эту тяжелую такую агонию, когда ты вот держался, старался, потом сорвался, еще как-то, но ты идешь ко Христу, вот это важно, вот этот, скажем, элемент, он здесь представлен, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Конечно, нам нравится все красивое, нам не нравится сухое, нам не нравится срезанное. Но давайте посмотрим на теперь 10 главу книги пророка Исаии. Она заканчивается интересным словом и начинается 11 глава. А заканчивается вот чем. 33 стих написано так. Вот. Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и рассечет чашу леса железом, и ливан падет от всемогущего. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина. Кстати, надо сделать здесь маленькую паузу. Очень часто в Библии представлена тема истины. Вы знаете, в последнее время, когда человек иногда, находясь в поиске духовного, кто-то, слышишь, говорит, о, я хочу к Богу, но не к попам, да, там, например, но не к куполам, не к каким-то домам, там, не к сектам и так далее. То есть у человека свой взгляд. Так, а самое главное при поиске Бога – это истина. Что есть истина? А что есть заблуждение? Вот если человек в этом разберется, то тогда остается следующий этап. Он начинает жить согласно той истине или свету, который ему открывается. Человек не может, не имея истины, быть сильно, как бы сказать, убежденным и быть спокойным. Дух Святой обязательно постучится в его сердце. А сатана хочет, чтобы как раз было именно так. Что человек, не зная истину, во что-то верит, а нужно всегда проверять, то, во что я верю, это истина или нет, это библейская божественная истина, или это человеческие какие-то там традиции, додумки или еще что-то. Вы знаете, как у людей все меняется? Мы были в обсерватории,

лаборатории. Очень интересное место. Там 6 метров огромная линза, Зеленчукская обсерватория. С 1983 года они наблюдают каждую ночь, каждую безоблачную ночь есть человек, который наблюдает за небом. Вы можете себе представить, 420 сотрудников работают в этой сфере. Они все пишут какие-то работы. А сейчас, говорят, уже в космос запустили еще больший такой вот телескоп, только он уже другого принципа. Он раскрылся в самом уже в атмосфере там, в космосе. И там он, по-моему, 24 метра или что-то такое. Ну, большой, говорит, ну теперь уже он такое откроет, что некоторые из того, что было открыто и описывалось, придется отказаться. Поэтому очень важно на этот момент посмотреть, что истина и правда Божья, она останется вечно. Если человек поверил лжи, а не истине, не истинным словам Божьим, то, конечно, у него есть шанс потерять и спасение, к великому сожалению. Поэтому я рад, что, например, проповедуя Евангелие, я могу спокойно говорить о том, что это истина, потому что так написано, так говорит контекст, так говорит другие места Писания. И это безошибочно, это проверяется годами, проверяется принципами, правилами. Вот это, кстати, важный момент. Ну, возвращаемся к нашей главе. Итак, что мы видим? Господь Саваоф страшной силой сорвет ветви дерев и срубит величающиеся, как здесь написано, ростом деревья будут срублены. Что это значит? Это язык суда над отступившим Божьим народом. Бог очень всегда четко, понятно и наглядно показывал, что ждет тот или иной период народа, если они будут поступать так или иначе. И что мы видим? Отступивший народ, они продолжали величаться, но Бог их срубил, потому что нечем было величаться. И после вот этой главы, да, когда они впали в идолопоклонство, когда он от них отступил, перестал благословлять, казалось бы, все, больше нет народа. Посмотрите, во что он превратился. Кстати, в 64 главе Исаии там написано вообще такие слова, кстати, употребляются. Некоторые вырывают их из контекста, но тут написано: «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша как запачканная одежда, все мы поблекли как лист, беззаконие как ветер уносят нас». И нет призывающего имя Твое, который возложил бы крепко держаться за Тебя, потому что Ты сокрыл от нас, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. А выше он здесь говорит, с 19 стиха 63 главы, мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. И здесь он ниже тоже говорит о том, что, да и выше, ну здесь мы они возмутились, огорчили Святого Духа Его, поэтому он обратился в неприятеля их, 10 стих говорит, ну и так далее. То есть народ отступил от Бога и очень сильно отступил, поэтому иногда люди некоторые считают, что если моя вера, это вера моих предков, о, все, тогда вопрос решен. Но мы видим, что иногда предки поступали далеко-далеко от истины. Поэтому важно не просто название носить на себе того, или такое название, которое носили предки, а надо жить сегодня так, как жил бы Иисус, если бы был рядом с тобой. Как говорит слово его, и это основа нашего христианства, практического христианства, а не просто там какой-то тавтологии. И вот смотрите, он говорит, он срубает, и вдруг появляется отрасль. Отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия. Да? Он будет судить бедных по правде и так далее. То есть происходит некое возрождение, обновление, когда вот это величающееся, но отступившее, оно срубается. Вы знаете, очень часто родителям трудно воспитывать своих детей, потому что они приводят такие аргументы. Мама, у меня в классе все так делают. И получается, как бы мама должна согласиться и сказать, ну хорошо, сынок, тогда, ну и ты тогда, наверное, так делай. Но почему-то мать говорит, нет, даже если все так делают, это неправильно, ты не должен так делать. И вот видим здесь вот этот язык суда, что дерево срубается, а что остается? Остается надежда на то, что происходит отрасль от корня Иессея. Опять же, давайте вернемся к Иессею. Вспомните, в доме Иессея были сыновья, большой, красивый сын, да, Елиаф, вот он такой, скажем, мощный, не он. Второй, не он, третий, не он, четвертый, а этого последнего, его даже не позвали, Давид, да, казалось бы, такой маленький себе такой юноша, и вдруг он говорит, этот, и вот он вроде вступил, как бы помазан на царство, но никак не может вступить в это царство.

царство, потому что Саул его преследует, несколько раз убить хочет, как бы, но у него корень, серьезный корень, потому что отец Иессей наставил его в истине. И Давид, наученный этой истине, как раз-таки был избран Богом, как тот послушный, который шел за Богом до конца. Он был в меру смел, он был в меру такой бесстрашный, но вместе с этим он был очень посвященный Богу человек. И вот этот росточек...

это выходит Давид. Очень интересная мысль. Ну, кстати, если еще посмотреть, Израиль, как народ Божий, они должны были быть светом для язычников. Вот в чем мне нравится Евангелие, что оно многие вещи очень просто доносит. Вот есть нация, да, как говорят, допустим, это очень умные люди. Ну все, значит, они умные люди, ты тоже старайся быть умным. И вот точно так же здесь. Они должны были светить, говорить о Боге, а они фактически отступили. И что происходит? Они проявляют непослушание, и мы видим, что нет потомков аж до Ихонии. И фактически что происходит? Отрасль, она уже происходит не от корня Давида, а от корня Иессея. Как мудро Бог представил, что Иессей, это же просто отец вот этих детей, нигде о нем ничего не сказано. Но Давид был укоренен тем, что научил его Иессей. А Иессей свои корни укоренил в Священное Писание. Очень красивая преемственность. И что интересно, что после Вавилонского пленения, мы знаем, что уже по истории царей не было. Все, казалось бы, уже царей нету. Представляете, вернулись с плена. Такой упадок, да, такой народ. Ну все, где Мессия? Откуда ему теперь появиться? Царя нет. И вдруг появляются Иосиф и Мария. Очень бедные, очень скромные, очень простые люди. И они являются родителями Спасителя Иисуса. То есть вот это пророчество исполняется, вот то, что он бедных будет судить по правде, по истине, да, и так далее. При припоясанием чресел его будет правда, истина. Вот это очень важный момент. И они появляются, и появляется, скажем, вот эта преемственность. Вы помните, был момент, когда царское племя Изавелью, женой Ахава, нечестивого царя израильского, представьте, царь Израиля нечестивый. Как это может быть? Да, они наплодили очень много язычников культа, которому они поклонялись, этому культу. И, естественно, там было такое лютое идолопоклонство. Илья, очень пророк, сильно с этим сражался, скажем, и на горе Кармил даже были истреблены 850 человек. То есть, и в тот момент Иезавель была, казалось бы, на горе, вообще наверху, мощь. Такая царица, она там истребляла все царское племя. И одного мальчика спрятали, и служанка его прятала и тихонечко, скажем, его вырастила. И никто не знал об этом. И оказалось, что вот эта ниточка царского племени, она не прервалась. И он опять вырос и стал опять царь и был благочестивым. Это очень интересная мысль. Но интересно еще вот что. Дело в том, что в еврейском языке нецер – это слово, которым переводится «ветвь». Или отрасль, да, вот этот росток, нецер, оно означает ветвь. Но есть второе слово, назир, и оно как бы однокоренное, но оно означает необрезанную виноградную лозу, то есть ветвь. Что это означает? Давайте мы прочитаем Левит, 25 глава, 3 стих. Левит 25:3, здесь очень представлено здоровски вот такая истина, посмотрите. 25 глава, даже с самого начала мы можем начать читать. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай». Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли, всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. Ну, и он здесь говорит, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И тут отделяй еще несколько раз по 7 лет и так далее. Посмотрите, как Бог приучал людей, что 7-й год – это благословение необрезанной лозы. То есть ты будешь видеть, что ты ничего не садил, а оно растет. И хватает всем. Посмотрите, здесь и птицам хватает и так далее. Вот так Бог не просто, знаете, как некоторые сегодня так легко говорят, суббота, зачем суббота, она нужна на мнение. Он наоборот, он говорит, даже вот 6 лет и 7 год, ты запомнишь это, что суббота – это всегда благословение. И таким образом мы видим, что когда, например, в Матфея 2:23 уже говорится о том, что Христос родится, и он Назареем наречется,
то вы же прекрасно понимаете, что Назарей, это не речь идет о том, что он не стригся, не брился там и так далее.

а что он был как раз-таки, вот мы читаем, да, и придя, поселился в городе, называем Назарет, да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется. Так вот, интересно, что в пророчествах, да, в ветхозаветних пророчествах, он нигде не называется Назареем, а везде отраслью. Поэтому, если под словом Нецер, ветвь, поставить слово Назир, то будет очень интересно, что Христос несет благословение необрезанной лозы. Вот это очень важно, да, то есть он отрасль. И вот эти Божьи благословения, ими мог пользоваться каждый, пришелец, то есть все. И мы видим, что Христос становится спасителем абсолютно всех людей. Ну и, конечно, если открыть книгу пророка Исаии, опять возвращаемся в книгу пророка Исаии, 60 глава, 21 стих, здесь написано следующее. 60 глава, Бог представляет картину следующим образом. 60:21. Сказано следующее: «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». И что хотелось бы здесь отметить? Вы знаете, друзья, обратите внимание вот на что. «Весь народ твой будет праведный, навеки наследует землю и отрасль насаждения». То есть мы, как народ, отрасль. Христу не стыдно, что его называют отрасль. И нам не стыдно, потому что иногда нас могут срубить. И вот, знаете, как написано в книге пророка Захарии, если открыть Захария 6 глава, вот здесь 12 стих можно прочитать. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Теперь уже о Христе Захария пишет, что он отрасль, но это его корень. То есть он рос, но его спилили, его срезали, его погубили, а он воскрес, он опять пророс, и он является благословением для нас. Вы знаете, если сделать такой наш обычный, скажем, вывод, простой вывод наш человеческий, вы знаете, как часто нам бьют по рукам. Как часто люди страдают от родственников, от каких-то других проблем, от людей. И вот кажется, что тебя уже все, тебя ну просто уничтожили. Но если у тебя есть сильные корни, ты всегда прорастешь. Всегда. Говорят, что бизнесмены очень многие, ну, наверное, все, кто поднимались, они банкротились или разорялись, или что-то происходило. И они потом все равно опять поднимались. Почему? Потому что они мышление имеют совершенно другое. Они стараются никого не винить, они в себе ищут ресурсы, возможности, силы, идеи, энергию и так далее. И вот это важно запомнить. Поэтому в книге пророка Захарии, кстати, если посмотреть 3 главу 8 стих, тут написано: «Выслушай же, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательны, вот я привожу раба моего отрасль». Смотрите, как он ему говорит: «У меня есть росточек, вы не думайте, что все забыто». И когда люди думают, что уже все, как бы дело плохо, да, дело, скажем, расстроилось, нет, он показывает, что все не так плохо, потому что у него есть свой корень. И я хочу вам сказать, если вам кто-то даст по рукам, если вы почувствуете, что вас срезали, просто под корень срезали, вот бывает такое, уволили ни за что, ну, не знаю, не оценили, выгнали, вот как-то так обошлись, вот с вами несправедливо. Но если у вас есть правильный корень, как у Давида был отец Иессей, вот о нем мало, вообще ничего нету, но он был укорененный, и он своих детей так воспитал, и вот он пророс от этого корня, и Господь говорит: ты будешь царем. Поэтому я вам хочу сказать, вы будете царями и священниками своего Бога. Потому что нам не надо опускать руки. Если у нас корень есть, а наш корень – это Господь, это Слово Его, и когда мы туда читаем и укореняемся, мы видим, что нам вот эти ветры наверху, они не имеют такого значения. Поэтому не огорчайтесь, не расстраивайтесь, не опускайте руки. Продолжайте верить, потому что Господь – это корень наш. Любое дерево корень держит. Если корень подрезан, тогда и дерево засохнет, каким бы красивым оно ни было. Основа – это корень. Поэтому я хочу, чтобы вы каждый почувствовали, насколько важно нам укореняться в истину, укореняться в Слово Божие и держаться за этот корень крепко руками своими, руками веры, для того, чтобы никогда не засохнуть в своей вере, чтобы наша вера была живой, цветущей и зеленой. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту интересную иллюстрацию, за этот пример, что Ты не постеснялся сравнить себя с Марией.

0: маленьким тоненьким ростком. Я благодарен Тебе, что Ты даешь нам надежду, что если сегодня какие-то беды настигнут нас, несправедливость, люди какие-то несправедливые, войны, и будет казаться, что мы срублены, сломлены, но если у нас есть корень, то все будет хорошо. Благослови нас, Господи, благослови этим крепким благословением, особым благословением крепкой веры, чтобы мы, Господи, из этого росточка могли превратиться в большое славное дерево, как детки маленькие, но растут и вырастают в крепких, сильных парней, мужчин. Так, Господи, и нам помоги, чтобы наша вера, держащаяся за Твое Слово, она всегда могла быть крепкой. Храни нас от зла и разочарований, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Создав мужчину и женщину, Господь сказал: «Весьма хорошо». Почему же сегодня случается так, что мужчины, мужья, недовольны своими женами, а жены недовольны своими мужчинами? Что поменялось? Либо, может быть, мужчины слишком требовательны, или женщины слишком капризны, или, может быть, причина нашей греховной человеческой сущности? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Мы рады, что снова можем вместе с вами рассуждать над интересными, важными вопросами. И вот наш вопрос такой: почему же женщины сегодня недовольны своими мужьями? Это психологическая проблема или духовная?
7: Вы знаете, Дмитрий, как только мы открываем Священное Писание, мы видим создание прекрасного института семьи. И на самом-то деле семья – это то, что нам досталось еще из рая земного, из Эдемского сада. И я думаю, под любым вообще Божьим творением можно было написать «хорошо, весьма». Ага. Тем более под тем, что мы называем сегодня семьей или браком. Но ситуация в том, что многие люди, вступая в брак, вступая в супружеские отношения, пытаются переделать под себя свою вторую половинку. И это является как раз той проблемой, которая потом выливается в конфликты и недопонимание между мужем и женой. А вот почему сегодня жены недовольны мужьями или мужья женами? Что касается мужей, может быть, мы поговорим попозже, а вот давайте коснемся того, какое предназначение вообще было у женщины. Uh-huh. А вот что Бог задумал относительно ее, что об этом говорит нам Священное Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 22 тексте, говорит следующие слова. Послушайте. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены – глава, как и Христос – глава церкви, он же – спаситель тела, церкви своей спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям». То есть мы видим здесь, что изначально, когда Господь сотворил Адама и Еву, и потом на протяжении всей истории человечества, роли в семье между мужчиной и женщиной были разные. Муж, его роль была быть главой семьи,

0: А женщина была ему помощницей, и она и была создана как помощница. Интересно, кстати, как об этом описывает Ветхий Завет в книге «Бытие», когда Господь описывает создание мужчины и женщины, то вот мужчину, там стоит такой еврейский глагол, он показывает, что он сотворил его, как горшечник из глины лепит. А вот когда касается женщины, там стоит совершенно другой глагол. Он действует как... создает женщину как произведение искусства. Она была создана для того, чтобы помогать мужчине, для того, чтобы быть его половинкой, для того, чтобы вдохновлять, быть хранительницей семейного очага. Но со временем мы видим, что ситуация меняется. И на самом деле эта проблема, конечно же, я думаю, и прежде всего духовная, потому что люди ушли от оригинала той жизни, которую Бог предназначил для человека, от того эталона, который был с самого начала. И пытаются уже сегодня семью представлять не так, как об этом говорит нам Священное Писание.
1: Ну так в чем же все-таки вот, проблема именно недовольства? Да? Мы говорим, женщины недовольны своими мужьями. Эталон, идеал был. Ушли, так ушли. Кто? Мужчины ушли? Или просто у женщин завышенные требования? Или причина в самом недовольстве?
0: Я думаю, что есть несколько причин. И прежде всего, как человек верующий, я усматриваю в том, что первая причина, на мой взгляд, почему сегодня происходит это, почему недовольство у женщин возникает, потому что дьявол, и об этом и говорит нам Библия, пытается навязать людям идеал женщины, который совершенно отличен от того идеала, который мы встречаем на страницах Священного Писания. Например, и первое, что он использует, это средства массовой информации. Давайте с вами посмотрим, какой сегодня представляется женщина. Мы видим с вами, что это женщина, которая уже не сидит дома, не ухаживает за детьми, не воспитывает детей, да? А в большей степени это женщина полицейский, женщина, которая ищет преступников, она владеет приемами рукопашного боя, она американская телеиндустрия, киноиндустрия представляет таких супер-женщин, как женщина-кошка, которая все возможно, как мужчина-супергерой. То есть мы видим с вами, что средства массовой информации, они очень серьезно влияют на разум современной молодежи, девочек. И вот эти эталоны, о которых написано в Священном Писании, они меняются. Например, доктор Джеймс Добсон, который около 30 лет работает над проблемой семьи, вот, описывает эту ситуацию таким образом. В большинстве мировых цивилизаций женщины всегда видели свою роль в рождении и воспитании ребенка, а также в устройстве домашнего очага. Это считалось почетным и не нуждалось в оправдании. Тогда как сегодня, когда у женщины спрашивают, кто ты, и если вдруг она отвечает, я домохозяйка, мы видим, что у некоторых это вызывает усмешку. У некоторых это вызывает, как, ты сидишь дома, что ты ничего не добилась в жизни, ты не сделала себе карьеры. То есть мир абсолютно по-другому сегодня смотрит на роль женщины. И я считаю, что в этом виноваты в первую очередь тоже средства массовой информации и дьявол, который пытается навязать сегодня новый современный идеал женщины.
1: Получается, что женщина взяла на себя слишком много обязанностей, и в первую очередь, может быть, мужских обязанностей, да, взяла на себя роль мужчины. И из-за этого чувствует неудовлетворение, так получается. А мужчина хорошо себя при этом чувствует, потому что ему меньше надо напрягаться.
0: Я не думаю, что мужчина хорошо себя при этом чувствует. Я говорю, мы о мужчинах, может быть, поговорим чуть попозже. Но на самом деле, когда мы открываем Библию, читаем, какой Господь представляет женщину. Например, послушайте цитату из книги «Притчей», как мудрый Соломон много лет тому назад говорит о женщине. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Понимаете, женщина всегда представляла собой идеал женственности, нежности, миловидности, заботы, любви. Например, известный библейский герой Моисей. После того, как он

0: как происходит его чудесное спасение, и он попадает в дом, в свой дом, когда сестра его приводит обратно его в свой дом, то мы видим с вами, что в основном мама занималась его воспитанием. Да, и до 12 лет, пока Моисей был дома, мама его воспитывала. Она вкладывала в него духовность, она вкладывала в него воспитание, она говорила ему о Боге. Вот это было важным предназначением женщины – познакомить своих детей с Богом, дать им хорошее воспитание. Если отцы в большей степени занимались, может быть, добычей средств к существованию, да, обеспечиванием своей семьи, то мама как раз всегда отвечала за семейный домашний очаг. А опять же я говорю, что средства массовой информации совершенно по-другому это представляют.
1: Мир наш поменялся, да?
0: Ну да.
1: Но так вот в современном мире тогда возникает такой вопрос. Вот из того, что вы сказали, неужели назначение женщины только обустраивать дом и воспитывать детей? Вот оно вот как-то даже...
0: Ну... Вот я даже в вашем вопросе вижу, неужели только вот в этом?
1: Вот женщина-христианка, она же может вести активный образ жизни.
0: Конечно.
1: А у нее могут быть свои увлечения, у нее могут быть свои хобби, свой талант. Она может творчески развиваться. Даже если мы берем служение в церкви, вот в современной церкви, да? Ведь очень много служений, где могут участвовать женщины, и они на самом деле тянут на себе эту церковную работу. Но тогда получается, что жертвуют временем в семье, да, и вот такие как бы вещи, как дом и дети, они остаются немножечко.
0: Ну, видите, у меня, может быть, взгляд абсолютно субъективный, моим взглядом на этот вопрос, но вот даже вот то, что вы говорите, неужели только это? Для меня вот это неужели, оно совершенно по-другому. Это же такое преимущество на самом деле. То есть... Я бы хотел, чтобы наши телезрительницы сегодня увидели, что быть домохозяйкой, воспитывать своих детей – это наибольшее преимущество и более почетное занятие, чем вообще какое-либо есть на этой земле. Да? Ну, что толку, если женщина сделает себе карьеру и будет прекрасной бизнес-вумен, но потеряет своих детей, и не уделяя внимания своим детям, в конечном итоге они, кто-то, может быть, станет употреблять наркотики. Не дай бог, конечно, да, или кто-то начнет употреблять спиртные напитки, или вообще просто человек будет грубить, хамить и так далее, только лишь потому, что мама вовремя ему не привила уважение, воспитание какое-то не дала. Поэтому библейское понимание, да, женщины в том, чтобы она была хранительницей домашнего очага. Но я и согласен с вами в том, что это ни в коем случае не говорит о том, что в служении она может занимать второстепенные роли. Вот мы очень часто путаем роль в семье и роль в служении Богу. Вот что касается роли в семье, здесь муж – глава. Он руководит домом, он как бы отвечает за свою семью. Что касается женщины, она хранительница домашнего очага, она повинуется своему мужу. Да? Муж говорит, мы переезжаем в другое место. У нас будет новая у меня работа, да. И, конечно, если жена начнет говорить, ну, ты знаешь, у меня тут работа, я не хочу никуда уезжать. Вот это как раз эмансипация сегодняшняя, современная. Она может как
1: бы... У меня только все начинается.
0: Да, у меня только все начинается.
1: Я такой случай знаю.
0: Вот. А в моей жизни мы сделали очень много переездов. Знаете, когда получалось так, что меня куда-то переводили по работе, я приезжал и говорил, мы переезжаем. Моя жена говорила, как... когда собирать вещи. Вот. Но на самом деле это все должно происходить при взаимном согласии. Это мы говорим о семье. Все, что касается служения Богу, здесь права и женщин, и мужчины абсолютно одинаковы. Поэтому женщина в служении Богу может воплощать свои дарования, воплощать свои таланты. Но за служением она не должна забывать, что главное ее служение – это служение детям. Опять же, мы очень четко должны понимать, где приоритеты. У нас на первом месте всегда Бог, наши отношения с Богом, а потом семья. Это очень важно понимать сегодня, потому что мы иногда можем заниматься какой-то общественной деятельностью, даже полезной, но при этом терять своих детей.
1: А насчет хобби, увлечения, каких-то вещей, которые лично нравятся женщинам, может, какого-то саморазвития? Где
0: я
1: находить
0: думаю,
1: это место?
0: Да,
1: место, время находить?
0: Я не думаю, что

0: все, что описывает Библия о женщинах, противоречит ее занятиям каким-либо тем интересным вещам, которые ей нравятся. По крайней мере, я таких моментов не встречаю. И женщина может развиваться, и учиться, и читать книги. Она вместе с детьми... Вы знаете, что женщина свою жизнь несколько раз учится? Когда, если у нее несколько детей, то она с первого по 11 класс проходит образование, потом даже еще иногда и в институте где-то учится, помогает своим детям, потом опять возвращается, если у нее появляется...
1: Первый класс, да?
0: Первый класс, да. И так постоянно происходит учеба.
1: Тогда такой вопрос. Вот вы говорили о послушании мужу. В чем нужно быть послушной своему мужу? И вот наш вопрос все-таки был. Женщина недовольна мужьями, да? Но не может ли вот эта вот идея, что ты должен быть всегда послушной мужу, должна быть всегда послушной мужу, вот и вот это недовольство и формировать?
0: Ну, видите, если это семья верующих людей, и это семья, где муж с уважением относится к своей жене, он любит ее, он заботится о ней, то послушание мужу... Ведь вообще, когда Библия говорит о послушании, речь идет не о том, о слепом послушании. Пойди, сделай то, пойди, сделай это и так далее. Речь идет о послушании, прежде всего, Богу и тем обязанностям, которые Бог возложил на женщину. Это не выполнение прихоти мужчины. И женщина в большей степени сегодня, недовольство женщины не из-за того, что она должна быть послушна Богу. Недовольство женщин сегодня своими мужьями в том, что поменялось их мировоззрение и представление о роли,
1: о своем
0: предназначении. Сегодня женщина сидит за рулем автомобиля, сегодня она... У нас есть хорошая поговорка, да, что русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот, а и еще мужа на плече принесет. Понимаете? Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы мы понимали, вот современные средства массовой информации настолько исказили понимание женщин, что они перестали быть довольны своими мужьями. А мужья, в свою очередь, видя, что женщина занимает более главенствующую позицию, тоже, к сожалению, начали сдавать свои позиции. И это все превращается, дальше выходит в конфликт. Библейский эталон гораздо прекраснее. Библейский эталон показывает нам, каково было предназначение женщин – быть хранительницей домашнего очага. И это самая почетная, самая лучшая обязанность, которая только может быть.
1: Это не унижает женщину.
0: Это ее возвышает.
1: А делает ее счастливой, потому что исполнять свое предназначение – это приносит удовлетворение, да, наверное.
0: Да. Я мог бы привести, конечно, очень много цитат из Священного Писания, где говорится о женщинах. И я нашим телезрителям советовал почитать книгу «Притчи», где говорится о том, какие мужья становятся при хороших женах. И я вам хочу сказать из собственного опыта. Если мужчина чего-то добивается в своей жизни, 90% успеха в его жене.
1: Борис Геннадьевич, спасибо вам за ваши ответы. Уважаемые телезрители, мы также очень благодарны, что вы были с нами. Вы смотрели программу «Верую». Милые женщины, у вас свое уникальное предназначение. И пусть Господь поможет вам его осознать и исполнить в своей жизни.

Иисус отправился на другую сторону Галилейского, по-другому Тивериадского моря. За ним следовала большая толпа. Люди видели чудеса, совершаемые им при исцелении больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками своими. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Оглядевшись и увидев, что к нему приближается большая толпа, Иисус спросил Филиппа: «Где бы купить хлеба, чтобы накормить их?» Сам-то он знал уже, что сделает, а спросил для того, чтобы

чтобы испытать ученика. «Не хватит и 200 динариев, чтобы каждому хоть немного хлеба досталось», – отвечал Филипп. Тогда Андрей, один из учеников, брат Симона Петра, сказал Иисусу: «Есть здесь у одного мальчика в толпе 5 небольших ячменных хлебов и 2 рыбки. Но что это на такую толпу?» «Пусть все сядут», – сказал Иисус. Там было много травы, и люди, среди них только мужчин было 1005, расположились на ней. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, дал тем, кто расположился на траве. То же сделал он и с рыбой. И ели все, сколько хотели. Когда люди насытились, Иисус сказал ученикам: «Соберите оставшееся, чтобы ничто не пропало». Те собрали все, что осталось, не съеденным от 5 наломанных ячменных хлебов, и наполнили этим целых 12 корзин.

0: хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
1: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг вперед смелей. Не стесняйся,

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут, и сделайте с нами зарядку. Она поможет вам чувствовать себя лучше. А сегодня нам покажет упражнение Олег. Пожалуйста. Да, Марина. А в следующий раз ты. Пожалуйста, Олег.
1: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
2: И поднимаем ее.
1: Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь.
2: Восемь.
1: Девять.
2: Десять.
1: Закончили упражнение. Следующее упражнение — маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: закончили. Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую. Раз, два, три.
1: Чтобы было веселее, можно поукать, как сова.
0: Семь, восемь, девять.
2: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
2: Самое главное – шее. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: Упражнение мельница. Крутим руки вперед.
2: Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили.

0: Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, потом в левую.
1: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. Теперь берем палку двумя.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можно делать быстро. Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Теперь палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
2: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох, выдох.
0: Пять, шесть, семь,
1: выдох,
0: восемь.
1: Вдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо, палка вперед. А, да, у нас локти.
0: Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой. Поворачивается только корпус.
0: Три, четыре, пять, шесть.
1: Энергичнее, Олег, энергичнее.
0: Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
2: Пружинище движение.
0: Да. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Теперь остаемся в таком же положении, только уже не пружиним, а приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончим.
1: Встряхнули ноги, расслабились.
0: Продолжаем зарядку. Следующее упражнение. Перешагиваем через палку. Раз. И обратно. Два. И еще раз.
1: Следующее упражнение. Махи ногами.
0: Да. Поднимаем палку вверх. Делаем махи ногами и опускаем палку. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
1: Так, теперь садимся,
0: да.
1: Не касаясь пола.
0: Руками. Смотрим на палку. Теперь поднимаемся.
1: Так.
0: Еще раз садимся.
1: Еще встаем.
0: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три. Четыре.
1: Так, теперь садимся. И
0: раз. Два. Три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре. Пять.
1: Хорошо. Полежали, расслабились. Так.
0: Теперь встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.
1: Энергично плывем.

0: Хорошенько разрабатываем мышцы талии до нашего туловища. Арина, плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
1: И приплыли.
0: Хорошо.
2: Теперь встаем.
0: Прыжки.
2: Да.
0: Палка вверх.
2: Палка вверх.
0: Ноги в сторону.
2: И прыгаем.

0: Хорошо. Так. Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
1: Бежим.
0: Да,
1: бежим. Побежали.

0: Ну что, положили палочку, расслабимся. Руки вверх, опустились, выдох. Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Но я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!

0: Настя, я уже дома, если честно, 100 раз готовила, даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главный рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
3: Это Юля, дядя Леша, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, и я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
4: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
1: Белая
2: будем
1: береза?
2: Все... Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
1: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды. Минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
1: Вот он.
2: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займетесь черносливом? Берите ножики. Значит, еще нам нужны 0,5 стакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
1: Чернослив мелко резать?
2: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
1: Ой, мне приятненько его целым есть.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезала все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь. Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой-резалкой его чищу.
0: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
0: Мне нужна мисочка.
1: Надо еще почистить ее.
2: Ой.
0: И терка.

0: Заканчиваем.
1: Я уже все. И я.
0: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
0: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
1: А как же яблоки?
0: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное, все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость полстакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем. Полстакана сюда. И теперь растительного масла.
1: Тоже полстакана?
0: Нет, стакан. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так. Ну. И его тоже сюда. И теперь взбить блендером. А у вас там нет блендера?
2: Нет.
1: Нет.
0: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
2: О, идея, Надь. А давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
1: Ну, по рецепту же блендером.

0: надо?
1: Да какая разница? Берем соль, горчичный порошок. А ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Леша же просил. Так. А для цвета можно и томатной пасты добавить.

0: Вот блендер. А это что у вас такое?
1: Мы хотели сюрприз вам сделать.
0: Ну, сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
2: Юля, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом написано.
3: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
3: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надеж. Готовим блендер. Красота!
3: Ну? Это да!
1: Чудо какое-то! А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
3: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
1: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
1: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай. Ну, что-то у нас получилось. Давайте посмотрим. Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки майонеза. И смешиваем с продуктами.
1: А можно мне попробовать?
0: Можно.
1: Я тоже хочу. Есть еще одна ложечка.
0: Держи.
1: Угу. М-м-м, вкусно.
0: Попробуй.
2: М-м-м, вкуснее магазинного.
0: Точно?
2: Угу.
0: Хорошо. Добавляем две ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
1: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
2: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы

0: выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
1: Достаточно.
0: Вот он. Большой салат. Ну что, выкладываем. Может быть, не весь выкладывать будем?
1: Давайте чуть-чуть поменьше.
0: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. И выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненько-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
1: Все это вкусно.
0: Выглядит?
1: Очень.
0: Как мороженое. Угу. Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Вот. Теперь догадались?
1: Да.
0: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится. А книга добрых рецептов вам обязательно поможет.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Событие, о котором мы прочитаем сегодня в Евангелии, произошло летом 30-го года нашей эры, 2 с лишним тысячи лет тому назад. Но в этих текстах содержится несколько важных уроков для нас сегодня. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, 9 главу, и прочитать тексты с 14 по 29. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот такая история, записанная в Евангелии. До того, как это произошло, до того, как произошло это событие, исцеление этого юноши, Христос и трое его учеников, Петр, Иаков и Иоанн, провели ночь на горе Преображения. Они видели там Христа в его небесной славе. Одежды его сделали белыми, сияющими. И также они видели Моисея и Илью, с ним беседующих. И им было там так хорошо, что они не хотели уходить, не хотели покидать эту чудесную обстановку и атмосферу неба. Давайте прочтем в начале этой главы, 9 главы Евангелия от Марка, тексты с 1 по 5.

сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам быть здесь, сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Итак, они не хотели покидать этой небесной атмосферы. И они бы с радостью остались там, на святом месте, где Сын Божий явил свою славу, но их ждали труды на благо людей внизу, в долине, людей, которые уже повсюду искали Иисуса. Вот они спускаются вниз и видят: проблема. Спор идет. Ученики Иисуса, которые оставались там внизу, не смогли исцелить юношу. Мы прочитали с вами уже в 17-18 тексте, давайте прочтем еще раз. «Один из народа сказал ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Почему такое произошло? Ведь у учеников была власть изгонять нечистых духов. Была сила, которую им дал Иисус Христос. В Евангелии от Марка, в этом же Евангелии 6 главе, чуть раньше, в 7 тексте, мы с вами читаем: «И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». То есть у учеников Иисуса Христа была власть изгонять нечистых духов. Почему же они не смогли? Почему в этот раз они были бессильны? Христос сам указывает на их проблему. В 9 главе Евангелия от Марка, в 19 тексте, он говорит: «О, род неверный!» Древнегреческое слово «апистос» переводится как «неверующий», «не имеющий веры». Как так? Апостолы, ученики Иисуса Христа – оказались неверующими, не имеющими веры? В книге «Желание веков», на мой взгляд, одной из лучших книг, которая описывает жизнь и служение Иисуса Христа, христианская писательница Елена Уайт пишет: «Неверие, которое мешало ученикам войти в более тесное общение со Христом, и беззаботность, с которой они относились к веренному им священному долгу, и стали причиной их поражения в борьбе с силами тьмы». И действительно, если мы заранее сомневаемся и не верим в успех своей работы для Господа, то и сделать ничего не сможем, потому что само это неверие будет главным препятствием для того, чтобы Божья сила могла проявиться через нас, для того, чтобы Господь через нас мог совершить какое-то чудо. Но в Евангелии от Матфея, в 17 главе, в текстах 19 и 20, Господь сказал о том, что если человек имеет даже небольшую веру, он может творить великие дела, пользуясь этой силой Божией через веру. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 19 и 20, давайте прочтем. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“,
и она перейдет.

и ничего не будет невозможного для вас. Если будете иметь веру, хотя с горчичное зерно. Горчичное зерно очень мало, но оно содержит в себе ту же силу, ту же таинственную силу, которая вызывает рост из самого большого дерева. И когда это крошечное зернышко падает в землю, оно впитывает в себя все, что Господь предусмотрел для его нормального развития. И оно быстро растет. Если вы имеете такую же веру, вы впитаете в себя Слово Божие и все, что Господь предусмотрел для помощи человеку. И таким путем вера ваша укрепится и принесет вам помощь небесных сил, сказано в книге «Желание веков». Препятствия, которые воздвигает сатана на вашем пути, хотя и будут казаться непреодолимыми, как вековые горы, не устоят перед верой. Книга «Желание веков», страница 431. И еще оттуда же. То, что Христос взял с собой на гору троих учеников, вызвало ревность у остальных девяти. Вместо того, чтобы укреплять свою веру молитвой и размышлениями о словах Христа, они были поглощены своими огорчениями и личными обидами. В таком состоянии духовного помрачения они и вступили в борьбу с сатаной. Вот порой, что еще мешает нам вести работу Божию. Вот порой, что мешает верующим людям пользоваться той божественной силой, которая дана нам для служения. Это личные обиды, конфликты между верующими людьми, зависть и так далее. Это может быть препятствием, потому что в тот момент мысли поглощены не тем, как возрастать в Боге и совершенствовать свой характер, а кто из нас главнее. Почему вот их троих Господь взял на гору и преобразился перед ними, а нас девятерых оставил здесь, внизу, в долине. И вот в таком состоянии они приступили к служению, потому что к ним пришли люди и просят: «Исцели!» Отец просит: «Исцели моего сына!» Они в таком состоянии пытаются это сделать и не могут. Вернемся к 9 главе Евангелия от Марка и прочитаем тексты с 20 по 24. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 20 по 24. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами, помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Отец юноши так долго был свидетелем болезни своего сына, так много раз он видел, как он беснуется, бросается в огонь и в воду, что надежда на исцеление, если и жила в нем, то была слишком мала. И вот после того, как ученики не смогли исцелить этого юношу из-за своего неверия, отец стал сомневаться и в возможности Христа совершить это чудо. И он говорит: если что можешь. Да, он надеется на то, что Иисус что-то может, что этот великий учитель, за которым следовали огромные толпы народа, не просто провозглашает какое-то новое учение, а у него есть действительно сила, сила от Бога. Но вот пример учеников и их неудачный опыт заставили его сомневаться в том, что Христос –

может исцелить его сына. Он говорит, если что можешь. Христос отвечал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Удивительные слова. На этот отец юноши со слезами воскликнул, верую, Господи, помоги моему неверию. Это очень емкая фраза, которая содержит в себе, казалось бы, противоречивые, полярные заявления. Верую, с одной стороны, помоги моему неверию. Как часто вера и неверие граничат нашей жизни. Как часто нам хочется доверять Богу, но что-то мешает. Какие-то обстоятельства или неудачные опыты в прошлом препятствуют нам полностью довериться Богу. Но даже такая вера, которая стоит на грани веры и неверия, она может творить чудеса, если мы доверяемся Богу. Говорим, верую Господу, помоги моему неверию. Как слаба порой и непостоянна наша вера, но Спаситель полной жалости отвечает нам, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вера соединяет нас с небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог дарует нам средства господствовать над каждым греховным побуждением, сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им недостает веры, и поэтому не решаются приблизиться ко Христу, не решаются вступить в борьбу с грехом, не решаются вступить в борьбу с силами тьмы, когда понимают, что подвергаются искушению. Взирайте не на себя, а на Христа, дорогие друзья. В Евангелии от Иоанна в 6 главе, 37 тексте Господь говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон. Припадите к его стопам с криком «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» И вы никогда не погибнете, если будете поступать так». В случае, который описан здесь, в этой евангельской истории, не требовалась вера самого юноши, так как его сознание и разум было порабощено дьяволом, но требовалась вера его отца. В Евангелии от Марка в 9 главе мы еще раз прочтем с вами текст из 25 по 29. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 25 по 29. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И воскликнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И в Евангелии от Матфея, в 17 главе, мы также с вами прочтем текст 20 и 21. Это параллельное место с нашей евангельской историей, которую мы рассматриваем сегодня. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 20 и 21. «Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Исцелив этого юношу, Христос дал понять ученикам, что вера – это не какая-то магическая сила, которую человек получает раз и навсегда,
когда Он послал их подвое и дал им власть

власть изгонять бесов, они думали, что теперь они никогда не потеряют эту силу, что теперь эта власть всегда будет принадлежать им. Но это не так. Вера – это не магическая сила, которую получает человек однажды и навсегда. Вера должна постоянно питаться из божественного источника. Что питает нашу веру? Как сделать так, чтобы она не угасала? Как сделать так, чтобы вера наша укреплялась? Господь сказал, что для этого нужно близкое общение с Богом, молитва и пост. Что мы делаем для этого? Есть ли в течение вашего дня, в вашем графике, специально отведенное время для общения с Богом? Или мы привыкли прочитывать несколько библейских текстов в лентах новостей, соцсетей, на бегу, походя, стараемся то тут, то там по крохам почерпнуть что-то из Евангелия, из Священного Писания, и надеемся, что этого достаточно. Дорогие друзья, так же, как разряженный сотовый телефон невозможно зарядить за 2-3 секунды, то же самое и разряженный аккумулятор нашей веры, наш духовный аккумулятор, невозможно зарядить и поддерживать его в постоянном действии за 2-3 секунды, когда мы читаем несколько текстов из социальных сетей, из Священного Писания. Для того, чтобы вера наша укреплялась, нужно особое время, святое время, выделенное время в течение каждого дня, когда ничто нас не отвлекает. Когда, подобно словам Иисуса Христа, записанным в Евангелии, мы заходим в комнату свою, затворяем за собой дверь, и там проводим эти священные минуты в общении с Богом. Почему это так важно? Потому что, когда мы находимся в суете, в спешке, в толпе, в беготне, Богу просто нет времени и возможности вмешаться. Он видит, что мы заняты другим, и Он не навязывает свое общение нам. Он ждет, стучит у двери, стоит у двери и стучит, чтобы мы открыли двери. И тогда Он войдет и будет вечерить с нами. Господь желает, чтобы мы открыли Ему дверь своего сердца и выделили в течение дня, в течение своей трудовой недели особое время для Него. Что делать в это время? Что необходимо, чему можно посвятить это особое святое время? Во-первых, прочесть несколько текстов из Священного Писания. Достаточно одну-две главы из Нового Завета и одну-две главы из Ветхого Завета, из книги Псалтирь, из книги Притчей, из любой другой книги, которая может вдохновить вас и поддержать. Если во время чтения какой-то текст вас особо коснулся, остановитесь, не спешите читать дальше. Поразмышляйте над этим текстом, пригласите Господа, попросите, чтобы Дух Святой яснее показал вам этот текст, яснее растолковал вам то, что здесь записано. Дух Святой, как автор Священного Писания, Он может положить эти слова на наше сердце и наилучшим образом нам пояснить их первоначальный смысл и показать те уроки, которые эти тексты содержат для нас. Далее. После того, как вы прочитали эти уроки Священного Писания, не спешите закрывать книгу и включать телевизор. Побудьте какое-то время в Божьем присутствии. Просто ощутите вот эту вот особую атмосферу присутствия Божьего. Вспоминается евангельская история о Марфе и Марии, двух сестрах. Одна из них постоянно суетилась, что-то делала, старалась угодить Богу, а другая, Мария, сидела у ног Иисуса и слушала Его слова, наслаждалась Его присутствием, наслаждалась общением с Ним. И сказано, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Даже несколько минут в день, которые мы провели с вами в общении с Богом, они могут дать нам благословение.

укрепить нашу веру и позволить нам в трудной жизненной ситуации встретить опасность, встретить какую-то неприятную ситуацию с сильной верою и преодолеть ее. Кроме этого, Священное Писание в общении с Богом приглашает нас также исполнять духовные гимны и псалмы. Можно после того, как вы посидели, насладились общением с Богом, побыли в Его присутствии, ощутили Его близость, можно исполнить ваш любимый псалом. Вы знаете, христианская писательница Елена Уайт в своих трудах пишет, что в том доме, где звучит христианская музыка, сатана не имеет власти. Он бежит с этого места, где звучат христианские песни, где звучит прославление Бога. И в тех домах, где любят музицировать, где постоянно звучит христианская музыка, сказано, сатана не имеет места и не имеет власти. И нам не обязательно постоянно говорить Богу что-то вот в этот момент, когда мы выделили это время для общения с Ним. Гораздо полезнее бывает после того, как мы прочли Священное Писание, исполнили гимн, после того, как высказали свои просьбы Господу, гораздо полезнее бывает побыть в тишине, помолчать, прислушаться к этой тишине и в этой тишине услышать тихий голос Господа. Порой бывает, вспоминается какой-то текст библейский, который мы прочли, который может быть решением проблемы. Иногда приходит на ум воспоминание о том, что Бог уже решал такую же ситуацию в моей жизни когда-то. Иногда вспоминается пример библейских героев, и это тоже укрепляет нас. Побудьте в тишине, прислушайтесь к голосу Божьему. Только это может питать и укреплять нашу веру. Если мы не находим в течение дня этого времени для особых отношений с Богом, то нам, к сожалению, грозит то же самое, что испытали ученики. В нужный момент, когда потребуется от нас вера, у нас ее будет недостаточно. По неверию ученики не смогли исцелить этого юношу. Пусть же Господь благословит нас мудростью находить ежедневно время для общения с Ним, и Он обогатит нас своими духовными благословениями. Аминь.

0: открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности».
1: Притча – назидательная история с элементами иносказания, образный рассказ. В отличие от басни, притча не содержит прямого наставления, морали. Предполагается, что слушатель сам сделает вывод. Хотя притчи встречаются уже в Ветхом Завете, например, в 12 главе 2 книги Царств и в 5 главе книги пророка Исаии, они особенно характерны для проповеди и учения Иисуса Христа. Евангелие содержит множество притч, отличающихся наглядностью и простотой сюжета. Сравнение с природным явлением или человеческой жизнью помогает слушателям постичь нравственную истину и стоящий за ней божественный принцип. При этом притча не претендует на реализм и может содержать в себе разного рода фантастические детали для усиления интереса. Притчи передают, как правило, одну мысль, хотя в длинных притчах возможна передача дополнительного смысла за счет второстепенных деталей. Однако не каждая деталь притчи требует истолкования. Иисус прибегал к жанру притчи, чтобы на понятных примерах разъяснять людям природу Божьего Царства. Самые известные притчи Христа – притча о сеятеле, притча о десяти девах и притча о блудном сыне.
0: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им».

0: Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы. Но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его? Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в обычную жизнь? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцию Кулакова, с первого стиха.
1: «И он сказал им, вот что скажу вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царство Божие, явившегося в силе своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах, и одежды его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь». «Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии». Он не знал, что сказать, так перепуганные они были. Тут появилось облако, и покрыло их, и послышался из облака голос. «Это Сын мой возлюбленный, его слушайте». И, оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собой уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит воскреснуть из мертвых. И они спросили его, почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия? Он же сказал им, верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить. Тогда почему написано о Сыне Человеческом, что предстоит ему много пострадать и быть униженным. Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как и написано о нем».
0: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только 3 учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да? Но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
1: Да, не до конца я могу сказать, мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только 3. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Возможно, да, что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Иоанн, может быть, был для него самым, был таким, как

0: младшим братом, скажем так. Поэтому угу. Христос берет троих. Да, почему именно троих, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот того духовного лидерства, которое я хотел передать далее.
1: Ну, то есть это не самая важная символика в этой истории.
0: И это не умаляет других учеников. Нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений. Вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо, благо его миссии или во благо учеников.
1: Угу. Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
0: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картины этот написаны, и праздники, да, наверное, есть на, как бы, на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в третий день воскреснуть.
1: Да,
0: как вот. Да, и это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Есть первый класс, есть уровень откровения, второй класс, третий и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию.
1: Да.
0: Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются, вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. С его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле. Смертью не закончилась, что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, 5 первых книг Библии, да, были написаны Моисеем. Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли, его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь на горе Преображения появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен, прошу прощения, и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит: «Я пришел в этот мир, чтобы пострадать и спасти грешника». И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будут встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен, чтобы жить с Господом на небе. То есть в миниатюре, как бы вот здесь происходит тот праздник второго пришествия Христа на землю, когда Христос уже придет, чтобы взять к себе всех спасенных, всех верных Ему.
1: Мини-репетиция.
0: Да, ну, так скажем так, мини-репетиция. Конечно же, это было и для Христа, потому что Христос, как бы, Бог, Отец Небесный, показывает Ему, что да, твоя миссия, она вот такая, да. Представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, как они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов, им было бы, наверное, еще тяжелее.

0: тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить, да, хотя он, Христос, сказал им, что сейчас не рассказывайте, потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди это воспринять, не могли этого уместить еще, да. Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут, они будут вдохновлять людей, своих, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь работал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне кажется, безусловно, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, да, или, ну, что-то типа такого, вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет, потому что мы-то живем, и мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет, когда Христос придет.
0: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут... Ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Вот, и они опять услышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, на тот момент.
1: Может быть, и остальные поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное,
0: возможно,
1: они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, по... Это уже дальше, да, находится он с 14 по 29 стих. Можем ли мы его тоже прочитать?
0: Да, давайте двигаться. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их, что за спор у вас? Учитель, — ответил ему некто из толпы, — я привел к тебе сына своего. В нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежечет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли. Иисус же сказал, о поколение без веры, доколе мне быть с вами? Сколько буду вас терпеть? Приведите его ко мне». Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца, «И давно это у него?» «Еще с самого раннего детства», — ответил отец. «Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду. И если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами». «Ты говоришь, если можешь, верующему все возможно», — ответил ему Иисус. «Верю», — тотчас воскликнул отец ребенка. «Помоги моему неверию». Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому, «Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него». Закричав и вызвав сильные судороги в теле ребенка, дух вышел. И тот стал как мертвый, так что многие говорили, он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили его, «Почему мы не могли изгнать духа?» И он ответил им, «Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою». Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о нем, потому что он наставлял своих учеников и говорил, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют

0: его, но через 3 дня после того, как убьют его, он воскреснет. Но они не поняли того, что он сказал им, а спросить его боялись».
1: Такой более жизненный отрывок. Там мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
0: Нет,
1: да?
0: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то пророческие, что я имею в виду, пророческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение, то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии, как это будет, да. Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. И нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
1: вот
0: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям. Но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, он всегда делает для того, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. В принципе, морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет. Но если какому-то человеку, в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты. Я напрямую сталкивался с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, и для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, ну, я мог найти 500 рублей, ну, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье, вот это откровение или видение, оно чаще всего, то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы,
0: безусловно,
1: они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с Ним взаимодействовать, да?
0: Да. Может быть, если связать с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, да. Я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать когда?
1: Когда первый раз

0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий угу. год, пятый, сороковой и так дальше, наверное, люди уже перестали воспринимать это как чудо. Да. Если бы мы, допустим, никогда не видели, как растет картошка, и мы бы однажды там на своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому.

0: обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, то есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему так случилось?
0: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти, да, события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, где та сила, которую, на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Мы же понимаем, и сам отец этого юноши бесноватого говорит, «Я привел к ученикам твоим». То есть для этой семьи это была такая трагедия разочарования. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он на горе, да, он пришел сюда, а ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит, да? Они имели силу. Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее, эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через пост и молитву.
1: Да.
0: Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было. Потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то он нашел их спорящими с фарисеями. Видимо, опять же таки, вот это фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать. Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этими явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить, да, из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу,
1: к отцу,
0: и говорит, ты веруешь, что я могу? Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания или разочарование этого Отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства. И этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда, иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику, а ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующим. Глубочайший момент, да, насколько вот мы говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был мы бы сегодня сказали, волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что он мог вот в это вложить, сказать, Господи, да, есть у меня, но у меня чего? У меня еще много чего.
1: Он тотчас воскликнул.
0: Да, вот, веруй, но помоги моему неверию. То есть

0: вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, он не только к ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит: «Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много». То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, ну, скажем так, умело, да, по-нашему, работает с человеком, ну, не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего. Тут фарисеи, лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком, тут ученики ничего не могут сделать. Одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не само утверждение такое, я верю, мы можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, ну, как бы такую иллюстрацию для себя подумал, что вот вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры. Да. Невозможно угодить Богу. Ну, такое древнее слово, но тем не менее, имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, и у него есть сила. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия. Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти вот, в мои обстоятельства жизни, в мои обстоятельства моей семьи и начать действовать.
1: Мне кажется, вот эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, вот здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда вот мы очень часто, не имея веру, пускаем вот того же самого сатану. Да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы сами не можем от них избавиться, но только вот открывая дверь молитвой, верой и порой постом, мы впускаем вот того
0: силу
1: самого,
0: Божью.
1: Да, силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что на горе Преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите – как отец больного мальчика, верую, Господи, помоги моему неверию.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

Добрый день, дорогие друзья! В этой программе мы поговорим с вами о разгневанном человеке, который убежал от Бога и не хотел делать то, что Бог хотел, и даже не хотел, чтобы люди спаслись. Вместо этого он хотел, чтобы они погибли. Как вообще такое возможно? Как вообще можно так относиться к человеческим жизням? Вы сейчас об этом узнаете. Мы с вами вместе посмотрим на историю о человеке, который отказался делать то, о чем попросил его Бог. Ему была дана большая ответственность, а он сказал Богу: «Меня это просто не интересует, Бог». И поэтому он сделал все для того, чтобы не делать то, о чем просит его Бог. Это поразительная история о том, кто не хотел, чтобы люди спаслись, и на самом деле предпочел их смерть. Это парадоксально. Как вообще такое возможно? Но самое страшное, что таким человеком с ужасным отношением к людям оказался пророк, который в конце концов совершил самое знаменитое подводное путешествие в истории внутри самой знаменитой рыбы. Мы продолжаем нашу серию встреч «Великие герои Библии». И сегодня мы поговорим о Ионе. Книга Ионы начинается так: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Здесь есть о чем подумать. Бог поручил Ионе пойти в город Ниневию и возвестить о нем из-за нечестивой жизни этих людей. Интересно, нечестие не ускользает от Бога. Он видит все, он отмечает это, но, пожалуйста, обратите внимание, целью отправки Ионы или целью посольства Ионы в Ниневии было призвать ниневитян к покаянию. Какими бы нечестивыми ни были эти люди, Бог хотел, чтобы они отвратились от своих грехов и спаслись. И это Бог. Бог небес, который хочет самого лучшего для людей. Давайте никогда не будем забывать об этом. Бог любит тех, кто не любит Его. Бог любит людей, которые отворачиваются от Него, игнорируют Его, отвергают Его. Если Бог любит погибших, то и мы должны любить людей, которые живут вокруг нас. Бог просил Иону сделать что-то с этим великим городом и нечестивыми людьми, которые там жили, в надежде, что они спасутся, а не погибнут. Призыв к Ионе – это призыв ко всем людям веры повсюду. Бог хочет, чтобы мы что-то делали, чтобы поделились любовью Иисуса с другими людьми. Но Иона не хотел идти. В самом деле, Библия очень правдиво говорит нам следующее. Иона встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от Господа. Как вы видите, Иона был серьезно настроен не идти в Ниневию. Фарсис находился на Дальнем Западе, среди Средиземноморья, на юге Испании. Вместо того, чтобы идти чуть больше 500 километров на северо-восток к Ниневии, Иона собирался отправиться почти за 3000 километров на запад. По сути, он плыл к Гибралтару. Он не собирался идти в Ниневию. Конечно, Иона пытался сделать нечто совершенно бессмысленное. Он бежал от лица Господня, или, по крайней мере, пытался. Но ему никогда бы не удалось убежать от Бога. Почему? Потому что Бог знал, где он находится. Бог знал, что делает Иона. И это напоминает нам о том, что Бог знает, где находимся вы и я. И Бог знает, что мы делаем. Бог знает, он не забыл о нас, его око над нами всегда. Итак, почему у Ионы было такое плохое отношение? Ну, это была Ниневия, столица Ассирийской империи, и ассирийцы были жестоки. Выставка ассирийского искусства в Британском музее в Лондоне, по словам газеты «Гардиан», содержала некоторые из самых ужасающих картин, когда-либо созданных.
вырывание языков у пленников, сдирание кожи заживо с этих пленников, обезглавливание. И это только малая часть, чем были знамениты ассирийцы, в частности, ниневитяне. Люди были в ужасе от этого народа. Книга пророка Наума была обращена к Ниневии. Наум сравнивает ниневитян с жестоким, прожорливым львом. Он пишет: «На кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» – спрашивает пророк. Он сказал: «Горе городу кровей! Он весь полон лжи и грабежа, не прекращается в нем грабеж». И тут Бог просит Иону отправиться туда и призвать их к покаянию и сообщить им, что если они этого не сделают, они будут уничтожены. Но Иона смотрел на это по-другому. Он не хотел, чтобы ассирийцы спаслись, потому что он был полон ненависти к этим людям. Разве это не удивительно? Пророк с обидой. Пророк, который не хочет, чтобы люди пришли к Богу. Но дела у Ионы пошли не так, как он запланировал с самого начала. Обычно дела у каждого человека идут не очень хорошо, когда он бежит от Бога. И вот на море поднялась сильная буря, моряки боялись, что их лодка разобьется. Когда Иисус оказался в похожей ситуации на море Галилейском, он проснулся, чтобы утихомирить бурю. Но в отличие от Иисуса, примерно 800 лет до этого, когда буря бушевала, проснувшийся Иона не мог успокоить бурное море. Поняв, что он все-таки не сможет убежать от Бога, но по-прежнему решив не идти в Ниневию, он велел корабельщикам выбросить его за борт в море. Смотрите, он готов на что угодно, только чтобы не идти в Ниневию. Вначале моряки попытались догрести до берега, но тщетно, поскольку буря только усиливалась. Они взмолились к Богу, чтобы их не считали виновными в смерти Ионы. И как это оказалось их единственной надеждой. Они все же затем бросили его в Средиземное море, и Иона был доволен. Он не будет виноват в гибели моряков, и ему не придется идти в Ниневию. Но, друзья мои, у Бога другие планы. И вот здесь история становится действительно интересной. Здесь история Ионы бросает вызов людям. Кит. Представляете? Кит, проглатывающий человека. Читали ли вы о подобных историях, что человек, которого проглотил кит, выжил внутри него? Да, такие истории есть. Во-первых, вероятно, судя по тексту, это был не кит, потому что в оригинале сказано, что это была большая рыба. А когда Иисус ссылался на это событие в Евангелии от Матфея, 12 главе, он фактически сказал «огромная рыба», или еще можно перевести это выражение как «морское чудовище». Теперь были истории о людях, переживающих проглатывание китами. Некоторые из этих историй опровергнуты, но вопрос не в том, можем ли мы с вами сегодня найти научные доказательства того, что кит действительно может проглотить человека, а затем извергнуть его живым. Что бы это ни было, Бог приготовил это. Бог все устроил. Бог позаботился о том, чтобы Иона смог совершить это подводное путешествие в чреве существа, которое он приготовил для этой цели. После 3 дней внутри большой рыбы, какого-то вида, да, мы не знаем, что это за рыба, мы читаем дальше. Господь повелел рыбе, и она извергла Иону на сушу.

Таким образом, Иона оказался там, откуда начал свое путешествие. Он мог бы сэкономить много времени, нервов и средств, если бы только поступил так с самого начала, сделал так, как Бог повелел ему. Иона мог бы сэкономить много времени и горя, если бы с самого начала послушался Бога. Может быть, такое утверждение верно и для нас с вами? Вы знаете, всегда лучше поступать по воле Божьей, потому что Бог всегда желает нам только наилучшего. Библия говорит, продолжая это повествование, «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Теперь, друзья, имейте в виду, это действительно требовало веры в Бога. Он явно был иностранцем. И в этом странном городе говорит людям о том, что Бог разрушит это место, если люди не покаются. Но реакция была поразительной. Мы читаем: «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. Это было удивительное событие. Они откликнулись на призывы, обращенные к ним через пророка, обращенные к ним самим Богом. И царь повелел: «Провозгласить и сказал в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрылись вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Вот здесь произошло нечто. Люди, погрязшие во грехе, откликнулись на послание Ионы. Я хочу отметить две вещи. Во-первых, иногда Бог посылает нас в места, куда мы не хотим идти, потому что у Него есть цель, которую мы не можем видеть в самом начале. Хотел ли Иосиф идти в Египет? Не хотел. Его продали в рабство, и в этом не было ничего хорошего. Его ложно обвинили, несправедливо осудили, заключили в тюрьму, предали. Даже когда его освободили, он все еще жил в чужой стране, вдали от своего отца. Но в 104-м псалме сказано, что Бог послал Иосифа в Египет. И он послал его туда с определенной целью. Бог мог видеть грядущее и видит грядущее. Поэтому Бог хотел, чтобы там был человек, который сможет обеспечить безопасное убежище для своего народа. И с учетом их плена, их освобождения, было тем более замечательно. Итак, если вы оказались в месте, где предпочли бы не быть, помните, что, возможно, вы там, потому что Бог собирается сделать нечто великое в вас или через вас. И вот, наконец, второе. Если вы делитесь своей верой, есть люди, которые откликнутся. Если жители Ниневии могли откликнуться на призыв от Бога, это означает, что и любой может. Поэтому не теряйте надежду, когда молитесь за свою семью. Никогда не сдавайтесь в отношениях со своими детьми. Не переставайте молиться о родителях, о ваших соседях, о людях, с которыми вы учитесь или работаете, или, может быть, посещаете один фитнес-клуб. Бог действует, и Библия говорит. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел». Какое облегчение! Город не будет разрушен, люди будут пощажены. Вы бы подумали, что евангелист, результатом чьей проповеди было такое, будет в восторге. Он обратился с призывом, и каждый человек, живущий в городе, откликнулся. Они отдали себя Богу, они отвернулись от греховных путей. Это было одно из самых поразительных пробуждений в истории человечества.
Если бы Иона вернулся домой и рассказал своим друзьям, что каждый житель самого невероятного города на планете обратился к вере в Бога, вы бы подумали, что это повод для празднования. Но Иона, наш герой, не праздновал. Совсем наоборот, Библия говорит, Иона сильно огорчился и был раздражен. Раздражен? Но подождите, становится еще хуже. И мы читаем молитву Ионы. И помолился Иона Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Посмотрите, что говорит Иона. «Я знал, что Ты это сделаешь. Я знал, что Ты их спасешь». Иона беспокоился о своей репутации. Он боялся, что люди будут считать его лжепророком, болтуном, кем угодно. Ниневия не была разрушена. И он пришел в ярость от того, что Бог пощадил Ниневию. Текст 1 и 4 главы мог бы читаться так. Это было зло для Ионы. Великое зло. Какой парень, подумайте о его лицемерии. Когда Иона ослушался Бога, направившись на юг Испании вместо севера Ирака, Бог пощадил Иону. Бушевала буря, Иона попадает в море, и Бог спасает его, заточив на 3 дня в морском существе. Бог спас Иону в его непослушании. Но Иона разгневался, что жители Ниневии покаялись и были спасены. Он был рад принять милость, но не так рад поделиться ей с другими. Иона был настолько расстроен, что умолял Бога забрать его жизнь. И Бог спросил его, «Неужели ты сердишься так сильно?» Иона в ярости вышел из Ниневии и сел подождать, что станет с городом. Возможно, он подумал, что люди передумают, и в конце концов Бог все равно их уничтожит. Но пока он ждал, Бог велел быстро вырасти над Ионой какому-то растению, чтобы сделать для него тень от палящего солнца. О, Ионе это очень понравилось. Сказано, что он был очень благодарен за это растение. Но на следующий день, уже следующим утром, червь повредил растение, оно завяло и засохло. Иона снова разгневался, на этот раз злясь, что растение умерло. Когда Бог спросил его, правильно ли так сильно гневаться, он сказал, «Я зол смертельно!» Он вышел из-под контроля, совершенно неразумен, и Бог донес это до Ионы, когда сказал, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота?» Иона беспокоился о растении больше, чем о жителях Ниневии. Итак, давайте еще раз посмотрим на это. С Ионой просто невозможно было договориться. Он был неразумен, нелогичен. Это было безумие. Ниневитяне раскаялись, когда из ниоткуда появился иностранный пророк. Но Израиль отказался раскаиваться, хотя пророки умоляли их 10 лет. 10 северных колен ушли в плен и растворились среди окружающих народов. Южные колена были уведены в Вавилон, прежде чем вернуться в Иерусалим, хотя Бог умолял их обратиться к Нему. Кроме того, история показывает, что в конце концов покаяние Ниневии не было долгим. Не прошло много времени, как они вернулись к вторжениям, вернулись к грабежам, вернулись к разрушениям и завоеваниям. Почему они изменились? У нас нет ответа на этот вопрос, но мы знаем, что дьявол неутомим, и мы знаем, что отворачиваться от Бога совершенно неразумно. История Ионы рассказывает нам многое об Ионе, но она также рассказывает нам очень многое о Боге. Бог творил чудеса, чтобы достучаться до Ионы и достичь погибших ниневитян. Но интересно, что история Ионы на самом деле не заканчивается. Книга заканчивается вопросом, который можно было бы задать.

0: должен ли я быть милосердным? Бог спрашивает Иону. Ответ очевиден. Но ответ Ионы не записан. Вы будете удивлены, но он молчит в ответ на вопрос Бога. Возможно, это предполагает, что Ионе нужно было об этом подумать. Это определенно предполагает, что вам и мне следует подумать об этом вопросе. Не должен ли я быть милосердным, спрашивает Бог. Да, он должен. А как насчет нас? Мы должны быть милосердными и испытать его на себе для того, чтобы проявить к другим людям. Давайте помолимся. Отче наш, благодарим Тебя за Твое великое милосердие, за Твою любовь к каждому человеку, каким бы грешным он ни был. Как бы далеко он ни ушел, Ты продолжаешь звать, Ты продолжаешь любить, Ты продолжаешь спасать. Научи нас, Господь, быть милосердными в своих семьях, со своими соседями, в коллективе, где мы трудимся. Помоги нам проявлять это удивительное качество в отношениях с людьми, дорожа Твоим милосердием, которое Ты проявил к нам. Аминь.
1: Боже наш, Бог надежды, да исполнит вас вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.